0: сдавать ЕГЭ по одному предмету 8 и 9 июля и использовать обновленный результат при поступлении в вузы. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Пересдача доступна по любому предмету, включая обязательные дисциплины. Также отмечается, что порядок проведения экзаменов изменится. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения ЕГЭ, а при отказе оформляется акт о недопуске. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Основная задача правительства – не допускать монополизации рынка маркетплейсами, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он отметил, что интернет-торговля растет с 2020 года, в том числе за счет перетока на интернет-площадки классической розницы и потребительского импорта. Власти уделяют большое внимание этому вопросу, поскольку развитие таких площадок – это не только удобство, но и децентрализация экономического роста, возможность выхода на всероссийский рынок мелких предприятий со всей страны. Также Александр Новак затронул огромное количество вопросов, главный из которых я бы сейчас хотела разобрать. У нас в гостях редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков. Женя, приветствуем.
3: Да, Маша, привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Итак, Александр Новак в интервью приводит, я бы сказала, впечатляющие цифры. Всего за 3 года российские ВВП в реальном выражении вырос более чем на 10% по паритету покупательской способности, покупательной, правильно говорить. Мы уверенно занимаем 4-е место в мире. А реальный доход населения взлетели на более чем 26%. Бедность обвалилась до исторического минимума. Вот я, с другой стороны, извините, накидаю санкционное, беспрецедентное, я бы сказала, санкционное давление, но это какое-то экономическое чудо. Вот как бы ты мне это все объяснил?
3: Ну, термин «экономическое чудо» здесь я бы не стал применять, да, потому что он...
2: Вычеркните из протокола, пожалуйста, товарищ майор.
3: Да, потому что он применяется все-таки к более длительным и более высоким темпам роста. Мы знаем, какие это страны демонстрировали и когда эти времена прошли. Вот. Здесь же действительно, да, за последние годы действительно экономика выросла, показатели выросли. Позитивные показатели выросли, негативные снизились, вроде безработица, да, которая находится на историческом минимуме. Почему? Главный вопрос, да, не в том, что цифра. Цифры мы не запоминаем, цифры мы просто слышим и думаем, ага, впечатляет, ничего себе, так откуда же они такие берутся? Вот, ну, начнем с того, что любой рост, как и любое снижение, это часть экономики, экономика штука цикличная, да, вот, и поэтому после некоторого снижения, вернее, даже не снижения, а замедления экономики, которое было несколько лет назад, она потом начала расти. Казалось бы, на фоне санкций, как мы все думали, да, и опасались многие в начале всего этого периода, в 22-м, 23-м году, вот, что экономика пойдет вниз, ну, или рост замедлится, а он вместо этого взял и вырос. Почему? Ну, собственно, главное слово, да, такое, которое стало нашим постоянным выражением в эфире, да, и в газете, это импортозамещение. Действительно, импортозамещение есть, импортозамещение растет. Оно отчасти вынужденное, отчасти осознанное, да, почему вынужденное? Ну, потому что многие компании ушли от нас, которые производили многие товары, предоставляли многие услуги, и это все мы теперь многое из этого делаем сами. Во-вторых, растет оборонка. Вот, ведь что такое экономика? Что такое рост экономики? Это рост ВВП, да, это рост стоимости товаров, которые произведены в стране. А это военная продукция, или это шоколадки, или это асфальт, это уже вторично, да, мы видим цифры. И цифры эти растут, в том числе и за счет, собственно, оборонки, в том числе и за счет шоколадок, да, которые мы теперь больше производим сами и так далее. Вот, поэтому все это мы, ну, много из этого производим сами, за счет этого растет и экономика, растут и зарплаты, да, потому что для развития всех этих вещей, для этих производств нужны рабочие руки, кто-то должен это производить, потом кто-то должен это рекламировать, кто-то должен это продавать, соответственно, денег на все это нужно больше, специалистов нужно нанимать, нужно им больше платить. За счет этого, собственно, да, растет

0: и экономика, и зарплаты, о чем, кстати, тоже говорил Новак, да, он говорил о том, что реальные доходы населения тоже существенно выросли за вот эти вот последние несколько лет. И здесь то же самое, да, сработали те же самые два фактора. Первое – это то, что, ну, все-таки до этого реальные доходы населения либо не росли, либо росли медленно. Ну, это факт, это данные Росстата. Вот, кстати, что такое реальные доходы населения, да, это не просто зарплаты, а зарплаты за вычетом инфляции и обязательных платежей, вроде кредитов, коммуналки и так далее. Так вот, они, да, росли невысокими темпами до этого, потом начали расти, главным образом за счет роста вот этих самых номинальных зарплат в деньгах, да, за счет зарплатной вот этой вот конкуренции, за счет роста экономики. Вот, они тоже выросли. Безработица, соответственно, снизилась, вот, поскольку нужно больше рабочих рук в экономике. Но все это, конечно, происходит, ну, как и всегда, и везде, не может быть по-другому, да, где-то более высокими темпами, где-то менее высокими темпами, потому что часто у слушателей возникает вопрос, да, ух ты, зарплаты выросли, гляди-ка, а почему не у меня? Ну, потому что не все отрасли могут быть в фаворе, да, в какой-то промежуток времени.
1: Но у нас есть фактор, что бизнес задыхается без сотрудников. Безработица на минимальном уровне, а людей вроде как нет безработных, люди зарабатывают хоть что-то, но зарабатывают. А может ли сложиться такая парадоксальная ситуация, что экономике не хватает рук, чтобы расти, даже несмотря на высокий спрос?
0: Ну, не совсем так, скажем. В каких-то отраслях действительно рук не хватает. Эти отрасли выкручиваются как могут, да, и мы об этом неоднократно рассказывали. Принимаются законы о том, чтобы работали более охотно пенсионеры. Принимаются различные постановления для того, чтобы более охотно работали более молодые люди. Плюс, опять же, нехватку этих рабочих рук компенсируют мигранты, да, причем мигранты уже не те привычные нам из стран СНГ. Вот я знаю людей, которые привозят очень высококвалифицированных мигрантов с Филиппин, например. Это, в частности, сварщики, да, которые до этого работали в Южной Корее, в Японии, на разных мировых корпорациях, и они приезжают к нам за хорошие деньги и работают у нас вот с таким вот опытом. Поэтому разные механизмы есть восполнять вот этот самый дефицит рабочих рук, искусственный интеллект, в конце концов, который, кстати, начал развиваться одновременно вот с этой вот нехваткой рабочих рук. Поэтому действительно у многих есть с этим проблемы, но есть и решение этих самых проблем с рабочими руками.
1: Отдельный, мне кажется, острый достаточно вопрос. Дорогие кредиты, высокая ключевая ставка. Новак говорит о согласованных усилиях правительства и Центробанка по борьбе с инфляцией, но при этом констатирует рекордную норму сбережений населения в 2025 году более 16%, более 16,5%. То есть люди несут деньги в банки, не тратят. С одной стороны, это борется с инфляцией, с другой, как душит спрос. Вот тоже у меня когнитивный диссонанс возникает. Нет ли риска, что вот такая пережесткая денежно-кредитная политика задушит не инфляцию, а сам экономический рост в России, превратив все это в мертвый капитал к чертовой матери?
0: Ну, как у нас сейчас любят говорить, да, у нас управляемое снижение, то есть все в порядке, все под контролем. Если мы снижаемся, то это управляемо. Если мы растем, то это тоже управляемо. Вот, не переживайте. Но если серьезно, да, то, ну, те люди, которые это делают, да, те люди, которые, в частности, устанавливают вот эти вот ставки, я про Центробанк сейчас говорю, они считают, что это на благо. То есть мы можем думать по-другому, но тут важно сейчас объяснить логику действия тех людей, которые принимают это решение, да, то есть мы тут не в данной беседе, я, ну, думаю, неправильно будет спорить, да, они правы, они не правы, они задушат. Интересно, почему они это делают? Вот. А делают они это потому, что действительно, в экономике спрос превышал предложение, вот, и это действительно, поскольку зарплаты росли, поскольку у людей, да, а не успевали произвести нужное количество товаров и услуг, то был действительно риск того, что цены сильно вырастут. И если цены сильно вырастут, то они сожрут и экономический рост, и рост реальных доходов населения. Поэтому логика Центробанка в данном случае такая. Ключевую ставку поднимем, соответственно, да, люди понесут деньги на вклады, будут меньше кредитов брать, и, соответственно, спрос мы немножечко тем самым искусственно уменьшим. Но теперь мы уже на протяжении года видим, почти года, что они ее снижают. А то, что люди несут деньги на вклады. Вот тут, кстати, такая очень двоякая ситуация, да, с одной стороны, можно сказать, вот, деньги в экономике не работают, а с другой стороны, в экономике не работают те деньги, которые лежат под подушкой, а те деньги, которые лежат на вкладах, они не лежат мертвым грузом, они тоже работают, банки эти деньги используют, для чего они их привлекают, да, почему они конкурируют ставками? Именно для того, чтобы эти деньги тоже инвестировать с пользой, в том числе и в акции, в фондовый рынок. И эти деньги работают. Так что вот в очередной раз скажу, да, что если их просто держать, да, и бояться, что вот, если я отнесу в банк, с ними что-то случится, бояться не надо, вклады застрахованы в тех банках, которые входят в эту систему, конечно. Нести деньги в банк тоже надо грамотно. Эти деньги будут работать и на вас, собственно, создавая вам задел на будущее, и на экономику.
1: У нас остается мало времени, обывательский такой вопрос. Если денег нет, но вы держитесь, это не про нас. С точки зрения обычной семьи, что важнее, абстрактный запас прочности экономики, о которой сказал Новак, или реальная покупательная способность и зарплаты в, ну, на наших счетах? И вот где та кнопка, нажав на которую, правительство может перезапустить не просто рост ВВП, а рост благосостояния каждого отдельно взятого человека?
0: Ну, слушайте, я думаю, что, во-первых, для каждой отдельной семьи все-таки, наверное, вот в средней, для средней такой семьи, на мой взгляд, лучше более выгодные вклады, да, чем, которые позволят ей увеличить благосостояние, чем дорогие кредиты. Жить в кредит все-таки хуже, чем иметь деньги, которые ты будешь держать на вкладе. Это первое. Вот. А второе, где та волшебная кнопка, чтобы перезапустить благосостояние каждой отдельной семьи? Я думаю, что все-таки, да, такого рецепта у нас нет, потому что для каждой семьи, как каждая счастливая семья все-таки счастлива по-своему, да. Вот, для кого-то счастье – это там, низкие кредиты, да, а для кого-то, наоборот, высокие ставки по вкладам. Вот, и кто-то действительно получает выгоду от роста ВВП и от нехватки рабочих рук. Это какие-то специалисты раньше были в дефиците, а сейчас нет.
1: Спасибо большое. У нас в студии был редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое, по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья мои, продолжаем вместе с вами подводить итоги дня на радио «Комсомольская правда». 70 лет назад, 10 мая 1956 года, родился Владислав Листьев. Человек, который смог стать иконой советского и российского телевидения. Он, можно сказать, прогрызал себе путь на вершину сквозь самые трудные обстоятельства. Там и ранняя смерть отца, и одного сына, и другого. Развод, проблемы с алкоголем. Очень много. Не вся жизнь была, конечно же, в розовом цвете, как многие думают. Но, несмотря на это, ведущий появлялся на экране всегда подтянут, серьезный или шутящий во время «Поля чудес». Ну, собственно, об этом бы хотелось поговорить, потому что 10 мая исполнилось бы 70 лет Владиславу Листьеву. И с нами на связи автор книг о первом главе Первого канала, которого, к сожалению, не стало 1 марта 1995 года, журналист Евгений Додолев. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Вы вот с чего начали, что и персона Влада Листьева, Владислава Листьева, и, собственно, вся его жизнь была наполнена мифами, и чем дальше вот от момента, тем больше мифов. И вы для kp.ru развенчали, и вот, наверное, хочется, так как времени не так уж много, главное заблуждение о деле Листьева, какое, на ваш взгляд, начну с этого?
3: Главное заблуждение – это причина его убийства, потому что упорно повторяют и обыватели, и зрители, и, что меня удивляет, люди из нашей с вами среды, из медиа-среды, журналисты, они повторяют одно и то же, что Влада Листьева убили, потому что он хотел отменить рекламу. Он никогда не собирался отменять рекламу на телевидении, ничего подобного. Был мораторий введен на рекламные объявления четырехмесячные для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы вся реклама шла хозяевам. Mm-hmm. То есть вообще навести порядок, прекратить этот балаган с бесконечными бартерами, с джинсой. Там черти что творилось в 90-е годы на Востанкино в этом смысле. Поэтому владельцы канала, акционеры хотели навести порядок, было принято такое решение советом. Влад Листьев это решение и одобрил, и подписал, и о нем было объявлено. Он не хотел отменять рекламу, поэтому это никаким образом не может быть причиной его устранения.
1: Вы также говорили о личном, богема, женщины. Правомерно ли с точки зрения вас, как автора, считать Листьева, так скажем, гусаром, учитывая общий контекст 90-х, популярность журналистов, они просто-напросто перевернули все телевидение, все люди разных поколений садились у экранов, и когда развлекательный формат он вел, и когда была команда «Вида», в общем, про гусарство.
3: Ну, Владислав любил женщин, женщины любили его, это, в общем, закономерно. Я думаю, что многие просто сейчас не помнят, а иные и не знают помоложе, о том, что достаточно свободные были нравы тогда. В стране, особенно, что сказать так, на телеке. Поэтому и были бесконечные адюльтеры, романы, никто это не осуждал. Кстати, в этом году летом будет как раз дата, что именно в 86-м году прозвучала фраза во время одного из телемостов в СССР «секса нет». И имелось в виду, что нет рекламы, которые эксплуатируют вот эту тему. А секса было очень много, потому что других развлечений, на самом деле, для людей моего поколения просто не существовало в стране. Поэтому у Влада были и романы, и он трижды был женат и собирался четвертый раз вступать в брак как раз вот в 95-м году. Так что я, кстати, никоим образом это не осуждаю. То есть, когда я рассказываю об этом, я, во-первых, и сам был очень свободных нравов. Я не был, правда, женат в ту пору. Но, в принципе, у него так сложилось детство, у него настолько тяжелая была жизни. Вот я недавно пересматривал интервью, где с Марком Рубинштейном, основателем «Кинотавра», беседовал. И мы вспоминали Влада как шоумена. И вот он говорил, что вот у него двое ведущих было кинотавры, Шпана, как он говорит, Догилев и аристократ Листьев. Листьев воспринимали таким вот мажором, аристократом. Вот Марк Григорьевич искренне его назвал так.
1: А
3: он
1: был... А вы были Шпана, я правильно услышала?
3: Шпана Догилева.
1: Татьяна Догилева. Господи, я услышала Догилева. Да, простите, пожалуйста, я специально переспросила. Да,
3: да. Двое ведущих было кинотавры. Актриса Догилева. И шоумен.
1: Но Догилева тоже не бьется со Шпаной, а вообще ни разу.
3: Я крутили видел. Вот он сказал, вот аристократ Листьев и Шпана Догилева.
1: Хорошо.
3: Вот. Так что он был из... Это была компенсация. Он был из очень простой семьи, из пролетарской, не был мажором, поэтому в том числе вот эта женская тема, она была компенсацией.
1: А скажите, пожалуйста, насколько оправдано мнение о команде друзей вот у «Взгляда»? Они всегда появлялись на экране, ну, такой команды единомышленников. И я только помню из детства, как мы гадали, почему сегодня нет вот этого участника, а когда будет тот, у каждого был свой любимец, которого ждали на появление которого ждали на экране.
3: Нет, там фактически, на самом деле, было две команды. Это была первая тройка Листьев, Захаров, Любимов. И тандем Политковский и Мукусев. И часто бывали еще и приглашенные как бы журналисты в самых разных комбинациях. То есть мне доводилось вести эфиры с Любимовым, и с Боровиком, и с Листьевым. Но дружбы не было. Ну вот Политковский с Мукусевым дружили, по-моему, дружат до сих пор, как мне представляется. А вот первая тройка, Любимов, Захаров и Листьев, они все были очень разные, очень и очень разные, с разными представлениями о прекрасном, и они не дружили никоим образом. Mm-hmm. Листьев вообще дружил с телевизионщиками. Он дружил с Таней Дмитраковой, с режиссером. Они были в очень хороших отношениях. А, допустим, с Александром Михайловичем Любимовым он не разговаривал последние полтора года. И я очень хорошо помню, что просто когда надо было вступить в коммуникацию, то Иван Иванович Демидов, он был вот таким посредником в общении.
1: Mm-hmm. А как все-таки изнутри выглядит иначе, чем снаружи? Потому что Иван Демидов, легендарный ведущий «Муза-Боза», да, в общем-то, как и Константин Львович Эрнст, выглядели для меня тогда ведущими развлекательного формата. Эрнст вел «Матадор», а «Муза-Боз» я не пропускала ни одного выхода. Но вот о заслугах хочется поговорить. Есть такой миф, о котором вы тоже упоминаете, что были многие форматы «слизаны», ставлю, конечно, в кавычки, этот глагол «с Запада». Что было произведено аутентичного? Или такое время было, что нужно было просто ковать железо здесь сейчас?
3: Это было время форматов. Как раз Влад, его гениальность продюсерская заключается в том, что он вот догнал, что надо уже вот заимствовать форматы. Потому что ведь нот всего 7. И здесь дело не в том, что что-то повторяется. Велосипед изобретать не надо. Он делал блестящие адаптации очень известных проектов. Но он делал это великолепно. Все его начинания телевизионные, все, они становились лидерами рейтингов номер один. Поэтому да, он срисовал «Поле чудес» с программой «Wheel of Fortune», когда в 90-м году, насколько я помню, или да, в 90-м в Париж поехала делегация «Взглядовская» для того, чтобы выйти в эфир в прямой из Парижа. Там 30 человек поехала, огромная команда. Листьев, кстати, вел этот эфир из Парижа вместе с Митераном. Ну, не с президентом, а с министром культуры, родственником того самого Митерана. И вот они с гостиницы увидели «Wheel of Fortune», то есть «Колесо фортуны» в гостиничном номере вместе с Анатолием Григорьевичем Лысенко. И просто блокнот, знаете, в гостинице есть эти блокнотики всегда.
1: Да.
3: Просто в этот блокнотик аккуратно переписали все. Вот, пожалуй, интернетов-то не было никаких. Все вот надо было
1: весь
3: сделать.
1: Весь сценарий,
3: так.
1: Я поняла. И как, наверное, финализирующий вопрос. Что могло стать вот из всей этой работы, ну, как сказать, символом вот этого массового сознания, массового обожания программы, всех программ телекомпании «ВИД», и как как катализатор смены поколений журналистов?
3: Я думаю, что здесь речь не идет ни о какой-то конкретной передаче, каком-то конкретном проекте, а просто о манере, взглядовской манере, потому что подача очень сильно отличалась. Они появились на советском телевидении еще. И Влад, он как раз в этом смысле был, пожалуй, самым таким новаторским. И в плане того, как он одевался, а в плане того, как он говорил. Так что я думаю, что, скорее всего, опять же, речь не о том, что, а о том, как.
1: Спасибо вам большое, друзья. Большой материал, который создан Евгением Додолевым к 70-летию Владислава Листьева. Конечно же, читайте на сайте kp.ru. Ну, а я благодарю. С нами на связи был журналист Евгений Додолев.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям Радио «Комсомольской правды».
2: Реклама.
5: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
7: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе, первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте.
2: Пожарный
8: поезд привлечен к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве. Тушение осложняется планировкой здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время к тушению привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняется. Также конструктивными особенностями здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, отметили в ведомстве. В свою очередь, в оперативных службах сообщили ТАСС, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
2: Об Украине.
8: Британский военный аналитик Александр Меркуриес заявил, что обыски Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве могли напоминать начало государственного переворота. Об этом он сообщил на YouTube-канале. По его словам, в Киеве фиксируются признаки политической нестабильности, а активизация НАБУ может свидетельствовать о попытках давления на власть Владимира Зеленского. Ранее украинские антикоррупционные органы предъявили обвинение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации средств, а также сообщил об обысках и его аресте.
2: О Европе.
8: Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности Европейского Союза использовать спутниковые системы для контроля за возможным перемирием на Украине. По ее словам, для мониторинга прекращения огня планируется задействовать возможности спутникового центра ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что работа по обеспечению безопасности Украины будет продолжена и после возможного мирного урегулирования. В ЕС также обсуждают вопросы будущего диалога с Россией.
2: О Ближнем Востоке.
8: Иран выдвинул 5 условий для возобновления диалога с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на источники. Среди требований прекращения боевых действий на ряде направлений: отмена санкций, разблокировка активов, компенсации ущерба и признание суверенитета Ирана над акваторией Ормузского пролива. По данным источника, Тегеран заявил Пакистану о недоверии к США после недавних событий. В возрасте 75 лет скончался телеведущий Владимир Молчанов. Об этом сообщают СМИ. Он был известен по программам «Время», «90 минут» и «До и после полуночи», а также как автор документальных фильмов. С 1970-х годов он занимался журналистскими расследованиями, включая темы, связанные с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Вопрос дня.
9: Добрались. Вопрос дня. Сразу напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Радио «Комсомольская правда». Бесплатный звонок. Комментарии оставляем под видеотрансляциями. Для этого надо зарегистрироваться на странице «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте или на странице «Радио Комсомольская правда» на Рутубе. Итак, за мат в транспорте, товарищи, грозит штраф. В таких случаях наиболее применима, конечно, статья КОАП, мелкое хулиганство, 20.1, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. Об этом предупреждают юристы. При этом мера ответственности зависит от характера действия нарушителя. Итак, за нецензурную брань в общественном транспорте грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Господи, помилуй. Сядем усе, как говорится. Мера зависит от характера действий нарушителя, как я уже сказала. Если, например, нарушитель пользуется только... Вы пока набирайте, товарищи. Использует только нецензурную брань, штраф от 500 до 1000. А вот за вызывающее поведение, за игнорирование замечаний, мол, да ты там... И это может преследовать арест сроком до 15 суток. Теперь фраза «я тебе сейчас рот с мылом помою», которую мы зачастую говорим своим подрастающим детям, приобретает совершенно другой коленкор. Вопрос у меня следующий, друзья. Надо ли штрафовать за мат в общественных местах? Ну и, в принципе, вообще, как относиться? Вы помните, как нецензурную брань запрещали на подмостках театра, в кино, в книгах? А иногда это художественная необходимость, говорили те, кто выступал против вот данного рода лишений нашей мельпомены. Поэтому ваше отношение к мату, только без демонстрации самого мата в эфире, за что мы будем нещадно карать, предупреждаю на берегу, принимаются по номеру. Но я у вас уверена, дорогие радиослушатели, вот серьезно, нас слушают умные, интеллигентные люди. Иные нет. 8 800 200 ровно 97 8 800 200 ровно 9702. Вот это отношение русского человека, ну, тех, кто живет в России, к мату. Мы же прекрасно понимаем, о чем речь, когда только лишь звучит этот вопрос. Кто-то, конечно же, говорит: нет, ни в коем случае, можно и нужно выражать собственные мысли. Иными словами, таких хватает у нас в лексиконе великого и могучего. Но кто-то говорит: вы знаете, иногда только это и понятно. Екатеринбург с нами на связи. Елена, здравствуйте.
10: Здравствуйте. А интересно, а кто будет проверять и брать штраф с этих матерящихся граждан?
9: Ну, смотрите.
10: Как-то раз у меня вырвали сумку на улице, угу. И я была вынуждена обратиться в отделение полиции. Да. И я там сидела в коридоре полчаса при открытых дверях. И я наслушалась там такого мата, что я зашла и сказала: ребята, а во времена, знаете, допотопного Никиты Сергеевича дома давали 15 суток, и вы бы с метлами пошли бы мыть улицы.
9: Самое главное, что они вам ответили, Елена, на это ваше...
10: Они ничего не ответили, они как роботы набрали. Понимаете?
9: Ну вот смотрите, отвечаю на ваш, как бы на первый взгляд, риторический вопрос. Он таковым не является. Давайте представим себе транспорт. На транспорте есть полиция. Ну, как минимум, в метрополитене это 100%. И если кто-то в метро начинает костерить кого-то, или не реагирует на замечания, то есть тревожная кнопка. Понятно, что ситуация усложняется в общественном транспорте, не в крупных городах. Ну, вот в Москве, у вас это возможно. А где-нибудь в региональном таком городе, сами понимаете, это вряд ли. Так что тут, конечно, надо будет посмотреть, как говорилось в известном фильме. Так все-таки ваше отношение к мату?
10: Мое отношение к мату сугубо отрицательное. Но знаете, когда я слышу своими ушами, как одно высокопоставленное лицо в нашей стране, самое высокопоставленное,
9: но не самое,
10: говорит, что мат это является, входит в не в норму, но он является составной частью русского языка. Так. Ну, знаете, после этого мне хочется сказать: простите, извините, боритесь матом дальше, только у вас ничего не получится.
9: Ну, вот видите как, у каждого своя точка зрения, и на нее вы имеете право. Спасибо за звонок. 8-800-200-9702. Надо ли штрафовать за мат в общественных местах? Евгений, Нижний Новгород, здравствуйте.
11: У меня вот такой к вам вопрос.
9: Да вроде вопрос же я задала.
11: Нет. У меня вопрос даже риторический. Потому что все мы воспитаны на... И вы тоже, скорее всего, смотрели фильмы 90-х годов. Американские в основном. Угу. И если смотреть их в переводе Дмитрия Пучкова-Гоблина...
9: Ни разу не смотрела, сразу говорю вам об этом. Никогда в жизни у меня так вот не складывалось. Я очень много слышала, все как-то собиралась, но не смогу вам составить диалог, потому я что нет опыта такого. Да, слушаю.
11: Я понял. Угу. Я просто вы говорите про мат.
9: Да.
11: Мат в фильмах угу. Русских, особенно как в современных русских фильмах, мне абсолютно неприятен.
9: Угу.
11: Но почему-то, когда мы слушаем... Извините, пожалуйста, могу я произнести это слово «фак»?
9: А, я поняла, американское это ругательство. Вот, я поняла вас. Вот у меня такой же... Ой, как здорово, что вы об этом. Я все время думала, ребята, они даже в песнях это используют. Это что такое?
11: Да, я об этом и говорю. Мы же это любим. Нам это нравится, мы же не понимаем.
9: Ну, но не то, чтобы нам это нравится, да. Мы просто это не воспринимаем так, как мат.
11: Мы не воспринимаем, мы не воспринимаем это в контексте. То есть если мы наш мат воспринимаем в контексте общего диалога,
9: Евгений,
11: вот это
9: да,
11: слово,
9: здесь один, вот я
11: слово.
9: Хочу сэкономить время и спросить вас, а не кажется ли вам, что пусть только непревратно меня поймут, что русский мат, он настолько более многогранен и с гигантским количеством оттенков, что вот выглядит на его фоне бедным, американским.
11: Вы смотрели фильм «Батальоны просят огня»?
9: Так, это какая
11: связь? Скорее всего, смотрели. Ни одного матерного слова не было.
9: Ну, простите меня.
11: Почему-то в современных фильмах.
9: Мы же прекрасно с вами понимаем, потому что степень реализации свободы не художественного исполнения, я подчеркиваю, она сейчас немного иная, а в армии мат был, есть и будет. Мне кажется. Да.
11: Согласен.
9: Спасибо большое. Уступаем место следующему. Огромное спасибо вам за звонок. Просто немного форсирую. 8-800-200-9702. Игорь, Москва с нами на связи. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Слушаю вашу точку зрения, Игорь. Надо ли штрафовать? Давайте начнем с искомого вопроса.
12: Однозначно.
9: За штраф в общественных местах. Почем вопрос? Только погромче, плохо слышно.
12: Однозначно нужно, безусловно, как бы карать за необщественное поведение.
9: Почем? Вот не зря так эти по-одесски заявляют.
12: Почем? Как-то, не знаю, да, цена там вопроса. 1000 или 2 или 3, тут это вопрос к законодателям, скорее всего. Вот, то есть как бы уровень наказания за это должен обязательно присутствовать. А какой? Ну, это законодательный вопрос. Ну, честно говоря, уровень проникновения мата в современную нашу жизнь, он просто ужасающий. Вот просто ужасающий.
9: То есть могу ли я сделать вывод, что ваше отношение стало усиленно отрицательным из-за того, что если вы идете впереди подростков или позади, да, а они говорят исключительно на мате, то просто ты думаешь, все, это дно.
12: То есть если мы с вами, не знаю, там сколько вам лет, это не этично женщину спрашивать, но если мы с вами вставляли фразы, то они на них просто разговаривают. Это просто, ну, ужасная картина.
9: Как вы считаете, хочу военный, услышать.
12: Да, он сказал, в армии то же самое.
9: Да, в армии это всегда было, но просто у армии, ну, смотрите, берем офицера, человек с высшим образованием. Человек, я в этом убеждена, я из семьи военных, что такого рода люди понимают, водораздел существует. Здесь можно, а здесь нельзя. А вот возвращаясь все-таки к нашим подросткам, как вы считаете, если этот закон вообще вот ввести, да, что за мат в общественных местах наказание, штраф, и на подростков тоже через родителей, то они станут меньше ругаться, как думаете?
12: Я думаю, что да, безусловно. Подростки обычные нормальные люди, все как бы с разных семей, так же, как это всегда было. Все подростки разные, все по-разному.
9: В общем, наказание рублем это действенный
12: инструмент. Точно слышу.
9: Спасибо вам большое. Да. Я с вами вообще согласна. Мне, видите, я даже сразу догадалась, о чем речь, что настолько проникновение. Я то же самое, когда вот у меня коллега, я веду родительский вопрос с Александром Борисовичем Милкусом, он очень погружен в две области, в образование и в космос. Я к образованию. И он все время говорит, я когда слышу, когда девочки. Я говорю, Александр Борисович, что вы стигматизируете нас? Никогда девочки, а когда вот подростки. Поэтому рот с мылом мыть надо, конечно, в переносном смысле этого слова, незамедлительно. И это уже, видите, выходит на законодательный уровень. Это мое отношение. Ваше я буду выслушивать по номеру 8 800 200 ровно 9702. И в следующем блоке сейчас буквально минута новостей, самых последних, а затем мы продолжим.
2: Вопрос дня.
13: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
15: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют. А на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
17: Говорят прохожие, вот весна идет. А это я работаю, разбиваю лед. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
9: Это вопрос дня на радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. А что вот это означает, уважаемый Губарь? Борьба с курением в общественных местах, как проходит и развивается спустя много лет. Вы объясните, я понимаю, что это имеет отношение к нашему опросу, мол, будет иметь эффект, не будет. Давайте вы дадите мне какой-то доп. Материал, чтобы адекватно расценивать ваше сообщение. «Без мата никуда», пишет Мрак, «но мату не место в средствах массовой информации, кино и так далее». В СМИ это вообще-то штраф до закрытия, поэтому ему тут места и нет. Кино и так далее. Понятно, в частном порядке мат не должен быть разговорным. Отношение ясно. Давайте выяснять по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Времени остается немного. Иван с нами на связи. Откуда вы, Иван? Скажите, пожалуйста.
18: Если это я, то я из Донецкой Народной Республики.
9: ДНР. Приятно очень. Нет. Слушаю ваше отношение к мату и стоит ли за него наказывать в общественных местах, Иван? Ваше мнение.
18: Машенька, стоит наказывать за любое неуважение к с тобой рядом находящимся людьми. За курение надо наказывать. Я сам курящий, я никогда не курю на остановке. Я сам знаю мат достаточно хорошо, но стараюсь не материться. Я всегда с этим боролся. И как бы вот мне очень приятно вспомнить, что мой отец под землей проработал больше 30 лет, а мать около 20 лет. Но в доме у нас никогда не было мата.
9: То есть, подождите, мама тоже на шахте работала или в шахте? Я уж боюсь, как-то не тот потом...
18: Под землей.
9: Ну, шахтеры.
18: Да, шахтеры.
9: Да, просто я удивилась,
18: что
9: я про маму.
18: Там же без мата никак.
9: Да, безусловно, я и про армию говоря, и про определенные вот такие вещи. Конечно же, я имею в виду не злостные какие-то, вот знаете,
18: да,
9: такие...
18: Да, элементарные случаи, рыба срывается с крючка, и вот что ты скажешь по этому поводу?
9: Ну да, только молчим дальше. Я вашу позицию поняла. Спасибо вам большое за звонок. Очень приятно было пообщаться. Друзья мои, смотрите, для тех, кто только что подключился, оттолкнулись мы от того, что россиянам напомнили о наказании за острый язык в транспорте. Может дойти до ареста 15 суток, их никто не отменял. Стоит ли вот это усиливать, да, вот это напоминать почаще, штрафовать почаще за мат? 8 800 200 ровно 9702. Калининград с нами на связи. Светлана, здравствуйте.
19: Калининград. Очень злободневная тема. Я хочу сказать... Наказывать надо и рублем, и исправительными работами, если арестовывать там на какие-то сутки, чтобы приводили в порядок город. Но особенно матерятся дети и подростки. И хочу сказать о нашем равнодушии взрослых.
9: Да вы что, нет равнодушия? Нет, я вот жутко переживаю.
19: Да, вы переживаете, я переживаю. Но находясь на улице, стоит группа подростков и матерится, взрослые проходят мимо.
9: Так погодите, вот сейчас вы подходите, а они вас не отправляют далеко и надолго.
19: Я хочу вам сказать, я подхожу к ним, я их не оскорбляю, не обзываю, не говорю на повышенных тонах. Я говорю, ребятки, девочки, вы такие красивые, вы такие молоденькие, миловидные, зачем вам это нужна гадость? Вы будете через несколько лет похожи на кирзовый сапог. Я их уговариваю. И вы знаете, они мне говорят спасибо.
9: Но это слово. Вам вот серьезно везет на какую-то интеллигентную братью.
19: Не знаю,
9: обычно...
19: Никогда я еще не встречала отпора. Надо подойти с любовью и с душой. Они же дети, они же глупые.
9: С этим не спорю, с последним, но я вот давно уже разочаровалась вот в этом все через любовь. Я считаю, только через страх. Только через страх.
19: Нет, ну и любовь надо прилагать.
9: Не-не-не, я, конечно, люблю.
19: Вы знаете, я
9: с любовью кричу своему старшенькому, что сейчас мы пойдем и кое-что вот вымоем, если я еще раз это услышу, когда он играет в видеоигры. Это я прям через любовь, понимаете? Но... в этот момент бояться надо, чтобы меня
19: было. А вот тогда почаще бы говорили, почаще бы говорили родители, посторонние, мимо проходящие, неравнодушные были бы люди.
9: Спасибо вам большое, спасибо. Неравнодушие, это тоже важно. Самара с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
9: Здравствуйте.
20: Я с предыдущими ораторами, как говорится, целиком и полностью солидарен. Культура. Ну, это для меня вообще непонятно. Если бы у меня в моем детстве, вот, а тем более в подростковом возрасте, мат, ну, это просто.
9: Ну, погодите,
20: что-то.
9: Давайте снимем белое пальто. Я прекрасно помню. Сейчас будет камин-аут. Благодаря вам, Геннадий. Благодаря только вам. Хотите, признаюсь?
20: Нет, дайте мне до конца. Вот Владимир Винокур, помните у него про
9: Михалыча? Это мой земляк, как я могу не помнить?
20: Вот, у него про Михалыча. Я сам 31 год отработал на заводах. Угу. И на металлургическом, и на подшипниковом. Я знаю, что такое мат. Ну, в присутствии женщин, и там, ну, всякое было. И мат, есть, он какой-то просто дурной, а есть такие уникумы, они так матерятся, что заслушаешься, женщины аплодировали даже, это ну просто феноменально.
9: Это вот тоже но умение использовать в нужное время,
20: Мария
9: нужное место. Да,
20: конечно, а вот просто бесконтрольный вот этот, когда стоят на остановках, плюются, ну это просто.
9: Штрафовать
20: это
9: нещадно через
20: безусловно
9: родителей. Или самих, конечно, все зависит от возраста.
20: Это, в общественных местах это безусловно.
9: А
20: Мария
9: что
20: Сергеевна
9: вы сделаете, если вы пойдете, например, в театр, и там со сцены будут ругаться матом? Ну, вот в контексте пьесы.
20: Я такого допустить... Да, я на такую пьесу, во-первых, не пойду.
9: Ну, не предупредят уже вас. Я так вот контекст предлагаемым обстоятельствам рисую. Такие...
20: Не знаю. Я не знаю, какая тематика пьесы будет. Я, ну, представление...
9: Ну, я поняла.
20: Не
9: неприемлемо. Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Вы понимаете, вот я что хотела в чем признаться. Я сейчас вспомнила, благодаря разговору с Геннадием, о том, что я, когда в «Пионерах» была, думала себе, не может пионер ругаться матом. Но жутко хотелось быть взрослой. Я помню эти диалоги внутри себя, самой с собой, как сейчас. Это была дилемма. Вот. О выходе не сообщу. Этого не помню. Нашла, видимо, какой-то компромисс. Я вам говорила в самом начале этого разговора, что нас слушают интеллигентные, образованные, достойные люди. Смотрите, ни одного диверсанта. Ведь могли бы, да, вот это прорваться. Ни одного компромата. Спасибо вам, друзья. Как всегда, мне очень приятно было с вами общаться. У меня для вас сейчас, для нас всех, очередной сюрприз. Прошу вас, маэстро.
21: Саундтрек на этот прекрасный вечер.
9: Сюрпризом, конечно же, будет песня, а информация, вот, которая сейчас последует, это не сюрприз. Это информационный повод, как говорим мы, журналисты. В Москве задержали исполнительницу Линду, символ нашего поколения, одного из наших поколений. В первую очередь она известна песнями «Ворона» и «Мало огня». Для нее их написал Максим Фадеев. Собственно, из-за этих композиций и произошло все. Фадеев запретил певице исполнять свои главные хиты, а сейчас продюсер уверяет, что Линда и ее окружение подделали документы и подпись Фадеева. Ну, а мы, конечно, продолжим следить за судьбой Линды, за этой судебной баталией. И давайте послушаем песню в исполнении певицы Линды «Мало огня».

0: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте.
2: Пожарный поезд привлечен к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве. Тушение осложняется планировкой здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время к тушению привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняется. Также конструктивными особенностями здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, отметили в ведомстве. В свою очередь, в оперативных службах сообщили ТАСС, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
0: Об Украине.
2: Британский военный аналитик Александр Меркуриес заявил, что обыски Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве могли напоминать начало государственного переворота. Об этом он сообщил на YouTube-канале. По его словам, в Киеве фиксируются признаки политической нестабильности, а активизация НАБУ может свидетельствовать о попытках давления на власть Владимира Зеленского. Ранее украинские антикоррупционные органы предъявили обвинение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации средств, а также сообщил об обысках и его аресте.
0: О Европе.
2: Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности Европейского Союза использовать спутниковые системы для контроля за возможным перемирием на Украине. По ее словам, для мониторинга прекращения огня планируется задействовать возможности спутникового центра ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что работа по обеспечению безопасности Украины будет продолжена и после возможного мирного урегулирования. В ЕС также обсуждают вопросы будущего диалога с Россией.
0: О Ближнем Востоке.
2: Иран выдвинул 5 условий для возобновления диалога с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на источники. Среди требований прекращения боевых действий на ряде направлений: отмена санкций, разблокировка активов, компенсация ущерба и признание суверенитета Ирана над акваторией Ормузского пролива.

0: 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Что известно об обвинениях, предъявленных экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку? В Иране заявили о возможности рассмотрения вопроса об обогащении урана до 90%. И молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. Почему? Обсудим в ближайшие минуты. Ну что ж, здравствуйте, всех приветствую. Начинаем нашу работу с обсуждениями главных тем. И вот выдвижение обвинений в отношении бывшего главы офиса Зеленского Ермака, напомню, произошло накануне по команде Дональда Трампа. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров. В июне прошлого года Зеленский дал команду Ермаку. Ермак собрал совещание генерального прокурора, всех, кого он считал нужным, и дал команду не просто поговорить, а арестовать всю группу детективов НАБУ. Что еще известно об обвинениях, которые предъявлены экс-главе офиса Зеленского Ермаку? НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 10,5 миллионов долларов при строительстве элитного жилья под Киевом. Указывалось, что обвинение предъявлено по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. Кстати, наказание по этой статье – тюремное заключение от 8 до 15 лет. Конфискация имущества включена в пакет. Ну и, как сообщалось в опубликованном НАБУ видео, в 2020 году был запущен проект строительства частных резиденций под названием «Династия». И вот по версии следствия в нем участвовал человек под несколькими прозвищами, которые следствие идентифицирует как Ермака. Много еще обвинений. Там высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость под Киевом. Ермак не комментировал украинским СМИ предъявленные ему обвинения никак, по крайней мере, пока. Ну и это результат попыток того самого Зеленского проигнорировать предыдущие сигналы из Вашингтона. Такое заявление сделал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник. Родион Валерьевич с нами на прямой связи. Я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Родион Валерьевич, подскажите, пожалуйста, вот это подозрение, переводя на русский язык с украинского, Ермаку, которое было предъявлено, сейчас многие говорят, что выглядит как некое последнее предупреждение Зеленскому. Последнее китайское, я уточню, или действительно последнее? Как вы смотрите на это?
2: Запуск процедуры, то есть предыдущие так называемые серии Миндичгейта, они базировались на в основном сотрясении политического бомонда. То есть никаких правовых последствий, в частности для ближайшего круга Зеленского, они не предусматривали. Сейчас уже из политического он переведен в правовой, поэтому и подозрения, которые были предъявлены ближайшему соратнику Зеленского, это запуск уже процедуры, которую нельзя просто так закрыть. Учитывая особенно вот межправительственное взаимодействие НАБУ, и в частности ФБР и там ряда других международных следственных органов, которые будут надзирать за этим резонансным треком. Поэтому на данный момент это удар по ближайшему окружению Зеленского, оно ставит его в очень неудобное политическое положение, и ему придется выбирать то ли спасать своего второе «я», да, то есть которое на протяжении долгого времени
1: или мини-ми, можно еще сказать.
2: Мини-ми, да. Значит, и либо же от него дистанцироваться и отказываться, и тогда не исключен вариант, что Ермак предпочтет вскрыть вот тот сундук компромата, которым он явно располагает, учитывая его многолетнюю погруженность и близость общения с Зеленским. Это может предусматривать как международные треки, личностные, коррупционные, и бог его знает, чего из этого еще может выйти.
1: Родион Валерьевич, я сейчас для вас и для нашей аудитории дам три детали пазла. Может быть, они не в одном наборе, что называется, да, но мысль у меня вот такая мелькнула, и я хотел бы с вашей помощью в ней разобраться, имеет ли такое предположение право на существование. Смотрите, не прошло там и полгода после увольнения Ермака, да, ему предъявляются подозрения. Дела, кстати, давние, еще до СВОшные, довоенные, да, и там много денег. Параллельно с

0: Тут же у Такера Карлсона выходит интервью с пресс-секретарем Зеленского, тоже довоенный, да, и там огромное количество скелетов из шкафа достали. Но о чем я думаю, да, тут как бы Трампа притянуть нельзя, что это по его сигналу, потому что мы помним, что Такер Карлсон, который брал интервью у пресс-секретарши Зеленского, вообще-то разругался с Трампом на иранской почве совершенно вдрызг, да, и они скорее конфликтуют, нежели действуют одним плечом. Плюс еще ситуация в Великобритании, где сегодня могут уволить Стармера. Вот это, на ваш взгляд, детальки одного пазла или просто снова так сложилось в нашем сепараторе, что какие-то вещи можно, ну, пытаться натянуть на глобус, как говорится?
1: Ну, я не склонен считать, что что-то происходит случайно, да, то есть это случайные совпадения, конечно же, нет. Синхронизация действий, она достаточно о многом говорит, а вот, но единственное, главное здесь из этого, из вот этого набора событий делать правильные выводы. Uh-huh. А вот, на мой взгляд, сейчас речь идет не о том, что лежит как бы там на поверхности, ну, их трактуется как, к примеру, там попытки давления США склонить Украину или Зеленского к каким-то мирному плану. Нет, здесь больше речь идет о перехвате управления самой Украиной во всем ее многообразии. То есть, по сути дела, в ослаблении контроля Зеленского за финансовыми потоками, за военными возможностями, за вот, международными действиями либо совершаемыми шагами вот, на тех или иных треках. Вопрос, получается, то есть есть одна сторона, которая стоит за НАБУ, и есть другая сторона, которая сейчас контролирует Зеленского, вот, и тогда речь идет не только об ослаблении самого Зеленского, но и влияние вот этой стороны, ну, в большей степени, наверное, она имеет отношение к Европе и к Лондону, вот, и какая реакция будет вот на этом треке. Поэтому mm-hmm. сейчас разворачивается нешуточная борьба, вот, и здесь нужно смотреть на нее как на некую шахматную партию, где следующий шаг будет каким-то образом попытаться либо ослабить, либо усилить вот те действия, которые были предприняты до этого. Но то, что Зеленский сегодня поставлен под серьезную угрозу, и его ослабление буквально стоит на кону, вот, потому что без него гарантировать управление Украиной в прогнозируемом русле не получается, то есть об этом, наверное, можно говорить уже однозначно.
0: Спасибо огромное, Родион Валерьевич. Это Родион Мирошник, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации, был с нами на связи. Эту тему мы будем продолжать вместе с военным обозревателем «Комсомольской правды», говорит полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Громкий скандал вокруг офиса президента Украины разгорается с новой силой. На этот раз под подозрение попал бывший глава офиса Ермак. У него были проведены обыски. Об этом вчера трещала вся украинская пресса. К Ермаку пришли специалисты из НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, и САПУ, Специальная антикоррупционная прокуратура Украины. Что ему инкриминируется? Ему инкриминируется 10 миллионов долларов, незаконно потраченных, на строительство элитных домиков для элитной же своры Украины. В этой элитной своре существует и Зеленский, и вся его братья, которая входила в офис украинского президента. Ну что, как и следовало ожидать, Ермак говорит, что я ничего не делал без указания сверху, а сверху указание у него было только одно – это Зеленский. А тут еще вдруг неожиданно очень громкое, яркое, злое, не побоюсь сказать, интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дала гражданка Мендель, это бывший пресс-секретарь президента Украины. Она рассказала очень о многом из того, что видела своими глазами в офисе Зеленского. И то, что он деньги раздавал мешками, и то, что он наркотики употреблял, и то, что он, в общем-то, зажимал критику из оппозиционной прессы, в общем-то, свалило в кучу все, что тянет, ну, минимум на 12 лет за колючей проволокой. Еще в 22-м году Зеленский был готов уступить России Донбасс, но ему ударили по рукам и сказали отойти в сторону, и он подчинился. Кто же там бил по рукам? Да мы же знаем. Но что мы сегодня имеем в итоге, что происходит в офисе президента? Там все больше и больше украинских чиновников самого высокого ранга попадают под подозрение. У них и проводятся обыски, им инкинируются очень крутые статьи Уголовного кодекса Украины. Ну а что Зеленский? Зеленский отрицает свое причастие и со связями с Миндичем, вы знаете, человека, которого называют кошельком Зеленского. Он тоже отбрехивается. Но НАБУ и САП, вот эти национальные антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура Украины предъявляют и Миндичу, и Ермаку очень серьезные обвинения. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: В Иране заявили о возможности рассмотрения вопроса об обогащении урана до 90%. Обсудим через 2 минуты в эфире.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
5: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
0: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Сергей Григорьев у микрофона. И в Иране заявили о возможности рассмотрения вопроса обогащения урана до 90%. Вероятность такая существует в случае повторных атак со стороны Штатов. Это отметил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Ибрахим Аризаи. Трамп даже пригнал к проливу Гибралтар, не путать с Ормузским, подводную лодку класса «Агая» с ядерными ракетами на борту, ну, якобы, чтобы послать сигнал Ирану. В общем, есть ощущение, что идут уже неприкрытые угрозы применения штатами ядерного оружия, поскольку на подводной лодке класса «Агая» такое есть. Ядерного оружия по Исламской Республике. Причем не исключают эксперты, что, возможно, будет использовано, если такое произойдет, сразу стратегическое с особо мощными ядерными боеприпасами. боеголовками, а не тактическая с минимальными. Помимо всего прочего, Объединенные Арабские Эмираты ударили по Ирану в момент установления перемирия. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, и отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признавала, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван. Это в Персидском заливе, и было сие в начале апреля. Wall Street Journal также обращает внимание, что вооруженные силы Арабских Эмиратов хорошо оснащены западными реактивными истребителями и системами наблюдения. Так что же происходит, чего ждать? Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Иран, доктор исторических наук Борис Долгов с нами на прямой связи. Борис Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Борис Васильевич, ну вот как вы видите ситуацию, зачем, в частности, Трамп посылает такие сигналы Ирану, подгоняя подводную лодку класса Агая? Ну, правда, конечно, нет смысла его тянуть в Ормузский пролив, да, ну, в Гибралтар это уже поближе, что называется, да, но дальность такая им совершенно не нужна, они могут чуть ли не с территории Соединенных Штатов, если надо, запускать такие ракеты, насколько я помню. Кому эти сигналы и действительно ли ядерная дубинка была выдернута из чехла, и теперь ей угрожают, размахивая над головой, Штаты, прежде всего?
6: Ну, здесь надо говорить, наверное, о том, что были эти предложения, меморандум, так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможно были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям. Это не только будет действовать на Иран, но и окружающие страны соседние. Это совершенно очевидно. Это давление, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это давление со стороны Соединенных Штатов. Но Иран показал вот в предыдущих своих действиях, в ответных ударах по, прежде всего, американским военным базам, что давление на него действует как раз, так скажем, получается обратный результат. Если напомнить, эти иранские ответные удары по американским военным базам привели к тому, что практически все вот эти американские военные базы, их до 13, они достаточно получили повреждения, что использовать их можно будет только после каких-то восстановительных работ. Но я повторю, что, на мой взгляд, ядерного удара нельзя предположить со стороны Соединенных Штатов. Это безумие полнейшее. И это давление, безусловно, давление. Но Иран готов к таким вот действиям со стороны Соединенных Штатов. И, на мой взгляд, будет продолжаться вот такое вот противостояние. Но это уже повышенный градус противостояния. И если вот вспомнить вот эти удары со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по Ирану, здесь, конечно, возможно и обострение конфликта, поскольку Иран готов ответить на эти удары. Но они были в апреле, я думаю, все-таки... такой вот вариант можно рассматривать, что вот это давление, оно со стороны Соединенных Штатов вызовет, конечно, какие-то ответную реакцию пропагандистскую в большем плане со стороны Ирана, но все-таки продолжатся какие-то контакты между Ираном и Соединенными Штатами, и вот какого-то мощного удара со стороны Соединенных Штатов, ну не ядерного, конечно, но вполне возможного с применением и американской авиации, американских ракетных сил по структурам иранской экономики. Все-таки я не предполагаю такого. Скорее всего, все-таки будут продолжаться контакты, возможно, и непрямые. И вот такая ситуация, она, собственно, в интересах и Соединенных Штатов, поскольку такие вот мощные удары по Ирану могут привести и к ответным действиям Ирана, при том ответным действиям не только по американским объектам в регионе, но и по Израилю, поскольку для Ирана все-таки главный противник, главный инициатор вот этих антииранских действий – это Израиль. Это тоже очевидно. Но я подытоживая, можно сказать, что я все-таки предполагаю, что контакты будут продолжаться, и вот такого обострения ситуации не произойдет. Тем более нельзя предполагать ядерного удара. Это, на мой взгляд, совершенный абсурд.
0: Да, Борис Васильевич, благодарю вас за ваше мнение в нашем эфире. Это Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. Мы обсудили противостояние Ирана с Соединенными Штатами и Израилем. Продолжаем наш эфир. Но молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. Почему? Подробнее в нашем сюжете.
7: Высшее образование теряет свою популярность. Если раньше окончание вуза было своеобразным социальным лифтом, то теперь этот уровень образования теряет свою престижность, заявляют аналитики. Так, например, на конец прошлого года почти 45% американцев, получивших высшее образование, оказались на должностях, не требующих обучения в вузе. Это максимальный показатель со времен пандемии. А в Великобритании премия за диплом, разница в зарплате между выпускником вуза и работником с минимальной оплатой труда, сократилась вдвое с 2007 года. Что же касается российской молодежи, то сегодня две трети школьников предпочитают продолжить обучение в колледжах. В прошлом году туда подали заявление рекордные 4 миллиона выпускников. По словам экспертов, на тенденцию во всем мире влияет дисбаланс спроса и предложения. Система высшего образования порой не отвечает реальным потребностям экономики и продолжает массово выпускать специалистов по направлениям, которые уже перенасыщены. В то же время технических специалистов, которых учат в среднеспециальных учебных заведениях, действительно не хватает. И наша страна сталкивается с этой ситуацией не в первый раз, рассказал академик Российской академии образования Михаил Рыжаков.
8: У нас такой опыт есть. Ранее, особенно в 30-е годы, когда индустриализация была там первая, вторая лет, когда выходили постановления Совета народных комиссаров, когда в школе вводились единые учебные планы, и первое, что делалось, это осваивались рабочие специальности, но на таком серьезном уровне. Тогда и появилась система профтехобразования, которые очень хорошо работали в свое время. Конечно, нужны рабочие руки.
7: Разочарование в академическом пути породило обратный тренд – возвращение престижа рабочих и обслуживающих профессий. Стоимость 4-летнего обучения в США или Великобритании выросла за последние десятилетия в разы. Одновременно с этим дефицит квалифицированных рабочих рук взвинтил зарплаты в реальном секторе. В нашей стране представители сферы образования уже успели перестроиться к новым тенденциям – и провели серьезное переоборудование колледжей, а также стали обучать по самым современным направлениям и программам, заявила радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
9: Во-первых, очень много колледжей получили новое оборудование, открыли современные программы, современные направления. Это и компьютерные технологии, аддитивные технологии, все, что связано сегодня с цифровизацией, плюс очень интересные программы креативных индустрий. Поэтому действительно заметно преобразовалось само среднее профессиональное образование. После колледжа многие ребята действительно реально идут работать. И уже работая, думают, куда дальше продолжать учиться, в зависимости от будущей карьеры.
7: В то же время в России доля студентов, получающих высшее образование, по-прежнему является одной из самых значительных в мире. Только на бюджетные места ежегодно поступает около 400 тысяч человек. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
12: И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл. Когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
11: О пожарах.
13: Пожарный поезд привлечен к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве. Тушение осложняется планировкой здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время к тушению привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняется. Также конструктивными особенностями здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, отметили ведомстве. В свою очередь, в оперативных службах сообщили ТАСС, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице в Москве произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Позже площадь выросла до 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности из 5 возможных.
11: О дорогах.
13: Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту. О времени снятия ограничений не сообщается.
11: О товарах.
13: Российский мед сохраняет экспортный потенциал и остается востребованным в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев, отметив, что отечественную продукцию ценят за высокое качество. Он подчеркнул, что благодаря обширным территориям и хорошей медоносной базе в России производят качественный мед. Поэтому желающих покупать такую продукцию много. Наша задача в первую очередь обеспечить собственное население, а уже излишки отправлять за рубеж, отметил собеседник агентства.
11: О музыке.
13: Группа «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек. Около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлика» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае 2025 года концерт «Металлика» в США также привел к землетрясению. Во время исполнения интро к одной из песен на 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. В Москве в среду облачно, небольшой дождь, плюс 12, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 13, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Украина выступила с предложением прекратить удары по аэропортам и предложила ЕС принять участие в переговорах. Германия обсуждает кандидатуру федерального президента на роль переговорщика с Россией. И признаков начала более масштабной вспышки хантавируса пока нет. Об этом заявил глава ВОЗ. Поступательно будем идти по темам нашего эфира и начнем с так называемого аэропортового перемирия и перспективы переговоров с Евросоюзом. Украина тут предложила ЕС активно поучаствовать в возобновлении мирных переговоров с Россией, в том числе стать посредником в сделке по аэропортам. Об этом пишет издание «Политико», ссылаясь на главу украинского МИДа Андрея Сибігу. По словам главы украинского МИДа, вопрос о посредничестве Евросоюза уже обсуждался с рядом европейских политиков, и Брюссель мог бы таким образом поддержать дипломатические усилия Соединенных Штатов. При этом Киев не просит Европу заменить Штаты, добавил Сибига, и указал, что это должно быть дополнительным направлением в переговорах. Давайте обсудим, что это значит. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Евгеньевич Михайлов с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
14: Здравствуйте, коллеги.
0: Как вы можете оценить вот это предложение через американские СМИ, которое поступает на ленты информационных агентств? На ваш взгляд, на что это больше похоже? На реальное предложение или это очередная пыль в глаза?
14: Во-первых, на Украине нет воздушного сообщения, оно закрыто еще с первого дня специальной военной операции, а в России все-таки авиасообщения действуют и продолжает работать, несмотря на то, что киевский режим постоянно пытается поражать наши объекты гражданской авиации. И, кстати, вот заявление Сибиги – это, по сути, признание с повинной. То есть, что Украина официально призналась в том, что она пытается бить по гражданским аэропортам. То есть, речь идет о тех транспортных хабах, которые обслуживают десятки тысяч мирных граждан, причем из разных государств, потому что в России международное авиасообщение. И тем не менее киевский режим спокойно вот так вот устами Сибиги берет и признается в том, да, мы бьем по аэропортам, но предлагаем больше этим не заниматься. Кстати, Россия в этом отношении ведет себя гораздо честнее, так как мы прекрасно понимаем, что единственная международная транспортная артерия, которая связывает Украину с соседями, это железнодорожная полотно, да, и железнодорожный вокзал в Киеве стоит целехонький, туда приезжают регулярно евролидеры, мы над ним наблюдаем, сетуем над этим, но тем не менее никто по нему, так сказать, прицельно не бьет. То есть, а украинцы бьют по гражданским аэропортам. Поэтому вот с этой точки зрения, я думаю, и надо воспринимать эту новость. Ну, а во-вторых, вот это приглашение Евросоюза к участию в переговорах с Россией, мы уже, по-моему, устали говорить о том, сколько раз Макрон рассказывал, что он то хочет звонить в Кремль, то он отказывается переговаривать, то он одно хочет, то другое, то контингенты хочет к нам вводить. То же самое заявлял Шольц, да, потому что наш Шольц был в первые 4 года почти специальной военной операции канцлером. Сейчас такую же риторику проводит Мерц, который постоянно пытается обвинить Россию в чем-то, и в это же время они оказываются там в кулуарах, рассматривают возможность вовлечения в переговорный процесс и даже сетуют о том, вот устами главы Еврокомиссии, То, что, мол, Россия там чуть ли трубки не берет из Европы. Ну так извините, а может быть пора прекращать на миллиарды и миллиарды евро поставлять летальные вооружения на Украину? Может пора прекращать блокировать наши деньги в Европе? Может пора прекращать организовывать теракты на территории нашей страны? Целый список претензий к бывшим партнерам из Евросоюза. И тут они решили с нами, знаете, заняться перемирием. Я как бы думаю, что здесь еще определенную роль играет некое понимание, то, что ускользает повестка. То есть даже США, да, где-то на огромном расстоянии, находясь, так сказать, от Москвы, и то проводят переговорную линию, пусть она неуспешная, скажем так, пусть она пока еще не привела никакому мирному урегулированию, но тем не менее, хотя бы из Вашингтона мы регулярно слышим какие-то предложения позитивного характера. А вот из Брюсселя, Лондона и Берлина мы ничего, и Парижа, мы не слышим ничего позитивного. Мы слышим только одни сплошные обвинения. И даже вот вы уже помянули, да, вот возможность переговоров, что они сказали на предложение Владимира Путина, что им не нравится кандидатура Шрёдера. То есть есть человек, который готов говорить, с которым Путин готов говорить, но им не нравится, это троянский конь. Зато предлагают Каю Каллас, знаете, женщину с ограниченными ментальными возможностями, вообще в целом абсолютно, по-моему, неадекватного и несоответствующего своей должности политика.
0: Так они еще и обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль переговорщика с Россией. По крайней мере, Шпигель об этом пишет. Но это для тех, кто невнимательно следит и не сильно разбирается в политическом, в внутреннем устройстве Германии. Для них большим откровением будет узнать, что в Германии есть президент, оказывается. Да, там не Шольцем и Мерцем единым. Да? Но в Кремле,
14: кстати, правда... его в свое время хорошо пинали украинские и киевские власти. Потом он вдруг пошел на сторону, перешел на сторону Киева, стал обвинять Россию и требовать стратегического поражения на поле боя. Или поднимем сейчас заявление Штайнмайера 22-23 года, он там много чего наговорил. Но тем не менее, я думаю, что даже если он соберется и соберется приехать сюда, либо предложить свои услуги в качестве переговорщика и снова будет тянуть вот этого снова украинского кота за хвост, снова будет нам рассказывать, то, что мы опять должны куда-то откуда-то вывести войска, платить кому-то контрибуцию, то даже нет смысла разговаривать. Потому что опять происходит просто затягивание любого мирного урегулирования. Есть такой способ затянуть мир с помощью бесконечных таких тянущихся бессмысленных переговоров. Угу. И мы это видели по истории Корейской войны, Вьетнамской войны. Это умеют делать, кстати, западные специалисты. Они, мы вспомним даже Корейскую войну, более 600 переговорных процессов произошло до того, как был урегулирован конфликт. Спрашивают, зачем нам это вообще надо? Вот просто отвлекать наших специалистов от работы, перегружать на медийную повестку вот этими бесконечными заявлениями. Тем более, если приедет Кая Каллас, да ее нельзя пускать на территорию нашей страны. Она преступник, на мой взгляд, международного значения. Ее арестовывать надо, а не с ней разговаривать. А они пытаются набиться к нам в переговорщик. Я думаю, нам нужно соглашаться только на Шрёдера, а все остальные кандидатуры отправлять подальше.
0: Спасибо большое, Александр Евгеньевич, за ваше мнение. Это Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Кстати, в Кремле оценили кандидатуру президента федерального германского Франка-Вальтера Штайнмайера. И вот участвовать в диалоге Европы с Россией могут все. Главное его возобновить. Это сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также отмечу, что в Совете Федерации также оценили предложение Киева о посредничестве Евросоюза по аэропортам, и вот они когда-то сами запретили России летать в страны ЕС, получили симметричный ответ, а теперь не знают, как попросить о снятии ограничений. Поэтому и подталкивают Киев к идее переговоров через Брюссель. Так, член Совета по внешней оборонной политике Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал в беседе с журналистами предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги. Ну и к другой теме перейдем. Рост российской экономики в этом году может подняться на 0,4%, затем он может показать ускорение до почти 1,5% в 2027 году и 2,5% в 2029. Это вице-президент Александр Новак представил такой прогноз. Далее об экономике Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Мы тут в отделе экономики подсчитали, что средний размер пенсии за 10 лет вырос вдвое. Сейчас он составляет 25 397 рублей. Это данные Росстата на апрель. Для сравнения, в том же месяце 2016 года пенсионеры получали в среднем 12 424 рубля. Получается, с тех пор пенсии прибавили 104%. С одной стороны, удвоение налицо. С другой, подъем в абсолютных цифрах еще ни о чем не говорит. Все познается в сравнении. Вот мы и решили проверить, увеличилась или уменьшилась покупательная способность пенсий с 2016 года. И если сравнить рост пенсий с инфляцией за прошедшие 10 лет, то окажется, что цены выросли чуть меньше, на 85%. То есть покупательная способность пенсий увеличилась. Правда, есть нюанс. Инфляция для всех разная. У пенсионеров основная часть денег уходит на продукты, поэтому рост пенсий логичнее сравнивать с прожиточным минимумом, который содержит товары и услуги первой необходимости. Так вот, за прошедшие 10 лет он вырос на 103%. То есть, по факту, индексация пенсий компенсировала рост цен на основные продукты, товары и услуги. Теперь поговорим о зарплатах. По статистике, средние зарплаты в России за эти 10 лет выросли более чем в 3 раза. Если в начале 2016 года средняя зарплата по стране составляла 32 633 рубля, то к апрелю нынешнего года она увеличилась до 100 360 рублей. Причин для такого роста несколько. Во-первых, острый дефицит кадров. Во-вторых, сыграло свою роль обеление зарплат. Чего здесь больше, реального роста или бумажного, сказать сложно. Но, скорее всего, зарплаты все же опередили и инфляцию, и индексацию пенсий. И, наконец, давайте сравним пенсии со средними ценами на разные товары. В первую очередь важны продукты. Так вот, меньше всего за это время подорожал сахар. Всего в 1,5 раза. Курица за эти 10 лет выросла в цене на 65%. Бензин тоже на 65%, а яйца на 75%. С другой стороны, яблоки выросли в цене вдвое. Собственно, как и пенсия. Сливочное масло подорожало более чем в 2 раза, а картошка почти втрое. Вот такие расчеты. Но понятно, что все это очень и очень усредненные цифры. Размер выплаты зависит от стажа пенсионера, его доходов в прошлом и многих других факторов. Кроме того, суммы зависят от того, какую именно пенсию получает пенсионер. По старости, по инвалидности или социально. Да и цены меняются. Например, картофель, который за эти годы подорожал сильнее всего, к осени обязательно станет дешевле. И покупательная способность пенсий, если считать ее в килограммах картошки, обязательно вырастет.
2: Экономика на радио КП.
0: Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса пока нет. Об этом заявили в ВОЗ. Подробнее обсудим через 2 минуты в эфире.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
16: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь, со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались. Ну и важно, как это озвучили, не важно, что решили и какие решения тут приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех. И теперь еще одна тема, которая волнует многих. 12 сотрудников медицинского центра университета Радбаут, это город Немеген в провинции Нидерландской, помещены на 6-недельный карантин из-за нарушения мер безопасности при контакте с пациентом, который был заражен хантавирусом. В больнице признали, что при лечении пациента не были полностью соблюдены действующие протоколы безопасности. Но, с другой стороны, признаков начала более масштабной вспышки хантавируса на Андес пока нет. Об этом также заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. И вот напомню предысторию, если вдруг вы пропустили. Круизный лайнер Ви Хондиус следовал из Аргентины к Канарским островам через Южную Атлантику. И вот в начале мая на нем была выявлена вспышка хантавируса. На борту тогда находилось примерно 150 человек, причем все они из разных стран. Ну, 10 мая лайнер достиг Тенерифе. Там часть пассажиров эвакуировали. У одного из них был обнаружен андский вариант хантавируса, не адский, а андский, от слова «анды». Это горная гряда в Южной Америке, целиком она называется Кордильера. Но вот всего, по данным ВОЗ, на 11 мая зарегистрировано 9 случаев возможного заболевания хантавирусов, из них 7 подтверждены лабораторно, и 3 человека уже скончались. Врачи из США считают, что 19 мая может стать ключевой датой для понимания того, вышла ли вспышка этого хантавируса за пределы круизного лайнера MV Hondius, пишет издание Telegraph. Но вот на данный момент не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения среди людей, которые не находились на борту судна. Таким образом, доказательств распространения вируса за пределами лайнера пока нет. С вопросами обратимся к директору НИЗ по профилактику и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов. С нами на прямой связи. Георгий Христович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Георгий, подскажите, пожалуйста, то есть пока, насколько я понимаю, нет подтвержденных данных о том, что этот хантавирус, его вот этот андский вариант, передается от человека к человеку. Правильно я понимаю выводы? Делаю верные?
17: Нет, это не совсем правильно вы делаете выводы. Это больше умозаключение. Дело в том, что именно из всех разновидностей хантавирусов, которые известны на нашей планете, только для варианта Андес вирус, показаны редкие случаи заражения от человека к человеку, причем эта разновидность встречается только в Южной Америке, в частности, в Чили и Аргентине. Но так как все пробы еще не проведены, не установлен источник заражения, поэтому обсуждаются разные варианты, как классические варианты от грызунов, наиболее вероятные, в том числе возможная контаминация пищи, так и возможные тесные контакты. Мы принимаем внимание, что если это речь именно об Андес, а это еще требует верификации, тогда, да, такое, соответственно, возможно, передача от человека к человеку при очень тесном контакте. То есть это люди живут вместе, спят в одной кровати, соответственно, имеют сексуальные отношения. Ага. Но для этого должны быть предпосылки. То есть возбудитель не передается так, как передаются респираторные инфекции, тем более возбудитель ковида.
0: Угу. То есть воздушным не передается, а капельным возможно?
17: Ну, как вдыхание, соответственно, пыли, загрязненных экскрементами грызунов может приводить к заражению. Но, опять же, это определенные условия для этого требуются. И должны быть зараженные, соответственно, грызуны.
0: А это такой живучий штамм, такой живучий вирус, что в продуктах жизнедеятельности грызунов он может продолжительное время на открытом воздухе существовать, и ему все трын-трава?
17: Ну, относительно, соответственно, стабильный в окружающей среде. А дело в том, что надо понимать, что грызуны, они могут неоднократно взаимодействовать, то есть и быть источником, да, их может быть много. Они могут вообще контактировать, например, с, допустим, с сырыми овощами, там, с зерном, что, в общем-то, для них может быть характерно. Если это произошло, то, к сожалению, это может быть источником заражения. Через грязные руки, возможно, передача возбудителя. Но, собственно, это основные пути.
0: Георгий Христович, а подскажите, пожалуйста, известно ли, как быстро может распространяться этот вирус и чем это вообще может грозить как человечеству, так и отдельно взятому человеку? Ну, примерно отдельно взятому человеку мы понимаем, да, тут уже мы обсуждали симптомы и что будет, а вот как быстро он распространяется, вот это большой вопрос.
17: Ну, как большой вопрос. Он медленно распространяется, это известно. Генетически стабильный РНК-содержащий вирус. Есть его несколько разновидностей штаммов, характерных для определенных регионов, для Старого Нового Света. Есть штаммы, которые преимущественно распространены в Европе и в Азии. Они не являются такими опасными, но, тем не менее, в России известно заболевание геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Uh-huh. Это хантавирусная инфекция. В нашей стране около 6 тысяч случаев ежегодно возникают. И наши инфекционисты хорошо знакомы с этим заболеванием. Все случаи требуют госпитализации. Как подозрение, так и выявление, соответственно, данного заболевания. То есть uh-huh. стационарно только лечение. Но в целом прогноз благоприятный. При этой лихорадке ее еще и называют мышиной лихорадкой. Что касается более агрессивных форм, это легочный синдром. Вот как раз вызванный другими вариантами, включая Андес, встречается в Южной Америке. Вот это
0: да, Георгий Христович, ну что ж, уверен, что мы будем еще об этом слышать неоднократно. Георгий Викулов был с нами на связи.
18: Мошенники начали создавать поддельные сайты детских лагерей в преддверии летнего сезона. По словам правозащитников, преступники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей, как «Артек» и «Смена». Злоумышленники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки, убеждая жертв, что их осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, преступник исчезает. Некоторые мошенники идут дальше и создают целый фейковый детский лагерь. Прикладывают к нему красочные фото, множество видео со счастливыми детьми. Однако на деле никакого лагеря вовсе не существует. Одной из жертв такой схемы стала жительница Нижнего Новгорода Екатерина.
19: На сайте были размещены различные программы отдыха детей от 7 до 21 дня. Мы выбрали пакет посерединочке, то есть с 1 по 15 августа наш был заезд. На двоих детей у нас вышла сумма 96 тысяч. 4 июля был заключен договор. 5 июля я проплатила полностью весь отдых. А 22 июля нам сообщили просто в смс-сообщении, что 22 числа закрылся лагерь по неопределенным, значит, причинам на неопределенный срок.
18: Чтобы не стать жертвой преступников, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен вас, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
20: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать названия компаний, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
18: И, конечно, сам лагерь должен быть в официальном реестре. Проверить его можно на специальном сайте «Безопасное лето». Однако, помимо лагерей, злоумышленники также создают поддельные сайты турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Фейковые турагентства также можно проверить через реестр. Здесь нам поможет Министерство экономического развития. Если же фирма настоящая, но вас все равно что-то тревожит, не стоит сразу вносить всю сумму, достаточно ограничиться предоплатой. А полную сумму внести только тогда, когда вам выдадут все документы, а также номер брони, рассказала менеджер по туризму Елизавета Кочетова.
21: Во-первых, если вы приходите в туристическое агентство и оплачиваете свою поездку, то вам должны выдать, естественно, договор и чек о том, что вы оплатили и, значит, ушли домой ждать своего отпуска. Но длительность терять не стоит, необходимо запросить номер брони у туроператора. То есть на сайте любой абсолютно тур можно проверить по номеру бронирования. То есть вот вы уходите, турагент вводит бронь, мы ждем подтверждения отеля. Как только отель нам подтверждает, мы уже обязаны в течение максимум 3 дней внести ваши деньги на счет туроператора.
18: Не стоит также доверять малоизвестным турагентствам, о которых вы ничего не слышали и которые появились совсем недавно. Насторожить должна и цена. Как говорят представители бизнеса, труднее всего завлечь клиента. Поэтому, если вам предлагают тур по цене на 20 или даже 50% ниже, чем у всех, это повод задуматься, не является ли данное предложение фейком. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
22: Но
1: Новости спорта.
18: Футболисты Краснодара проиграли московскому «Динамо» со счетом 1-2 в гостевом матче 29-го тура российской премьер-лиги. Краснодар с 63 очками по итогам тура уступил первое место в турнирной таблице РПЛ петербургскому «Зениту». У них 65 очков. «Зенит» в воскресенье обыграл «Сочи» со счетом 2-1. В заключительном туре Краснодар 17 мая примет «Оренбург». «Зенит» на выезде встретится с Ростовом. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP серии Masters в Риме. В третьем круге 30-летний Медведев, седьмой сеянный, победил испанца Пабло Льямаса Руиса, 139-ю ракетку мира. В 1/8 финала россиянин сыграет против итальянца Флавио Каболли или аргентинца Тьяго Тиранте. Медведев занимает 9-е место в мировом рейтинге, лучший из россиян. На его счету 23 титула ATP. Российские юниорки заняли все три призовых места в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров на чемпионате Европы в Хорватии. Золото турнира завоевала Виктория Холодная, серебро – Евгения Подерина, бронзу – София Кузина. Четвертой также стала россиянка Валерия Гонакова. Чемпионат Европы завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
22: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы этот пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то делать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Ракси, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он там полетел. В канун визита Трампа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О пожарах.
24: Пожарный поезд привлечен к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве. Тушение осложняется планировкой здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время к тушению привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняется. Также конструктивными особенностями здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, отметили в ведомстве. В свою очередь, в оперативных службах сообщили ТАСС, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице в Москве произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Позже площадь выросла до 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности из 5 возможных.
1: О дорогах.
24: Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту. О времени снятия ограничений не сообщается.
1: О товарах.
24: Российский мед сохраняет экспортный потенциал и остается востребованным в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев, отметив, что отечественную продукцию ценят за высокое качество. Он подчеркнул, что благодаря обширным территориям и хорошей медоносной базе в России производят качественный мед, поэтому желающих покупать такую продукцию много. Наша задача в первую очередь обеспечить собственное население, а уже излишки отправлять за рубеж, отметил собеседник агентства.
5: О музыке.
24: Группа «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек. Около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлика» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае 2025 года концерт «Металлика» в США также привел к землетрясению. Во время исполнения интро к одной из песен на 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. В Москве в среду облачно, небольшой дождь, плюс 12, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно.

0: может быть мутировавшим, сообщил кандидат медицинских наук Литвинов. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире рассмотрим в ближайшие минуты, а начнем с того, что специальная военная операция может остановиться в любой момент. Но как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов. И, конечно, вот тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится действительно завершение. Но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится. Вы знаете, что гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет и Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение. Какие решения нужно принять? В Киеве хорошо известно. Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке. Но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу.
0: Ну и также в Кремле сообщили о встрече президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Как следует из доклада омбудсмена, главе государства Россия вернула из украинского плена 3700 бойцов.
2: Нам удалось строить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов. Направление им посылок. Вот здесь это буквально из лагеря. Наши пленные получили посылки, в которых теплые вещи, продукты, а самое главное – письмо из дома, с открытками из дома. Это, конечно, очень важно, но важнее всего возвращать, и это получается. Мы участвуем в проводимых Министерством обороны, нашими спецслужбами, мероприятиях по обмену. Вот в последнюю Пасху обменялись, чтобы каждый наш военнослужащий получил кулич, священную воду, возможность пообщаться со священником. Зеркально поступаем и мы. Работаем по без вести пропавшим. Для того, чтобы эту работу оптимизировать, сделать более эффективной, выезжала в Женеву, в Центральное бюро Международного комитета Красного Креста. И нам удается находить и с помощью их, и с помощью омбудсмена украинского в лагерях, в госпиталях. Предпоследний обмен был военнослужащий, жена которого получила похоронку. Но позвонила нам, сказала: не верим, будем искать. Мы искали, нашли. Он вернулся. И таких вот случаев немало во взаимодействии с нашими Министерством обороны, спецслужбами. Эта работа должна продолжаться.
0: И еще одна тема о деле бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которая не закончилась отставкой. Высший антикоррупционный суд, сокращенно ВАКС Украины, арестовал его земли и недвижимость в рамках операции под кодовым названием МИДАС. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины, сокращенно НАБУ, на своем YouTube-канале. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен, это примерно 770 миллионов рублей, через строительство

0: Элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино, что под Киевом. И утверждается, что к делу привлечены экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший министр национального единства Алексей Чернышов, ему присвоили псевдоним Че Гевара, кстати, а также близкий главе государства Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. Сам Зеленский не фигурирует и не фигурировал в масштабном антикоррупционном расследовании в высших эшелонах власти по утверждению НАБУ. Но при этом украинские СМИ пишут, что глава киевского режима мог быть замешан в деле об отмывании вот этих самых 779 уже миллионов рублей, ну там примерно, в ходе строительства частных резиденций под Киевом. Эту тему в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Громкий скандал вокруг офиса президента Украины разгорается с новой силой. На этот раз под подозрение попал бывший глава офиса Ермак. У него были проведены обыски. Об этом вчера трещала вся украинская пресса. К Ермаку пришли специалисты из НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины, и САПУ, Специальная антикоррупционная прокуратура Украины. Что ему инкриминируется? Ему инкриминируется 10 миллионов долларов, незаконно потраченных, на строительство элитных домиков для элитной же своры Украины. В этой элитной своре существует и Зеленский, и вся его братья, которая входила в офис украинского президента. Ну что, как и следовало ожидать, Ермак говорит, что я ничего не делал без указания сверху, а сверху указание у него было только одно – это Зеленский. А тут еще вдруг неожиданно очень громкое, яркое, злое, не побоюсь сказать, интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дала гражданка Мендель, это бывший пресс-секретарь президента Украины. Уж она, как говорится, образно говоря, разделась догола. Она рассказала очень о многом из того, что видела своими глазами в офисе Зеленского. И то, что он деньги раздавал мешками, и то, что он наркотики употреблял, и то, что он, в общем-то, зажимал критику из оппозиционной прессы, в общем-то, свалило в кучу все, что тянет, ну, минимум на 12 лет за колючей проволокой. Ну, а теперь же что еще любопытного сказала госпожа Мендель, которая была свидетелем многих событий, о том, что еще в 22-м году Зеленский был готов уступить России Донбасс, но ему ударили по рукам и сказали «отойди в сторону», и он подчинился. Кто же там бил по рукам? Да мы же знаем. Та страна, которая вечно гадит, это Великобритания. Но что мы сегодня имеем в итоге, что происходит в офисе президента? Там все больше и больше украинских чиновников самого высокого ранга попадают под подозрение. У них и проводятся обыски, им инкриминируются очень крутые статьи Уголовного кодекса Украины. Ну а что Зеленский? Зеленский отрицает свое причастие и со связями с Миндичем, вы знаете, человека, которого называют кошельком Зеленского, который сейчас скрывается в Израиле. Он тоже отбрехивается. Но НАБУ и САП, вот эти Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины предъявляют и Миндичу, и Ермаку очень серьезные обвинения. Ну что, можно что сказать в итоге? Мы видим, что сегодня идет колоссальное разоблачение гнилой сущности офиса президента Украины, включая и его самого. Уж слишком много свидетелей того, что он принимал кокаин. Уж много свидетелей того, что он раздавал деньги мешками, появились. Отчего Зеленскому не скрыться? Но что мы имеем в итоге? Мы имеем в виду то, что и предполагали. Офис президента Украины – это очень гнилая контора. А кто тоже дал указание вот так разоблачать офис президента Зеленского? Конечно, Соединенные Штаты Америки. Об этом сходятся в едином мнении очень много знающие люди, которые были близки к офису президента. Следовательно, мы имеем дело, имеем с предположением о том, что за Зеленского все ближе и ближе начинают браться правоохранительные органы Украины. Естественно, тут попахивает и тем, что Зеленский уже не устраивает руководство Соединенных Штатов Америки. Возможно, это так и есть. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Вариант хантавируса, ставший причиной смерти нескольких человек, может быть мутировавшим, сообщил кандидат медицинских наук Литвинов. Подробнее через пару минут.
1: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. И про хантавирус продолжаем разговаривать. Помните, я говорил, что красная пунктирная линия через наш эфир проходит? Ну, таких новостей все больше. Вот, не можем на это не реагировать, поскольку интересно, да, хоть что-то новое. И вот мы видим, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius зафиксировано было заражение хантавирусом. Об этом мы часто говорим, и вы, наверное, уже об этом слышали. У 9 из них подтвердился хантавирус Andes. Это заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Андес – это из Южной Америки. Анды, если вы помните, это как раз вот часть этих гор, которые называются Кордильеры, которые из Северной Америки в Южную идут. Там горная гряда, вот это вот, ну, на юге она называется Анды. Но, в общем, это не единственный случай фиксации хантавируса. Другое дело, что мы уже с экспертами поняли, что у них есть разные модификации. И вот, допустим, новости из Черниговской области. Там зарегистрировали несколько подобных случаев заражения хантавирусом. Официально власти Украины признают лишь 8 случаев в Черниговской области заражения хантавируса. Но, кстати, накануне еще в двух странах обнаружили зараженных. Во Франции диагностировали там 22 случая. В Польше гражданина с похожими симптомами поместили под наблюдение. Специалисты думают, что пандемия маловероятна, по крайней мере, об этом они заявляют сейчас. Но мы с вами видим, что если смотреть только на новости, то Вот этот хантавирус продолжает торжественно достаточно, по крайней мере, по лентам информационных агентств шествовать уже, потому что мы видим, что первые карантины введены уже в Польше и в Испании. Там, я помню, что в Испании там особый такой был, знаете, медицинский нажим во время пандемии еще. Там принудительную изоляцию помещены 14 человек, но которые так или иначе связаны с вот этим круизным лайнером. И судя по тому, что я вижу, они абсолютно бессимптомны. Просто каждый день им делают там ПЦР-тесты. И вот 42 дня карантина получили американские пассажиры вот этого злочастного рейса лайнера «Хондиус». И судя по тому, что я вижу, они тоже бессимптомны. Да? Там двоих даже в специальных капсулах эвакуировали как особо подозрительных, чтобы никто, не дай бог, ничем не заразился, хотя симптомов нет. Но вот 8 недель заточения и 5 французов проведут. Один из них подхватил мышиный вирус, заболел, кстати, это была женщина, и помещена вообще в отдельную палату. Давайте разбираться, что это может быть, потому что есть мнение, что вот этот вариант может быть мутировавшим. Это сообщил журналистам кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Он сказал, что такие случаи хантавируса – это нетипично для классических форм заболевания. Обычно они протекают легче. Главный вопрос – какой именно штамм вызвал вот эту вспышку? Ну, давайте узнаем. Да, у нас на связи главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Александр Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну вот, как вы считаете, по той информации, которая у вас есть и которую вы считаете достоверной, откуда этот штамм, что это за штамм, который оказался смертельным уже для троих человек?
4: Ну, получается, что с наибольшей достоверностью вот первый человек, который заболел еще 6 апреля, уже находясь на судне, он до этого совершал орнитологическую поездку, ему больше 70 лет, и он интересующийся человек. Угу. И предположительно именно он где-то там вот во время этих, а это места как раз такие, в которых много этих самых длиннохвостых крыс, видимо, он где-то там и заразился. И, на мой взгляд, сейчас самое главное понять, что-то еще на судне было, что могло быть основанием для заражения. То есть туда могли быть загружены продукты или еще какие-то содержащие это, от чего заболели люди. Или все-таки, и это с большой вероятностью именно так, все-таки люди уже заражались именно от этого первого больного. То есть это вот классическая ситуация с нулевым пациентом. И если это так, то это самая напряженная ситуация, потому что тогда на подходе третья генерация передач, и тогда может действительно это быть очень, очень плохо.
0: Но нам же специалисты говорили, что этот вирус очень медленно передается, и только при непосредственном контакте, если вы долго жили с человеком в пределах одной квартиры или одной комнаты, или более близкий физический контакт был, то есть он воздушно-капельным путем не передается, я правильно понял?
4: Ну, считается, что не передается, и для него вот прописан как раз воздушно-полевой, как и для других хантавирусов, в том числе и для нашей мышиной лихорадки. Но здесь мы видим все-таки появление подозрений, по крайней мере, потому что твердо сказать, откуда заболели остальные люди, невозможно, но усиливается именно подозрение в этом. Насколько близко они контактировали и что может измениться. Вот мы с вами уже очень хорошо знаем, что у нас буквально каждый следующий вариант коронавируса, который до сих пор продолжает проявляться, про него специалисты говорят, что он становится все более быстрым и быстрым. Угу. И вот это вот как раз неприятное звено в эволюции хантавирусов, которое можно предположить. Хотелось бы, чтобы оно не оправдалось. Но поскольку они там близко контактировали, да, можно предположить, что это все-таки уже расползается тот вирус.
0: Мы также видим сообщения, в том числе и в украинских СМИ, что военные там стали вербовать медиков в больницах Киева, которые имеют опыт из работы с ИВЛ и которые работали в пандемию COVID, и также готовность работать в полевых условиях. И утверждается, что причина появления хантавируса в рядах ВСУ на фронте. Только вот в Черниговской области я вижу зафиксированы, как утверждается, десятки случаев смерти пограничников от нового заболевания, но ведь они не были на этом судне и не контактировали с этим 70-летним заинтересованным человеком, который орнитолог и мог что-то такое подхватить от крыс на свалке, где он фотографировал и наблюдал за птицами. И это что такое? Это какой-то другой штамм? Что это, на ваш взгляд, может быть?
4: Ну, я-то в данном случае вообще во всех вот близких пока здесь случаях подозреваю, что это путаница из-за активного использования фразы или термина «хантавирусы». Mm-hmm. Хантавирусов много, их там порядка 70 уже сегодня известно. В том числе и нам очень хорошо известным, буквально каждый год вот возникает разговоры о ГЛПС, который геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или у нас ее часто зовут мышиной mm-hmm. лихорадкой, которая у нас довольно много распространено сильно по стране и регулярно бывают случаи заболевания.
0: Алексей Алексеевич, да, понятно. Спасибо вам большое за разъяснение. Отлегло, что называется. Александр Чепурнов, профессор и главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, был с нами на прямой связи. А теперь о страховке на онкострахование. Об этом подробнее Юрий Кораблев расскажет в нашем эфире.
5: В России растет спрос на полисы онкострахования. По итогам первого квартала текущего года отечественные страховые компании зафиксировали значительный рост на этот формат страховки. Некоторые отмечают рост спроса более чем в два раза. Всего же по рынку годовой прирост числа полисов онкострахования составляет порядка 15-25%, говорят эксперты. Всего сегодня в России такой страховкой обладают до 180 тысяч человек. Чаще всего полисы онкострахования приобретают люди от 36 до 45 лет, как для себя, так и для членов всей своей семьи. Также организации нередко добавляют эту страховку к ДМС, особенно это популярно в промышленности. Стоимость полиса начинается от 4000 рублей в год для физлиц и от 3000 для корпоративных программ. Базовое покрытие предусматривает страхование на случай выявления злокачественного новообразования, требующего организации оплаты медицинской помощи. При этом само лечение все равно ведется на основании государственного медицинского учреждения, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
6: На первое время вы можете, пока вас не включат, например, в льготный список, это там месяц-два, или вам нужны какие-то дополнительные, там, второе-третье мнение, вы не хотите идти в государственную систему, хотите там обратиться в частную клинику, у вас на руках будут деньги, которые могут быть использованы, либо это оплата дополнительных услуг, дополнительного сервиса, еще чего-то. Вас лечат все равно в государственной системе. Онкологические заболевания являются исключением из программ добровольного медицинского страхования.
5: Всплеск интереса к онкострахованию, скорее всего, вызван маркетинговыми усилиями по продвижению, запуску продукта через агентов и банки, пояснили эксперты. Впрочем, со стороны клиентов также есть спрос. Особенно его подстегнули серьезная медицинская инфляция и удорожание современных препаратов. Люди все чаще видят в полисе за несколько тысяч рублей надежную финансовую защиту, говорят участники рынка. Однако на деле все не так радужно. Дело в том, что россияне могут заключить полис онкострахования всего на год, после чего накопленная неистраченная сумма уходит в карман страховой компании. И в конечном итоге, если у человека все-таки диагностируют опасные заболевания, он получит лишь небольшую сумму, отметила Лариса Попович.
6: Страхование от критически значимых заболеваний, дорогостоящих, тяжелых заболеваний – это вещь-то неплохая. Но формат, в котором она должна проводиться, должен учитывать малую вероятность возникновения такого рода заболеваний. Поэтому страхование должно быть длительным и накопительным. То, что предлагают на рынке, это страхование краткосрочное на один год. И получается, что если в этом году не случилось, слава богу, событие, страховая компания просто забирает ваши деньги. И на следующий год вы опять, боясь этой истории, опять страхуете. Этот формат страхования от онкологических заболеваний безобразен.
5: Несмотря на это, страховщики считают, что сегмент продолжит расти. Объем страхования от критических заболеваний в нашей стране пока не сопоставим с потенциальными масштабами этого сегмента. Он только в самом начале развития, и страховые компании определенно видят в нем большие перспективы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
11: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О пожарах.
10: В Москве произошел пожар в металлокаркасном строении на улице Вернисажная, 6. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, изначально площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. Затем увеличилась до 1000 квадратных метров. Спасены 5 человек. К тушению привлечены более 100 сотрудников и 30 единиц техники. В готовность приведена 2 вертолета Московского авиационного центра. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. Отмечается, что по этому адресу в Измайлове находится мемориальный комплекс «Бункер Сталина».
1: Об Украине.
10: Британский военный аналитик Александр Меркуриес заявил, что обыски Национального антикоррупционного бюро Украины Киева могли напоминать начало государственного переворота. Об этом он сообщил на YouTube-канале. По его словам, в Киеве фиксируются признаки политической нестабильности, а активизация НАБУ может свидетельствовать о попытках давления на власть Владимира Зеленского. Ранее украинские антикоррупционные органы предъявили обвинение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации средств, а также сообщал об обысках и его аресте.
1: О Европе.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности Европейского Союза использовать спутниковые системы для контроля за возможным перемирием на Украине. По ее словам, для мониторинга прекращения огня планируется задействовать возможности спутникового центра ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что работа по обеспечению безопасности Украины будет продолжена и после возможного мирного урегулирования. В ЕС также обсуждают вопросы будущего диалога с Россией.
1: О Ближнем Востоке.
10: Иран выдвинул 5 условий для возобновления диалога с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство ФАРС со ссылкой на источники. Среди требований прекращения боевых действий на ряде направлений: отмена санкций, разблокировка активов, компенсации ущерба и признание суверенитета Ирана над акваторией Ормузского пролива. По данным источника, Тегеран заявил Пакистану о недоверии к США после недавних событий. возрасте 75 лет скончался телеведущий Владимир Молчанов. Об этом сообщают СМИ. Он был известен по программам «Время», «90 минут» и «До и после полуночи», а также как автор документальных фильмов. С 1970-х годов он занимался журналистскими расследованиями, включая темы, связанные с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макса в официальном канале «Комсомолки».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. Летний сезон, как вы понимаете, уже не за горами. Значит, россиян все чаще подстерегают мошенники, которые предлагают выгодные путевки в детские лагеря. Как же уберечь себя и своих детей от злоумышленников и не остаться без отдыха и без денег, расскажет мой коллега Василий Воронин.
12: Мошенники начали создавать поддельные сайты детских лагерей в преддверии летнего сезона. По словам правозащитников, преступники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей, как «Артек» и «Смена». Злоумышленники заманивают жертв низкими ценами и распродажами на путевки, убеждая жертв, что их осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, преступник исчезает. Некоторые мошенники идут дальше и создают целый фейковый детский лагерь. Прикладывают к нему красочные фото, множество видео со счастливыми детьми. Однако на деле никакого лагеря вовсе не существует. Одной из жертв такой схемы стала жительница Нижнего Новгорода Екатерина.
13: На сайте были размещены различные программы отдыха детей от 7 до 21 дня. Мы выбрали пакет посерединочке, то есть с 1 по 15 августа наш был заезд. На двоих детей у нас вышла сумма 96 тысяч. 4 июля был заключен договор. 5 июля я проплатила полностью весь отдых. А 22 июля нам сообщили просто в смс-сообщении, что 22 числа закрылся лагерь по неопределенным, значит, причинам на неопределенный срок.
12: Чтобы не стать жертвой преступников, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен вас, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
14: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать названия компаний, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
12: И, конечно, сам лагерь должен быть в официальном реестре. Проверить его можно на специальном сайте «Безопасное лето». Однако, помимо лагерей, злоумышленники также создают поддельные сайты турфирм, специализирующихся на детском и семейном отдыхе. Фейковые турагентства также можно проверить через реестр. Здесь нам поможет Министерство экономического развития. Если же фирма настоящая, но вас все равно что-то тревожит, не стоит сразу вносить всю сумму, достаточно ограничиться предоплатой. А полную сумму внести только тогда, когда вам выдадут все документы, а также номер брони, рассказала менеджер по туризму Елизавета Кочетова.
15: Во-первых, если вы приходите в туристическое агентство и оплачиваете свою поездку, то вам должны выдать, естественно, договор и чек о том, что вы оплатили и, значит, ушли домой ждать своего отпуска. Но длительность терять не стоит, необходимо запросить номер брони у туроператора. То есть на сайте любой абсолютно тур можно проверить по номеру бронирования. То есть вот вы уходите, турагент вводит бронь, мы ждем подтверждения отеля. Как только отель нам подтверждает, мы уже обязаны в течение максимум 3 дней внести ваши деньги на счет туроператора.
12: Не стоит также доверять малоизвестным турагентствам, о которых вы ничего не слышали и которые появились совсем недавно. Насторожить должна и цена. Как говорят представители бизнеса, труднее всего завлечь клиента. Поэтому, если вам предлагают тур по цене на 20 или даже 50% ниже, чем у всех, это повод задуматься, не является ли данное предложение фейком. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Еще одна тема. Клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, с укусами уже обратились более 43 тысяч человек. Среди лидеров по числу обращений Петербург и Ленинградская область. Специалисты советуют пользоваться репеллентами, надевать закрытую одежду и проверять себя внимательно после прогулок. Эту тему продолжит Юрий Кораблев.
5: В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и в Санкт-Петербурге. Рост численности клещей в России в этом году произошел из-за снежной зимы, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. По его словам, за последние 10-15 лет клещей в России стало примерно в 3 раза больше.
16: Популяция клещей, она очень колеблется от года в год. Но вообще вот то, что у нас так много сейчас клещей в последние годы, это связано с тем, что очень много необработанных полей у нас, особенно вот в Подмосковье, вот в таких центральных районах, практически годами копится сухая трава, там плодятся грызуны в большом количестве, полевки, другие. Вот. А это, собственно, кормовая база для клещей. Поэтому клещей становится все больше и больше.
5: Защититься от паразитов можно, сделав прививку. Особенно важно это делать тем, кто активно взаимодействует с природой. Жителям же центральных регионов достаточно на природе носить закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, заявила радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
17: Прививки делают в Сибири, в основном на Урале, в Предуралье. Прививки против клещевого энцефалита, они относятся ведь не ко всему населению. В основном это люди, которые активно контактируют с природой, охотники, лесорубы. Они могут и сейчас прививаться, это же иммунитет держится все-таки достаточно долго.
5: Чтобы избежать укуса клеща, говорят эксперты, стоит надевать рубашки и ветровки с длинным рукавом, заправлять брюки в носки и обувь и отдавать предпочтение одеждам из плотной ткани светлых цветов. Также можно использовать спрей для обработки кожи или одежды. И не стоит забывать про головной убор, так как клещи могут цепляться за волосы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Теперь к автотеме. Отечественный рынок новых автомобилей второй месяц подряд демонстрирует рост. В апреле этого года реализация увеличилась на 15% с небольшим, достигнув почти 117,5 тысяч единиц. И всего за первые 4 месяца года было продано 382 тысячи штук, ну почти с половиной даже. И это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Несмотря на положительную динамику, до показателей 2024 года, конечно, еще далековато. Только за первые 4 месяца было реализовано 467 тысяч новых автомобилей. Автотему мы будем продолжать в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
18: Рекламно-информационная программа.
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
20: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Тут недавно на одном из автофорумов наткнулся на обсуждение, плохо или хорошо заливать в двигатель более вязкое масло. Кто-то писал, что залили и довольны, другие наоборот, а третьи вовсе уверяли, что вязкость совершенно не влияет на работу ДВС. Чтобы разобраться, как влияет на работу силового агрегата более вязкое масло, для начала стоит обратить внимание на так называемый стандарт САЭ. Это обозначение класса вязкости всесезонных составов. Например, в обозначении класса 0W30 первая цифра говорит о вязкости при низких температурах, а вторая при высоких. При этом любой ДВС конструируется так, чтобы он стабильно функционировал при минимальной, а не максимальной рабочей вязкости масла. Объясняется это тем, что падение рабочего давления смазки критично для агрегата. Может начаться масляное голодание, что в конечном итоге гарантирует поломку. А вот небольшое повышение вязкости и давления почти безвредно. Да, оно приведет к небольшим изменениям рабочих характеристик, но не более того. Если говорить о больших пробегах на слишком вязком масле, то в теории возможно появление каких-либо проблем. Например, может раньше времени потребовать замены редукционный клапан масляного насоса, сам насос, либо фазорегуляторы. Но это происходит на очень больших пробегах и, повторюсь, крайне редко. Поэтому ничего страшного в использовании слишком вязкой смазки нет. Все масла, что имеют классификацию САИ, можно использовать безбоязненно. Ни один автопроизводитель не станет делать двигатель, которому могло бы повредить более вязкое масло. Скорее, ему выгоднее сконструировать универсальный мотор. Ведь он продает свою продукцию на разных рынках. Соответственно, и условия эксплуатации в этих странах разные. Так что даже если в мотор залили масло с индексом вязкости в два раза выше, чем рекомендует изготовитель, двигатель от этого не закипит и не сломается. Вреда будет не больше, чем от короткой поездки в мороз. А вот от чего точно будет польза, так это от обработки двигателя составами Супротек линейки «Актив». Составы не меняют свойства масла, но устраняют задиры, царапины и другую выработку поверхности трения и позволяют удерживать постоянную масляную пленку. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
2: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
21: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
22: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Но для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. Я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
23: Газеты пишут, дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня продолжаем в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Давайте обсудим вот какую тему. Отражена она в материале в разделе «Экономика» на нашем портале kp.ru. Заголовок потрясающий. Продавать так с музыкой. Как магазины заставляют нас тратить больше при помощи звуков и запахов. Вот размышления маркетологов и не только собрала в этот материал наша коллега, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева. Юлия, я вас приветствую. Здравствуйте. Это что это такое-то с нами делают-то? А как теперь в магазины ходить?
3: Как теперь ходить в магазины, да, надо знать просто вот эти все уловки, и чуть-чуть попозже я вам расскажу, каким образом можно себя немножечко сдержать от порывов, на которые нас провоцируют маркетологи.
0: Но сначала про уловки расскажите, пожалуйста, да.
3: Про уловки, да, конечно. Давайте поговорим сначала про запахи. Может быть, кто-то замечал, если заходишь в торговый центр, в какой-то крупный, там можно увидеть, вот как я один раз обратила внимание, и теперь уже везде наблюдаю, стоят такие аппараты, что-то похожее на какие-то колонки с рейв-вечеринки, но это на самом деле что-то похожее на не колонки, а распылители дыма. Это что-то похожее на вот такое вот устройство, а на самом деле это аромапушки так называемые. Вот охранник однажды мне поведал торгового центра, и все, я начала изучать эту тему. Когда вы заходите в какой-то вот торговый центр, либо иногда вы заходите просто в магазин, например, бутик дорогой одежды, и чувствуете, как там приятно пахнет. Вам сразу всего хочется, потому что настроение каким-то волшебным образом поднимается. И от этих запахов вас, так скажем, провоцируют на те или иные покупки. Можно даже примеры привести.
0: Давайте.
3: Самые дорогие покупки, которые только можно представить, например, автомобиль. При покупке каких-то новых дорогих автомобилей заходишь в этот салон или садишься в салон самого автомобиля и чувствуешь запах кожи. Запах такой очень навязчивый, и кажется, что ой, что же это такое, что, почему же так пахнет? Нет, никакая не кожа в самом автомобиле это пахнет, а специальные ароматизаторы, даже духи есть с ароматами кожи, которые таким образом воздействуют на мозг, что человек совершенно по-другому уже смотрит на свою потенциальную покупку. Или, например, запах при покупке квартиры, да, бывает такое, что очень-очень такие продуманные риэлторы используют такой небольшой трюк, капают всего лишь маленькую капельку масла в духовку, масла корицы в духовку, и человек заходит и ощущает аромат какого-то тепла, какого-то, может быть, там булочек или хлеба, да, вот это все вместе дает, вот эта небольшая капелька корицы. Даже не обязательно пирог какой-то готовить и звать будущих покупателей. Просто можно эту капельку капнуть, и человек уже по-другому будет относиться к этой покупке. Или рыба, например.
0: Рыба?
3: Вот рыбой пахнуть должно или в супермаркете рыбой.
0: Не знаю, меня бы отпугнуло, допустим, если бы... Да? Особенно если бы я захожу в какой-нибудь автомобильный салон, а там пахнет рыбой. Ну, не сегодня.
3: Да, ну, если рыба именно в рыбном отделе пахнет, то тут уже начинают люди сомневаться, она вообще свежая, эта рыба. Поэтому рыба пахнуть в идеале не должно. Угу. Должно пахнуть свежестью, каким-то ароматом бриза, чем-то таким...
0: Свежей выпечкой, например, вот тоже, говорят, хорошо помогает.
3: Свежая выпечка, это уже другое, там вообще в целом человек начинает набирать. Но вот насчет рыбы, это распыляется или каким-то образом ставится где-то вот, может быть, какие-то источники запаха. Это лемонграсс, источник тоже вот, бриза, например, какие-то солевые какие-то запахи. И человек сразу реагирует по-другому. А вот насчет хлеба, это да, это вот такой трюк, который едва ли не в каждом супермаркете используется. Да, там есть у них и пекарни, это тоже помогает. А где, может быть, пекарни есть и от нее не так сильно пахнет, то специальные тоже аромапушки стоят, которые распыляют тот самый запах хлеба, и человек не только хлеб набирает, который, кстати, запакован в пакеты, в непроницаемые, и как от него вообще может пахнуть. А ведь пахнет, да? Ну, а это все те самые аромаустройства, которые провоцируют нас купить не только хлеба, а и набрать целую корзину всего. Поэтому первый совет от этого сразу быстренько: не ходите в магазины голодными, никогда не ходите.
0: Вот это точно. А с музыкой что?
3: А вот музыка – это другое, это воздействие на наши уши. Это тоже очень-очень хорошо работает. Маркетолог Николас Корок, с которым мы общались, рассказал, что это настолько влияет на наше восприятие, что даже вот джингл какой-то узнаваемый, вот есть магазины, да, у нас популярные супермаркеты, и заходишь и сразу слышишь, там у них радио очень часто работает, какое-то, да, сообщает о каких-то там акциях, еще что-то, и просто популярный джингл, который сразу ассоциируется с вот этим магазином. И человек уже чувствует себя, как будто бы вот я свой, вот я в своем месте, вот я это узнал. Вот как вы знаете, вот этот звонок из бумера, ну, не буду напевать, но все понимают, да, и сразу все в этой атмосфере. То же самое атмосфера вот этих магазинов, да, или вот то же радио, которое я упомянула, это тоже один из способов фоновый, да, вот такой вот фоном играет, акция дня, товар дня, купите, сумасшедшая скидка, и у человека на мозг сразу включается воздействие. И почему именно аромат и запах? Потому что вот эти два вида воздействия, они быстрее работают, намного быстрее, чем визуальная реклама. То есть человек увидел картинку, или человек услышал, или почувствовал. Он намного быстрее отреагирует. И самое главное, это все очень хорошо поднимает настроение. А если человек в спокойном состоянии, это одно. Да? Если человек в хорошем настроении, он на 30-60% больше купит, чем в спокойном состоянии. А если он был в плохом настроении, ему его улучшили, это настроение, в плохом настроении он купит намного меньше, чем в хорошем. Поэтому это все очень влияет.
0: Да, согласен. А теперь как же от этого защититься, ну, кроме того, чтобы прийти в магазин сытым, желательно сразу после обеда или после ужина?
3: Да, нужно обязательно, помимо того, чтобы поесть, нужно иметь... Это банальный совет, но все равно люди об этом забывают. Напишите себе в телефоне, если нет там бумажки, напишите список покупок и придерживайтесь его. Это важный, очень важный совет. А дальше. Нужно поставить какой-то лимит на ерунду. А ерунды вот возле кассы, почему люди стоят в очереди и набирают вот этих всяких жвачек и чупа-чупсов и тому подобное, иногда она тянет на такие... такие достаточно серьезные суммы. Надо лимит себе поставить, там, не больше 250 или 300 рублей на вот различную ерунду. Также нужно избегать похода по огромным магазинам, если боишься, что вот много потратишь. Выбирать все-таки более компактные магазины, потому что большие магазины заставляют нас ходить, и уже вот иногда и от усталости, и от скуки, и думаешь, ну я же не зря пришел, не зря столько исходил, и наберешь целую тележку. Вот большие магазины избегайте. И наличка. Наличка все-таки надо о ней иногда вспоминать.
0: Да, Юль, покупки. Огромное спасибо за такое расследование, за этот интереснейший материал. Полностью его можно прочесть на нашем портале kp.ru. Юлия Хожателева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», была с нами на связи. Ну, а дальше мы расскажем вам о том, что мастера индустрии красоты, работающие на дому, стали зарабатывать больше. Почему все больше россиян обращаются не в салон к мастеру, а на дом, узнал наш коллега Егор Волгин.
4: Мастера индустрии красоты на дому нарастили доходы. Согласно подсчетам аналитиков, в среднем бьюти-мастера, работающие на дому или в коворкинге, в марте этого года получали до 135 тысяч рублей в месяц. Рост заработка по разным подсчетам оценивается от 10 до 35%. Больше всего надомные мастера зарабатывают в Москве, свыше 165 тысяч в месяц. Особенно это было заметно именно в марте из-за большого спроса на фоне подготовки к Международному женскому дню. Ощутимее всего зарплата выросла у частных барберов. На втором месте мастера ногтевого сервиса. Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали колористы. Они зарабатывают в среднем 230 тысяч рублей. А вот мастера по депиляции и шугарингу, наоборот, потеряли порядка 15-20% своего дохода. По словам представителей бьюти-индустрии, заметный рост дохода вызван перетоком спроса россиян из салонов к частным мастерам. В целях экономии потребители стали чаще выбирать услуги на дому, которые обходятся дешевле. Да и сами мастера, которые раньше открыли бы собственный салон, сейчас выбирают формат индивидуальной работы. По данным сайтов бесплатных объявлений, в марте мастера по маникюру и педикюру стали предлагать свои услуги чаще почти на 60%, чем годом ранее. В сегменте парикмахерских услуг предложение выросло в полтора раза. Все это результат налоговой реформы, заявила радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации индустрии красоты, генеральный директор сети парикмахерских «Бигуди» Лялья Задыкова.
6: После налоговой реформы мастера стали больше и лучше считать. И даже 13% НДФЛ дел для них болезненно и больно. Соответственно, они идут в самозанятость. И самозанятость все становится более популярным форматом в индустрии красоты, скажем так. Салоны целиком сейчас есть кейсы, когда просто перебирается этажом выше и продолжают работу вот в таком вот формате.
4: В то же время салоны красоты, фитнеса и спортклубы предлагают своим сотрудникам около 100 тысяч рублей в месяц. Наемные рабочие отдают значительную долю заработка салону, говорят эксперты. Поэтому выбор в пользу частной практики очевиден. И хоть надомные бьюти-мастера не всегда могут предложить высокий уровень сервиса и широкий ассортимент услуг, они берут низкой стоимостью и разговорами по душам. И в будущем частных мастеров, вероятно, станет еще больше, говорят участники рынка. Из-за различных нововведений для бизнеса, вероятнее всего, бьюти-индустрия может измениться безвозвратно, перейдя в агентскую модель, где салоны будут работать как коворкинги, заявила Лялья Садыкова.
6: На самом деле их становится все больше и больше, и это не только из-за налоговой реформы, но и из-за всех бюрократических процессов, которые в виде неналоговых платежей наложены на малый бизнес. Это касается и музыки, и вывески с англицизмами, и штрафов за шрифты, и за фотографии, и за авторское право. И на самом деле получается, что бизнес вести вот в таком вот нелегальном правовом поле, да, в виде квартирника, гораздо выгоднее и безопаснее на сегодняшний день любому, кто выбирает бьюти-индустрию, нежели быть, находиться в правовом поле. И на самом деле, возможно, это тренд следующих пары лет.
4: При этом у частных мастеров есть и свои сложности, в первую очередь с рекламой. Чаще всего им приходится надеяться на сарафанное радио от своих клиентов, поэтому доход у надомных специалистов может быть нестабильным. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
7: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень-очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
23: О пожарах.
10: Возгорание на Вернисажной улице в столице ликвидировано на 3000 квадратных метров. Об этом информируют оперативные службы. Пожар начался сегодня ночью на площади 200 квадратных метров в строении на Вернисажной улице 6. Немногим спустя огонь достиг площади 1000 квадратных метров, затем 3000. Пожару был присвоен третий ранг сложности. К тушению возгорания привлекался пожарный поезд. В ликвидации возгорания участвовали более 140 человек и 40 единиц техники. We'll be right back.
19: Об ограничениях.
10: В московских аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения полетов. Об этом сообщили в Росавиации. Ведомства добавили, что столичные воздушные гавани ограничат прием и выпуск судов. Предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
19: О конфликтах.
10: Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг договоренности с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным относительно того, должен ли Донбасс полностью находиться в составе России. Ранее Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумием после заявлений Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса. Напомню, позиция России по вопросу Донбасса остается неизменной и неоднократно озвучивалась на официальном уровне. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что одной из ключевых целей СВО является защита жителей региона. Пресс-секретарь президента России отмечал, что население Донбасса в период нахождения под контролем украинских властей сталкивалось с постоянной угрозой для жизни и безопасности.
19: О болезнях.
10: Роспотребнадзор совместно с погранслужбой Российской Федерации усилил пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза хантавируса «Андес» на территорию страны. Об этом сообщило ведомство в своем канале на платформе «Макс». Также для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр». Переносчик хантавируса «Андес» – карликовый рисовый хомяк. Климат Российской Федерации для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в «Макс».
19: О туризме.
10: В АТУР заявили о росте иностранного турпотока в первом квартале этого года. Число зарубежных гостей, прибывших в Россию, составило 292 тысячи человек. Это на 28% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Больше всего туристов приехали из Китая. В период с января по март границу пересекли свыше 154 тысяч человек. Рост турпотока из КНР возобновился в конце прошлого года, когда Россия ввела временный безвизовый режим. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Продолжим обсуждать актуальные темы в нашем эфире. И одна из них посвящена заявлениям Владимира Путина по поводу того, что Россия должна была создавать новые

0: ближайшее время в нашем эфире будут актуальные темы и новости. И начнем мы с того, что Владимир Путин отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире. Вот с этого, наверное, и начнем. Что сказал российский президент? После выхода Соединенных Штатов из договора о противоракетной обороне Россия была вынуждена задуматься о своей безопасности, и в нашей стране было начато создание ракетных систем, не имеющих аналогов. Об этом заявил как раз российский президент. Также он отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире, и поздравил с успешным пуском ракеты «Сармат». Владимир Путин также отметил, что работы над комплексами «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Президент также напомнил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками.
1: Сергей Ильич, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов. И в этой связи скажу следующее. Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
0: Ну, давайте еще раз. Россия провела успешный пуск новейшей ракеты «Сармат», доложил командующий РВСН Владимиру Путину. Комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает действующие и перспективные системы противоракетной обороны. Мощность этой ракеты более чем в 4 раза превышает по этому показателю любой западный аналог, и пусковые установки ракеты «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил России. И первый ракетный полк «Сармат» будет поставлен до конца этого 2026 года на боевое дежурство. Давайте обсудим сказанное. У нас на связи военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Юрий Альбертович, ну давайте вот про «Сармат» поговорим, потому что на нем сделал особенный тоже акцент Владимир Владимирович Путин. И вот чуть подробнее хотелось бы узнать про эту ракету, что он ничуть не уступает «Сармат» «Воеводе», который, насколько я услышал со слов президента, стоит, он еще советского производства и не уступает, это значит превосходит, я правильно понимаю?
2: Ну, если мы сравним «Сармат» и «Воевода», то «Сармат», конечно, гораздо эффективнее, чем «Воевода» по многим параметрам. Но, чтобы было понятно, «Воевода» — это еще за рубежом называли эту ракету «Сатана». Да, поэтому тут, собственно говоря, сразу становится понятно, что это действительно уникальная ракета в прошлом. Они, ну, срок службы выработали, хотя, в общем,

0: есть вероятность, что будет использоваться для запуска космических аппаратов в автоматическом режиме. Если будет создан нормальный разгонный блок, а он, насколько я знаю, уже существует. Что касается ракеты «Сармат», эта ракета достаточно крупная. По размерам она сопоставима с «Воеводой», по одной простой причине, чтобы использовать те же самые шахты с небольшой доработкой. Mm-hmm. То есть нам не нужно строить новые шахты, мы снимаем «Воеводу», соответственно, используем ее для космических запусков, либо каких-то других целей, в крайнем случае утилизируем. Но в данном случае ракета «Сармат» с минимальными затратами занимает место «Воевода». Ракета имеет дальность порядка, раньше говорили 18 тысяч километров, сейчас президент обнародовал другую цифру, 35 тысяч, это связано с возможностью совершать суборбитальный полет. Боевая мощность раз больше, чем у «Воевода». Скорость выхода в космос, то есть разгонный участок, он тоже где-то раз, наверное, в два, может быть, и больше превосходит «Воеводу». Что такое разгонный участок? Это время полета ракеты из шахты до космоса. То есть это участок, где ракета наиболее уязвима для противоракет противника. Кроме того, имеется перспективная система прорыва противоракетной обороны. То есть это ложные блоки боевые, которые отвлекают на себя ракеты-перехватчики, это и система радиоэлектронной борьбы, и целый комплекс других мер ультрасовременных, которые призваны преодолеть противоракетную оборону врага не только сегодня, но и в будущем. Mm-hmm. То есть она способна прорвать противников перспективную. И количество боевых блоков разное, там разные цифры даются, а это вообще основная цифра засекречена. Как сказал президент, в 4 раза мощнее ракеты «Воевода». То есть это средство, которое способно нанести противнику не просто ощутимый урон, а очень тяжелый урон. И с моей точки зрения, одной такой ракеты «Сармат» достаточно для того, чтобы уничтожить такую страну, как Великобритания. В первую очередь, ее военный потенциал, конечно. Поэтому подобного рода ракеты, они, конечно, сейчас усиливают наши возможности по сдерживанию противника и являются, на мой взгляд, очень серьезным аргументом в возможных переговорах с Евросоюзом, если таковые все-таки начнутся. Для ракетных войск стратегического назначения это новое средство устрашение противника, в прямом смысле этого слова, mm-hmm. потому что мы слышим много разных слов в адрес России нехороших, и поэтому применение подобной ракеты, оно, в общем-то, нежелательно, но если уж потребуется, эта ракета заявит о себе в полную меру. Ракета, кстати, способна нести гиперзвуковые блоки «Авангард». Это уникальные блоки, причем не один, а несколько. Каждый из них имеет скорость 26 махов. 26 махов на сегодняшний день не способна перехватить ни одна система противоракетной обороны в мире. Поэтому мы здесь имеем уникальную ракету, которая может атаковать противника через Южный полюс со стороны например, той же самой Мексики, где у США нет не только противоракетной обороны, но даже и противовоздушной.
1: Угу. Соответственно, единственное, что в пути она будет чуть дольше, да, может быть, пару раз, но это не имеет значения, если для ПРО и ПВО эта ракета невидима, то какая разница, когда? Главное, как.
0: Да, здесь именно траектория полета, она может быть достаточно изменяемой и непредсказуемой в силу того, что изначальный запуск ее может происходить не по кратчайшему расстоянию, как обычно настраивается системы противоракетной обороны противника, а как президент говорил, по особой траектории, которая может действительно позволить двигаться и через Южный полюс.
1: Спасибо большое, Юрий Альбертович. Благодарю вас за ваше экспертное мнение в нашем эфире. Это Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО, был с нами на прямой связи. Мы обсудили заявление Владимира Путина о новых перспективных ракетных комплексах, которые создаются в России. Общие реальные доходы населения за тот же трехлетний период выросли на 26%, заявил вице-премьер Александр Новак. Обсудим через пару минут.
2: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
4: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля. Но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать в нашем эфире. Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Рост реальных зарплат в России за последние три года составил почти 24%. Это заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. За 2025 год показатель этот увеличился почти на 4,5%, отметил вице-премьер. Но при этом общие реальные доходы населения за тот же трехлетний период выросли более чем на 26%. Доходы эти выросли за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. Также Новак подчеркнул, что текущая динамика доходов стала рекордной за последние 20 лет, а уровень бедности в стране к концу прошлого года сократился до исторического минимума. Возле отметки 6,7% он находился, также отметил вице-премьер. Но рост реальных зарплат в России за последние три года составил, как я уже сказал, 24% почти, там 23,9%. И, в общем, и в целом, думаю, что есть что обсудить, но рост российской экономики при этом не будем забывать. Вот мне тут принесли свежую статистику. В 2026 году может вырасти на 0,4% всего лишь. Вот это мы тоже будем обсуждать с профессором финансового университета при правительстве Российской Федерации. У нас Александр Сафонов на прямой связи. Александр Львович, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Александр Львович, чуть подробнее, чуть популярнее прошу вас для нашей аудитории. Поясните, пожалуйста, что вот означают слова, что реальные зарплаты выросли за последние три года почти на 24%. Это был постепенный рост или был скачок, после чего было некое плато?
7: Ну, начнем с того, что, что считает в данном случае, так сказать, вот статистика. Она, в первую очередь, подсчитывает среднюю заработную плату, подчеркну, да, соответственно, так сказать. И у нее есть два показателя. Есть показатель номинальной заработной платы. Это то, что, так сказать, начислено человеку, и он видит в своем расчетном листке, либо по трудовому договору, так сказать. И есть второй показатель, это реальная заработная плата, так сказать, это заработная плата за вычетом официально установленного индекса инфляции. Вот. То есть получается так, ну, для того, чтобы совсем было понятно, условно говоря, если заработная плата выросла на 5%, а инфляция, например, за этот период времени выросла на 2%, то реальный прирост зарплаты будет всего лишь 3%.
1: Угу.
7: Вот таким образом считается.
1: Так, ну, понятно. И в связи с этим, на ваш взгляд, это хорошие показатели? Ну, то есть ими можно гордиться, или это просто средняя температура по больнице, и ничего сногсшибательного здесь нет? Говорит ли это о том, что доходы населения и экономика России в хорошем состоянии, или есть над чем работать?
7: Ну, во-первых, всегда есть над чем работать, раз, да. Во-вторых, надо понимать, что это средняя температура по больнице. Дело в том, что у нас все-таки достаточно, так сказать, серьезное распределение или смещение, так сказать, по, скажем так, объему фонда оплаты труда, который приходится на низкооплачиваемых, там, среднеоплачиваемых, высокооплачиваемых работников. Да? То есть у нас где-то приблизительно 11% работников сосредотачивает у себя 30% фонда оплаты труда. Это достаточно много, да, и над этим надо, конечно, как-то работать. Надо понимать о том, что, конечно, вот эти цифры, о которых было сказано, да, они разные для разных секторов. Нельзя говорить, что в каждом секторе именно вот так произошло, так сказать, а не иначе. То есть, если мы с вами возьмем, например, сектор бюджетников, да, то тут заработные платы росли строго в соответствии, как правило, так сказать, растут в соответствии с уровнем инфляции. Вот, почему? Потому что бюджет складывался дефицитным в этот период времени, и достаточно дополнительных источников для того, чтобы повышать зарплату сверхвысокими темпами, конечно, не было. Вот. То же самое касается, так сказать, отдельных источников дохода, ну, возьмем ту же самую пенсию. Да, пенсия у нас индексируется практически по уровню инфляции. Вот, если, так сказать, и превышает, то чуть-чуть. И причем надо помнить, что эта индексация происходит, что называется, компенсационным образом. То есть сначала у нас денежные средства, так сказать, реальная покупательная способность их сокращается, а потом она как бы восстанавливается. И в новом периоде снова она начинает сокращаться. Поэтому вот всегда существует при высокой инфляции вот сюжет, который экономистам не нравится, когда от высокой инфляции страдают в первую очередь низкооплачиваемые категории, потому что их расходы опережают доходы, и реальные доходы тут падают. А вот уровень заработной платы высокооплачиваемых работников, да, превышает уровень инфляции. Когда все суммируется, то вроде бы картинка хорошая. И, конечно, более бы объективным, так сказать, оценкой это была бы медианная заработная плата, то есть ее прирост. Потом надо не забывать о том, что у нас стартовые позиции были в зарплатах разные, да, то есть вот если мы с вами посмотрим, как росла заработная плата, у кого, то в первую очередь вот этот огромный прирост был решен за счет действий правительства Российской Федерации, который заставлял бизнес получать именно минимальный размер заработной платы выше, так сказать, и уровня инфляции. Вот, то есть это как бы государственное регулирование. И вот за счет этого, кстати, так сказать, и уровень бедности сокращался, потому что МРОТ уже который год у нас, вот, во-первых, с 2019 года он равен прожиточному минимуму, да, а после 2019 года индексация идет ускоренными темпами по отношению к уровню инфляции. Это позитивно.
1: Александр Львович, что касается позитивного, я вот тут обратил внимание на Минэкономразвитие, которое немного уменьшило прогноз по росту реальной заработной платы в 2026 году, да, до 2,2%. Там в сентябре было 2,4%, то есть снизили. В 2027 году ожидают 2,5% вместо 3,9%, в 2028 2,8% вместо 3,2%, в 2029 и вовсе 3%. И реально располагаемые денежные доходы вырастут всего на 0,8%. И этот показатель понижен с отметки в 2,1, так предполагалось. Да, в 27-м году, я вижу, стоит уже 2,1, а было изначально 3,5. Дальше я лезть пока не хочу, потому что это для меня темный лес. Вот это о чем говорит? О том, что темпы российской экономики снижаются? У нас минута остается.
7: Да, это говорит о том, что, во-первых, так сказать, темпы экономического роста у нас снижаются, раз, а во-вторых, так сказать, существует проблема ограничения потребительского спроса, как раз вот уровень инфляции снижает реальную покупательную способность, поэтому, соответственно, покупается продуктов меньше, услуг mm-hmm. меньше, и в конечном итоге это приводит к тому, что заработную плату увеличивает там не особо есть за что, да, mm-hmm. вот работодателя.
1: Поэтому да, понятно, это мысль.
7: Этих событий, да, вот так.
1: Да. Да, спасибо, Александр Львович. Благодарю вас. Это Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Ну, а тут мастера индустрии красоты, которые работают на дому, стали больше зарабатывать и сильнее всего нарастили прибыль барберы и мастера по маникюру. Почему все больше россиян обращаются не в салон, а к мастеру на дому? Как это влияет вообще на бьюти-индустрию? Подробнее в сюжете моего коллеги Егора Волгина.
8: Мастера индустрии красоты на дому нарастили доходы. Согласно подсчетам аналитиков, в среднем бьюти-мастера, работающие на дому или в коворкинге, в марте этого года получали до 135 тысяч рублей в месяц. Рост заработка по разным подсчетам оценивается от 10 до 35%. Больше всего надомные мастера зарабатывают в Москве свыше 165 тысяч в месяц. Особенно это было заметно именно в марте из-за большого спроса на фоне подготовки к Международному женскому дню. Ощутимее всего зарплата выросла у частных барберов. На втором месте мастера ногтевого сервиса. Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали колористы. Они зарабатывают в среднем 230 тысяч рублей. А вот мастера по депиляции и шугарингу, наоборот, потеряли порядка 15-20% своего дохода. По словам представителей бьюти-индустрии, заметный рост дохода вызван перетоком спроса россиян из салонов к частным мастерам. В целях экономии потребители стали чаще выбирать услуги на дому, которые обходятся дешевле. Да и сами мастера, которые раньше открыли бы собственный салон, сейчас выбирают формат индивидуальной работы. По данным сайтов бесплатных объявлений, в марте мастера по маникюру и педикюру стали предлагать свои услуги чаще почти на 60%, чем годом ранее. В сегменте парикмахерских услуг предложение выросло в полтора раза. Все это результат налоговой реформы, заявила радио «Комсомольская правда» президент Ассоциации индустрии красоты, генеральный директор сети парикмахерских «Бигуди» Лялья Задыкова.
9: После налоговой реформы мастера стали больше и лучше считать, и даже 13% НДФЛ для них болезненно и больно. Соответственно, они идут в самозанятость. И самозанятость все становится более популярным форматом в индустрии красоты, скажем так. Салоны целиком сейчас есть кейсы, когда просто перебирается этажом выше и продолжают работу вот в таком вот формате.
8: В то же время салоны красоты, фитнеса и спортклубы предлагают своим сотрудникам около 100 тысяч рублей в месяц. Наемные рабочие отдают значительную долю заработка салону, говорят эксперты. Поэтому выбор в пользу частной практики очевиден. И хоть надомные бьюти-мастера не всегда могут предложить высокий уровень сервиса и широкий ассортимент услуг, они берут низкой стоимостью и разговорами по душам. И в будущем частных мастеров, вероятно, станет еще больше, говорят участники рынка. Из-за различных нововведений для бизнеса, вероятнее всего, бьюти-индустрия может измениться безвозвратно, перейдя в агентскую модель, где салоны будут работать как коворкинги, заявила Лялья Садыкова.
9: На самом деле их становится все больше и больше, и это не только из-за налоговой реформы, но и из-за всех бюрократических процессов, которые в виде неналоговых платежей наложены на малый бизнес. Это касается и музыки, и вывески с англицизмами, и штрафов за шрифты, и за фотографии, и за авторское право. И на самом деле получается, что бизнес вести вот в таком вот нелегальном правовом поле, да, в виде квартирника, гораздо выгоднее и безопаснее на сегодняшний день любому, кто выбирает бьюти-индустрию, нежели быть, находиться в правовом поле. И на самом деле, возможно, это тренд следующих пары лет.
8: При этом у частных мастеров есть и свои сложности, в первую очередь с рекламой. Чаще всего им приходится надеяться на сарафанное радио от своих клиентов, поэтому доход у надомных специалистов может быть нестабильным. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
13: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
15: О пожарах.
14: Пожарный поезд привлечен к тушению пожара на Вернисажной улице в Москве. Тушение осложняется планировкой здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время к тушению привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов. С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняется. Также конструктивными особенностями здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка, отметили ведомстве. В свою очередь, в оперативных службах сообщили ТАСС, что произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Ранее сообщалось, что в помещении для проведения квестов на Вернисажной улице в Москве произошел пожар на площади 200 квадратных метров. Позже площадь выросла до 3000 квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности из 5 возможных.
15: О дорогах.
14: Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту. О времени снятия ограничений не сообщается.
15: О товарах.
14: Российский мед сохраняет экспортный потенциал и остается востребованным в Европе. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев, отметив, что отечественную продукцию ценят за высокое качество. Он подчеркнул, что благодаря обширным территориям и хорошей медоносной базе в России производят качественный мед. Поэтому желающих покупать такую продукцию много. Наша задача в первую очередь обеспечить собственное население, а уже излишки отправлять за рубеж, отметил собеседник агентства.
15: О музыке.
14: Группа «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек. Около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлика» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае 2025 года концерт «Металлика» в США также привел к землетрясению. Во время исполнения интро к одной из песен на 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, китайский юань 10 рублей 85 копеек. В Москве в среду облачно, небольшой дождь, плюс 12, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 13, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. По делу бывшего главы офиса президента страны Ермака предъявлены обвинения еще 6 фигурантам. Египет планирует отменить бумажные визы для туристов. На смену готовится смена въезда. Система въезда на основе штрих-кодов, заявили в АТОР. И в Штатах создали высокоэффективную персонализированную вакцину от рака мозга. Начнем с первой темы этого блока. По делу бывшего главы Офиса президента страны Андрея Ермака предъявлены обвинения еще 6 фигурантам, в том числе бывшему вице-премьеру Украины. Об этом сообщает антикоррупционное ведомство. Прокуратура Украины просит арестовать Ермака с правом внесения залога в размере более 4 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель САП Клименко. Дело Ермака занимает 4000 страниц. Адвокат экс-главы Офиса Зеленского уже попросил суд перенести заседание, чтобы ознакомиться с 16 томами документов. Что касается Зеленского, то глава НАБУ Кривонос отметил, что Зеленский на сегодняшний день не фигурирует в уголовном деле экс-заместителя его офиса, но... Многоточие. Зато он был главной темой интервью своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, причем Такеру Карлсону. Так, бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель внесли, кстати, на миротворец после откровений о наркозависимости Зеленского и его согласия в 22-м году вывести войска из Донбасса. Об этом пишет издание «Страна.ua». И вот среди причин указано участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение нарративов российской пропаганды. У нас на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Ну что ж, тут достаточно большое количество новостей нападало. На ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит на Украине, и этот удар по Зеленскому сразу с двух сторон, это скоординированная атака или просто так сложилось? Почему я задаю вопрос про скоординированную или нет атаку? Ибо всегда говорили, что НАБУ и САП это с протекцией Трампа происходит, да? А вот то, что Такер Карлсон об этом стал говорить в своем интервью с бывшим пресс-секретарем президента Украины Мендель, как-то не вписывается в эту картину, потому что Трамп с Карлсоном не дружит, как бы странно это ни звучало.
16: Ну, я все-таки думаю, что это синхронизированное, но это не атака, это так, пара подзатыльников. На самом деле, если бы американцы были серьезно озабочены сменой власти на Украине, там давно бы задействовали уже тяжелую артиллерию в совокупности с экономическими санкциями, а также угрозой или реальным прекращением военного сотрудничества. Ну, под разными предлогами. Знаете, вот, извините, у нас технологический ремонт в Старлинке на ближайшие 2 недели, поэтому связей не будет. На самом деле, ну, что вот сейчас эти органы, собственно говоря, сделали? НАБУ и САП, которые действительно являются не столько органами Трампа, сколько органами внешнего управления. Они предъявили обвинения. Ну вот пока эти материалы там их изучают, это угроза. Ну, так скажем, это подталкивание Зеленского к тому, чтобы он пошел на уступки в отношении России и заключил, наконец, мирное соглашение, чтобы все поняли, какой Трамп великий, великолепный, и как он умеет примирять страны и конфликты. Вот. А что касается интервью Такера Карлсона и Мендель, ну, во-первых, здесь не было четкой уверенности в том, я так полагаю, Карлсона, что именно это она скажет, просто ему предложили. Может быть, ненавязчиво, может быть, просто это в плане, так скажем, определенной работы специальных служб у хорошего человека, который, вот, скажем, осветил бы коррупцию на Украине. Uh-huh. Такер Карлсон, как журналист свободный, ну почему нет? Конечно, он Зеленского очень не любит, насколько я помню, вне зависимости от своих отношений с Трампом. Он, по-моему, как раз и демократов он очень раздражал именно тем, что он постоянно тыкал их мордой в то, что они финансируют Зеленского больше, чем какие-то американские социальные программы и так далее. Ну, а Мендель, как человек, который может быть связан с Трампом, с американцами, с кем угодно, она уже выдала именно то, что, собственно, требовалось. Вот. А выдала она именно то, что хотят от Зеленского. Володя, сдай ты уже эту часть Донбасса Путину, иди на уступки, заключай мир, и будет тебе счастье. А иначе получишь еще один подзатыльник, а может потом еще один там и так далее. Так что какой-то мощной атакой назвать это нельзя, но такими очень хорошими намеками, подзатыльниками можно.
1: Богдан Анатольевич, но вот вы считаете, что возможно перемирие, если ВСУ покинут полностью Донбасс?
16: Нет, я просто имею в виду, что сейчас условия для мирных переговоров, они не сложились просто в силу того, что нет никаких уступок со стороны Украины. Uh-huh. А мы же не можем идти на уступки. У нас никто не пойдет на условия Украины. Поэтому если нет уступок, то нет и переговоров. Uh-huh. А если есть хотя бы формальные уступки, если есть действия, то действительно на перемирие, пусть хотя бы временное, пойти можно. Но в этом случае ему, Зеленскому, реально придется пойти на большой политический риск и вывести все эти войска с территории Донбасса, которая еще не освобождена нашими войсками. Это для него громадный политический риск. Почему? Потому что все будут тыкать в него пальцем с большим удовольствием и говорить: «Ха, так это он продал нашу землю, он пошел на уступки, выберите меня президента, моего давайте сейчас где-нибудь там повесим на Крещатике, вот под улюлюканье толпы, он вот продал Украину» и так далее. Он это все прекрасно понимает, поэтому он упирается. А ему вот там 6 обвинений в адрес Ермака. Но в адрес самого Зеленского пока только слова Юрий Мендель, которые тоже всегда можно дезавуировать. Ну, была сотрудница, уволили, вот она обижена. Завтра она вообще заявит о сексуальных домогательствах.
1: Я думаю, что сейчас еще какие-нибудь пленки Миндича будут опубликованы. Вряд ли они вот так вот
16: успокоятся. А что с теми пленками? Там же те пленки, которые тогда еще заявлялись, они же были опубликованы там на какое-то жалкое количество процентов. Где они? Их можно тоже опубликовать? Можно, в конце концов, вообще вспомнить о том, что Зеленский нелегитимен. Но Трамп вот в своем стиле, он может его пригласить, а потом на следующий день сказать, что «не, я же забыл, он же нелегитимный». Разворачивать его прямо над океаном и пусть летит обратно. Не буду я с ним встречаться, и все. И да. Это был бы очень мощный сигнал.
1: Да, интересная ситуация. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Это Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Кстати, в Германии обсуждают кандидатуру федерального президента Штайнмайера на роль переговорщика с Россией. По крайней мере, об этом пишет Шпигель. Украина предложила Евросоюзу активно поучаствовать в возобновлении мирных переговоров с Россией и стать посредником сделки по аэропортам. Об этом пишет издание «Политика». Ну, а «Комсомольская правда» пишет о том, что скоро кинуться в ноги России. Дорогие союзники начали по полной сдавать Украину. И Евгений Умеренков пишет о том, что Берлинер Цайтунг пишет в том числе о том, что Европа подняла тему переговоров с Российской Федерацией из-за спада экономики в том числе. Зайдите, прочтите. Это интересно. Ну, а сейчас мы перейдем к еще одной теме про онкострахование, о плюсах и минусах такой страховки. Юрий Кораблев.
17: В России растет спрос на полисы онкострахования. По итогам первого квартала текущего года отечественные страховые компании зафиксировали значительный рост на этот формат страховки. Некоторые отмечают рост спроса более чем в два раза. Всего же по рынку годовой прирост числа полисов онкострахования составляет порядка 15-25%, говорят эксперты. Всего сегодня в России такой страховкой обладают до 180 тысяч человек. Чаще всего полисы онкострахования приобретают люди от 36 до 45 лет, как для себя, так и для членов всей своей семьи. Также организации нередко добавляют эту страховку к ДМС, особенно это популярно в промышленности. Стоимость полиса начинается от 4000 рублей в год для физлиц и от 3000 для корпоративных программ. Базовое покрытие предусматривает страхование на случай выявления злокачественного новообразования, требующего организации оплаты медицинской помощи. При этом само лечение все равно ведется на основании государственного медицинского учреждения, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
18: На первое время вы можете, пока вас не включат, например, в льготный список, это там месяц-два, или вам нужны какие-то дополнительные, там второе-третье мнение, вы не хотите идти в государственную систему, хотите там обратиться в частную клинику, у вас на руках будут деньги, которые могут быть использованы, либо это оплата дополнительных услуг, дополнительного сервиса, еще чего-то. Вас лечат все равно в государственной системе. Онкологические заболевания являются исключением из программ добровольного медицинского страхования.
17: Всплеск интереса к онкострахованию, скорее всего, вызван маркетинговыми усилиями по продвижению, запуску продукта через агентов и банки, пояснили эксперты. Впрочем, со стороны клиентов также есть спрос. Особенно его подстегнули серьезная медицинская инфляция и удорожание современных препаратов. Люди все чаще видят в полисе за несколько тысяч рублей надежную финансовую защиту, говорят участники рынка. Однако на деле все не так радужно. Дело в том, что россияне могут заключить полис онкострахования всего на год, после чего накопленная неистраченная сумма уходит в карман страховой компании. И в конечном итоге, если у человека все-таки диагностируют опасные заболевания, он получит лишь небольшую сумму, отметила Лариса Попович.
18: Страхование от критически значимых заболеваний, от дорогостоящих, тяжелых заболеваний – это вещь-то неплохая. Но формат, в котором она должна проводиться, должен учитывать малую вероятность возникновения такого рода заболеваний. Поэтому страхование должно быть длительным и накопительным. То, что предлагают на рынке, это страхование краткосрочное, на один год. И получается, что если в этом году не случилось, слава богу, событие, страховая компания просто забирает ваши деньги. И на следующий год вы опять, боясь этой истории, опять страхуете. Этот формат страхования от онкологических заболеваний безобразен.
17: Несмотря на это, страховщики считают, что сегмент продолжит расти. Объем страхования от критических заболеваний в нашей стране пока не сопоставим с потенциальными масштабами этого сегмента. Он только в самом начале развития, и страховые компании определенно видят в нем большие перспективы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Египет планирует отменить бумажные визы для туристов. На смену готовится система въезда на основе штрих-кодов, заявили в АТОР. Подробнее через 2 минуты.
19: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
21: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
23: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое...
1: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. Теперь про визовые изменения для наших соотечественников поговорим, поскольку Египет планирует отменить бумажные визы для туристов. На смену готовится система въезда на основе штрих-кодов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России и отмечают, что новшество хотели вообще-то еще в конце января вводить, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в так называемые переходный период. Помимо этого, Таиланд планирует сократить с 60 до 30 дней срок безвизового пребывания в стране для туристов. По словам главы МИД страны, это предложение не направлено против какой-либо конкретной страны, просто отмечается, что не все граждане, которые прибывают в Таиланд, являются туристами, а некоторые даже злоупотребляют безвизом. И когда именно в стране усилят миграционный контроль, не уточняют, но правительство намерено заняться этим в срочном порядке. По крайней мере, так пишут местные СМИ. Ну и еще одна туристическая новость, чуть ли не главная на этой неделе. Саудовская Аравия, которая еще недавно была для туристов закрыта, отменила с 11 мая визы для россиян. И помимо этого, есть сообщение, что в Минэкономразвитии анонсируют безвизовый режим с еще тремя странами. Это Малайзия, Кувейт и Бахрейн. Обсуждение по этой теме активно ведется, сообщили в ведомстве. И за комментарием мы обратимся к вице-президенту Альянса турагентств России. У нас на связи Александр Мушегович Мкртчан. Александр Мушегович, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Александр Мушегович, ну вот чуть подробнее. Египет уже говорил о том, что хочет отменять бумажные визы, да, переходят на штрих-коды, но отложили на полгодика, и вот теперь, собственно, судя по всему, эта мера заработает. Чуть больше денег нужно будет платить, чуть проще станет въезжать в страну, с чем это связано?
0: Слушайте, ну на самом деле это такая мера, от которой ни холодно, ни жарко. Да? Дело в том, что большинство россиян прилетают и так в Шарм-эль-Шейх без визы. Uh-huh. А вот те, кто прилетают в Хургаду, их уже меньше, и еще меньше в Каир, ну вот они будут экономить там лишние 2 минуты. Там маленькая такая бумажная анкетка, вот ее перестанут заполнять. И то это, кстати, неизвестно, когда будет. Мы часто приезжаем в Египет без визы, по сути дела. Ну вот просто некое упрощение, да, что не будете лишние пару минут.
1: Ну это прекрасно. А что вы можете сказать по поводу намерения Таиланда сократить с 2 месяца до 1, ну, с 60 до 30 дней срок без виза пребывания в стране туристов?
0: Слушайте, это на самом деле мера абсолютно нормальная, да, потому что 99% российских туристов, мы посчитали, 99% путешествуют, приезжают в Таиланд меньше, чем на 30 дней. Да, то есть это коснется мера 1% россиян, которые едут в Таиланд. И то, как вы догадываетесь, все, кто едет там на 2, на 3 месяца, это не туристы, это люди, которые там на зимовку едут, ну, они там и пытаются работу найти, то есть это не про туризм. 99% приезжают меньше, чем на месяц.
1: А если людям, пусть даже 1%, нужно на 31 день или, скажем, там на, не знаю, на 45, им нужно будет выехать из страны и заехать снова?
0: Да, как они делали до этого. Те, которые жили 60, был ведь Таиланд 90 дней, потом 60 дней. Уже сюда они выезжают буквально на полчаса в Малайзию и заезжают там. На этом уже история, на моей памяти, лет 25 идет.
1: Да, согласен, я тоже с этим сталкивался. Ну вот многие считают, что это почти сенсация по поводу Саудовской Аравии, которая закрыта была для туристов, а теперь с 11 мая виза для россиян отменила.
0: Да, вот это, Сергей, действительно, это самая главная новость, ну, наверное, всей весны. Не то, что этой недели, а всей весны. Mm-hmm. Более то есть для туризма то, что Саудовская Аравия... Мы ждали этого, кстати, 2 года. 2 года саудиты обещали отмену виз. Виза стоила очень дорого, $120-150, там, в зависимости от ситуации. То есть семья, папа, мама и ребенок платили чуть ли не $400 только за визу. Вот это действительно мера хорошая, то, что отменили визу в Саудовскую Аравию. Вот там в прошлом году побывало меньше 30 тысяч человек, россиян, в Саудовской Аравии. В этом году мы будем ждать много больше. Да, сейчас остановлены полеты из-за войны, но сейчас возвращаются и Flynas, и Air Saudi, и вот скоро начнут российские авиакомпании летать и в Эр-Рияд, и в Джидду, и действительно люди поедут.
1: А эта страна, расскажите мне, неофиту, это скорее курортная страна или это все-таки вот как бы наслаждаться видами?
0: Смотрите, мы... Хороший вопрос, Сергей. Смотрите, мы эту страну делаем все более и более курортной, да? То есть еще совсем недавно, вот на моей памяти, женщина не могла сесть там за руль автомобиля или одна пройтись по улице, только в сопровождении старшего мужчины, либо брата, либо отца, либо мужа, да? И вот на пляж нельзя было прийти женщине одной. А сейчас, пожалуйста, и одной можно прийти на пляж, и за руль машины садиться. И не поверите, всерьез обсуждается уже отмена вот этого строгого алкогольного законодательства. Сейчас идет строительство большого курорта на Красном море, а, естественно, Саудовская Аравия — это, в первую очередь, пляжное направление, да, в будущем. Когда мы говорим, что мы ждем там 100-200 тысяч россиян, это когда еще эта страна станет по-настоящему пляжной, да, потому что просто экскурсионка — это 10-15, ну, там, 30 тысяч россиян, да, ну, не больше, ну, не 100-200 тысяч. Когда россияне едут массово, она становится пляжной, тем более в Саудовской Аравии можно отдыхать круглый год, и в декабре, январе, феврале, когда в Турции, например, уже холодно купаться, а Саудовская Аравия намного южнее Египта, и там очень хороший курорт находится. И вот они сейчас собираются ослабить алкогольное законодательство и там разрешить алкоголь в отелях, да, для, ну, для немцев. То есть вот как бы тогда люди поедут массово.
1: Как вы считаете, Александр Мушегович, таким образом они пальму первенства хотят перехватить или подержать ее вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами, у которых упали сборы, в том числе и из-за конфликта на Ближнем Востоке?
0: Ну, конечно, им далеко до лавров Арабских Эмиратов.
1: Но это пока.
0: Арабские Эмираты к этому шли долгих, да, 40 лет. Не, это долгая история. Это не 5 и даже не 10 лет. То есть надо очень сильно... Вы знаете, в Арабских Эмиратах открывается впервые за всю историю первое вообще на Ближнем Востоке казино. Да, вот, то есть это, и в Саудовской Аравии даже мечтать о казино не приходится. Там, дай бог, чтобы в отелях разрешили алкоголь. Там совсем недавно нельзя было девушкам в бикини загорать. Нет, это долгая история, Сергей. Они просто сейчас, скажем так, они заберут, они бы соединятся с Оманом, с Бахрейном, с Кувейтом, вот с этими странами, но ни в коем случае не с Арабскими Эмиратами.
1: Ага, а вот то, что Минэкономразвитие анонсирует безвизовый режим с тремя странами, там как раз Кувейт, Бахрейн и Малайзия еще фигурируют, как вы можете оценить вот такие анонсы?
0: Слушайте, такой, на самом деле смешная история, потому что Малайзия давно безвизовая, уже лет 30 последних для россиян. Кувейт давно безвизовый, визовый аэропорт делается. Но Бахрейн, да, Бахрейн пока визовый, хотя виза делается в течение буквально двух дней. Но вот если, но Бахрейн, понимаете, мы не видим никакого интереса у россиян к Бахрейну, даже если он будет полностью безвизовый. Там, понимаете, вот Ближний Восток, давайте так, это вот Арабские Эмираты, которые забирают примерно 90% российского турпотока на Ближний Восток. То есть они побеждают и Оман, и Кувейт, и Катар, и Саудовскую Аравию, и Бахрейн вместе взятых.
1: Да, я вас понял. Огромное вам спасибо за ваше разъяснение, Александр Мушегович. Было очень интересно и приятно с вами общаться в эфире. Александр Макарчан, вице-президент Альянса Турагентств России, был с нами на прямой связи. Мы обсудили визовые изменения россиян. Для россиян, ну, кому пригодится, тех поздравляю. А мы к нам вернемся в страну, потому что клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, с укусами обратились уже более 43 тысяч человек. И среди лидеров по числу обращений Петербург и Ленинградская область. Специалисты советуют пользоваться репеллентами, а также надевать закрытую одежду и проверять себя после прогулок тщательней. Эту тему подробнее в нашем эфире продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
2: В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и в Санкт-Петербурге. Рост численности клещей в России в этом году произошел из-за снежной зимы, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. По его словам, за последние 10-15 лет клещей в России стало примерно в 3 раза больше.
4: Популяция клещей, она очень колеблется от года в год. Но вообще вот то, что у нас так много сейчас клещей в последние годы, это связано с тем, что очень много необработанных полей у нас, особенно вот в Подмосковье, вот в таких центральных районах, практически годами копится сухая трава, там плодятся грызуны в большом количестве, полевки, другие. Вот. А это, собственно, кормовая база для клещей. Поэтому клещей становится все больше и больше.
2: Защититься от паразитов можно, сделав прививку. Особенно важно это делать тем, кто активно взаимодействует с природой. Жителям же центральных регионов достаточно на природе носить закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, заявил радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
5: Прививки делают в Сибири, в основном на Урале, Предуралье. Прививки против клещевого энцефалита, они относятся ведь не ко всему населению. В основном это люди, которые активно контактируют с природой, охотники, лесорубы. Они могут и сейчас прививаться, это же иммунитет держится все-таки достаточно долго.
17: Чтобы избежать укуса клеща, говорят эксперты, стоит надевать рубашки и ветровки с длинным рукавом, заправлять брюки в носки и обувь и отдавать предпочтение одеждам из плотной ткани светлых цветов. Также можно использовать спрей для обработки кожи или одежды. И не стоит забывать про головной убор, так как клещи могут цепляться за волосы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
6: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает Киевский регион. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы и шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было. Только и только сила.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: Об атаках.
7: Российские ПВО отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Обломки сбитого дрона попали в промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, пострадавших нет. Другие подробности он не привел.
22: О визитах.
7: Дональд Трамп назвал сверхдержавами Соединенные Штаты и Китай. Россию в этом ряду американский лидер не упомянул. Глава Белого дома пообщался с журналистами в преддверии своего визита в Пекин. Он сообщил, что в первую очередь планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы двусторонних торгово-экономических отношений. Визит президента США в Китай продлится с 13 по 15 мая.
22: О происшествии.
7: В Москве на Вернисажной улице ликвидировали пожар. Площадь возгорания в Измайлове составила 3000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. С огнем боролись больше 140 человек. Было задействовано 40 единиц техники, в том числе спецпоезд. Пожару был присвоен третий уровень сложности из 5. Тушение осложняло планировка здания. Пострадавших нет.
22: О мошенниках.
7: Злоумышленники начали рассылать собственникам дач и участков фальшивые сообщения якобы от имени местных властей и запугивать штрафами за борщевик на участке. Мошенники предлагают решить вопрос по-хорошему, скидку при досудебном урегулировании, оплату услуг инспектора, быструю оплату штрафа по ссылке. Оттуда жертву перенаправляют на поддельный сайт, внешне схожий с порталом госуслуги. Человек вводит личные данные и переводит деньги напрямую аферистам.
22: Об образовании.
7: Школьники из Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие показатели ЕГЭ. Для этого им нужно набрать 100 баллов сразу по двум или более предметам, рассказали в Мособлдуме. Преподаватели, подготовившие двух и более учеников, получивших наивысшие оценки на едином госэкзамене, также получат премию в размере 150 тысяч рублей. В прошлом году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и больше предметам. Среди них двое набрали по 300 баллов и 29 выпускников с результатом в 200 баллов.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара от Центробанка 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
9: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. По традиции напоминаю, где можно смотреть. На YouTube канал «Нео Панкин». Ну и, конечно, на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». И номер телефона сразу скажу, потом еще раз напомню. Неоднократно 8 800 200 ровно 9702. Тема сегодняшнего эфира. Каким представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Вот если вы относитесь к таковым, звоните, рассказывайте, делитесь. Ну и своими соображениями, почему так получилось. Вот недавнее исследование, которое показало,

0: «Плохие дядьки» – это название группы, песню которых вы прослушали в эфире сейчас. Надеюсь, вам понравилось. Итак, друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Представителям каких профессий сейчас тяжелее всего найти работу? Давайте делитесь, рассказывайте, пожалуйста. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Насколько я понимаю, есть звонки. Юрий из Тверской области, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, что хочу сказать. Я поэт.
0: Прекрасно.
1: Дипломированный поэт. Поэт в законе, судом доказано, что я поэт. И найти работу как поэту найти очень трудно. В смысле, работа поэта заключается не просто в написании стишков и издании книг. Я написал гимн Тверской области.
0: Официальный? Официальный?
1: Ну, официально его должны принять, понимаете? Два конкурса прошли, третий не хотят принимать. Есть люди тоже, которые пытаются писать. На празднике узнал, один депутат написал даже. Я был потрясен, официальный или неофициальный, но его назвали гимном города Твери. Вы понимаете, какая ситуация? Вот среди поэтов самая трудная, как сказать, возможность, чтобы его работу приняли. То есть, вы понимаете, я вот дипломированный поэт, я имею диплом народного поэта. Это не просто так. И признание. Если у меня есть признание, довольно-таки большое. И главное, я судом доказал, что я поэт. Это уникальный случай. Вот есть такое слово «поэт в законе». Я первый из этих людей. И я не могу свой гимн сделать городом Тверской области. Не городом, а гимном Тверской области. Хотя у нас в уставе Тверской области все это есть. Представляете, какой парадокс? Гимны должны быть у каждой области, у каждой. У каждой, вот сколько у нас есть регионов, столько должно быть. У нас как есть гимн Российской Федерации, герб Российской Федерации и флаг Российской Федерации, так есть гимн, есть герб Тверской области, флаг Тверской области, но гимна Тверской области нет. И вот доказать это работа, это колоссальная работа. Если бы знали, как вот кто-то там интересовался, как пишутся гимны, как писался гимн Советского Союза, гимн Российской Федерации, то принимал в этом участие. Это уникальнейший, интереснейший процесс.
0: А уточните, пожалуйста, я понял, уточните, пожалуйста, такой момент. Вы в Союзе писателей состоите?
1: Вы знаете, у меня есть рекомендация одна единственная в Союзе писателей. Союз писателей – это, ну, маленькая ступень. Я не состою. Я сразу стал дипломированным народным поэтом. Я перешагнул заслуженного поэта. Ну, заслуженный. Союз писателей – это, вы знаете, это вообще ничего. В настоящее время. Это ничего. Я перешагнул сразу вот эти все ступени.
0: Я союз понял. Можно еще уточнение эфирного времени немного? Как? А кем вы, вот, какое предложение вы сейчас по работе хотите

0: получить, ну, кроме гимна, давайте уже гимн отложим. Вот, вот чтобы позвонили, понимаете, и предложили работу какую, что сделать?
1: Вы знаете, на 9 мая, я предлагал на 9 мая вместо вот этого шествия писать стихи людям, которые идут с этими плакатами бессмертного полка. И я писал несколько стихов, успел написать, понимаете? Вот это тоже работа. Поэта работа, вот не просто участие в каких-то конкурсах или написание является быть членом Союза писателей, а вот востребованность. Ее нет, этой востребованности. Люди бездушные, понимаете?
0: Да, что есть, то есть. Что есть, то есть. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Насчет бездушных людей... Ну, можно поддержать вас немножко. Вчера, кстати, пришла новость. Это же не мы виноваты в том, что мы бездушные. Не мы такие, жизнь такая. Вот вчера пришла новость, кстати говоря, от аналитического центра ВЦИОМ. Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. Что же вы хотите, чтобы люди были еще и душными? В смысле, бездушные они и так есть, может быть, и душные тоже подходят. Друзья, звоните, пожалуйста, делитесь, пожалуйста, своими соображениями. Если вы представитель какой-то редкой профессии, вам тяжело найти работу, пожалуйста. Я напоминаю, что вот согласно недавнему, совсем свежему исследованию, конкуренция с точки зрения трудоустройства острее всего ощущается в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, также маркетинг. Вот такой вот анализ. Соответственно, если вы можете с этим поспорить, пожалуйста, или что-то другое предложить, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Это тот самый телефон прямого эфира. Вообще, всегда, сколько себя помню, самыми популярными по этой части профессиями, в смысле на работу не устроиться, популярными в кавычках, были юристы и экономисты, так называемые. Их больше всего на рынке труда. И, соответственно, ну, какую работу может найти какой-то там выпускник-юрист, правда ведь? Да никакую. И экономист, соответственно, тоже. Но и что касается взрослых людей, с дипломом экономиста, как вы понимаете, далеко не уедешь. И с дипломом юриста тоже. Поэтому, друзья, может быть, вы экономист или юрист, который не может найти работу, или которому сложно найти работу, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, ну почему так? Или представители другой профессии тоже принимается. Звоните 8 800 200 ровно 9702, тот самый телефон прямого эфира. С удовольствием послушаем на этот счет ваше мнение, соображения. Вот видите, человек поэтом не может устроиться никуда. Хотя, насколько я понял, и не пытается именно что устроиться, а все бегает, гимн свой хочет предложить Тверской области. Ну, будем надеяться, я не знаю, что там за гимн, может, действительно хороший, может быть, гениальный, может быть, его послушают. Для начала было бы неплохо выложить его на какие-нибудь платформы, вот в качестве рекомендации, да, нужно записать хорошо, сделать качественную работу и выложить на какие-нибудь платформы. Там тот же YouTube, Рутюб, ВКонтакте наши священные, конечно же, самые лучшие платформы на свете, видеосервисы. И, глядишь, будет какая-то реакция, может быть, даже дойдет до руководства, там присмотрится, прислушаются, и бац, и человек проснется знаменитым. А может быть и нет. Всякое бывает в жизни. Но, по крайней мере, чтобы тебя услышали, нужно дать себя услышать. Или, как говорил Чкалов, чтобы научиться летать, нужно летать. Тут та же история. Кроме того, чтобы звонить на радио и говорить, смотрите, какой у меня хороший гимн, да, есть, а его, сволочи такие проклятые, не принимают. Нужно бы для этого что-нибудь сделать. Как известно, под лежачего бича портвейн не течет. Извини за такое сравнение. Далее. А, ну у нас вот как раз минутка остается. Друзья, еще раз напоминаю тему разговора. Давайте звоните. Продолжим уже разговор в следующем блоке. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора. Представителям каких профессий тяжелее всего найти работу сейчас в наше непростое время? Хотя уровень безработицы, и много говорят об этом, у нас снижается. Я сейчас, кстати говоря, в следующем блоке приведу цифры. Там по этой части у нас все хорошо. Безработица практически побеждена. Соответственно, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Жду ваших звонков. Продолжим общение уже в следующем блоке. После анонсов, рекламы, новостей тут все как всегда. И после этого мы уже вернемся в эфир и продолжим разговор. Тут есть еще, кстати говоря, несколько интересных тем в тему. Все, отдыхаем. Перерыв, скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: сказано реклама.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
2: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Представителям каких профессий тяжелее всего найти работу сейчас, в наше непростое время? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Звоните. Сергей из Челябинска. Здравствуйте, пожалуйста.
9: Добрый день.
0: Здрасте.
9: Я скажу проще. Любых профессий, если соискателю больше 55 лет. Мне 62. 2 года я пытался найти работу по своей основной специальности. То есть я менеджер по продажам инженерной сантехники. Но проблема в другом. Мне прямой путь только в охранники, дворники, таксисты, курьеры. Я когда... как-то спросил руководителя, почему вы не берете людей, которым за 55? Мне было сказано очень просто, понимаешь, говорит, вы все умные, мне проще набрать и менять непрофессионалов каждые полгода. Это, я думал, касалось только меня, думаю, я один такой ненормальный. Но когда я стал общаться со своими бывшими коллегами, которые перевалили за 50-летний возраст, это касается мужчин, женщин, это проблема трудоустройства. Сейчас я просто обратился в центр занятости в Челябинске. Они говорят, хорошо, мы тебе поможем. 2 месяца они не то что не могут найти работу, а работодатели сейчас шарахаются от тех, кому за 55. Это факт. И неважно, кем вы занимаетесь технологом там. На заводе еще держат. А то, что кто работал в коммерческих структурах, найти работу невозможно. Потому что я захожу в ленту, там сидят пенсионеры. Потому что в ленту берут любых коллег, с глазами, без глаз. Вот это я хотел бы понять, почему. И то, что там говорят переучиваться, эта система не работает. Я обращался в центр переучивания. Я говорю, ребята, а вы потом работу найдете? Нет, говорит, мы тебя обучим, а найдешь ты или нет, это уже твоя проблема. Вот это факт. Вот это я хотел высказать.
0: Можно уточнить? Подождите, пожалуйста. Будьте так любезны. Смотрите, вам правильно говорят. Найдите работу сами. Это первый момент. Вы что хотите, чтобы за вас работу искали?
9: Нет. Я объясню, в чем дело.
0: Давайте.
9: А смысл очень простой. Когда вы рассылаете резюме, встречаетесь, мгновенно идет отказ, идет ограничение по возрасту. Понимаете, в чем дело?
0: Да это я уже понял.
9: Вы поняли. То есть с вами не встречаются. Там сидит девочка. Я был в шоке, когда мой хороший друг с высокой должности, как коммерческий директор продаж крупного завода, ему не дали доработать даже 2 месяца, чтобы он вошел в категорию предпенсионного возраста. Ему сказали: извини, парень, ну все, до свидания. Это сплошь и рядом, поверьте. Это... Все вот, я поражаюсь вот этому, при этом у вас у вас со здоровьем все хорошо, все замечательно. Понимаете, какая штука? И как дорабатывать потом до пенсии, это тихий ужас, скажу честно. Кто-то где-то выкручивается и так далее, это факт, понимаете? Все говорят, требуется менеджер по продажам. Вранье, очень много пустых вакансий, как только тебя смотрят, сколько тебе лет, нет, говорит, нам надо помоложе. И вопрос закрыт. И дальше ты резко на завод, в цех, у вас просто здоровья физически не хватит. Понимаете, в чем дело?
0: Понимаю. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Сергей из Белгорода, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Пожалуйста, говорите.
10: Мне 36 лет. По поводу устройства на работу. Я заканчивал специальность Белгородский государственный университет по специальности экономист-менеджер. Тоже вот могу сказать, когда искал свою первую работу, хочу заметить, что больше важны коммуникабельные способности человека. То есть не просто сколько как корочка, а как человек сейчас умеет общаться с людьми.
0: Ну, конечно, как умеет себя продавать. Понятное дело.
10: И не только это, потому что, как я на одном тренинге слышал, это наша жизнь, это продажи, 99%. А продажи – это обмен ценностями. То есть, экономист-менеджер, на работу я устроился благодаря своей средней технической специальности, механика. Больше, допустим, работодатель посмотрел именно на то, что я как закончил технический вуз.
0: Это логично как раз, вы не находите? Техническая специальность вас и спасла. Ну, конечно.
10: Знаете, я устроился менеджером по продажам.
0: Так вы же... потом уже вы работали менеджером по продажам.
10: Угу. Что говорите, менеджер?
0: Я не понял последовательность, когда вы работали механиком, когда менеджером по продажам.
10: А я механиком не работал. Я закончил среднетехническое, потом пошел на высшее образование экономист-менеджера. И когда после института начал искать работу, я же, когда выкладывал свое резюме, указывал, что у меня есть и техническое, и экономическое образование. И вот, допустим, вот этот работодатель, он больше посмотрел именно на то, что у меня была корочка механика. Хотя высшее тоже приветствовалось. И устроился я именно на эту работу.
0: Все, теперь понял. Да. Спасибо большое. Далее. Павел из города Владимира, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
11: Здравствуйте, радиослушатели. Мне 56 лет, полных. Профессиональный строитель. Но сейчас я занимаюсь, на себя работал практически всю жизнь, а занимаюсь сейчас продажами на маркетплейсах. Свои магазины. И кто на меня работает, мне кажется, с их специальностями как раз самое сложное устроиться на работу. Например, музыканты. Класс скрипка есть, упаковщица работает, потому что скрипачка не может устроиться. И есть музыканты, они профессиональные, то есть закончили. И там музыкант, барабанщик. Но он, кстати, в душе-то изобретатель, то есть у меня там и лазерные станки делает, и все прочее. То есть такое, очень интересное здесь. А так посмотришь, мне кажется, артистам и музыкантам сложнее всего устроиться по специальности, потому что их учатся, а куда потом пойти, я даже не представляю. В ресторане играть, или еще что-нибудь. Устраиваются на маркетплейсы. А так посмотреть самые разные специальности. То есть именно по своей специальности на самом деле и строителю сложно работу найти. Потому что у нас даже, кстати, когда устраивается на работу, важен не диплом, это особенно в администрациях, в органах власти. Там я тоже поработал. Нормально, на первых должностях. И смотришь, вынужден брать на работу был тех, не кто специалист, а тот, кого порекомендовали, так сказать. Вот этого бери, он преданный, а там эта вся фигня, он научится. Поэтому важно даже устроить, у кого связи нету, тот и на работу не устроится.
0: Но это давно известная истина. Спасибо. Про артистов. Ну да, вспоминается песенка. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. Кто далее у нас? Татьяна из Москвы, прошу вас. Здрасте.
12: Доброе утро.
0: Здрасте.
12: Иван, и доброе утро всем. Вот я тоже хочу выступить солидарно со всеми предыдущими, кто звонил, и сказать про своего бывшего мужа, у которого высшее техническое образование, диплом с отличием, обучение в учебном заведении в Германии. И он, ему 57 лет, вот он уже полтора года ищет работу. Он окончил свой трудовой путь в связи с тем, что компания немецкая, где он работал, ушла с российского рынка. Закончил, так сказать, должность глава представительства. Полтора года он не может найти работу, и ему говорят, что, извини, как вот предыдущий звонивший говорил, парень, тебе уже 57 лет, и нам проще взять молодого, обучить его, и он будет на нас долго работать. Не говорят, что мы там каждые полгода будем менять, нет. Но вот если не хотите идти в таксисты или в Озон, то получается, что работать человеку негде. И то, что у нас говорят, что предпочитают работодатели брать уже людей в возрасте и с опытом, получается, что это совершенно не так.
0: Дело в том, что я бы поверил, если бы он гуманитарием был каким-нибудь, а он технарь. Технари ценятся всегда, причем в любом возрасте. Ну, это очень странно. Причем, если он толковый технарь, это очень странно.
12: И не может найти работу. Да, в Москве мы живем.
0: Ну, желаем ему найти, наконец, работу, конечно. Но, честно говоря, я с некоторым скепсисом на это смотрю. Потому что знаю, что технари у меня знакомые, старше 50 лет, легко могут поменять работу. Востребованность на высоком уровне. Но у них не голова, а дом советов при этом. Поэтому там, конечно, с работой все в порядке. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо. Будем иметь в виду. Александр Даля из Москвы. Пожалуйста.
13: Добрый день. Хотел бы ответить человеку из Челябинска. Тоже 56 лет. В феврале месяце отучился на электромонтера по ремонту электрооборудования. В профессии будущий центр у нас такой открылся, да, в печатниках. Соответственно, там поддержка от Москвы. За 5000 получил новую специальность. Сейчас трудоустроился на завод, правда, да. Но, скажем так, это не гробить здоровье. Это обычная работа. И, в принципе, зарплата плюс-минус 100 тысяч, грубо говоря. Ну, нормальная зарплата. То есть человеку из Челябинска удачи в поисках и не стесняться поменять профессию.
0: Спасибо. Спасибо большое. Всем, кто звонит, продолжайте. Пожалуйста, сейчас сделаем большой перерыв и продолжим общение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю тему разговора представителям каких профессий сейчас сложнее всего найти работу. Мы тут сконцентрировались на возрасте немного. Давайте все-таки переместимся именно вот в плоскость профессии. Пожалуйста, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, делитесь своими соображениями. Пока, вот видите, поэт ищет работу, не может найти. Тоже пожелаем ему удачи. Все, перерыв, реклама, новости, анонсы. После этого продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени, программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
15: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
16: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
17: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16.00 по московскому времени. «Военное ревю 2.0». Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с участием ветеранов специальной военной операции. В соревнованиях принимают участие 45 команд по 10 человек. В отрядных состязаниях участвуют три возрастные категории: средняя от 11 до 13 лет, старшая от 14 до 17. В еще одной подгруппе специальные представители учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 21 года. В судейский корпус соревнований входят представители Центра войн, Росгвардии, МЧС, ОНО «Дружина», а также Великолукской академии спорта. Итоги игры будут подведены в воскресенье 17 мая. Учащихся старших классов школы номер 13 пригласили на экскурсию на Великолукский завод «Транснефтемаш». Старшеклассникам показали полный цикл превращения металлопроката в готовые комплектующие для насосного и трубопроводного оборудования. Такие профориентационные мероприятия помогут учащимся определиться с выбором профессии, которая сейчас востребована в стране, уверенные на предприятии. Сотрудники завода проведут экскурсии и для учеников других образовательных учреждений города. В выставочном зале «Мир искусств» состоялось торжественное награждение победителей международного конкурса «Правда о войне», объявленного детской художественной школой имени Алексея Большакова. Жюри рассмотрело порядка 200 работ учеников 10 учебных заведений страны. Творчество юных художников было представлено в 4 номинациях. «Этот день мы приближали как могли, нам этот мир завещан оберечь», поздравительная открытка и песни о войне. До 8 июня в выставочном зале «Мир искусств» открыта выставка «Бессмертный подвиг». Она состоит из работ победителей конкурса.
22: О валютах.
21: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10,93.
22: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомоль».
23: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кстати говоря, обещал вам статистику по безработице привести. Вице-премьер России Александр Новак тут не так давно говорил: безработица в России в 2026 году остается на низком уровне, там меньше 2,5%. Вот. Но это что называется статистика. Может быть, она врет. Как мы знаем, она не всегда права, статистика. Это 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь из Подмосковья. Слушаем вас. Здравствуйте.
24: Алло, здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
24: Я инженер-строитель. Со статистикой, то, что там обещают приводить, я категорически не согласен. Безработица у нас намного выше. И поддерживаю оратора, который раньше говорил, после 50 устроиться на работу – это ад кромешный. Просто в резюме уже конкретно пишется, что соискатели до 50 выше не обращайтесь. И пытаешься прозвониться, ну, ответ просто простой. Вы что, не читаете, что у нас написано? Выше 50 не берем. Если не будет какой-то поддержки от государства, чтобы нас хоть как-то брали на работу, будет беда. Потому что мы остаемся, пенсии отодвинули, жить не на что, а устроиться на работу не можем. В такси, кстати, тоже особо не берут, потому что по здоровью не все проходят. Курьерами тоже стараются помоложе брать, бегают быстрее. Вообще, вот беда, наверное, возрастных людей уже идет. Тяжело устроиться на работу.
0: Спасибо. Да, спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Андрей, Ленинградская область. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Такое ощущение, что у нас вообще в стране никто не работает. Выйдите на улицу, посмотрите.
0: Да, все куда-то идут, но не на работу.
1: Да. На пробки на дорогах. Кто работает, где работает? Подскажите мне, где у нас производство?
0: Это все курьеры. Пробки из-за курьеров.
1: Да. Я начинал на Степана Разина у нас в Питере. Так теперь этого завода нет. Там уже привозят готовый солод. Там кино снимают давным-давно. Потом на стройку меня отправили плиточником. Так это своими руками никаких денег не заработаешь. Только горд, наверное. Поэтому, да я зумер, ветеран давным-давно. И заставить нас работать, не знаю, есть ли смысл.
0: Спасибо. Да, какой смысл вообще в жизни? Давайте и как-нибудь и этим вопросом зададимся. Смысл жизни, он в чем? Но об этом потом, не сейчас. Далее. Сергей из Рязани.
4: Доброе утро, Иван.
0: Доброе.
4: Крайне полгода начал слушать «Комсомольскую правду». Раньше до этого никогда не слушал. Сейчас что-то начал. Ну, у вас хорошая программа. Дай бог вам всем здоровья.
0: Спасибо.
4: Вот. Хотел сказать по поводу безработицы. Да. Тем, кому за 50, есть такая проблема. У меня мама... Отец с этим столкнулись. Но я хочу как бы... Вот вы задали вопрос, где в какой сфере сложно устроиться, а я вот хочу наоборот повернуть немножечко вопрос. Куда легко устроиться? И,
0: курьером.
4: Скажем, нет.
0: Куда?
4: И профессия будет благородная. Вооруженные силы Российской Федерации. Служба по контракту. Это не касается тем, кому за 50. Но кому до 40... Вполне возможно. И я вам больше скажу, люди сейчас, особенно молодежь, работать не хотят. Потому что я даже там ставил как бы эксперименты, заезжал в поселки, ну, агитировать людей на службу по контракту. И что вы думаете, ну, никому это не интересно. Молодежи просто интересно вот ходить по вечерам.
0: Ну, про зумеров мы слышали, а вы агитировали-то на каких основаниях? Просто...
4: Да просто, потому что я сам патриот и участвовал в горячих точках был, и участвовал вот в специальной военной операции. Вот, и как бы, ну я же понимаю, какая обстановка у нас в стране. И я говорю, сейчас это самая актуальная профессия. Но в чем прикол, люди даже туда не хотят идти. Как бы сейчас ну, абсолютно всем все равно.
0: Я вам больше скажу, и вы должны это знать, что и в армии сейчас нужны люди с руками, с профессией с какой-нибудь реальной. Вот, кстати говоря, если техническая специальность, очень пригодятся. Понимаете? А вот просто пойти воевать, на самом деле большой отсев идет, если у человека нет нужной на фронте специальности. И у меня несколько таких примеров среди знакомых. Молодых, кстати говоря, которых не берут. Потому что гуманитарии там, ну, нафиг не упали. Спасибо большое, что позвонили. Дмитрий Кемерово, здрасте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван. Я это включил минут 10 назад радио, и сразу звонок попался. Мужчина говорил про... что вот закончила там скрипачка профессию, да, получила, и куда ей непонятно вообще устраивать.
0: Да, работает она в маркетплейсе, да.
5: Вот, но это, блин, это такая ситуация, что просто, ну, это я на своем примере, не на примере многих моих друзей, знакомых, музыкантов, то есть я вообще баянист, И у меня, ну, я так не хвастаюсь, а просто по факту. У меня очень много работ, и много еще я бы куда мог устроиться. И многие как бы готовы даже, ну, уйти на уступки. Ладно, там будешь у нас поменьше работать, там, за ту же зарплату, но это самое. То есть, я не знаю, может, в том дело, что надо не лениться, как бы искать, не лениться вообще себя проявлять. Ну, вот как-то так, потому что я вот проблем вообще не вижу, ну, вот касаемо своей вот музыкальной специальности. Вот, может быть, и вот этот...
0: Ну, знаете, исследование, которое я приводил в самом начале, да, от портала Superjob, там как раз в том числе указывает, что сферы культуры и развлечения как раз и с точки зрения трудоустройства сильнее всего ощущаются проблемы именно в том числе, не только в консалтинге, маркетинге, но и культуре, в культуре и развлечений. Вот, поэтому, может быть, не везде так хорошо и жирно, как у вас. Может быть, вам просто повезло больше. Не знаю я, кстати.
5: Вот, честно. Может, повезло.
0: Да, может. Знаете, вот взять двух ведущих мероприятий, допустим. Ну, тамада, если по старинке. Uh-huh. Вот. У одного полно заказов, и все хорошо, хотя они ведущие одинаково. А у другого не так уж чтобы много. Ну, и то фиг разберешь, видение, в чем. Да, да кто его знает, в чем. У меня есть два знакомых, которые ведут мероприятия. У одного много денег и заказов, у другого не очень. И ведущий примерно одинаковый, да и выглядят, в общем, вы знаете, там большой разницы нет. Так, чтобы один красавец записной, а другой нет. Нет такого. Или там у одного голос, как у соловья, а другой что-то там пищит. Нет такого. Примерно одинаково. Ну, у одного с точки зрения заказов все очень хорошо, там по 500 тысяч в месяц он зарабатывает. Умудряется, между прочим, даже в январе что-то заработать, когда мертвый сезон. Вот и делайте выводы. Далее кто у нас? Екатерина из Челябинска.
3: Екатерина,
0: здравствуйте, Иван. Пожалуйста.
3: Да, постоянная ваша слушательница. Непосредственно моя тема сегодня, именно потому что я рекрутер со стажем уже больше 22 лет работаю.
0: Так.
3: Вот. И, конечно же, могу многое пояснить.
0: Давайте.
3: Вот, например...
0: Да. Почему и, после 50 не берут? Давайте с этого начнем.
3: Ну, во-первых, я с этим не согласна. Я живу в промышленном регионе, и у нас, как нигде в стране, у нас Челябинская область, востребованы именно технические специалисты. И у нас технических специалистов качественных, ну, практически в любом возрасте берут. Особенно вот когда был период подъема рынка, это 23-й, 24-й и 25-й год, у нас на, в среднем на технического специалиста приходилось, это статистически вот выверена наша рекрутская такая практика, до 6-7 предложений, например. Вот, у нас соискатели пропадали, мы их выискивали, потому что делали предложения. Сейчас рынок труда поспокойнее в этом плане, но, конечно же, по-прежнему предложения есть. Вот звонил слушатель, менеджер по продажам. Вот я не обесцениваю его труды, но вот очень часто они такими же унылыми голосами работодателям и рассказывают о том, что их никто не берет, и они не востребованы. Но вы абсолютно верно сказали последнему слушателю, те соискатели, которые мотивированы на собеседовании, заинтересованы, владеют современными программами, адаптивны и готовы достаточно лояльно и эффективно, продуктивно работать, они всегда востребованы. Дело не в возрасте, а дело в том, как человек сонастроен на эту работу. Работодатели этого и ждут. Очень часто соискатели думают, что само по себе резюме или их значительный опыт должен послужить таким, скажем, ну, фактором того, что к ним сыпятся предложения. Это не всегда так бывает. Для того, чтобы о тебе узнали, нужно сделать определенные шаги, сонастроиться с этим поиском, понимать, да, что у работодателя есть определенные требования, которые ты можешь гибко выслушать и представить себя, и обязательно возьмут на работу. Вот один слушатель говорит, прямо пишут в объявлениях, не звоните нам, там больше 50. Ну, во-первых, это нарушение трудового кодекса. У нас запрещена дискриминация по полу, возрасту, религиозным каким-то, ну, своим, да, культурным особенностям. Нельзя отказывать людям с судимостью, это тоже есть официально.
0: Ну, отказывают. Поэтому, же, ну, отказывают же.
3: Ну, во-первых, нужно делать упор на том, что в моих компетенциях не так.
0: Они не перезванивают просто. Ну, просто не перезванивают, да. Все. Когда пробивают человека, узнают, что есть. Даже, вы знаете, часто с закрытой судимостью не берут. Просто не берут, и все.
3: Ну, у нас в промышленном регионе, когда у нас в 22-м году некоторые предприятия, выполняющие определенные задания, выросли в численности в 4 раза, это факт. Брали вообще, ну, практически всех подряд, если ты физически можешь стоять у станков, и это тоже очень важно, востребованность.
0: Екатерина, уже, давайте перерыв сделаем. Оставайтесь с нами, продолжим. Еще есть вот несколько вопросов к вам. После перерыва вернемся к этому разговору. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
6: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
7: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвэйл.ру.
8: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Да? Возвращаемся в эфир. Были на связи с Екатериной. Екатерина, давайте продолжим.
3: Да.
0: Вот совет дайте, пожалуйста. Вы же слушали эфир. Дайте людям совет, которые не могут найти работу. Им больше 50 лет. Часто это, как вы слышали, и люди с техническими знаниями какими-то, но не могут найти работу. Вот что вы им посоветуете, пожалуйста?
3: Ну, во-первых, нужно проработать свое резюме и выделить свои основные компетенции. То есть однозначно у вас есть сильные стороны. Нужно не просто писать свой функционал, делал, выполнял, там, читал, смотрел. Если умеете читать сложные чертежи, опишите это. Если у вас есть какие-то новаторские разработки, опишите. Какие-то сложные задачи, конструкторские группы вы работали. Подчеркните свои сильные стороны, проработайте свое резюме. Ваше резюме – это ваше профессиональное лицо. Многие соискатели не уделяют должного времени бумагам. И в советские времена было понятие профессиональной биографии, подробной и с выделением определенных моментов, сильных сторон. Проработайте резюме. Сейчас масса источников поиска работы. Некоторые компании предлагают 70 источников через агрегаторы. Поставьте себе задачу 100 источников в интернете найти своего расположения резюме. Они есть, поверьте мне, как профессионалу. Также, пожалуйста, уделите время, как минимум час в день поиск работы. Это тоже работа, надо запомнить. Час в день прозвону предприятий кадровым службам. Минимум в каждом городе найдется 100 предприятий. Сделайте список, прозвоните. Нужно обязательно вот не с претензией, а такой тон очень дружелюбный, лояльный. Здравствуйте, там, пожалуйста, обратите внимание на резюме. Я готов приехать на встречу. Давайте обсудим, что можно сделать. Вот. Если соискатель чувствует неуверенность в своем возрасте, нужно акцентировать внимание не на возрасте, а на готовности эффективно работать. Так и говорите. Ну, вы знаете, возраст возрасту рознь. наверняка вы встречали 25-летних немотивированных, незаинтересованных. Поэтому это не мой случай, мне положен 55 лет, посмотрите мое резюме, у меня дети выросли, в личном плане все хорошо, я готов работать постоянно. Подчеркните вот эту сторону. Поверьте мне, если вы сделаете такое, ну, количество звонков и резюме проработаете, телефонную книгу свою используйте. Очень многие находят работу по рекомендациям друзей и знакомых. Не забудьте прошерстить свою телефонную книжку. Обязательно вы найдете работу после этого. Просто нужно сделать действие. Да, не всегда пространство готово вас сразу же забросать предложениями. Такое бывает. Пространство рабочее должно тоже узнать, что вы на рынке труда. Я сталкивалась часто, что соискатели-руководители очень стесняются о себе заявлять. Потому что думают, что ну вот как так, мы на рынке труда, значит, со мной что-то не так. Это неправда. На рынке труда можно оказаться в любой момент, каждому. Обстоятельства могут измениться. Просто не бойтесь о себе заявить. И без претензий к работодателю. Подчеркнув свои качества, сильный свой опыт за 50. И что у вас уже личная жизнь выстроена. Поэтому вы можете полностью отдаться работе.
0: Спасибо.
3: Вот такие мои советы
0: будут. Спасибо. Отличные советы. Далее. Алексей из Москвы, прошу вас, здрасте.
2: Добрый день, да. Доброе утро, страна, доброе утро, Иван. Знаете, я хотел бы сказать, я не думаю, что сейчас возраст за 50 как бы мешает устроиться. У меня супруга, ей 32 года, она вот 3 месяца рассылала свое резюме по разным компаниям. Она ответственная, исполнительная, умница, вообще красавица. Но ни один работодатель просто не смотрит резюме, либо просматривает и нет, ничего не отвечает.
0: А уточните профессию, пожалуйста, может, я пропустил.
2: Она кто? Она работает сейчас, в данный момент, в компании застройщики, то есть в продаже квартир, новостройки. Угу. Вот. Ведет сделки, ну, то есть не то, что продает их, а именно ведет уже сделки после продажи.
0: То есть в офисе продаж сидит, я правильно понимаю?
2: Ну да, да.
0: Так, дальше.
2: И я говорю, вот отправляет, смотрит, что такое, что подходит для нее, вот, но ни одна компания не отвечает. И у нее даже есть образование бухгалтера, она отучилась специально, ее хотела этого.
0: И что, она бухгалтером не может работу найти, серьезно?
2: Не может, серьезно. Вот,
0: а вот, кстати говоря, вот здесь, вы знаете, вот здесь, наверное, как раз играет дурную службу, что она слишком молода для того, чтобы быть бухгалтером. То есть, допустим,
2: получается,
0: да, и молода, да,
2: да. Да, как-то странно, конечно. И я думаю, что сейчас такая политика у компании, очень много вакансий, на том же HeadHunter, как бы не реклама, очень много вакансий, но они какие-то все пустые резюме. Такое ощущение, что компании выкладывают, делают вид, что ведут какую-то работу, что активная компания, но при этом никого не принимают, никого не рассматривают. Просто много вакансий в этой компании, но как бы они никого на самом деле никого не ищут, специалисты им не нужны.
0: Возможно. Спасибо, спасибо большое. Ну, дай бог вашей жене поскорее найти работу. Большой и привет от нас. Но если в эфир дозвонились, скоро найдет работу. Это же у нас рабочий инструмент такой. Далее с кем? Радик из Уфы. Здравствуйте, Радик, пожалуйста.
11: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
11: Я вот хотел бы про мужчин. Вот этих, которые звонили и жаловались, что не могут найти работу.
0: Они, да? Давайте так, они не жаловались. Я их попросил позвонить, они откликнулись и позвонили. Давайте так.
11: Да. Я хочу сказать то, что не возраст мешает найти работу, а не желание, скорее всего, найти работу. Почему? Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Вот, и я вот в свои 40, я не говорю, что я поменял, наверное, профессии, около 20 работ, да? И где-то около 10 профессий. То есть, если ты делаешь работу искусственную, выполняешь ее с должным результатом, то ты всегда будешь востребован.
0: А назовите несколько своих профессий. Вы говорите, так много профессий, я просто удивился этому. Какие профессии?
11: Я начал работать, учился,
12: на водителя, машиниста. Начал работать каменщиком, потом водителем. Водителем больших грузов, с прицепами. Потом я переучился уже на отделочника, строительство. Отделка, внутренняя отделка работал. Потом я работал монтажником металлоконструкции. Переобучился на монтажника трубопроводов. Там же обучился сварочным работам. То есть и водителем продуктов возил. Сначала сыпучих грузов. Это тоже разные. Вид профессии один и тот же, но специфика разная. И начал сантехником работать, электриком обучился. То есть и работал в ЖЭУ. Сантехником.
0: Короче, вы человек с руками, я понял.
12: Да. Ну, и вот, знаете, я никогда не оставался без работы, я вот даже не переживаю, что работы не будет, да, в будущем. Потому что я вот искал работу любыми способами. Есть конторы, где можно заплатить денежку, да, там небольшую, которая помогает вам найти работу, соответственно.
0: Есть, да. Спасибо, спасибо, чтобы еще успели. Я понял вашу основную мысль. Благодарю, что позвонили, чтобы еще вот до конца эфира послушать людей. Зинур из Санкт-Петербурга. Надеюсь, правильно назвал ваше имя? Зинур, да? Санкт-Петербург. Видимо, не послушаем мы. Далее. Михаил из Москвы, давайте с вами тогда. Сколько, коллеги, в секундах? Минута остается. Михаил, пожалуйста.
13: Я, наверное, не успею. Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Все дело в том, что нарушено, вот я москвич, там, да, все дело. Я вот тебя смотрю, давно работаю, сейчас на пенсии. Я вот сейчас смотрю, нарушено в самом начале была производственная структура, то есть структура экономики московской. Промышленные предприятия, да, которые были, они все в основном, в большинстве своем, как бы почти в БОЗе, понимаете. Я вот смотрю, люди на работу едут, да. И куда, что, где они работают. Я вот смотрю, на Преображенке, например, был Нидар, да.
0: Ну, я понял, сейчас там офис, да.
13: Вместо него офис.
0: Да.
13: Нужны были мне для бритвы эти самые витые эти самые провода сетевые. Ну, у меня были там в запасе.
0: Мысль ваша понятна. Спасибо большое. Да, не успеем уже послушать. Вы не успеете развернуть свою мысль. Всем спасибо, кто звонил. Скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
2: Стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар-агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб. И вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». В Москве – 8 утра. В Челябинске – 10. В Кемерове – полдень. В Якутске – 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 286 дронов, сообщили в Минобороны. БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями. А также над Краснодарским краем, Республикой Калмыкия, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В военном ведомстве уточнили, что все нейтрализованные беспилотники были самолетного типа.
0: О безопасности.
3: Школы и техникумы Чуваши перевели на дистанционное обучение из-за объявленной беспилотной опасности. Об этом сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров. По его словам, удаленно будут учиться школьники первой и второй смен. Ведомство также рекомендовало вузам Чувашии перевести студентов на онлайн-обучение. Родителям воспитанников детских садов оставить детей дома. Режим беспилотной опасности в Чувашии объявили около 3 утра. Глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан по возможности не выходить на улицу и ограничить передвижение по городу до отбоя тревоги. Умер советский и российский телеведущий Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. О смерти автора программы «До и после полуночи» сообщил журналист Юрий Рост. Телеведущий – лауреат премии ТЭФИ. Он награжден орденом почета.
0: О важном.
3: В Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. В Центральном федеральном округе в число эндемичных вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На территории Северо-Западного федерального округа повышенный риск наблюдается в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининградской областях, а также в Карелии, Коми и Санкт-Петербурге. Число обратившихся к врачам из-за укусов клещей уже превысило 43 тысячи человек, уточнили в ведомстве.
0: Обо всем.
3: В Италии официально признали ребенка с 3 родителями. Решение о законных родной матери и 2 отцах, которые воспитывают его с рождения, суд вынес впервые, сообщают местные СМИ. Решение стало прецедентом для страны и вызвало широкий общественный резонанс. По мнению суда, такой шаг соответствует интересам ребенка и обеспечивает ему полноценную юридическую защиту в семье. Тема уже активно обсуждается среди политиков и в социальных сетях. Движение ЛГБТ в России запрещено.
0: О погоде.
3: В Москве 16 градусов выше нуля, пасмурно, туман. Днем возможен небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе, бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, и действительно, утро может быть добрым, если послушать новости, но они не проходят по формату в нашу программу.
6: Доброе, бодрое утро, дорогие друзья, среда, маленькая пятница, напоминаю вам, это замечательная короткая неделя, и только вот два раза моргнул, вроде как один раз на работу сходил, а уже среда,
5: а уже классно, маленькая пятница.
6: А уже маленькая пятница.
5: Сколько раз на работу сходил?
6: Один.
5: Mm.
6: Ну, потому что ты всегда работаешь, ну и работай.
5: Я вот как вышел в субботу туда...
6: Еще не заходил назад домой.
5: Дома буду только завтра вечером.
6: А это, слышишь, от работы дохнут кони. Знаешь такой стихотворение?
5: Да я вообще, я абсолютно бессмертный пони. Я в одного работал в воскресенье. Или что это было, понедельник? Один! Там, где я есть, сама, понимаешь, один.
6: Один.
5: Вот, совсем ну, один.
6: Все, молодец.
5: Ребята, привет, буду с вами через 56 минут.
6: Одинокий, одиноко, одиночка.
5: Да.
6: Дима Иванов, короче, Дим, спрашивать у тебя, как ты провел большие выходные?

0: Поэтому очень сложно определять вот этот вот уровень героизма. Я думаю, что все-таки ключевой момент – это деловые качества и реальная подготовленность, и в том числе психологическая устойчивость, потому что, во-первых, если человек себя хорошо проявил в какой-то одной сфере, то не значит, что он, ну, скажем так, будет суперэффективен в другой, как это было у нас и со спортсменами, и деятелями культуры. В политике не все, например, деятели шоу-бизнеса оказались эффективными главами государств. Я так аккуратно скажу. Вот. И
1: нет, а кстати, если... вот то, тут можно без аккуратности, кстати говоря. Вы же про Зеленского же сказали.
0: Ну да, например.
1: Аккуратничайте, это я не пойму.
0: Да, пожалуйста. Я не знаю, понимаете, каждый раз, когда кого-нибудь упоминаешь, начинаешь думать, там, где он там записан, там, в экстремисты. Хотя вроде бы у нас Зеленский
1: не записан.
0: Да, потерял в последнее время статус просроченного, уже как бы нет вопросов.
1: Куда-то исчез этот статус, да.
0: Был и нет. Да, можем вести с ним переговоры.
1: Оказывается, вот, можно,
0: но если говорить о военных во власти, то, ну, в общем-то, я не припоминаю там супер ярких примеров. Там тот же самый Александр Иванович Лебедь был не лучшим губернатором Красноярского края.
1: Ну, кстати, вот, кстати, да, вы хороший пример привели. А расскажите, я не в курсе, каким он там был губернатором. Ну, как к нему там относились в бытность его губернатором до гибели?
0: Ну, смотрите, он зашел как рок-звезда. Он приехал, человек там известный, я остановил там две войны или там, три.
1: Приднестровье и Чечню, да.
0: Да, Приднестровье и Чечню, вот, и я сейчас здесь устрою мощный рывок, там здесь все будет.
1: Марш-бросок.
0: Да, Красноярский край будет центром внимания не только всей страны, но и всего мира. Вот я там, Ален Делон со мной приехал. Ну и в итоге что произошло? Первое, мощнейший внутриэлитный конфликт, в том числе с теми людьми, которые его поддерживали, когда он шел к власти. Второе, безумная абсолютно кадровая чехарда, там смена этих заместителей. Вот, ну и, в общем, не было образцом эффективности администрация при Александре Ивановиче, при том, что я там к нему очень хорошо относился, и даже идея выдвинуть его туда губернатором была в свое время моя еще в 96-м году. Но вот получилось, как получилось. И, в общем, есть там достойные представители наших вооруженных сил. Ну, вот товарищ мой Сергей Иванович Меняйло в Осетии. Ну, человек действительно очень горит своим делом, но там, может быть, в силу там, масштаба региона, там, ну, не входит в топ-10 руководителей регионов у нас в стране. Ну, и у нас же уже есть опыт по интеграции участников специальной военной операции, есть и удачные, есть и неудачные. Я вот в прошлом году проводил тренинг для уже избранных депутатов, участников специальной военной операции, и, ну, могу сказать, очень такие толковые люди, по крайней мере, вот те, кого «Единая Россия» отобрала, избрала уже депутатами, очень адекватные, очень подготовленные, быстро обучающиеся. То есть у меня только исключительно, ну, позитивные воспоминания об этом тренинге. Есть не очень удачные примеры, как, например, в одном из регионов стал участник специальной военной операции главу муниципального образования, ну и практически сразу начались там конфликты, противостояния с городской думой. Я так понимаю, продолжается это все дело до сих пор. То есть примеры и позитивные, есть примеры не очень удачные.
1: Не очень удачные, как думаете, с чем связаны?
0: Вот. Почему? Ну, как раз с отсутствием опыта управленческой работы, с отсутствием понимания, что надо находить какие-то компромиссы, там, договариваться, ну, просто разговаривать, то есть, ну, как бы не переть буром. Вот. Может быть, незнание.

0: просто каких-то, ну, элементарных вещей, связанных с документооборотом. Потому что тоже этому же надо учиться. И то, что у нас есть, во-первых, флагманская программа «Время героев» федерального уровня, плюс в каждом регионе есть свои кадровые региональные программы. Ну, это в том числе для того, чтобы, если людей куда-то двигают, ну, они как минимум поучились, поработали с наставниками реальными из реальной власти, которые рассказали бы им не только, ну, сказать, формальную составляющую, но и то, как это внутри устроено.
1: Вот недавно уволен с военной службы генерал-полковник Александр Лапин. Про него разное говорили, хорошее и плохое, и скандалы у него были, в том числе, вы помните, и с Пригожиным, и с Кадыровым. Вот Лапин, ну как, у него не было, у них с ним был, критика была. И сейчас вот появилась информация, что он может пойти как раз в депутаты. Вот, вот к этой новости вы как относитесь?
0: Ну, те люди, которые воюют, я бы так выразился, Лапин не входит в число их кумиров.
1: Так, то есть, не надо, есть, не, зовем, не берем в депутат, таких не берут в депутаты.
0: Ну, не знаю, может быть, они там на месте не очень разбираются. Есть люди,
1: вы знаете, хорошо говорят про Ивана Попова, но он сидит, к сожалению, да. Вряд ли стоит,
0: но я могу сказать,
1: ждать его в Госдуме.
0: Топ популярных губернаторов из того, что я слышал, топ популярных генералов, это Суровикин по-прежнему,
1: да.
0: Иван Попов, Мордвичев, который вот, парад принимал, из тех, кто сейчас действует, Иванаев. Вот это вот те, о ком я слышал, ну, преимущественно позитивные отзывы. Как об очень талантливых военачальниках, которые при этом очень бережно относятся к людям.
1: При этом я даже выводил одного военного корреспондента Харченко, который и про Лапина рассказывал хороший, и вовсе не ангажированно, кстати.
0: Тем не менее, ну, вот,
1: да,
0: видите, как здорово.
1: Да, отзывы разные. Тут мы наговаривать и клеветать не будем на всякий случай. Но да, я тоже слышал, и негатива слышал тоже много. Это правда, это правда. Но с другой стороны, мы же понимаем, что часть генералов у нас не то чтобы самостоятельные, правда ведь, по ходу специальной военной операции, мы некоторые моменты замечаем. Поэтому просто вот надо делать скидку на эти моменты. У нас минута, все-таки вот эта цифра 100, она появится в Госдуме, это хорошо для Госдумы или плохо? Я понимаю, вы можете сказать, покажет время, все-таки ваш прогноз, если вот цифра 100, 100 из 450, давайте 50 секунд коротко.
0: Я думаю, что где-то около этих параметров будет, судя по тому, как формируются сейчас списки практически всех партий, там есть или участники СВО, или люди с ним связанные там волонтерством и так далее. Я надеюсь, что будет скорее хорошо, учитывая тот факт, насколько заранее администрация президента занялась тем, чтобы этих людей фильтровать и готовить.
1: Давайте сделаем перерыв, мы после перерыва вернемся и продолжим. С нами Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Иван Панкин в студии, новости, реклама и анонсы, а после этого вернемся в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Пенный огнетушитель изобрел российский ученый Александр Луран. Легенда гласит, что его осенило, когда он сидел в ресторане и видел, как пенится пиво. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, вы у себя в телеграм-канале «Евгений Минченко. Персонально по делу» накануне написали пост. Вот я как раз хотел его с вами обсудить. Главный вопрос этого поста. В чем главная уязвимость поведения Российской Федерации на постсоветском пространстве? Ну, понятное дело, мы все наблюдали, что там в Армении накануне случилось, и, в принципе, понятно. Понятен вектор развития Армении, и, скорее всего, понятно, в каком направлении идут двусторонние отношения с Азербайджаном. Тоже все предельно понятно уже давно, иллюзий нет и быть не может. Далее можно и по Средней Азии пробежаться от Закавказья, и тоже там многое очевидно. Но ответьте, пожалуйста, здесь в эфире на этот самый вопрос. В чем главная уязвимость?
0: Я думаю, главная уязвимость все-таки это опора на советскую ностальгию. Потому что советская ностальгия...
1: У меня
0: ностальгия...
1: ее нет, если что, кстати.
0: Ну, вот видите, у меня тоже нет, при том, что я-то...
1: Ну, вы антисоветчик, просто это не берем в расчет. И таких много, откуда это?
0: Да, я русский патриот.
1: Да я знаю.
0: Да, но дело в чем? Дело в том, что, во-первых, мы живем в окружении очень молодых стран. То есть то, как скакнуло за последние годы население Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, в меньшей степени Туркменистана и Казахстана, ну то есть там это молодые страны. У них там средний возраст 30+.
1: А, вы имеете в виду по населению? По населению.
0: Ну, в том числе.
1: А странно, люди там долго живут в основном. С чем это связано, интересно? Потому что много рожают?
0: Много рожают. Ага. Очень много рожают. Там демографический скачок. И, соответственно... Это молодые страны, в том числе, почему, когда спрашивают, там, в Кыргызстане, почему так много революций было? Потому что очень молодое общество, много молодых людей с высоким уровнем энергии, и не всегда находящим себе место в экономике, и, соответственно, вот, пожалуйста, легко собрать, как это говорил мне один бывший премьер-министр и президент этой страны, как-то мы с ним общались, он говорит, ну, понимаешь, там же главное момент, сколько КАМАЗов людей ты можешь привести. Вот главный, так сказать, показатель твоего политического веса. Сейчас, кстати говоря, изменилось. Там Жапаров все-таки попробовал выстроить такую достаточно жесткую вертикаль, разрушил свой тандем с главой Комитета национальной безопасности. Ну ладно, это как бы уже не совсем имеет отношение к нашей теме. Так вот, ну, грубо говоря, сама по себе доля людей, которые застали Советский Союз, она сильно меньше. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле произошла такая вещь, что большая часть тех стран, ну, с которыми мы еще продолжаем взаимодействовать, они... не были бенефициарами такими масштабными Советского Союза, ну, потому что там, если смотреть по диспропорциям, по норме получаемого национального богатства и вкладу в общую копилку, то в топе были Грузия и Республики Прибалтики. Вот. Но мы видим, кстати говоря, что и прибалты как-то не очень благодарны. Вот.
1: Странно, кстати говоря.
0: Да. Да, да, да. Потому что, ну, на самом деле, вот у них-то, из них старательно делали витрину для внешней аудитории и накачивали их ресурсами. Но, в общем, спасибо пока никто еще не сказал. И Грузия тоже имела огромное количество привилегий, в том числе практически полное разрешение частного предпринимательства, за что жесточайше карали, например, в РСФСР. Вот, но тем не менее тоже вот этих ностальгических элементов там тоже очень и очень немного, потому что все равно мифология новых стран так или иначе строится на колониальном дискурсе, на том, что эти страны были колониями сначала Российской империи, затем Советского Союза, и, собственно, укрепление, то есть обоснование, почему, собственно, мы живем в своей отдельной стране, оно строится на этом. Ну и то, как Советский Союз вышвыривал, я другого слова не найду из своего состава, Центральноазиатские республики, они же не голосовали за то, чтобы выйти, просто поставили перед фактом, что все, до свидания, идите, вы свободны. Как разрушили потом рублевую зону. Ну, в общем, это создало у них то четкое впечатление, что никто с ними, в общем-то, и не хотел ничего. И сейчас, когда ну, как бы семимильными шагами разрушается общее русскоязычное пространство в интернете, ну, в общем, я думаю, что только будет это все дело сокращаться. И самое главное, на рассказах о прошлом, которого, ну, большинство уже и не видело никогда, и, а те, кто видели, далеко не у всех хорошие воспоминания, но оно не является мотивирующим. То есть все-таки, вот приведу пример. Трамп сегодня у себя в Truth Social выложил картинку Венесуэла, 51-й штат.
1: Да-да-да.
0: Да.
1: А там не обиделись. Прочим... А там не обиделись.
0: Опа. Да. А Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико обиделась, которые несколько раз проводили референдумы о том, чтобы стать 51-м штатом, а США отказывались. То есть они имеют практически все права граждан Соединенных Штатов, кроме права избирать. Вот. И это, конечно, очень обидно для пуэрториканцев. У меня есть просто там ребята хорошие знакомые, политконсультанты. И они прямо очень-очень эмоционально к этому относятся, то, что их уже несколько десятилетий динамят с возможностью уже, так сказать, полноправного вступления в США. И я думаю, сейчас еще негативное влияние на выборы там окажет ситуация, что да, типа Венесуэлу хотим, Пуэрто-Рико не хотим. Вот. Но, тем не менее, вот показатель.
1: Кстати, люди говоря, я хотят. Вот сейчас пытаюсь вспомнить, не Коста-Рико, Пуэрто-Рико, да?
0: Пуэрто-Рико.
1: Да. Просто, ну ладно, вообще не об этом речь. На самом деле. А вот вы говорите Кыргызстан. А вот почему? Это чтобы, скажем так, не обидеть партнеров, скажем так. Ну, Киргизия.
0: Слушайте, если вы заметили, я сказал и Киргизия, и Кыргызстан. Для меня это заменяемое точно так же, как я говорю, и Белоруссия, и Беларусь.
1: То есть не было подтекста никакого?
0: Нет.
1: Просто там страшно обижаются, когда мы говорим Киргизия, а я вот думаю, что обижаются, непонятно.
0: И когда говорят киргизы, потому что они кыргызы, там много достаточно времени провел в свое время.
1: Я там тоже два года назад был, изучил неплохо регион. И можно уточнить, вот что касается, вы говорите, что их вышвыривали, Среднюю Азию, я что-то не помню, чтобы переживал за это Назарбаев, я кое-что читал на этот счет.
0: Назарбаев переживал, он хотел быть премьер-министром СССР. собственно, вся дальнейшая вот эта вот история с евразийской интеграцией, которую Назарбаев, так сказать, продвигал тогда, когда в 90-е годы на это брезгливо, так сказать, щурились в Москве очень многие, это у него была такая фантомная боль, недореализованный проект его руководства Большим Советским Союзом. Да, поэтому... Я думаю, там очень много эмоционального было в том, что делал Нурсултан Абишевич в рамках вот этой вот идеи евразийской интеграции.
1: А как вы считаете, почему по-разному, скажем так, сложилась судьба отдельно взятых стран? Ну, у кого-то чуть лучше получается, а кто-то нагоняет. Вот Узбекистан стремительным домкратом сейчас набирает обороты. Я там был, тоже видел. Правда, это касается крупных городов в большей степени, чем маленьких. Ну, это ладно, это понятно. Скоро нагонят. Я вот предположил даже, что в какой-то момент они могут и Казахстан нагнать. Есть у меня такие ощущения. Но вот Киргизия почему-то при этом стоит на месте, допустим. Да? Ну и по многим странам. Про Украину вообще не будем говорить. Прибалтика, кстати говоря, Прибалтика, Молдавия. Они же, по сути, вот, ну, кроме того, что Прибалтика в НАТО, кроме того, что Прибалтика – это Евросоюз, по сути, если посмотреть, что там происходит внутри, их жизнь, собственно, ну, не особенно как-то улучшилась, начиная с нулевых. Правда ведь? Не будем же...
0: Ну, я думаю, вымирающие этносы, но, я думаю, ну, как бы молодежь разменяла это на возможность участия в большом европейском проекте, и элиты довольны, потому что они получили непропорционально большую долю влияния в европейских институциях, и, ну, там, та же самая Кая Калас, ну, явно человек абсолютно некомпетентный, неадекватный, тем не менее, вот, пожалуйста, там, возглавляет европейскую
1: дипломатию. А умные там нет, они нужны сейчас, понимаете? Умные думать будут, зачем они нужны?
0: Не, они считают себя успешными, они считают себя победителями. Молдова, учитывая тот факт, что у них там по 3-4 паспорта у многих. Там,
1: 30 секунд.
0: Да. В общем, я думаю, что тоже норм. А так, разница в масштабе страны, в наличии природных ресурсов, ну и в качестве государственного управления.
1: Вот смотрим на Украину, все это, да, куда спустили, что называется, и ресурсы, и прочее. Ну, ладно. Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Благодарим за выход. Впереди перерыв. Микрофон будет включен. Пообщаемся с вами, друзья. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
9: В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени, программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
16: Когда весной разбитый лед, рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля, и мгла ложится облаками на полуюнные поля. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с участием ветеранов специальной военной операции. В соревнованиях принимают участие 45 команд по 10 человек. В отрядных состязаниях участвуют три возрастные категории: средняя от 11 до 13 лет, старшая от 14 до 17. В еще одной подгруппе специальные представители учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 21 года. В судейский корпус соревнований входят представители Центра войн, Росгвардии, МЧС, ОНО «Дружина», а также Великолукской академии спорта. Итоги игры будут подведены в воскресенье 17 мая. Учащихся старших классов школы номер 13 пригласили на экскурсию на Великолукский завод «Транснефтемаш». Старшеклассникам показали полный цикл превращения металлопроката в готовые комплектующие для насосного и трубопроводного оборудования. Такие профориентационные мероприятия помогут учащимся определиться с выбором профессии, которая сейчас востребована в стране, уверенные на предприятии. Сотрудники завода проведут экскурсии и для учеников других образовательных учреждений города. В выставочном зале «Мир искусств» состоялось торжественное награждение победителей международного конкурса «Правда о войне», объявленного детской художественной школой имени Алексея Большакова. Жюри рассмотрело порядка 200 работ учеников 10 учебных заведений страны. Творчество юных художников было представлено в 4 номинациях. «Этот день мы приближали как могли, нам этот мир завещан оберечь», поздравительная открытка и песни о войне. До 8 июня в выставочном зале «Мир искусств» открыта выставка «Бессмертный подвиг». Она состоит из работ победителей конкурса.
17: О валютах.
13: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань 10,93.
17: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомоль».
19: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Здравствуйте, Алексей Николаевич.
20: Доброе утро.
1: А вы у себя в телеграм-канале написали, я, возможно, это пропустил, но вы вот у себя пишете: «Протестный потенциал в стране подрастает. По данным ВЦИОМ, на вторую половину апреля 18% россиян считают, что в стране возможны общественные выступления против падения уровня жизни и несправедливости, прости господи, властей. В конце прошлого года таких было 12.
20: Да, подрастает. Ну, справедливости ради надо сказать, что до 22 года протестный потенциал у нас был значительно выше кратно. То есть количество людей, которые предвидели те или иные выступления в пользу, как это, в защиту собственных прав, свобод и всего остального, было, ну, там, я не помню на память, но там больше 20%. То есть с 22 года у нас существенно упал протестный потенциал, общество консолидировалось вокруг власти в защиту вот тех целей, которые поставлены во время СВО. И, в общем, протестный потенциал все эти годы, вот с 22 года в России был практически, ну, нулевой, там, 10-15%, ну, не больше 15% количество тех, кто предполагал возможность всяких протестных акций, сейчас оно несколько подросло. И это определенная тенденция, на которую надо обратить внимание, потому что рост протестного потенциала, ну, это, наверное, последнее, что сегодня нужно нашей стране. То есть необходимо... необходима реформа, необходимо переформатирование внутренней политики, ну, прежде всего, экономики, да, в данном случае речь идет. И вот те цифры, которые мы увидели, которые озвучил вице-премьер Новак вот буквально на днях, по-моему, вчера это было, о том, что доходы в России расти не будут в этом году, и ВВП у нас тоже не вырастет, ну, практически не вырастет, там рост там на 0,5% – это предел погрешности. Это, наверное, история, которую надо менять, то есть надо обеспечить рост доходов населения, рост зарплат, для того, чтобы повысить уровень удовлетворенности людей своей жизнью. Потому что экономика работает, прежде всего, главная цель экономика – это счастье людей, удовлетворенность людей своей жизнью. Если удовлетворенность людей своей жизнью и уровень счастья в стране падает, то, наверное, есть проблемы, которые надо решать. Вот об этом я и говорю. То есть протестный потенциал, на самом деле – это один из показателей. А основной показатель – это в той степени, та степень, в которой люди в нашей стране счастливы и довольны тем, как они живут.
1: Растолкуйте два момента от аналитического центра ВЦИОМ. Первый момент, он свежий, индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. По итогам апреля показатель составил 52 пункта, снизившись на 4 по сравнению с мартом. Это самое низкое значение сентября 2011 года, это первое. А вот смотрите, за 28 апреля, то есть несколько недель назад всего лишь, тот же ТАСС писал от ВЦИОМ, доля жизнерадостных россиян выросла до 35%, да, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с январем. Я же не понял, как одно с другим-то вот сочетается?
20: Ну, смотрите, вот новость про счастье я видел, поэтому я могу и комментировать. Про жизнерадостных людей не
1: да
20: видел.
1: Да я вот прям Стас вам читаю. Вот Стас вам прям сейчас
20: читаю. Давайте вот про счастье с нами.
1: Давайте
20: сначала про счастье.
1: Счастье – это главное. Берем. Давайте сначала про него. Да,
20: да, счастье – это главное. Соответственно, смотрите, я об этом только что сказал, что цель экономического развития и всего социально-экономического развития страны – это не рост ВВП, там не какие-то там мифические экономические показатели, в которых народ ничего не понимает. А эффективность экономики определяется двумя показателями. Вот счастье людей и удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность жизнью в данном случае, ну, это сходные показатели. При этом удовлетворенность жизни менее эмоциональный показатель, потому что счастье, он более такой эмоциональный, более эмоционально нагруженный. Но поэтому в качестве основы мы вот в наших расчетах, исследованиях берем прежде всего именно уровень удовлетворенности жизни. Но счастье тоже очень важная вещь. В данном случае индекс счастья – это доля счастливых людей минус доля несчастливых. Поэтому 55% счастливых – это разница. Да? То есть, то есть в реальности доля тех людей, которые считаются счастливыми, она существенно выше. Ну, она там была у нас до 85%, 75% и так далее. То есть это высокий показатель. Но проблема состоит в том, что, да, действительно, число людей, которые считаются счастливыми, тоже снижается. И это тоже негативный показатель. А вот теперь про жизнерадостность.
1: Я вам могу, да, уточнить. Вот ТАСС. Я смотрю новость ТАСС. Она за 28 апреля. Итак, от ВЦИОМ. Согласно исследованию центра, тревожное настроение фиксируется у 25% россиян, а среди россиян преобладает все-таки жизнерадостное эмоциональное состояние. Его доля достигла 35, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с январем 2026 года. Такие дела. Вот.
20: Ну, надо смотреть общую картину, потому что есть еще нейтральные. Те люди, которые не относятся к радостным, нерадостным, есть. Ну,
1: в России люди, таких нет, мне кажется.
20: Нет, на самом деле их довольно много. То есть, смотрите, когда мы говорим о счастье и удовлетворенности жизнью, как правило, принято смотреть на отрицательную часть, на долю тех людей, которые недовольны жизнью, а те, которые довольны и не могут определиться, но это вот некая сумма. То есть, если человек не может понять, счастлив он или несчастлив, хорошо ему или плохо, но, наверное, ему все-таки хорошо. То есть, он просто об этом не думал. А раз не думал, значит, все в порядке в его жизни. Поэтому берется прежде всего негативная часть, то ли тех людей, которые считают, что им плохо. А вот, по тем замерам, последним замерам, которые я видел, доля людей, которые считают, что им плохо, она, к сожалению, растет. Но она пока что невелика. Отсюда, собственно, вытекает, вот смотрите, что такое негативное отношение к жизни. А есть, как это, гудёт на кухне, что мне плохо, и там посты в соцсетях ни о чем, да, которые говорят о том, что человек считает его плохо, но ничего делать в пользу того, чтобы ему было хорошо, он не готов. Он не готов оторваться от стула и пойти делать что-то, что улучшит его жизнь. Поэтому для вот социологии, для оценки социальных настроений и эффективности экономики, как я вот сказал, эффективность экономики – это как раз общественное настроение, важна именно активность людей, когда люди готовы оторваться от стула и пойти что-то делать, чтобы исправить свою жизнь. Вот. И, кстати, от этого зависит экономическая активность. Когда человеку плохо, он может там пойти заняться здоровьем, там, улучшить отношения в семье и, среди прочего, пойти заработать деньги. То есть вот экономический рост – это ответ людей на то, что им плохо. Да, вот плохо в части денег. Вот. И то, что вот протестная, ну, как бы протестный потенциал там показывает тенденцию к повышению, это говорит о том, что, ну, во-первых, там нарастают какие-то проблемы, это правда, я сказал, что экономика, в общем, не хочет расти. А во-вторых, с другой стороны, это может быть хорошо, потому что люди, наконец, может быть, выйдут из летаргии и начнут что-то делать для того, чтобы улучшить собственную жизнь. В том числе и развивать экономику, создавать новый бизнес, идти учиться, переезжать там на новое место жительства, где можно найти хорошую работу. То есть то, что называется экономической активностью. То есть протестный потенциал, с другой стороны, обратной стороны протестного потенциала, это рост экономической активности. Так что, в общем, я бы сказал, что наша страна не безнадежна в части экономического роста.
1: И вот Александр Новак, вице-премьер, как бы подтверждает ваши слова. За последние 3 года реальный денежный доход жителей России увеличились более чем на 26% и продемонстрировали максимальные темпы роста более чем за 20 лет. Далее он еще сказал интересную штуку. Рост реальных денежных доходов россиян в этом году ожидается на уровне чуть более 1,5%. В 2027-2029 годах темпы увеличатся. Пожалуйста.
20: Ну, смотрите, действительно, с 23 по 25 год темпы роста реальных доходов были очень большими. С другой стороны, надо помнить, что с 14 по 21 год реальные доходы в России практически не росли. И отсюда, собственно, вытекает определенное вот, как бы внутреннее недовольство в стране, когда люди не видят, что их доходы увеличиваются, они не видят прогресса собственного благополучия, но нарастает недовольство и раздражение. И то, что вот сейчас доходы, по оценке господина Новака, расти тоже не хотят и не будут, ну, это вот как раз одна из составляющих того салата, о котором мы сейчас говорим. То есть это один из факторов, который увеличивает общественное раздражение и снижает уровень удовлетворенности людей своей жизнью. Поэтому было бы здорово, если бы наше правительство применила те модели роста, которые мы видели за последние 3 года, но это то, что называется кейнсианская экономика, и продолжила вот эти вот инструменты, использование этих инструментов для того, чтобы обеспечить продолжение роста доходов людей, потому что именно в росте доходов люди видят показатели эффективности экономики.
1: Так счастье же не в деньгах. Тоже, так сказать. Счастье же не в деньгах. Это 30 секунд. Кажется. Мне не кажется. Я как раз опираюсь на народную мудрость.
20: Счастье не в деньгах, а в количестве. Но те факторы, которые определяют счастье, определяются деньгами. Зависит от денег.
1: Я отказался здоровье, от счастья. Здоровье, дети и так далее. Помните шутку. Я отказался от счастья, узнав, что оно не в деньгах. Спасибо большое. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики. Телеграм-канал «Река Смородина». Подписывайтесь. У нас перерыв, друзья. Мы скоро вернемся и продолжим. Впереди много интересного.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
21: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337. Третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: Итак, прокуратура украинская, разумеется, решила арестовать в прошлом главу офиса Зеленского Ермака и назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Это в рублях примерно 300 миллионов. Ну, соответственно, вот этот коррупционный скандал грандиозный, потому что Ермак – это не просто какая-то проходная личность, это серый кардинал Украины до недавних пор, пока его решили не отодвинуть по какой-то загадочной причине. Что же происходит на Украине? Какие процессы? Что ждет Зеленского тогда, если, по сути, его правая рука, а может быть, даже и не только рука, сейчас находится под стражей?
22: Я вот наблюдал новости в российских СМИ и в украинских за вчерашний день. Скажу, что они в чем-то похожи. И здесь, и там выступили все о том, что вот, наконец-то, Трамп и, наконец-то, коррупционера Зеленского поставят на место. Вот благодаря Трампу Ментель дала разгромное интервью другу Трампу Такеру Карлосу.
1: Юлия Мендель, давайте напомним, это в прошлом пресс-секретарь Зеленского. Да, она дала интервью Такеру Карлсону. Да,
22: разгромное, где рассказала о том, что он наркоман, как он требовал, чтобы пропаганда была геббельсовская. И подобное, что, в общем-то, там очень сильно бьет по Зеленскому. И антикоррупционные органы, которые, как известно, подчиняются, созданы Соединенными Штатами для борьбы с коррупцией, на самом деле для контроля украинских политиков, по команде Трампа предъявила подозрение Ермаку, да, вот. И я понимаю, почему это вот включили радио «Тысячу холмов» и «Тысячу», как говорила сама Юлия Ментель, «Тысячу». Зеленский требовал, чтобы 1000 человек одновременно говорили одно и то же, и чтобы это было вот как у Геббельса, тотальная пропаганда. Я понимаю, почему они там сейчас включена такая шарманка о том, что вот Путин попросил Трампа, Трамп сделал все для того, чтобы доставить неприятности Зеленскому, а все потому, что они требуют, чтобы Зеленский сдал интересы Украины, он не сдает и стоит намертво. Я понимаю, почему. Говорят на Украине, потом это включили антикриз. Но я не понимаю, почему говорят наши пропагандисты. Во-первых, это не соответствует действительности. Это неправда. Это не команда. Такер сейчас побил горшки с Трампом. Об этом знают все. Из-за войны в Иране. Антикоррупционные органы сейчас в большей степени подчиняются соросятам. Но соросята точно это не друзья Трампа. Все сливы идут через «Украинскую правду». «Украинская правда» — это орган соросяты Сороса, созданные на гранты и живущие на гранты под контролем Пинчука. Ну, вот все не сходится. Это не сходится просто по формальным признакам, но если ты знаешь всю внутреннюю кухню, тогда это все просто смешно. И мы в который раз дублируем вражескую пропаганду, которую они с удовольствием потом вытаскивают на экраны телевизора. Говорят, посмотрите, что вот это и в России говорят, что да, это все по команде Трампа и Путина. Коррупции здесь нет, здесь коррупция ни при чем. Вообще это 10-е дело, главное Донбасс, который надо сдать. На самом деле, что там происходит? Мы с вами об этом говорили, анти-Ермаковская коалиция. Объединились политики, олигархи, чтобы убрать Ермака. Реально надо было объединить всю Украину для того, чтобы его сдвинуть. Его сдвинули. Оказалось, что он не хочет уходить. По-еврейски. Знаете, уход по-еврейски, да. Когда они уходят. И все нормальные люди наворовали денег и уехали себе жить в Израиль. Да и Ермак не хочет делать, да, он хочет продолжать, а есть же другие нормальные люди, которые хотят припасть к коррупционным потокам, они разбираются, они умеют хорошо это делать, пилить деньги, надо просто дать доступ. Поэтому под удар попали Ермак и Умеров. Умеров, кстати, чудом избежал вручения подозрения и ареста. Планировали ему вручить подозрение. Зеленскому пришлось вызвать Альфа, перекрыть правительственный квартал, вывести его чуть ли не в багажнике из правительственного квартала в Молдавию, а потом в Турцию. Умерова он спас, а Ермака уже никак не получилось, он просто не успел сбежать. И вот такая ситуация. Кто в этой коалиции? В этой коалиции почти все. Там и Коломойский, Пинчук, Порошенко. Кстати, Мендель — это как раз ответка Порошенко за 4 уголовных дела. За что они бьются? Бьются за деньги. Нам это никаким образом не стоит в этой войне не участвовать. Ни Европа, ни Великобритания, ни Россия, ни Соединенные Штаты. Это чисто украинские разборки. Они хотят Ермака отодвинуть, то есть Зеленского чуть-чуть отодвинуть от корыта, да, и самим пристроиться. Разделить полномочия, разделить коррупционные потоки. И вот, я думаю, что у них получится.
1: Кстати, надо уточнить, что украинского олигарха Коломойского признавали в России экстремистом-террористом. Просто важное уточнение. Когда вы говорите «у них получится», что вы имеете в виду? То есть какое будущее их ждет, чтобы мы понимали? Вот того же Зеленского, например.
22: Смотрите, Зеленского как раз никто не трогает. Вот чисто показали ему свое место, и чтобы чуть-чуть сбавил аппетит и был более договороспособен. Зеленский устраивает. Вообще не стоит вопрос о том, что воевать, не воевать. Конечно, воевать. Потому что они хотят сесть на потоки, которые выделяет Европейский Союз. Это чудовищные деньги. 40 миллиардов дотаций в бюджет ежегодично. 40 миллиардов — это закупка оружия, на нее тоже дают деньги. И сейчас из 90 миллиардов евро кредита тоже они половину получат в этом году. Это сверху, они даже на такое счастье не рассчитывают. Поэтому все вот эти деньги надо успешно разворовать. И готовится целая команда, да, поэтому работают локтями, договариваются. Обратите внимание, Юлию Тимошенко отпустили. Ее не стали арестовывать и помещать в тюрьму. О чем это говорит? О том, что она тоже с ним договорилась.
1: Что касается интервью Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского, Такеру Карлсону, что это было? Совершенно внезапно. Во-первых, нетипичный гость для Такера Карлсона. Во-вторых, ну, действительно, много любопытных вещей. Мы-то здесь это все, как бы, с одной стороны, понимали и знали, особенно про наркомана. Хотя она прямо об этом не сказала. Просто, что отлучался в туалет на 15 минут, а потом возвращался другим человеком. То есть, прямо она его наркоманом не называла.
22: Смотрите, для того, чтобы рассказать эту историю, надо начинать издалека. Молодая еврейская девушка... журналистка, да, точно работала в «Экспресса» ТВ. Кто знает на Украину, эта компания принадлежала Зеленскому. Известный депутат, тогда был оранжевый, я его очень хорошо знаю. Очень долго были в Верховной Раде, но он был наш идеологический противник, всегда был не с нами. Вот, работала. И потом, когда Зеленский делал избирательную кампанию, он же пришел в политику с улицы. У него не было своей команды. Что делает фирма, когда у него, когда нужны кадры? Он дает объявление. И дали объявление. Было 4000 желающих стать пресс-секретарем Зеленского. Выбрали Мендель. Ну, выбрали. Потому что в конкурсной комиссии были ее друзья. И немаловажно, это этническое происхождение. Всех выбирали одной этнической группы. Вся команда Зеленского, за исключением Умерова. Следующее, это она начала с ним работать. Отношения стали чуть ближе, чем обычно становятся у пресс-секретаря и политика.
1: 30 секунд.
22: Дело обычное. Жена Зеленского строила скандал, она уволилась. И Зеленский ничем ее не помог. И поэтому, когда к ней обратились представители Порошенко, когда она уехала в Польшу, да, она согласилась написать книгу про Зеленского. Да, хороший гонорар.
1: Спасибо.
22: И дать все необходимые интервью.
1: Спасибо. Порошенко, террорист, экстремист, иноагент и прочий. Олег Царев, политик, в прошлом депутат Верховной Рады. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра.
6: Вокруг.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США.
23: В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, ну, давайте говорить откровенно, война не прекратилась. И то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, ну, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда, американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры, и в этом плане, ну, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится. И, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают, на самом деле, йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандар-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая. Это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал до 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор и сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
2: Отражена атака беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, все аппараты сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Глава региона добавил, что обломки вызвали возгорание. Оно будет устранено в течение нескольких часов, уточнили в МЧС. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.
6: О преступлениях.
2: Готовивший теракт против судей в Тамбове получил 22 года тюрьмы. Решение в отношении Алексея Милосердова вынес второй Западный окружной военный суд. По данным ФСБ, фигурант после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. И в 2024-м через Телеграм был завербован украинскими спецслужбами для совершения терактов с использованием самодельных взрывных устройств в отношении членов Тамбовского областного арбитражного судов. Террористические акты удалось предотвратить. У мужчины 80-го года рождения было изъято два взрывных устройства и телефон, содержащий переписку с украинским куратором.
6: О конфликтах.
2: Сергей Лавров назвал Европу наиболее пострадавшей от кризиса в Армузском проливе. Глава российского МИДа подчеркнул, что Запад всеми силами пытается запретить российские энергоресурсы, преследуя цель наказать Москву. Запрет закупать российский газ и нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который несоизмеримо дороже. Поэтому бюджеты европейских стран будут еще обременены и этим, в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа вкачивает в Украину, подытожил министр.
6: О судебных делах.
2: Сотрудница Благовещенского детского сада сообщила о его минировании, потому что она устала и хотела пораньше уйти домой. Женщина отправила коллегам сообщение о минировании через мессенджер, используя анонимный аккаунт и запасную сим-карту. Дошкольное учреждение экстренно эвакуировали, на место прибыли спецслужбы. Взрывных устройств обнаружено не было. Сотрудники регионального главка ФСБ быстро установили личность звонившей. Ее вызвали на допрос, где она во всем призналась, раскаялась, частично возместила причиненный ущерб и направила в детсад письмо с извинениями. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
6: О погоде.
2: В Москве 19 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, днем возможен дождь. Евгения Глинская, служба информации.
9: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
10: А какой бензин плещется в вашем баке? Если 95-й, то у нас для вас неважные новости.
25: У нас для вас. А у вас для нас?
10: А у нас для вас газ. Ну, это еще гвоздь.
25: А у меня 92-й плещется. Вообще, у меня плещется самый вкусный бензин.
10: Зачем ты его... Кирилл Маджула.
25: Я по запаху исключительно. Нравится ли тебе запах бензина?
10: Это не скромный вопрос. С такими вопросами ни ко мне, и не сегодня.
25: Настоящий автомеханик.
10: Короче, 95-й. Есть угроза дефицита 95-го бензина. Скажем так, аккуратно, внеплановые ремонты крупных НПЗ привели к снижению производства. В результате на биржевых торгах спрос на 95-й в разы превышает предложение. Здрасте всем.
25: Хватит ногой стучать, от нервничать. Так сильно.
10: В моем баке 95-й бензин. Когда я покупал машину, в бак влезало бензина на 1000 рублей. Сейчас на 3.
25: Смотри, каждый раз, когда я вижу подобные новости, ну, правда, я улыбаюсь.
10: Ну, вот потому что больше нечего.
25: Потому что уже ничего не остается, это хотел спросить.
10: Да.
25: Ну, правда, сколько раз нас уже насчет бензина-то пугали? Да все будет хорошо.
10: Будет. И шашлык из тебя будет.
25: У меня сегодня благостное настроение, и я буду всех успокаивать.
10: Ну, ладно. А что нам скажет Олег Осипов? Мы тут из Петербурга. У нас тут петербургская товарно-сырьевая биржа, собственно. С Коммерсантом. Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро.
25: Привет, Олег.
26: Привет, доброе утро. Алфас для нас. Хорошее сообщение, между прочим. Антимонопольной службы. Они говорят, что все понимаем, но жалобы на нехватку бензина не поступали. Дефицита топлива не наблюдается. Ну, вот так вот. И на прошедшем биржевом комитете вопрос о нехватке бензина не вставал.
25: Может быть, его просто не поставили.
26: Вот
25: пока.
26: Пока. Слушайте, ну, понятно, что очевидны, так сказать, проблемы, которые вполне по известным причинам могут возникать, так сказать. Но я не думаю, что так все. Запасы-то есть. Есть даже стратегические, не побоюсь этого слова, запасы.
10: О, в тот момент, когда мы начнем вскрывать стратегические запасы.
26: Нет, давайте, ну и что? И ничего не произойдет.
25: Ну, во всяком случае, ты, Олег, проблем у себя в Москве с 95-м бензином?
26: Пока нет.
25: Ну и слава богу.
26: Вот вчера заправлялся, меня не устраивают цены на 95-м.
25: Ну, знаешь ли, тебе...
26: Это я точно не...
25: Главное, что есть. Главное.

0: представитель в той же публикации «Коммерсанта», который нагоняет вот эту волну насчет грядущего дефицита 95-го. У нас до сих пор 92-й считается социально значимым, и демпферные выплаты от государства нефтяникам привязаны именно к ценам на 92-й бензин. Цены на 95-й в демпфере не учитываются.
1: И?
0: Но! У нас, блин, обновление парка, автопарка, за счет китайских машин, да, чувствительных к качеству того, что плещется в баке, 95-й становится базовым.
1: И вот... Подожди, а вот это вот то, что он является социально значимым, что это меняет? Как-то это на стоимость влияет? На что это влияет?
0: Смотри, значит, если у нефтяной компании стоит выбор производить больше 92-го или больше 95-го...
1: А, больше 92-го производить?
0: Да.
1: Нелогично.
0: Да.
1: Ну, нелогично.
0: Ну, вот они живут немножко в... Господи, 5 лет назад, когда у нас большая часть машин на 92-м
2: бегала. Еще одно слово про китайцев, да? У них... В большинстве случаев написано, можно 92-й заливать. Вот это делать не следует. И нормальные владельцы китайских автомобилей это знают. Любой форсированный двигатель плохо переносит 92-й. Китайские в особенности. Говорю я вам официально. Поэтому, конечно, 95-й надо заливать. Без всякого сомнения.
0: Если он есть.
2: Да, по-моему, как... да есть пока еще. Пока...
1: Челинский, прекрати. Что ты нагнетаешь?
2: Да, еще вот мы не начали говорить о том, а на самом деле, какое октановое число у каких бензинов. Мы прослезимся, когда узнаем.
0: Видел результаты, 3 года назад видел результаты исследования бензинов.
1: Кстати, вот здесь интересная тема.
0: Расположенных вдоль трассы М4 Дон. Ну, как бы кто-то из видеоблогеров автомобильных проехался по трассе с мензуркой и сдал все это хозяйство на анализ. Ну, короче, в основном там, где написано 95-й, это 94-96. Ну, нормально все, в основном. Вот, то есть не было претензий, по крайней мере, таких, что вот ты льешь 95-й, он по факту какой-нибудь 80-й.
1: Да, я просто сейчас пытаюсь покопаться в интернете на тему каких-то громких исследований, проверок, которые проводили, неважно, блогеры или Роскачество, кто-нибудь, чтобы проверял массово в каком-то месте качество горючего, в том числе и 92-го, о котором говорит Игорь, Олег сейчас, я не вижу таких сообщений.
0: И власти нам отчитываются о том, что некачественный бензин – это пережиток прошлого. То есть совсем-совсем мало некачественного бензина на наших заправках. А, слава богу.
1: Нашел последнее. В 2025 году журналисты провели экспертизу дизельного топлива на 9 АЗС. Это вот из последнего, что я пока откопал.
0: И что?
2: Теперь принимают таблетки от депрессии, да?
1: Олег.
0: Нюхают 95-й.
1: Ладно. Не, ну дизель так себе пахнет, прям скажем. Лучше бензин.
0: Еще одно маленькое обстоятельство. Значит, если мне не изменит память, 3 недели уже прошло с тех пор, как появились первые сообщения о том, что правительство собирается заключать соглашение с нефтяными компаниями по ценам на бензин и дизель. Вообще беспрецедентная история, потому что раньше на бензиновые кризисы наши власти реагировали устно на уровне джентльменских соглашений. Вот сейчас собираются подписывать документ с печатями и подписями. Ничего не слышно о том, что этот документ подписан. 3 недели прошло с первых сообщений. Ну, а пока навскидку, вот пара заголовков из сегодняшнего интернета. Цены на бензин в Воронежской области выросли более чем на 11% за год, в Татарстане на 16% за год. Это вот только то, что я прямо сейчас вижу. Извините. Простите.
2: А дизель сейчас, по дизелю в Москве, я смотрю на заправку, 78 рублей литр. Ну что это за бред вообще?
0: Это рынок.
1: Сколько? 78?
0: 78.
1: Ну да. Я сейчас смотрю в среднем по Петербургу, дизель стоит 77-69, но это средняя цена.
2: Ну,
1: получается 78. Ну, 95-й в среднем у нас в городе, в Петербурге, 68-75. 92-й 64-50.
2: Я по 72 вчера заправлялся.
0: 72-95.
1: 95, естественно.
2: Да.
0: Я тоже видел такие цены, мне они не нравятся. Все, ладно, выдыхаем, едем дальше.
1: Переводите машину на газ.
0: А детское кресло ты куда засовывать будешь? С газовым баллоном в багажнике.
1: Ну ладно, подождем, пока твоя дочь вырастет.
0: Следующая новость, мимо которой мы пройти не можем. Ну, просто новость в обсуждении, я думаю, она не нуждается. Правительство поддержало законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет до 1 сентября 2031 года.

0: гаражная амнистия у нас истекала в сентябре этого года. Властям, собственно, понравилось.
1: У нас гаражи-то еще остались?
0: Да, остались. У нас несколько миллионов незарегистрированных гаражей до сих пор. Ну, в смысле, вот как бы они есть по факту, а по документам их нет. Ну и вот власти говорят, ну ладно, хорошо, давайте, мы готовы.
1: Мне казалось, что в крупных городах просто тотально уничтожают. Вообще это как класс,
2: вот в
1: как
2: Москве,
1: вид.
2: Например, тотально уничтожаются гаражи. И это очень неприятно.
0: Потому что земля...
2: Да, земля
0: нужно использовать
2: золото,
0: более рациональным способом.
1: Ну это же неэффективно, это некрасиво, Олег. Это как-то даже...
2: Нет, смотря какие гаражи. Есть гаражи придомовые территории давным-давно, официально зарегистрированные. И вполне симпатичный себе, да? Но властям всегда нужно сломать, а вырученные земли продать. Причем под разными предлогами, даже под надуманными. И это, к сожалению, сейчас очень много судебных тяжб по этому поводу.
1: Да, но, Олег, как? В Советском Союзе это дело получило массовое распространение по разным городам, не только крупным. Я имею в виду наличие этих самых гаражей. Их понастроили очень много. Вот. И земли было не счесть. Но сейчас-то нужно было как-то эту ситуацию менять. Как, по-твоему, они должны были поступить?
0: Короче,
2: по-моему, надо все-таки, так сказать, выплачивать деньги за гаражи.
0: Если это? Для того, чтобы выплачивать деньги за эти гаражи, нужно, чтобы гараж стоял на учете.
1: А значит, нужна эта самая гаражная амнистия. И зарегистрировать свой гараж.
2: Амнистия, потом зарегистрировать, так сказать, выплатить деньги, сносить и продавать и так далее, если уж так необходимо.
0: Окей. Минут до конца этой четверти часа у меня есть мысль, я ее вброшу, и, возможно, мы ее обсудим уже после рекламы. Значит, смотрите, атомизация общества нашего, российского, началась в тот момент, когда каждой семье отдельное жилье. Вот. Мы перестали ходить друг к другу в гости и отмечать праздники вместе. Помнишь, значит...
1: Пока я твою мысль не понимаю, да, это к чему ты клонишь?
0: Следующий этап атомизации общества – лишение мужиков гаражей.
1: Да их уже давно нет, этих гаражей, господи, ну, честное слово.
0: Господи,
1: меня его никогда и не было.
0: На гражданку к нам заедь, пожалуйста, я тебе покажу.
1: Ну нет, но я не говорю, что их нет.
0: Мужики по выходным собираются вокруг машины и вокруг... Они друг с другом общаются.
1: Прекрасно.
0: Если
1: можно общаться и не только в гараже.
0: Если у них отобрать...
1: Можно прийти к нам в студию и пообщаться с нами.
0: Ой, мы в центре.
1: Нет, не хочешь? Ну хорошо, мы с тобой каждое утро собираемся, общаемся вместе. Тоже вариант, с Олегом опять же.
0: Ну да, можно еще включить радиоприемник, говорить с радиоприемником. Или написать 8-967-200-97-02. Когда вы в последний раз были в гараже? Что у вас... А вот этот запах старого железа и масло. Вернемся через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль». Новая слава.
4: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
5: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
7: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки». С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый. 0+.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Ну так что, проводили гаражную культуру? Нот.
1: Я ей дорога. Я ее и не встречал.
0: Ну, то есть, у тебя не было гаража. Ты не понимаешь, что это такое?
1: Нет.
0: У меня был гараж. В этом гараже стоял запорожец моей бабушки.
1: Прекрасно.
0: Да, в этом гараже пахло солидолом, а в подвале хранилась картошка.
1: И какой-то разговор про запахи у нас.
2: Солидол, картошка, бензин. Нынешнее поколение выбирает онлайн. Так что не надо их тащить обратно в гаражи. Время ушло. Друг мой, к сожалению.
0: Ну, ладно, хорошо.
1: Поплакали?
0: Поворчали.
2: Угу. Поворчали, угу. Ладно.
0: До 1 сентября 2031 года будет продлена гаражная амнистия в нашей стране. У нас до сих пор миллионы гаражей официально не существует, хотя по факту они стоят на какой-то земле. И государство вполне ничего себе готово легализовать эти постройки для того, чтобы впоследствии, в том случае, если эта земля когда-нибудь понадобится для каких-то нужд, владельцы этих гаражей могли получить хоть какую-то компенсацию. Еще по поводу денег, которые государство раздает налево и направо. 2 300 000 рублей получили граждане нашей страны за жалобы в полицию на пьяных водителей. Та-дам! Ну, клево же! Но в 15 регионах сейчас применяется такая практика. Где-то, по-моему, в Магаданской области до 20 000 рублей можно получить, если ты заметил водителя, который неадекватно ведет себя на дороге, и твое сообщение подтвердилось. Есть предложение распространить эту практику на всю страну, стандартизировать, прописать конкретные гонорары и, ну, я не знаю, сделать это максимально удобным.
1: В том числе
0: кнопка на госуслугах должна появиться.
1: Олег, кто достал опять эту ерунду из пыльного ящика? Я не понимаю.
2: Ну, слушай, да, люди могут зарабатывать хотя бы таким образом.
1: Мы же обсуждали это 1 000 000 раз уже.
2: Ну, 1 000 000, да. Мне кажется, что есть в этом что-то порочное. То есть, хотя я... Значит, первое, однозначно, мы все против того, чтобы садился пьяным человек за руль. Это однозначно, да? Я считаю, что это надо делать бесплатно, вообще говоря. Стучать на таких негодяев. Это вообще... Ну, просто долг каждого человека, потому что он опасен. Человек, садящийся в нетрезвом виде за руль, опасность представляет. Это всем понятно. Но, слушайте, вот есть что-то порочное в том, чтобы за благое дело тебе платили дань. Не знаю, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. С другой стороны, если это помогает каким-то образом уменьшить количество пьянчуг за рулем, ну, это хорошо, пусть получают деньги. Вот чтобы это только не превращалось в источник дохода основной. Вот это важно.
0: Я понимаю. Коммерсант, собственно, запросил информацию у регионов, у российских, по поводу того, сколько обращений от граждан к ним поступило, сколько денег выплатили. И где-то они нашли человека, который 15 выплат получил. 15 за год.
1: Ну, это явно...
2: Ну, за год это не так уж
1: много. Это все равно не стало источником дохода. 15 за год – это раз в месяц.
0: Я понимаю. Тем не менее, статистика, смотрите, по поводу предотвращения. Сколько пьяных удалось изъять с дорог общего пользования? Ну, допустим, в Вологодской области 167 обращений за год, 93 выплаты. То есть 93 случая подтвердились. Это пьяные, которых удалось изъять с дороги общего пользования по обращению граждан. Вот. В Пермском крае 25 обращений, 18 подтвердились. В Магаданской области 141 жалоба, 29 подтвержденных, ну и так далее. Ну, нормально же? Работает механизм.
2: Нормально.
0: Почему работает. Не распространить на всю страну?
1: Я с Олегом согласен.
2: Слушай, ну, все-таки нельзя это делать. Да, если, между прочим, здесь же, в этой же публикации Коммерсанта отмечалось, что не все люди приходят даже за вознаграждением. И вот этих людей, вот эти люди вызывают у меня большое уважение, на самом деле. Он сообщил о негодяйском поступке и не пришел за деньгами, потому что считает это...
1: Мы пытаемся стимулировать неравнодушие. Да? Если мы обращаем внимание на такой факт, на факт того, что человек едет пьяным за рулем, мы ведь пытаемся предотвратить беду, правильно? Мы проявляем свое неравнодушие.
2: И мне очень
1: неравнодушие
2: не нравится,
1: нельзя проявлять за деньги. Олег, просто мы его потеряли. Мы его потеряли за последние 30 лет. Это ощущение, оно ушло из нашей жизни. И сейчас его пытаются возродить. Возродить с помощью чего? С помощью гонорара. Но это так не будет работать.
2: Потому тут трудно не согласиться с тобой, это да. И еще, знаешь, что меня, так сказать, очень огорчает? То, что когда про пьяных идет речь, все понятно, никаких вопросов нет. Ну, ради бога. Раз помогает, хорошо, платите. Но когда начинают фиксировать иные нарушения, выезд на встречную полосу и так далее, вот я категорически против этого. Это дело ГИБДД. Камер и прочего, но только не вот этих вот гражданских активных, так сказать, инспекторов, там,
0: вот активных граждан. В этом месте кто-то наступил на больную мозоль Олега Осипова, приложение «Помощник Москвы», которое... Оно живо вообще?
2: Да, наверное, господи, мало ли этих...
1: Олег не следит за его судьбой.
2: Я понимаю. За его судьбой. И, кстати говоря, мало на этот счет публикаций. Я вот так просматриваю ленты, естественно, как все автомобилисты. Но не вижу так, чтобы это особенно каким-то образом развивалось, слава богу. Потому что... Но, с другой стороны, я знаю, то, что я их вижу просто в Москве, в разных местах. Это вот те, кто следит за правильной парковкой. Это самое прибыльное дело, между прочим. Абсолютно беспроигрышно, да. 5000, слушай, им платят неплохие деньги, так сказать, и они работают...
1: Чего им платят? 5000 им платят?
2: Нет, 5000 штраф. Штраф, да. Ну. 5000 штраф, поэтому им там какие-то деньги тоже платят.
0: Я понимаю, Олег, а ты паркуйся по правилам.
2: Да все понятно. Дело в том, что там... знаете, когда все работает, вот в смысле, так сказать, я имею в виду в том числе интернета, тогда нет проблем. А когда это все работает со сбоями, бывают, знаете, проблемы, которые очень сложно учитывать. И по всем правилам паркуешься, это не всегда факт, что у тебя все отразится как положено. Мы же понимаем, о чем речь. Угу. Вот, поэтому, конечно, и эти люди в такие моменты особенно раздражают, согласитесь. Вот только их и не хватало, понимаете?
0: Все люди... Всех раздражает.
2: Очевидно так. Ну, короче говоря, что касается пьяных, это правильно. Ловить их надо. Предупреждать надо. Бороться с этим явлением необходимо. Все, подстановили. А все остальное, особенно парковки, нет, не надо.
1: Пьяный за рулем, замедленная бомба замедленного действия.
0: И личное оценочное суждение Олега Осипова по поводу того, нужно ли платить деньги за сообщение о пьянстве за рулем. Работает эта история. Работает, Олег.
1: Она будет работать
0: десятки...
2: Так я и говорю, пусть работает.
0: Сотни людей, изъятых с дороги.
1: Моя мысль заключалась в том, что она будет работать до тех пор, пока будут за это платить деньги. Пока, собственно, у нас внутри не появится необходимости внутренней об этом сообщать, а не за деньги. Как только прекратят платить деньги, все, перестанут говорить об этом, правильно?
0: Скажи мне, пожалуйста, твой сын не задавал тебе вопросы? Папа, а какого черта ты выбрасываешь в мусорное ведро пластиковые бутылки?
1: Нет, не задавал. Я не выбрасываю в мусор пластиковые бутылки.
0: А, ну ладно, у тебя в голове вот сразу уже вот этот механизм раздельного сбора существует. Мне моя дочь,
1: и что?
0: Вернувшись из школы, задает вопросы, типа, какого черта у нас в мусорном ведре пластиковые бутылки?
1: Дело в том, что пока ни твоя дочь, ни мой сын, они не являются активными участниками социальной жизни, ибо еще, не выросли. Пройдет
0: лет 5-10.
1: А сейчас-то мы живем вокруг люди немножко старше, чем твоя дочь, и даже мой сын.
0: Вот им и платят деньги.
2: Только не говорите о синдроме Павлика Морозова, ладно?
0: Детям не рассказывать о Павлике Морозове.
2: Ни за что.
1: Еще тема интересная, обсудим.
0: Ладно, хорошо. Поехали. По поводу импортозамещения на марше, по поводу того, как работает заборчик, который выстроили наши власти. Я имею в виду утильсбор повышенный, 160 лошадиных сил, вот это все. Видели же, Тенет Т4Л в Калуге встал на конвейер по полному циклу. Ну все, машина есть. Правда, непонятно ее позиционирование, потому что это, на минуточку, это Cherry Tiggo 7 Pro Max 3-летней давности. При том, что Тинет 7, он существует, он стоит на конвейере, он продается. И четверка Тинет 4 тоже продается. А тут типа не до семерка по...
1: Расчет на то, что человек запутается. Он просто потеряется в этих цифрах и ткнет просто случайно пальцем. А мне вот эту машину.
0: Ага.
2: Стоит, ну, утилитарную никак. Просто машину они сделали, там увеличили багажник до 475 литров. Ну, наверное, имеет право. То есть забили еще такую полунишу. Вот надо везде всунуться со своим черри, и тогда будет всем счастье.
0: Чтобы есть... мышь не проскочила, никакой азимут, чтобы не проскочил.
2: Слушай, меньше всего думает... Думает черри, это о конкуренте под названием Ази, вот, по-моему. Да, о нем конкурент. Вообще никто не думает, даже те, кто хочет купить.
1: То есть, мне так кажется. Главное, чтобы о нем думали на автозаводе.
2: Те, кто хочет выпустить, да, наконец.
1: Да, да, да.
2: И дать нам попробовать, что это за зверек будет такой, понимаешь? Угу. Вот. Но, в принципе, меня только одно смущает. Вот всегда, когда увеличиваешь базу, надо перенастраивать все.
0: Олег, да, смотри, это существующая, это старая машина, вот, которую сделали фейслифтинг. То есть это Cherry Tiggo 7 Pro Max, не актуальный, снятый с производства в Китае. То есть вот это 4L, это на самом деле семерка, но старая, предыдущая.
2: Ну, вот успокоил, слава богу, значит, там все с подвеской в порядке.
1: То есть. Да, если старая, то все хорошо, успокоил.
2: Да, то все нормально, да.
1: Ее уже объездили.
2: По крайней мере, сертификаты соответствующие имеются.
0: О сертификатах еще поговорим чуть-чуть позже. Да. Да, прямо сейчас вынужден прерваться на 5 минут. В связи с тем, что новость рекламы у нас наступает, я напомню, 8-967-200-97-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в Телеграме и в Максе.
1: 5 минут перерыв.
0: Да.
3: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Забыли, куда положили ключи? Стали рассеянными и быстро устаете? Эти звоночки знакомы многим после 60. Это сигнал, что мозгу нужна особая поддержка. Без нее проблемы могут нарастать, лишая самого ценного – ясности ума, памяти и независимости. Ведь с годами ухудшается кровообращение мозга, сосуды теряют эластичность, клетки, нейроны недополучают кислород и питание. Поэтому страдает память, внимание, настроение. Попробуйте Forte Mente Gold – источник важных элементов для мозга. Звоните по бесплатному номеру «#125», чтобы узнать, как получить первую упаковку Forte Mente Gold в подарок «#125». В основе Forte Mente Gold два мощных натуральных компонента. Их задача – поддержать активность и здоровье нервных клеток, а также эластичность и частоту сосудов головного мозга. Помните, что чистые сосуды – это хорошее кровообращение и полноценное питание нейронов. Все это способствует хорошему настроению, энергии и возможности наслаждаться жизнью рядом с близкими. Forte Mente Gold – ваш союзник в поддержании ясного ума и крепкой памяти. Внимание! Всероссийская программа «Легкой жизни» от Международного центра здоровья. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold и о том, как получить Forte Mente Gold в подарок, позвонив с мобильного «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается сезон ремонтных работ. Обновление коснулось еще одного двора. Около дома 137 по проспекту Гагарина начались работы по благоустройству. Подрядчик приступил к укладке нового асфальта. Об этом рассказала депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина. Совсем скоро территория станет комфортнее и безопаснее для жителей. Вчера в Великих Луках стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В ее торжественном открытии приняли участие ветераны специальной военной операции. В этот же день все участники продемонстрировали строевую подготовку. Сегодня идут командные и индивидуальные состязания. В следующие дни ребята будут соревноваться в силовой выносливости, марш-броске, военно-политической подготовке, военно-тактической игре на меткость. Пройдут также отрядные состязания. Будут организованы вечерние досуговые мероприятия и работа на наставников с отрядами. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Победителей регионального этапа ждут окружные состязания летом и гранд-финал, который завершится 30 сентября. Родительский патруль действует в 6 школах Великих Лук. Он создан по инициативе госавтоинспекции. Родители дежурят на пешеходных переходах возле общеобразовательных учреждений в утренние часы и после уроков, помогая обеспечить безопасность детей по дороге из дома в школу и обратно. Активисты также контролируют использование детских удерживающих устройств в автомобилях, помогают пожилым людям переходить проезжую часть, участвуют в рейдах ГИБДД и проводят профилактические беседы о правилах дорожного движения.
14: О валютах.
13: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.39, юань 10.85.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
16: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А здесь давайте порадуемся за чиновников наших российских в связи с тем, что их не будут все-таки пересаживать на продукцию «АвтоВАЗа».
1: Не удалось сделать это.
0: Не, а как раз наоборот, удалось сделать машины, на которые будут ездить чиновники.
1: Но не удалось их пересадить?
0: Короче, ОТТС, свидетельство о регистрации... Господи, как же это?
1: Транспортного средства.
0: Короче, документы...
2: Одобрение типа транспортного средства.
0: Вот, Олег Осипов из Москвы совершенно прав, он лучше разбирается во всех этих аббревиатурах замудренных. Значит, смотрите, Хунчи H9... встанет на конвейер бывшего завода Toyota у нас здесь, в Санкт-Петербурге, под маркой... Господи, как же она называется?
1: Под маркой Сенат.
0: Сенат! Черт подери!
2: Сенат!
0: Вылетело совершенно из головы. Вот. И это, блин, это даже не Камри. Это S-класс какой-то.
1: Ну, фактически.
2: Да прямой конкурент S-класса по всему. По длине, например, 5 больше 5 метров, 5,14, 5,140, вернее, так правильно. По ширине почти 2 метра. Я на нем ездил, правда, с другим мотором, с 2-литровым, который у нас поставляется до сих пор. А будет ты вообще, будь здоров. Ты,
1: 3-литровый?
2: Да, конечно, V6, 326 сил, 450 ньютонов.
1: Вот это машина для чиновника.
2: Вот это да.
0: В каких-то вариациях там будут даже вместо заднего дивана капитанские кресла.
2: Ну, вот это логично. Такой бизнес-салон. Между прочим, будет, кстати говоря, и массаж сиденья. И массаж, и подогрев, и вентиляция. А как без этого?
1: Мы же должны заботиться о слугах народа.
2: Должны, конечно.
0: Короче, народный аурус. Для слуг народа, вот, сколько это стоить будет, пока непонятно, но, короче говоря, это будет российской сборки со всеми документами, позволяющими вполне официально закупать вот это железо для того, чтобы...
1: никто не придерется.
0: Да, это российская машина, Сенат, наш бренд.
2: Да, на самом деле, Ханчи H9, в общем, вполне себе... У них есть и другие моторы. У них, кстати сказать, выходит еще более
1: кстати, интересная машина. Это машина для бизнес-классов такси. Пожалуйста, на здоровье.
2: Ну, для бизнес-класса, я думаю, двухлитровых хватит так, если разобраться, там 245 сил. Но теперь они не остановились на этом, на самом деле, потому что вот буквально через две недели, забегая вперед, скажу, выходит Гойя, то есть Sunflower, это еще более дорогая машина от Ханчи, от того же самого. И там это вот действительно высший класс. То есть это прямой конкурент уже таких автомобилей, как Bentley, допустим. Такой китайский Bentley. Нравится?
0: Угу. Да, но закупать для чиновников это будет нельзя, потому что это китайская машина китайской сборки. А вот Сенат, что там, я не 900. Помню, что... 900.
2: Сенат 900. Хончи 9, Сенат 900.
0: Легко запомнить, спасибо.
1: Легко влюбиться, тяжело забыть.
0: Насчет нейминга китайского бессмысленного и беспощадного, я тут пытаюсь разобраться в корнях Тинета Т4, обнаружил, что на самом деле это Черри Тига 5.
1: Был такой?
0: Да, был такой.
2: У них 4 нет по другим причинам, ты понимаешь.
0: Вот, да, иероглиф 4 на китайском звучит... Точно так же, как иероглиф «смерть» в связи с этим в Китае...
2: Как кирдык.
0: Да, нет четвертых этажей в домах. У них там есть третий, пятый. Нет 14-х этажей, есть 13-й и 15-й. Но, и поэтому у них нет машины с индексом 4. Не бывает.
2: Вот странно, а в гостиницах, между прочим, есть китайский четвертый этаж. И это какая-то несправедливость.
1: Но ты же не паришься по этому поводу.
2: Мне абсолютно параллельно это сказать. Но, слушай, может быть, они просто не селятся на четвертых этажах?
1: Они китайцы? Нет. Они нет.
0: Это для лаваев, для таких лаваев, как ты.
2: Во-во-во. Для их всяких пришлых, понимаешь?
0: Их не жалко, Олег.
2: Ну, да, с другой стороны, я понимаю.
0: Не жалко еще и покупателей машины, которая у меня называется 4. Черри Тига Т4. Тинет Т4. Не жалко. Ладно.
2: Нет. Просто что это нет? Та же самая Т5, это та же самая Т4 по другим названиям, если так
0: да,
2: честно.
0: Да, да, ладно. Еще по поводу нейминга. Эстео. Вот, значит, да, компания АГР объявила, собственно, что все это значит. Как это читать?
2: Это гениально.
0: Значит, название автобренда образовано от латинских слов «est», то есть «существовать», и «eo», то есть «путь». В каждой букве названия также зашифрованы следующие слова: «эстетика», «статус», «технологии», «эмоции» и «опережение». Все вместе получается «эстео».
1: А ведь людям, которые это все придумывают, деньги платят, и не маленькие. Дим, не тем уже занимаемся.
2: А вот ты бы до этого додумался, Кирилл?
1: Я нет, а Дима бы додумался. У него голова по-другому работает.
2: Мне было бы трудно. Вот так. Так написать красиво. Идея о превращении рутины в приятный ритуал. А поездку в эксклюзивный опыт. Черт возьми, что бы это значило? Вот так вот задумываешься. Ну, вот это же надо иметь
1: особый... Они ничего особый это не талант, значит. Потому, за словом ничего не стоит. За этими это словами...
0: За этими словами, да. За этими словами стоит Черри.
2: Да.
0: Это попытка люди, которые... Черри выйти на премиальный уровень. Это Exit. Нет. Все знают, что такое Exit. Все уже знают, что такое Exit.
2: Да, конечно, знают. Неплохую машину. В общем, есть разные всякие модельки. Это те люди придумывают такие словосочетания, которые говорят: «Я вас услышал».
1: Понимаете? Да? У него есть уши.
2: Да, да, да.
0: Держите меня. Держите меня, семеро. Я взрослый, серьезный человек. Я не буду сейчас материться, но просто потому, что я понимаю, где я нахожусь.
2: Так или иначе, я тебе еще не стал читать пространство эстетического и технологического комфорта, в котором сочетаются безупречный интерьер и инновации.
1: Ну, он все-таки это прочитал.
2: Набор слов, понимаешь, которые сами по себе что-то означают, а вместе теряют всякий смысл. Это надо уметь делать. Это, между прочим,
0: хорошо.
2: Вы талант.
0: Да, когда ты приходишь в автосалон, ты смотришь на машину, ты ее нюхаешь, трогаешь, да? А маркетинговые материалы, вот то, что... Я даже не воспроизведу это сейчас по памяти, но просто потому, что в левое ухо влетело, в правое вылетело.
2: Потому что это бред.
0: Ты же не читаешь это.
1: Нет, нет. Еще раз повторю. И за это люди деньги получают.
0: Хорошо. Значит, Estel MX. Компания АГР показала нам машину, которую, опять же, в Петербурге ставят на конвейер. Бывший завод General Motors в Шушарах, опять же, туда же. Вот, автомобильный кластер Детройт к нам возвращается. Estel MX – это Exit TLX, причем актуальный TLX. И вот с этой точки зрения это вполне еще себе крутая новость. То есть китайцы привозят сюда актуальные машины. Не 3-5-летней давности, а то, что они продают, производят для своего собственного внутреннего рынка. И это одно из последствий того самого заборчика, который мы с вами все дружно поливали одной известной субстанцией.
1: Да, я его по-прежнему готов поливать. Ничего не изменилось, Дим.
2: Олег. Я надежда, что будут запчасти. Нас волнуют не те бренды, которые новые приходят, а те, которые уходят. И теперь люди не знают, что делать с этими машинами. Вот чтобы с Estel так же не получилось. Вот что хотелось бы.
0: А это Cherry, Олег. Cherry прочно закрепилась на нашем рынке.
2: Cherry, да. Cherry очень разнообразна. Cherry во всех нишах, которые существуют на рынке, это правда. Ну, будем надеяться, что, так сказать, будет и штамповка где-нибудь поблизости.
0: Угу. И насчет запчастей, деталей, еще одна очень крутая новость. Буквально в пару строк в Москве запускают производство электронных компонентов.
2: Вот
0: Сергей более, Семенович.
2: Более пустой информации я никогда в жизни не читал, честно скажу.
0: Погоди, я процитирую. Печатные платы для АвтоВАЗа и Москвича будут выпускать в Московском индустриальном парке Руднево. Запуск запланирован на конец текущего года. Новый резидент парка будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям. Это первое в стране крупносерийное контрактное производство печатных плат до 24 слоев и до 7 класса точности. Аналогов продукции среди российских производителей на данный момент нет. То есть мозги тоже будут делать у нас. Ну, круто же. Вот,
1: это компоненты, слушайте, это не все мозги.
2: Дим, объясни, пожалуйста, мне, человеку неразвитому из Москвы, что такое 24 слоя и 7 класс точности? Я вот этого не знаю, простите.
0: Смотри, это
2: что значит? Это
0: чем, значит больше, вот... чем больше слоев в печатной плате, значит, тем меньшего размера она может быть при сохранении функциональности.
2: Это, а 24 это лучше, чем 48?
1: Ну, нет, это хуже. Это лучше, чем 12, но хуже, чем 48.
2: А, вот так вот. Так я не понимаю, какие вот сейчас идут во всех... И вообще, кто это за партнер? Это кто вообще? Это какая-то компания известная в мире или нет?
0: А вот это мы узнаем чуть-чуть попозже, когда эти платы начнут вставать в машины.
2: Индустриальный парк Руднево. Кто знает этот парк? Где он находится?
0: Черт побери. Олег, тебя ждет много интересных открытий.
2: Это точно.
0: Да. Хорошие новости заключаются в том, что мы осваиваем потихонечку, постепенно осваиваем производство компонентов. Вот производство печатных плат обещает запустить к концу года. Ну, здорово.
2: Ура.
0: Же.
2: Да. Ура!
0: В этом месте вынужден прерваться. Олегу Осипову из Москвы говорим спасибо.
1: Олег, спасибо.
0: Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
2: Всем удачи, пока.
0: И впереди у нас Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Буквально через пару минут.
17: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
18: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
19: Сервис «Максим».
6: максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Плюс одна фобия у меня сегодня с утра. Вот представьте себе, вы спокойно едете по своему привычному маршруту с разрешенной скоростью. Все как обычно, как вчера, как позавчера, как год назад. И вдруг вам приходит письмо счастья на 750 рублей за превышение скорости на 20 км в час. И вы такой, может быть, не доглядел как-то за спидометром. Ну ладно, там, я не знаю, 2-3 чашки кофе. Короче, вы оплачиваете этот штраф. Теперь представьте себе, что вы присмотрелись повнимательнее к фотографии. Там ваша машина, ваш номер. Вы за рулем, силуэт угадывается, но адрес камеры вы вообще не знаете, что это за место такое, где оно находится. Вас там не было, вы там не ездите. Вот такую жалобу Третий кассационный суд рассматривал в конце прошлого года. И знаете что? Вот результат. Штраф за превышение скорости удалось отменить.
1: Не очень понятно, как человек доказал, что его там не было. Для меня это просто загадка.
0: Это Кирилл Манжула.
1: Это Дим Делинский.
0: Мы вернулись. Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
1: Привет.
22: Доброе утро, друзья.
21: Форсаж дня.
0: Ну, во-первых, у нас непрецедентное право. Все вышеизложено, все ниже изложено, все, что мы сейчас будем обсуждать, вовсе не означает, что штрафы за скорость можно отменять в массовом порядке. Фабула такая. Короче, значит, смотрите. Госавтоинспекция... У нас же нет оснований не доверять инспекторам ДПС. И вот суды первой инстанции, собственно, спускали все это дело на тормоз. Они просто не рассматривали доказательства того, что человека не было в этом месте. В итоге выяснилось, госавтоинспекция, вот этот самый третий кассационный суд, который, собственно, расковырял эту историю, выяснил все подробности, все детали, как это было, что это было, зачем это было. Короче говоря, представьте себе, плановое обслуживание комплекса фото-видеофиксации с заменой программного обеспечения. Его так хитро поменяли, что камера, которая штрафовала людей, вот, территориально находилась в одном месте, а система считала, что она находится в другом. То есть тупо ограничение скорости в 60 км в час, который, через которое проезжал вот этот самый человек, вот, оно не работало. Там было 20 км, 30 км в час в том месте, где камера думала, она находится.
1: Ничего не понимаю и вообще не понимаю, что нам с этой информацией в результате делать. Окей, человек смог доказать, что камера ошиблась. По какой-то там причине, которую я до сих пор не очень выяснил.
0: Они софт поменяли так, что камера думала, что находится в другом месте.
1: Хорошо. Ладно, окей. Что нам из этого, какие выводы делать, Игорь?
22: Значит, смотрите, какие выводы. У нас, к сожалению, очень хорошо построена система назначения штрафов и на заказаний. То есть камера щелк, компьютер бряк, там техник быстро посмотрел 10 секунд, ему поставил автограф, офицер полиции быстро посмотрел, поставил автограф, и штраф уже через минуту полетел по твоему электрическому адресу. То есть система эта в эту сторону построена очень хорошо, а система в обратную сторону не построена от слова совсем. Потому что, чтобы опротестовать штраф, надо доказать, что не верблюд. С одной стороны, у тебя есть вот эта система фото-видеофиксации и офицер, которому мы не доверять, не имеем права. система это называется НОНД, чтобы вы понимали, нет оснований не доверять сотруднику полиции. 4 большие буквы. Вот. Соответственно, чтобы доказать, что ты не верблюд, у тебя должны быть а. время, б. силы и в. какие-то бумажные доказательства, поскольку в нашей стране без бумажки ничего не докажешь. Ну и что, вот этот молодец, человек дошел до кассационного суда и доказал, и более того, вскрыл ошибку системную. Второе, чего у нас нет, а чего надо обязательно сделать в перспективе, это сделать систему, которая бы, ну, в законодательстве прописать, автоматически бы отменяла штрафы, если установлено, что есть ошибка камеры.
0: Вот, смотрите, это камера.
22: Если помните, сейчас, одну секунду, если помните, несколько лет назад в Подмосковье некая камера штрафовала... Да, несколько тысяч человек, и когда это выяснилось, что это все сбой, пришлось в ручном режиме там отменять все штрафы, возвращать деньги, оказалось геморрой на это, и нет вообще закона, который бы прописывал случай, когда камера глюкнула и нашлепала там тысячу штрафов, чтобы эти тысячи человек вернули деньги.
0: Вот смотрите, значит, этот человек, который дошел до третьего кассационного суда, он, кстати, полгода потратил своей жизни, полгода на судебное разбирательство из-за 750 рублей штрафа. Вот принцип у него такой, да, справедливость, С.
22: Так, молодец.
0: Да, значит, этот человек ездил по улице, на которой ограничение скорости, условно говоря, 60 км в час. Камера думала, что там ограничение скорости 20, 30 км в час, неважно. Сколько таких людей... по этой улице проехала вместе с этим товарищем.
1: Заплатила потом 750 рублей и благополучно об этом забыли.
0: Угу. И чё, вот чё с ними? Ну, они не пошли в суд, потому что 3 чашки кофе. Ну, правда.
22: Они не пошли в суд, к сожалению, еще раз говорю, нету закона, который бы говорил, а давайте теперь организованно выплатим эти деньги назад и признаем этих людей невиновными. И вот тут обидно, потому что получается игра в одни ворота. С одной стороны, наказать это мы быстро можем, а с другой стороны, если человек невиновен, освободить его от этого наказания, извиниться и вернуть деньги, такой системы просто нет.
1: А кто-нибудь вообще задумывался над тем, чтобы эту систему хоть как-то выстроить? Я не слышал ни одной инициативы от наших любимых депутатов.
22: Слушайте, были инициативы, но они были такими достаточно робкими, потому что тут действительно не очень понятно, как это сделать. Но делать это надо, безусловно, потому что случаи сбоя камер бывали. Они не слишком частые, но бывали. На моей памяти в Краснодарском крае где-то камера нащелкала на скорость там 1 000 000 человек. Вот в Химках мы слышали это. Но во многих случаях люди, понимая, что бодаться с этим дубом очень дорого себе и долго, просто предпочитают заплатить эти деньги, да бог с ним, гори бы ясным пламенем.
0: Я смотрю...
22: Заплачу эти 562 рубля, а сейчас минимальный штраф со скидкой 562 рубля, заплачу их, и ладно. Жалко, конечно, но что поделать.
0: Смотрю на публикацию в российской газете, они там упоминают какой-то кейс, вот он проскочил мимо меня, я его не помню совершенно. Значит, госавтоинспекция обратила внимание на то, что одна из камер после перенастройки, после плановых работ, вот этих самых профилактических, да, вдруг начала выносить штрафы в каком-то невероятном количестве. Госавтоинспекция по собственной инициативе перепроверила эту камеру и отменила, собственно, все штрафы, которые она выписала. Российская газета ссылается на это как на состоявшийся кейс, типа так и было. Я вот не помню такой истории, но тем не менее у госавтоинспекции, в принципе, есть вот такой инструмент. Если, ну, знаешь, они видят какую-то аномалию...
1: Нет, секундочку. Здесь в данной ситуации Игорь говорит о системе. Здесь захотел инспектор в той или иной госавтоинспекции решить все это дело, проверить и отменить, будет сделано. Не захотел – не будет сделано. Нет никакого инструмента, который бы его заставил это сделать.
22: Потом,
1: понимаешь?
22: Смотрите, ребята, инспектор, наверное, есть какой-то механизм. Но, честно говоря, я думаю, что он ручной. Он, то есть каждое постановление отменяет. Нельзя скопом отменить. Все постановления вынесены одной камерой там, с 25 декабря по там, 29 декабря. Но точно я вам могу сказать, нет механизма возврата денег. То есть, если они попали в казначейское, все. То есть, чтобы их получить назад, надо отдельно судиться каждому из вот этих людей, которые были незаконно штрафованы.
1: То есть, подожди секундочку.
22: Я говорю о механизме, должен быть механизм, во-первых, который позволяет массово
4: автоматически отменить наказание, а второе, должен быть механизм тогда, соответственно, массово вернуть тем деньги людям, которые уже успели заплатить.
1: То есть, подожди секундочку, вот то, что Дима рассказывал, там, значит, они решили отменить все штрафы, штрафы отменили, пришло уведомление людям, что штрафы отменяются, а деньги им не пришли обратно?
4: Да нет, конечно, надо отдельно писать заявление, там, требовать эти деньги каждому человеку. Нельзя вот в массовом порядке, нет у нас такой практики, не отменить массово наказание, не массово вернуть деньги. Такой практики, это я вам точно могу сказать, нету. И это очень обидно.
0: Еще один вывод из всего вышеизложенного. Пришла вам квитанция, пришло письмо счастья. Вот, с фоточкой, я надеюсь, пришло. В Питере же у нас нарушение правил парковки до сих пор без фоточки приходит, да?
1: Да, скорее всего.
0: Давно не парковался под крестами. Вот. Ну ладно, не суть важно. Короче говоря...
1: Приходят фотографии, но они приходят бумажные. То есть сперва приходит уведомление о том, что ты попался на госуслуги, если ты зарегистрировал...
0: Там без фоточки.
1: Там без фоток. А далее ты получаешь уже письмо счастья в почтовом ящике, и там есть эта фотография.
0: Ну хорошо, слава богу, они так и наладили этот механизм. Так вот, присматривайтесь не только к тому, собственно, как... Какая машина? Чьи номера? Что за лицо там виднеется под лобовым стеклом, за лобовым стеклом? Присматривайтесь еще к адресу.
1: Ну, адрес тебе не нужно обязательно иметь фотографию. Даже в первой ситуации на госуслуги приходит место, где обозначено место, где ты якобы нарушил правила дорожного движения. Или,
0: вот.
1: Или не якобы.
0: Да, фобия, моя сегодняшняя фобия заключается в том, что вот как бы человек через суд доказал, что камеры могут ошибаться, путать адреса. Из-за того, что кто-то настроил ее криво, косо, ужас.
4: Да, всяко бывает, но еще раз говорю, нужна система, про которую пока наши депутаты молчат, потому что это изменения на законодательном уровне.
0: А у нас тут выборы на носу, следующая Госдума с чистого листа, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ладно, так или иначе, мы вас предупредили, и на этом что, расходимся? К водным процедурам переходим.
1: Что, дождь на улице?
0: Надеюсь. Игорь Маржарет, автоэксперт, чем общественный совет ПМВД России был у нас на связи. Давай, Игорь.
1: Игорь, пока.
0: Хорошего дня.
4: Всем хорошей дороги и берегите себя.
5: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
7: В среду, 13 мая, в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
23: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: Об обстрелах.
12: Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на Дом культуры в Каменке-Днепровской, где в тот момент выдавали гуманитарную помощь. Об этом сообщили в администрации муниципального округа. Удар нанесен в начале 10 утра у мужчины 77-го года рождения. Диагностированы осколочные ранения.
8: О налогах.
12: Антон Силуанов назвал фейком утверждение о планах повысить налоги для россиян. Не рассматривается и заморозка вкладов. Основные изменения в налоговой системе уже приняты, подчеркнул министр финансов. В преддверии заседания Совета управляющих нового банка развития министр заявил, что экономике страны сейчас требуются другие меры. Создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.
8: О регионах.
12: Губернатор Хабаровского края провел торжественный прием, посвященный Дню местного самоуправления. Там присутствовали главы муниципалитетов, депутаты и сотрудники местных администраций. Дмитрий Демешин отметил, что от профессионализма и внимательности этих специалистов зависит настроение и доверие населения. В рамках мероприятия губернатор вручил награды лучшим работникам отрасли и подчеркнул, что все присутствующие – единая команда, работающая на общий результат. Губернатор Хабаровского края отметил, что президент России Владимир Путин ставит перед местным самоуправлением задачу быть ближе к людям, оперативно реагировать на их нужды и инициативы.
8: Об образовании.
12: В этом году сдача ЕГЭ начнется не раньше 1 июня, чтобы дети, учителя и родители могли спокойно провести последние звонки. Как рассказал на встрече с главой правительства, руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, в этом году на аттестацию в июне зарегистрировано свыше 747 тысяч человек. 663 из них – это выпускники 2026 года. Принимать экзамен будут 6 тысяч пунктов. В ведомстве также сообщили о прошедшем штатно-досрочном этапе ЕГЭ. Каких-либо серьезных технических сбоев зафиксировано не было.
8: Об инициативах.
12: В России общественники предложили маркировать чипсы и колбасу как вредные продукты. С инициативой в правительство обратилось движение «Здоровое Отечество». Речь идет о продукции с высокой степенью промышленной обработки. Активисты выступают за размещение на упаковках предупреждения о вреде для здоровья по аналогии с табачными изделиями. По их мнению, ГОСТы обязательно нужны для детского питания и молочной продукции. Евгения Глинская, служба информации.
13: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Запад стал еще ближе. Для ракеты «Сармат», успешный пуск которой произвела Россия, выкупят за бесценок и будут диктовать цены на газ. США подумывают восстановить северные потоки и конфликт в Персидском заливе. Ущерб экономике мира вряд ли получится исправить за этот год. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил всех западных друзей, в кавычках, нынешних теперь России, с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе. Давеча был произведен этот успешный пуск, с чем сначала поздравил глава государства Владимир Путин. Президент отметил создание в России перспективных ракетных комплексов, не имеющих аналогов в мире, и поздравил с успешным пуском, вот как я сказал, отметив, что работы над комплексами «Посейдон», «Буревестник» находятся на завершающей стадии, а вот «Орешник» может быть оснащенный ядерными боеголовками. Новейшая ракета «Сармат» призвана умерить пыл лидеров США и Британии, настроенных на войну, считает бывший аналитик Пентагона Майк Малуф. У Лондона совершенно нет ничего сопоставимого с этим российским комплексом, и он ничем не сможет от него защититься. С нами военный эксперт, член Сборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай». Подписывайтесь, Владислав Шурыгин. Владислав Александрович, здравствуйте.
14: Да, приветствую всех.
13: Ну, наверное, не лишним будет напомнить, да, о самой ракете, о ракетном комплексе «Сармат» и о возможностях «Орешника». Да, вот что нам это дает, какие возможности открывает. Действительно, да, подтвердим, что противника ничего аналогичного и нет.
2: Ну, в этом случае «Орешник» — это ракета среднего радиуса действия. То есть она посчитается, что до 5000 километров. Но самое главное, как вы знаете, это гиперзвуковой боевой блок. Точнее, блоки, которые доставляются «Орешником» и, соответственно, наносят поражение. «Тормаз» в этом случае — это тяжелый ракетоноситель, точнее, тяжелая баллистическая ракета совершенно нового класса. И по тем данным, которые в официальной печати есть, дальность ее может достигать 35 тысяч километров, по крайней мере, даже такая цифра прозвучала. Это значит, что она фактически может облететь всю планету, то есть и зайти с любого направления. И, конечно, при этом она несет до 6 боевых блоков по другим... Ну, зависит, опять же, какие блоки. Есть вариант до 10 боевых блоков. Соответственно, все они ядерные. И, соответственно, конечно, нужно понимать, что это действительно, как любили раньше говорить, оружие судного дня. То есть один «Сармат» способен уничтожить половину городов западного побережья США.
9: А как, ну, то есть вот буквально на Земле как это происходит, да, эта ракета пролетает так, что сбить ее невозможно, бьет, да, по какой-то точке, ну, давайте, в Соединенных Штатах,
2: и дальше там что происходит? В принципе, нужно понимать, что можно даже найти в интернете известные фотографии прилета наших боевых блоков по полигону на Камчатке, там это очень четко видно. Это...

0: Ну, одна такая боеголовка способна просто стереть с лица земли город-миллионник.
1: То есть это так, ну, для понимания, да, не одна ракета, а сразу с воздуха по многим точкам множество ракет одновременно бьют, мощнейшие, таким образом и получается большая территория. Но интересно, вы говорите про то, что это такое оружие судного дня, то есть на, можем сказать, что с высокой степенью вероятности оно не будет применено, да, потому что это вот, ну, они сдохнут, а мы в рай. А и без него никак при этом, для того, чтобы, да?
0: Ну, смотрите, надо понимать, что это оружие, прежде всего, это оружие сдерживания. Напомню, что когда фактически существовали планы начала войны против СССР, 60-60-е годы, именно развертывание нашего ядерного щита, оно обнулило эти планы. То есть они, конечно, существовали гипотетически, но все отлично понимали, что последует за этим. В доктрине ядерного применения мы уже в конце 60-х перешли от понятие ответного удара к понятию встречного. То есть, если ответный удар давал противнику хоть какие-то шансы, мы, кстати, на этот уровень упали опять в 90-е, когда нами управляла группа Ельцина, и они находились в таком состоянии, что были не способны нормально принимать решения, и мы опять перешли в ситуацию, когда мы готовились к так называемому ответному удару. То есть это значит, что мы принимали удар по себе, а всем, что оставалось, уже били. Ну, в начале 2000-х, приходом к власти у нас уже совершенно других людей, когда президентом стал Путин, мы вернулись опять к нормальному противостоянию, так называемому встречному удару. То есть при запуске ракет с той территории мы успевали запустить весь свой ядерный арсенал до прилета вражеских боеголовок. И, соответственно, в этом случае они получали те мощи, которые есть у нас. Это сразу фактически обнулила все планы войны против нас. Напомню, то, что Америка вышла сейчас с приходом Трампа из конфликта на Украине, прямого участия, это, говорит, сделано было не потому, что Трамп такой добрый, а потому, что ситуация при Байдене пришла к тому виду, когда мы действительно встали на порог ядерной войны. То есть дальнейшее повышение участия американцев в этой войне против России вполне могло привести к большой ядерной войне. И, в общем, Трамп был не дурак, он понял, что быть президентом испепеленной страны ему не хочется. Он просто отошел в сторону, понимая, что Россия против Европы, ну, как он считал, он не решится применять без крайней нужды ядерное оружие.
1: Ну, здесь вот интересно, с одной стороны, да, вот это сдерживание, и вы проводите аналогию там с советским периодом, и понятно, что, да, мы вновь встали на эти рельсы, с другой стороны, кажется, что жизнь изменилась в том смысле, что Соединенные Штаты вместе с, там, и весь коллективный Запад, как говорят наши высокопоставленные, и Лавров, ну, все говорят, да, ведет с нами войну. Они ведут ее посредством Украины. Они ее начали, и они ее ведут пока дронами, да, давеча вот туда прибыли Карп из Палантира, и будет довольно серьезный, на мой взгляд, шаг, будет подкручивать искусственный интеллект, все остальное. И, видимо, они готовят что-то еще такое же, да, вот не то, о чем мы с вами говорим, а вот что-то типа дронов, мелкое, дешевое и при этом изматывающее. Вот что с этим? С одной стороны, у нас есть стратегические вот ракеты, о которых мы с вами говорим, а с другой стороны, мы имеем реальность, которая прямо здесь, там, сегодня, с которой мы сталкиваемся. Вот что, как сопоставить эти вещи. То есть нельзя без сарматов, это дорогое удовольствие, мы должны их разрабатывать, потому что вот почему вы объяснили. Но и все остальное, да, не выкинешь из этой игры.
0: Ну, вы знаете, на мой взгляд, не то, что на мой взгляд, специалисты, у меня давно уже разработана стратегия так называемого контролируемого эскалации. Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы отвечаем на каждый следующий шаг Запада. То есть, условно говоря, они все время пинают наши красные линии, мы их заново собираем уже на новом этапе и все время пытаемся как-то реагировать. Задача в этом случае перевести игру на другую сторону. Стратегия контролируемой эскалации заключается в том, что в ответ на поставки, допустим, там, или удары территории Польши через страны Балтии украинскими дронами или с территории Финляндии, мы в ответ после предупреждения обнуляем, например, все три завода НПЗ в Северной Европе. И, в общем, после этого Европа Северная впадает в состояние фактически анабиоза. Это будет для них абсолютная катастрофа. Но в этом случае, опять же, Ответ в этом случае будет за Европу. То есть готовы ли они будут идти дальше, то есть выходить на тот уровень, когда по ним полетят.

0: уже и сарматы, и орешники, или предпочтут в этом случае договариваться. Сегодняшняя сила Европы заключается в том, что она живет в безопасности, до них не долетает. А мы вполне способны, вот так вот, скажем, создавая такую контролируемую агрессию, лишить, например, их всех, всех нефтепроводов. Напомню, что из Норвегии, Великобритании, в Германию идут всего два нефтепровода по дну Северного моря и Балтики, и, соответственно, эти нефтепроводы абсолютно уязвимы, не говоря уже там о всяких коммуникациях и всего остального. И в этом случае на любую их агрессию мы должны отвечать очень жестко своей агрессией. И, повторюсь, наш в этом случае будет сила заключаться в том, что в итоге на верхней точке противостояния у нас ядерного оружия столько, что от Европы вообще ничего не остается, а у них большой арсенал Британии и Франции. Но Британия, во-первых, своим арсеналом не управляет, это американский арсенал, это их ракеты на подводных лодках. А Франция, еще вопрос, захочет ли она в этом случае влезать в этот ядерный апокалипсис или предпочтет все-таки уйти на переговоры. Повторюсь, нужно отвечать активно, а не пытаться стоять в ухой защите, как боксер в углу ринга.
1: Ну, то есть надо сидеть, пока момент есть, пока они не довооружились, да, в том числе по тем параметрам, о которых вы говорите.
0: Безусловно, в ближайшие 2-3 пока года они еще, по крайней мере, 2 года они не могут еще быть готовы к войне с нами.
1: Да, спасибо. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, автор телеграм-канала «Рамзай» был с нами на связи. Еще раз скажем, «Сармат», новейший стратегический ракетный комплекс, испытан. Запад видел «Посейдон», «Буревестник» и «Орешник». Это вот то, что перечисляется в связи с этим, и то, что может долететь докуда угодно. Но есть, да, и текущая реальность, связанная с тем, что этот самый Запад делает ударами уже по нашей территории. Ну, а США подумают восстановить северные потоки, чтобы устанавливать свои цены на газ. Об этом через пару минут.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
6: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
7: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Соединенные Штаты планирует восстановить северные потоки, выкупить их у европейцев, за бесценок, конечно, ну а потом диктовать свои цены на газ, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью RT Индия. По его словам, США стремятся к контролю над всеми значимыми энергетическими маршрутами. Американцы уже приняли целую серию доктринальных документов, в одном из которых провозглашается необходимость для Вашингтона доминировать на мировых энергетических рынках, отметил Лавров. Ну и добавил, что США загоняют Европу в глубокий энергетический и продовольственный кризис.
10: Европа, как родина колониализма, она, конечно, уже утратила свои способности. Сейчас эти способности сполна проявляют Соединенные Штаты Америки, которые Европу загоняют в глубокий кризис, энергетический, продовольственный. Европа будет, наверное, наиболее пострадавшей от кризиса в Ормузском проливе. И не говоря уже о том, что запрет закупать российский газ и российскую нефть означает переключение на закупки американского сжиженного природного газа, который неизмеримо дороже. Поэтому бюджеты европейских стран будут еще обременены и этим, в дополнение к тем сотням миллиардов евро, которые Европа вкачивает в Украину, чтобы Украина продолжала европейскую агрессию против нашей страны. Кстати, вот когда они с такой пеной у рта отстаивают свою правоту, заявляют, что вот-вот Украина победит, России будет нанесено стратегическое поражение, и когда вот радуются, что очередные 90 миллиардов евро выделили Европе, мне просто интересно, они хоть в свои парламенты, я имею в виду европейские правительства, докладывают статистику о том, насколько дороже Европе стала обходиться энергия, которую они получают теперь уже совсем из других источников вместо дешевой российской и нефти, и газа. Но я вам гарантирую, что интересы Индии в том, что касается российских поставок, не пострадают.
1: Ну и другие заявления министра иностранных дел. Мир возвращается во времена, когда все решалось силой и без уважения международного права. Ущерб экономике мира от конфликта в Персидском заливе вряд ли получится исправить за этот год, даже если прекратить его сейчас. Мировая энергетика понесет неизмеримый ущерб, если вспыхнет конфликт в Баб-эль-Мандебском проливе. Администрация Трампа уже сама, а не в рамках наследия Байдена, стремится экономически наказывать Россию. Украина провокационно атакует жилые кварталы вообще без военных объектов. Ну, это не новость, но говорить об этом надо, конечно, каждый день. Ну и по словам Лаврова, никакие совместные проекты России и США не реализуются, несмотря на верные слова. С нами доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Иван Сергеевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Что с северными потоками, как вам кажется? Соединенные Штаты выкупят их у европейцев даром, восстановят и будут диктовать свои собственные цены на газ. Мы по ним будем продавать газ американцам, да, американцы будут продавать Европе. Или как идея вам?
11: Ну, в целом, да, пока что каких-то такого рода сделок, как-то на самом деле речи не идет, да, то есть это как бы идея, которая летает в воздухе, да, такой самый, ну, грандиозный и гротескный вариант развития событий, да, просто мы видим, что американцы действительно пытаются полностью подмять европейскую энергетическую систему, ну, и в этом плане последнее, что, наверное, осталось, это северные потоки и их восстановление взять на себя. В случае, если так и произойдет, то, ну, разумеется, да, американцы станут посредниками между российскими энергоносителями и, собственно, европейцами. Но для нас в этом отношении минусов как таковых нету, по той причине, что, ну, значит, мы будем в таком случае сотрудничать с американцами по этому вопросу. Другое дело, да, что американцы при Дональде Трампе и американцы при демократах — это разные вещи, и демократы потенциально могли бы такую историю использовать и против нас, перекрывая, например, при необходимости возможность нам поставлять что-то в Европу. Так что в целом лучше бы, конечно, не трогали вообще.
1: Но при этом сотрудничество в энергетической сфере продажи, да, газа, а с другой стороны, это ведущаяся война против нас, да, Украины руками Запада. Точнее, руками, ну, понятно, Запад руками Украины. Да, то есть как это сочетается, как это сочетать? И Лавров же о том же самом говорит, да, что, в общем, все продолжается все равно, несмотря на то, что администрация сменилась.
11: Конечно, да, да, все верно. То есть в этом отношении есть такая дилемма, да, которая, с одной стороны, подразумевает, что, ну, с экономической точки зрения мы заинтересованы в том, чтобы торговать энергоносителями, причем чем дороже, тем лучше. Ну, а с другой стороны, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки являются акторами, поддерживающими украинский режим. То есть в этом отношении какого-то однозначного, да, вот такого решения, как поступить, нету, но мы видим, что мы постепенно все равно и довольно уверенно переориентируем свои поставки на другие рынки, да, недаром Индия в этом отношении, да, была упомянута Лавровым. В этом контексте, ну, в общем, не пропадем. Но действительно, действительно, да, так уж вышло, что самый выгодный покупатель наших энергоносителей является в то же время нашим геостратегическим врагом.
1: Вот эти разговоры об энергоносителях и о нашей выгоде, нет ли от них усталости? Когда, с одной стороны, мы последние, вот вы говорите, идеи, да, мы же последние годы и там десятилетия тоже говорим, что есть идея, значит, инновации, там 4И каких-то были, все забыли, да, имитации там или что-то еще. Вот. А при этом вот Китай, ну почему он зависит от энергоносителей, но занят тем, что как бы распространяется на мировую экономику посредством своих товаров, то есть в глубокой степени переработки, те же самые автомобили. Да? Мы по-прежнему говорим о том, что мы куда нам гнать сырую нефть и там, газ природный. Да? Европейцы с нами воюют, ну и наплевать, будем продавать, потому что деньги нужны. Но это все странно очень выглядит. Как долго это все может продолжаться?
11: Ну, ситуация такова, что конъюнктура просто, в которой Китай, да, развивал свою собственную продукцию, да, и в котором сейчас находится Российская Федерация, они разные. Китай не находился в состоянии военного конфликта ни с кем, да, более того, Китай очень долгое время недооценивался на рынке и на него особо не обращали внимания, да, считая, что это такая потагонка мировая. Вот даже сейчас с американской стороны поступают такие сигналы, они говорят, а можно Китай перестанет притворяться развивающейся страной, потому что влияет на все экономики. Китай, в свою очередь, защищает свой статус развивающейся страны. Мы немного в других условиях. Мы, во-первых, сейчас находимся в состоянии горячего конфликта, и в этом отношении, ну, странно ожидать, да, что вот сейчас именно произойдет какой-то технологический скачок, да, который нас приблизит к какому-то более существенному присутствию на международных рынках.
1: Но потом-то лучше не станет. Что нам, надо еще 20 лет подождать или что? Понятно же, что они не слезут. И Лавров об этом говорит, что они не слезут. И тогда, а когда? И Китай развивается, и Европа все-таки, там не очень понятно, что у них с экономикой, но там миллиард человек, на секундочку, да, там китайцы вытесняют американский автопром, но они что-то переориентируются на ВПК, тоже вроде не расстроились с этим сильно. Да, какие-то проблемы, но нам-то что делать с этим? То есть вот США говорят, интересно, вы начали, да, извините, что они скупают крупнейшие энергетические потоки, да, но... Тоже интересная идея, а ну, мы-то чего делать с этим будем?
11: Ну, в данном контексте, говорю, конкретно сейчас, просто, ну, действительно, буквально не на это нацелена экономика. В случае с Европой, которая переводит все в ВПК, они тоже переводят в ВПК в этом отношении не от хорошей жизни, а и решили образом реанимировать свою экономику развитием военно-промышленного комплекса, но это в итоге выстрелит, да, это в любом случае, в конечном счете, приведет к военному конфликту,
1: конечно,
11: потому что такая экономика не может работать.
1: Да. Они соединятся идеологией, метафизикой всем. Да, да, да. А это у нас, а у нас какие все с этим идеи?
11: Ну, в этом отношении нам нужно, разумеется, просто скорейшими темпами завершать конфликт, потому что это все увязано одно с другим, да, почему это затянет, может затянуться надолго, потому что в случае, если украинский конфликт продолжается, да, еще несколько лет, то в таком случае европейцы успевают перевооружаться и тогда уже вступать в конфликт, и у нас новый затяжной еще и с европейцами, да, то есть против стран НАТО это сложнее и тяжелее. В этом отношении, если конфликт на Украине завершается как можно скорее, ну, естественно, выгодных для нас условиях. В таком случае мы можем начать уже действительно ограничивать европейцев в их возможностях дальнейшего развития, и тогда они уже не придут к этой конфликтной ситуации. И тогда мы сможем, ну, вновь заняться действительно уже восстановлением именно гражданской экономики.
1: Но все хорошо, но слабое звено здесь в том, что не получается быстро завершить, очевидно, да, и они же прямо говорят, и Европа, и Украина, что Украина нужна, чтобы оттягивать, ну, изматывать нас экономически и держать, тянуть время, вот для того, о чем вы говорите, да, чтобы они там через пару лет, ну, там, через 30-й год, называется, чтобы они успели подготовиться, а США на этом, видимо, хотят успеть заработать просто.
11: Именно так, но Соединенные Штаты Америки в любом случае зарабатывают, да, на любых исходах им в этом плане удобно, да, они там через Атлантику от нас. А что касается скорейшего завершения, в конечном счете это ведь вопрос гонки вооружений. Ну вот мы успешно испытали «Сармат», надо ставить на вооружение.
1: Ну да, но мы «Сармат», а они дроны там, тысячами скоро полетят сюда.
11: Ой, у нас в этом отношении нет никаких проблем. То есть в плане дронов они нас не опережают. Я бы не сказал, что у нас прям паритет, да, но, безусловно, у Украины много дронов, им в этом отношении Европа помогает, но и у нас много дронов, а главное еще и технологии по борьбе с ними. То есть в этом плане тут в том-то и суть, что дроны есть и там, а вот оружие типа «Орешника» или «Сармата» у украинской стороны отсутствует.
1: Это да, как и у европейской, да, о чем они наверняка тоже знают и помнят. Спасибо, Иван Петербург. Братов, доцент финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации, был с нами на связи. Почему молодые люди часто становятся курьерами для мошенников и отдают им деньги своих родителей? Об этом после новостей.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
12: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В основе Ламинора революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается сезон ремонтных работ. Обновление коснулось еще одного двора. Около дома 137 по проспекту Гагарина начались работы по благоустройству. Подрядчик приступил к укладке нового асфальта. Об этом рассказала депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина. Совсем скоро территория станет комфортнее и безопаснее для жителей. Вчера в Великих Луках стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В ее торжественном открытии приняли участие ветераны специальной военной операции. В этот же день все участники продемонстрировали строевую подготовку. Сегодня идут командные и индивидуальные состязания. В следующие дни ребята будут соревноваться в силовой выносливости, марш-броске, военно-политической подготовке, военно-тактической игре на меткость. Пройдут также отрядные состязания. Будут организованы вечерние досуговые мероприятия и работа на наставников с отрядами. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Победители регионального этапа ждут окружные состязания летом и гранд-финал, который завершится 30 сентября.
15: Родительский патруль действует в 6 школах Великих Лук. Он создан по инициативе госавтоинспекции. Родители дежурят на пешеходных переходах возле общеобразовательных учреждений в утренние часы и после уроков, помогая обеспечить безопасность детей по дороге из дома в школу и обратно. Активисты также контролируют использование детских удерживающих устройств в автомобилях, помогают пожилым людям переходить проезжую часть, участвуют в рейдах ГИБДД и проводят профилактические беседы о правилах дорожного движения.
16: О валютах.
15: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.39, юань 10.85.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
17: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Я же не знал, что так получится. Почему молодые люди часто становятся курьерами мошенников, ну или курьерами для мошенников, и отдают им деньги своих родителей? Статья об этом на kp.ru. С нами обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Владимир Николаевич, здравствуйте. Что удалось выяснить?
18: Да, здравствуйте, Игорь.
1: К сожалению, не сходит эта тема с повестки.
18: Да, ну вот начнем с того, что у одного моего знакомого дочь попала в такую неприятную ситуацию, поддалась уговорам, послала какой-то код куда-то, сразу хочу сказать, вот для тех, кто слушает и интересуется темой, все вот эти посылки кодов, они ни к чему не приводят. Это, как называют, категория ложной опасности. Потом... Я не имею в виду, конечно же, вот какие-то пин-коды и реальные коды от банковских карт. Если, скажем, вам пришла там комбинация 5427, просьба ее назвать, 54, вы ее посылаете обратно куда-то, вот, и вам говорю, все, кранты, госуслуги взломаны, мы получили вашу доверенность на все, теперь уже вот деньги уходят мошенникам или там на финансирование Украины, не пугайтесь, а некоторые, увы, пугаются. Вот, следующая ступень уже идет обработка, что ну ничего, мы вам поможем, вот можем спасти ваши деньги. Вот выезжает бригада следователей сейчас вот к вам описывать имущество. Но сейчас приедет вот наш человек, который вот поможет деньги забрать. А деньги в сейфе, ничего, разбилит. Вот только папе не звоните, потому что его телефон на прослушке. Вот. И так вот, примерно в таком же ключе вот эта девочка, кстати, студентка факультета психологии, тоже на это дело купилась. Я специально пробил, психологи попадают сюда, и она не одна, даже вот несколько лет назад в Санкт-Петербурге студент, преподавательница одного из вузов кафедры психологии отдала несколько миллионов мошенникам. Вот. И таким образом вот, ситуация вышла из-под контроля, и, в общем-то, девочка впустила в квартиру такого же зомбированного курьера. И вместе они деньги передали. Сейчас вот курьер под следствием. И что касается причин, почему же это так вот происходит, почему молодые люди отдают деньги. Я беседовал с психологом, это уж это специалист в области преступного изучения преступного сознания, в прошлом главный психолог мест лишения свободы, Михаил Дебольский, Вот. Он убежден, что если говорить о курьерах, то они, в общем-то, знают, на что идут. И... Алло?
1: Да, слушаем.
18: Алло.
1: Да, Владимир Николаевич.
18: Извините, тут небольшие помехи, да, продолжаю. Да, они знают, на что идут. Вот, и все их отговорки о том, что мы вот не знали, это попытка даже не прямого вранья, а уговоров самих себя, что а вдруг вот это не то, что я думаю, вдруг эти страхи нормальные, страхи напрасные. Вот, но чаще всего, в общем-то, это достаточно беспринципные люди, которые идут на такие преступления, понимая, что они отбирают деньги. Вот. Что касается детей, которые пускают таких курьеров в свои дома и дают им возможность забрать деньги,
1: да,
18: родительские накопления, тут все-таки главная причина в том, что ослаблены связи между родителями и детьми. И это направление делится на несколько таких поднаправлений. Первое, достаточно холодные или даже враждебные настроения детей в отношении родителей. Допустим, родители считают, что им, может быть, детям мало перепадает денег, слишком родители богатые, а у родителей есть такой, ну не комплекс, а такое педагогическое убеждение, что пусть, даже если высокий достаток, то пусть наш ребенок как-то потрудится, не будем его заваливать деньгами. Вот. И у молодых людей возникает такой комплекс современного Павлика Морозова, который как бы так наказывает отчасти родителей. Вот. Второе направление – это когда действительно дети стремятся спасти вот родительские деньги, верят, но тут тоже ослаблены связи, они как бы верят преступникам, но не доверяют родителям и почему-то не сообщают первым делом: «Ой, мама, папа, тут такое случилось». Вот. Что в таких случаях делать? Ну, нужно каждый случай разбирать со своими детьми, нужно вести диалог, нужно договориться, допустим, о каком-то кодовом слове, если вдруг будет пущена в ход легенда о том, что там телефон папы на прослушке, и вот тогда должно быть кодовое слово от родителей, детей к родителям о том, что вот мне звонят и меня обрабатывают. Вот такие основные направления.
1: А там что-то операторы должны как-то были блокировать мошенников, или вот там что-то какое-то такое технически технологическое какое-то предложение было по этому поводу, получается, тоже пока не очень, да?
18: Оно не срабатывает. И вот еще что интересно, может быть, срабатывает, но не всегда. Тем не менее, вот эти случаи, как говорил папа этой пострадавшей девочки, в отдел полиции вот чуть ли не каждый день получается вот такое результативное, не попытка ограбления, а результативное мошенническое изъятие денег. Вот еще интересно, как тренировать, что ли, психологическую устойчивость к таким звонкам.
1: Да.
18: Нужно понимать всегда, что тот, если мне кто-то звонит и предлагает меня спасти, то это неправда. Никто мне не будет звонить с тем, чтобы меня спасти. В общем-то, я заострю и скажу, даже если мне надо будет спастись, я 10 раз обзвоню там разные инстанции, и то не вопрос, спасут ли меня сразу. Вот. И чтобы вдруг кто-то звонил мне с хорошим предложением, такого быть не может. И нужно понимать, что если вам звонят, то это вам не нужно. Это нужно тому, кто звонит. Вот да. Это первое. И быть достаточно независимым в ходе беседы. Кто ты такой?
1: Да, прям 15 секунд.
18: Мне звоните.
1: Резюмируем, ага.
18: Да. Да, и еще один важный момент, на который обратил внимание психолог, это больше читать. Больше читать и проговаривать, обсуждать литературу. Вот почему-то по его наблюдениям, может быть, это не очевидно, я-то думал, что призеры Мат-Олимпиады вот более устойчивы к мошенникам. Он же говорит, что нет, вот более устойчивы люди начитанные и обсуждающие сюжеты и возможные повороты сюжетов и поведения героев.
1: Да, то есть образованные, в общем, пришли к тому, да, что и логично. Спасибо большое, Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды». Роспотребнадзор назвал самые опасные регионы по клещевому энцефалиту. В Центральном федеральном округе эпидемичными по клещевому энцефалиту стали Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. Самой эффективной мерой от вируса остается своевременная вакцинация. Прививки рекомендуют местным жителям, туристам, также тем, кто планирует поехать в опасные районы. С укусами клещей по России уже обратились более 43 тысяч человек. Среди лидеров по числу обращений Петербург, Калининобласть. Специалисты советуют пользоваться репеллентами, надевать закрытую одежду и проверять себя после прогулок. Юрий Кораблев тоже тщательно осмотрел себя.
19: В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. От клещевого энцефалита на сегодняшний день привито уже 2 миллиона 200 тысяч граждан. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях Республики Алтай и в Санкт-Петербурге. Рост численности клещей в России в этом году произошел из-за снежной зимы, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Петр Чумаков. По его словам, за последние 10-15 лет клещей в России стало примерно в 3 раза больше.
20: Популяция клещей, она очень колеблется от года в год. Но вообще вот то, что у нас так много сейчас клещей в последние годы, это связано с тем, что очень много необработанных полей у нас, особенно вот в Подмосковье, вот в таких центральных районах, практически годами копится сухая трава, там плодятся грызуны в большом количестве, полевки, другие. Вот. А это, собственно, кормовая база для клещей. Поэтому клещей становится все больше и больше.
19: Защититься от паразитов можно, сделав прививку. Особенно важно это делать тем, кто активно взаимодействует с природой. Жителям же центральных регионов достаточно на природе носить закрытую одежду, плотно прилегающую к телу, заявил радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
21: Прививки делают в Сибири, в основном на Урале, в Предурале. Прививки против клещевого энцефалита, они относятся ведь не ко всему населению. В основном это люди, которые активно контактируют с природой, охотники, лесорубы. Они могут и сейчас прививаться, это же иммунитет держится все-таки достаточно долго.
19: Чтобы избежать укуса клеща, говорят эксперты, стоит надевать рубашки и ветровки с длинным рукавом, заправлять брюки в носки и обувь и отдавать предпочтение одеждам из плотной ткани светлых цветов. Также можно использовать спрей для обработки кожи или одежды. И не стоит забывать про головной убор, так как клещи могут цепляться за волосы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
23: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
26: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст. Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день, Нина Андреевна.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
0: Нина Андреевна, к чему может привести развитие артроза?
3: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности. А инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует. Он не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как заботиться о себе он уже не в состоянии.
0: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
3: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают.
0: Действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
3: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен как для избавления вас от боли, а также, чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
0: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
3: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиция. визиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
3: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез, то есть если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. Это шанс заняться своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движения.
0: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 2300. Нина Андреевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
3: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор органов глаз, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. И если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет идеальным и доступным решением. Такие потрясающие возможности не остались незамеченными. Аппарат «Аврора» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
0: Давайте подводить итоги нашей программы. Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Андреевну Солнцеву.
3: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 2300. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но спешите. Количество товара и подарков очень ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете. Зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 2300.
0: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
24: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
4: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так. Но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, а они разные, есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
6: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
24: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: О происшествии.
7: Движение на перегоне в Белгородской области, где с путей сошла электричка, приостановлено, сообщили власти. На место направлен восстановительный поезд. В результате ЧП пострадала пассажирка. У женщины рваная рана ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу. Авария с электропоездом, следовавшим по маршруту «Разумная Тамаровка» с 15 ее пассажирами, произошла из-за отсутствия почти 2 метров железнодорожного полотна. Причиной могла стать детонация взрыва. Взрывного устройства отметили в оперштабе региона. Все оперативные службы, включая саперов Министерства обороны, работают на месте.
24: О конфликтах.
7: Сергей Лавров предупредил о последствиях конфликта в Баб-эль-Мандебском проливе. Эскалация может нанести серьезный ущерб мировой энергетике, отметил глава российского МИДа. По его словам, ситуация способна привести к масштабным перебоям поставок нефти и газа на международные рынки. Ранее йеменское движение «Ансар-Алла» допустило возможность блокировки пролива в случае необходимости поддержки Ирана.
24: Об ограничениях.
7: В подмосковной Лобне запретили аренду электросамокатов. Постановление подписала глава городского округа Анна Кротова. Согласно документу, операторам средств индивидуальной мобильности запрещено предоставлять услуги проката на территории муниципалитета. Постановление вступило в силу после официального опубликования. Причины такого решения в администрации города пока не прокомментировали.
24: О работе.
7: Российские компании все чаще предлагают сотрудникам увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсаций. По словам экспертов, работодатели готовы платить от 3 до 6 окладов, чтобы избежать судебных споров и репутационных потерь. Особенно сложной ситуация остается в IT-сфере, маркетинге и консалтинге. Из-за снижения числа вакансий и сокращения бюджетов многие компании начали оптимизировать штат сотрудников. При этом специалисты отмечают, что уволить работника по статье становится все труднее, а попытки психологического давления нередко приводят к конфликтам и судебным разбирательствам.
24: О валютах.
7: Официальный курс доллара 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек.
24: О погоде.
7: В Москве плюс 18, облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Полмиллиарда долларов. И это только один день в Киеве. Подсчитали, во сколько им обходится война с Россией. Такие предложения, мол, не рассматриваются. Силуанов опроверг утверждение о планах повысить налоги, заморозить вклады. И после последних звонков ЕГЭ в этом году стартует не ранее 1 июня. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Один день боевых действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. То есть почти полмиллиарда. О цене войны для Киева рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Сибига иностранных дел его называют. Журналисты посчитали, что при такой цене за один день всего за период конфликта Киев потратил около 693 миллиардов долларов. Странный расчет, но журналист не математики. С нами эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колун Кесет» Борис Рожин. Борис Александрович, здравствуйте. Что скажете?
8: Добрый день.
1: Они за ценой не постоят?
8: Ну, с точки зрения затрачиваемых ресурсов, конечно, нет. В принципе, они, ну, искусственно показывают, что они к этому вполне готовы и на политическом, и на ресурсном уровне.
1: А к чему готовы-то? Вот мы, как бы, они тратят, ну, во-первых, понятно же, не свои деньги, да, 450 миллионов долларов в сутки. Это вообще как-то круто. При этом, ну, есть же какие-то еще текущие траты, ну, совсем какие-то примитивные, бытовые, их никуда не денешь. Да, значит, Запад нормально как-то продолжает. Цель какая? Дым над Красной площадью, да, взорванный Кремль. Полное вырезание русских, да, то есть вот ради чего такие суммы?
2: Ну, Европа пытается, Европа ведет войну против России. Украина – это инструмент. Для того, чтобы этот инструмент работал, наносил нам тот или иной ущерб, его надо подпитывать оружием и деньгами. Инструмент расплачивается территорией, кровью, ну, инфраструктурой, которая уничтожается в процессе войны. Для Европы потери Украины в людях, в территориях и в инфраструктуре несущественны. Это приемлемые издержки. Потому что выгоду от ведения этой прокси-войны с Россией они считают для себя достаточной для того, чтобы нивелировать негативные факторы от расходов на поддержание этой войны. И они прямо говорят, что они собираются эту войну тянуть еще как минимум года три. То есть давать деньги именно для поддержания штанов, чтобы экономика полностью не развалилась, и давать деньги на вооружение, давать сами вооружение и перезакрывать кредитную задолженность Украины, которая продолжает расти, ее, естественно, надо обслуживать, и, соответственно, Украина, помимо расходования собственных ресурсов на обслуживание растущего долга и оплату военных расходов, она считает, что Европа будет за свой счет оплачивать вот эти расходы. Так как у Европы есть определенные лимиты по ресурсам, она, собственно, часть этих расходов, по сути, финансирует в долг. То есть она фактически занимает на внутреннем рынке внешних кредиторов для того, чтобы продолжать финансировать эту войну. И собирается это делать еще в ближайшие несколько лет.
1: А, ну, как они говорят, да, тянут время с тем, чтобы потом в 30-м или к 30-му году Европа могла вступить в войну с Россией. Да, до этого времени, может, подкинут еще там полно чего есть, целый список по периметру.
2: Ну, во-первых, они рассчитывают, что длительное вытягивание войны приведет к критическому ослаблению России, какой-то экономическому какой-нибудь коллапсу или внутренней социальной деструкции. То есть, потому что война в любом случае так или иначе оказывает давление.

0: все идеи могут быть реализованы с учетом таких экономических затрат?
1: Ну, безусловно, война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые амбициозные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то не крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитал промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют по сути вот европейских властей вертолетных денег на покрытие издержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европе будет сделать сложнее, но пока текущее политическое руководство Евросоюза и ведущих стран Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки и далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
0: Ну да, 90 миллиардов тогда, вот если посчитать, это насколько тут хватит на, если округлить, да?
1: Ну, большая часть из этих денег, она аж на Украине. Больше российских денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть из этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов. Те, кто лоббил, сказали, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность кредита все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов. Плюс они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще один кредит, потому что этот будет израсходован. Да.
0: Спасибо, Борис Рожный, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала «Колонкэст». Силуанов опроверг РИА Новости утверждение о планах повысить налоги и заморозить вклады. А такие предложения не рассматриваются, это цитата. Основные изменения в налоговой системе приняты. В этой экономике сейчас требуются другие меры. Создание условий для устойчивости финансов и роста доходов нас с вами. Вот что требуется. Работает над этим Силуанов, не покладая рук. С расходной частью бюджета. Готовим предложение. Сделать бюджет более сбалансированным. Что там про дефицит он не сказал. Ничего бюджета какой-то, может быть, сбалансированный в условиях этого дефицита, у кого забрать, кому передать или как. Говорит он про макроэкономическую устойчивость, задача непростая, но, не сомневайтесь, будет выполнена. О других новостях из мира экономики Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И у нас важное объявление со знаком «плюс». Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Напомню, что гаражная амнистия была объявлена с 1 сентября 2021 года. По ней старый незарегистрированный гараж и землю под ним, на которые нет всех необходимых документов, можно оформить в собственность по упрощенной схеме. На это был отведен срок в 5 лет, который истекает 1 сентября. Но еще в феврале в Кабмин поступил законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. И вот стало известно, что правительство идею поддержало. При этом Кабмин хочет внести важное изменение. Под амнистию будут попадать только гаражи для собственных нужд. То есть именно личные гаражи, которые не используются для предпринимательской деятельности. Например, там не должно быть автосервиса или склада. Под гаражную амнистию сейчас попадают гаражи, которые отвечают таким условиям. Он капитальный, то есть не ракушка, построен до 30 декабря 2004 года и не признан самовольной постройкой по суду или решением местных органов власти. Смысл амнистии в том, что гаражи, которые отвечают этим условиям, а также землю под ними, можно оформить практически по любым документам, в которых фигурирует дата постройки и данные о владельце. Это могут быть

0: Любое решение органа власти, в том числе советских времен, либо совхоза, колхоза или предприятия, которое организовывало гаражный кооператив о предоставлении конкретному человеку земли под гараж. Либо документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе. Или решение общего собрания кооператива о распределении конкретному человеку гаража. Или же старый техпаспорт на гараж, выданный БТИ. Либо документы о наследстве, или документы, подтверждающие покупку гаража у другого лица. Чтобы оформить гараж в собственность, первым делом нужно убедиться, что он подходит под амнистию. Если есть сомнения, то можно проконсультироваться в МФЦ или в муниципалитете. Затем выяснить статус участка под гаражом. Стоит ли он на кадастровом учете и установлены ли у него границы. Это тоже можно сделать в МФЦ. Если участок на кадастровом учете стоит и границы установлены, то все отлично. Вам нужно только подготовить техплан гаража. За этим надо обратиться к кадастровому инженеру. Если нет, нужно образовать участок под гаражом. Для этого понадобится схема границ участка, которую также можно заказать у кадастрового инженера и подать заявление о предварительном согласовании границ участка. Куда именно подавать, зависит от того, чья земля под гаражом. Муниципальная, региональная или же федеральная. И затем надо поставить объекты на кадастровый учет и оформить на них право собственности. Проще всего воспользоваться услугами МФЦ. А потом в Росреестре регистрируется право собственности на землю. Гараж ставится на кадастровый учет и тоже регистрируется в собственность. В общем, да, немного сложно, но если гараж вам все-таки нужен, то оно того стоит.
1: Экономика на Радио КП.
2: ЕГЭ в этом году стартует не ранее 1 июня, а для выпускников 9 классов хотят добавить экзамен по истории. Об этом через пару минут.
3: Новость. Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Проведение единого государственного экзамена в этом году будет начинаться не ранее 1 июня, что позволит, мол, спокойно провести последние звонки, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Третьим обязательным экзаменом для выпускников 9 классов станет устный экзамен по истории, сообщил тоже Музаев, отметив, что экзамен введут не ранее 2028 года.
9: Сразу хочу успокоить, тоже у нас такая традиция. Мы в ЕГЭ, и ОГЭ, в ЕГЭ в основном. Если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за 2 года. Поэтому сразу хочу успокоить всех родителей. Устная часть по истории будет не в следующем году, не выпускников 9 класса следующего года, а выпускников 28 года. 27-28 года обучения, но 28 год будет Планируем, что это будет проходить тоже в феврале. Значит, с историей у нас проще это проводить. Вот сразу можно задать вопрос. Ну, в феврале же не все темы там еще освоили, да? То есть, как бы, этот вопрос был актуальный и есть пока актуальный для других предметов, кроме истории. История сейчас перешла на единую линейку учебников. И нет такого, чтобы вот те или иные и образовательные программы утверждены для всех школ единые Министерство просвещения. Поэтому не может быть такого, чтобы там в феврале не были пройдены там определенные темы. И здесь, конечно, нам легче сформировать будет базу данных вопросов, которые будут на этом экзамене.
2: Музаев говорит, что введение такой аттестации еще обсудят с учителями, экспертами, но уже вот за два года предупредили. Ведущий научный сотрудник Института проблем образования МГУ, профессор Сергей Кибальников с нами. Сергей Владимирович, здравствуйте. Как вам идея о третьем обязательном экзамене, но в устном формате?
10: Да, здравствуйте. Я думаю, это хорошая мысль. Вот, я бы только, знаете, мне кажется, чисто устного экзамена мало. Я бы просил к этому экзамену, чтобы каждый ученик написал небольшое эссе. То есть в стиле эссе сформировать свою общую картину мира, как он понимает вообще, кто он, что он, откуда, куда мы идем. То есть вот как бы перед тем, как спрашивать, наверное, нужно положить на 1,5-2 странички вот такое эссе. Ну, вот это вот моя точка зрения.
2: Да, мне кажется, многих сегодня из даже тех, кто на слуху, задаем эти вопросы, не факт, что услышишь ответ. Да? Но мы все задаемся этими вопросами, кто мы, что мы и куда мы идем сегодня. Да? Применительно как раз к событиям, связанным, конечно, с историей.
10: Да, конечно, конечно, потому что, ну, я, конечно, вырос еще в Советском Союзе, и воспитывал меня дед фронтовик, который еще участвовал в гражданской, а потом в Великой Отечественной, вот, и всегда, конечно, он меня научил задавать вопрос «зачем?». Зачем ты это делаешь? Вот мне кажется, что к вопросу «зачем» нужно вернуться в плане воспитания, и очень многое бы стало на свои места, если бы наши дети научились задавать «а зачем я это делаю?».
2: Да дети-то могут задавать, какие есть ли ответы для детей. Да? Вот мы отмечали 9 мая. Вот вы про фронтовиков вспомнили, про всего. Значит, вот история. Но это по новым учебникам Мединского, видимо. Да? Что там будет про советский период, про Великую Отечественную войну? А потом вот ребенок возьми, да неудобный вопрос, как задай, а значит, куда нацистские знамена-то кидали? Не к подножию ли мавзолея? А почему вы его задрапировали на 9 мая? Я ничего не понимаю. Зачем вы его... Вот слово «зачем», да, вы предлагаете. Зачем задрапировали? Вот что ему должен учитель отвечать? Непонятно. Ну вот, учитель, ну вот даже вне учителя что должен отвечать? Я не знаю, вы что на это ответите?
10: Вы знаете, конечно, мы уже такого накуролесили, что и самим уже трудно дать какие-то... Если человек делает нелогичные, не от души какие-то, не от сердца действия, то, конечно, тогда это вот вопрос, зачем он становится. Но, тем не менее, мне кажется, что если учить ребенка, прямо как вот я просто помню сейчас я не помню фамилии этого педагога, он всех детей делил вначале, те, которые в коляске, он их назвал трогунки, то есть он вначале трогает игрушки. Те, кто ползает, он назвал их ползунки. А те, кто уже начинают ходить, ходунки. И вот в зависимости от такой вот, от трагунков к ползункам, к ходункам, ребенка все время показывает, зачем он это делает. Вот ты сделаешь это, получишь вот это. И когда это происходит прямо с, ну, так сказать, с самого-самого начала, то это все становится, мне кажется, нормально. А вот если мы что-то теряем, то в этом случае, конечно, мы теряем вот этот разрыв между поколениями, между смыслами жизни. И тогда, конечно, вопрос «зачем» становится очень трудно объяснимым. Ну, мне так кажется.
2: Да, вот интересно, вы говорите об эссе, да, а идея, значит, которая говорится, устный экзамен. Вот сам по себе формат устного экзамена. Ну, вроде как, с одной стороны, сообщество говорило о том, что нельзя уходить от устных экзаменов, потому что именно через устные экзамены можно, собственно, понять, да, освоил ребенок курс или нет. А с другой стороны, говорили, что это же такая антикоррупционная история. Ну, то есть, вот чтобы, помните нам рассказ, человек из глубинки мог там чего-то куда-то поступить, там, на равных правах и так далее. Здесь предлагается устный. И при этом вот с тем нюансом, о котором вы говорите, да, чтобы понять еще в идеале, что ребенок сам думает по этому поводу. Как это оценивать? Потому что если ребенок рассуждает, чего, в принципе, по идее, наверное, должны были бы требовать от него, то он может не попасть в то, чего от него ждут, да, в как бы, ну, в правильность такой, в кавычках, ответов там, некую ожидаемую. А, или как? Вот с этим как быть?
10: Вы знаете, я тут имею ответ. Дело в том, что я уже много лет учу детей задавать 5 вопросов, которые образуют так называемый структурный код воображения. И если ребенок... Эти 5 вопросов очень простые. Зачем? Как? Кто? Когда? Ресурсы. И вот если ребенок научится отвечать на эти последовательные 5 вопросов, именно в такой их нельзя путать. Зачем, как, кто, когда, ресурсы, то тогда он точно получит тот необходимый результат, который от него ждет экзаменатор.
2: Да, интересно. И еще такой практический вопрос. Да? Повысится ли нагрузка на школьников в связи с таким экзаменом? Да? Устный же экзамен всегда подразумевает, как мы с вами учились, это ты отвечаешь по билету, потом билет в сторону и по всему курсу, от начала до конца и обратно. То есть нужно готовиться, может быть, будет, хотя и к ЕГЭ сейчас, да, говорят, что нужно обязательно репетитора, без репетитора не заходи, в общем. А там дальше со всеми остановками, сколько это стоит и так далее.
10: Ну, вы знаете, мне кажется, если человек готов, то на устный экзамен, ну вот даже я сегодня, например, пришел к вам, я только знал, что будем говорить про историю, а как, что, и если ты, в принципе, знаешь предмет, и у тебя есть некая, так сказать, ну, навык, логика, то тогда ничего не страшно. И мне кажется, что как раз, наверное, до этого экзамена нужно проводить, собственно, занятия типа дискуссий. То есть нужно идти в сторону диалогов Платона, что-то вот такое, которое бы позволяло ребенку грамотно строить свою речь. Ну вот это вот, мне кажется, одни из тех пробелов, которые нам нужно устранить в современной системе образования.
2: Ну, это да, такие общие вопросы. А все-таки на саму подготовку к экзамену, да, не будет ли это за счет других предметов или в ущерб другим предметам?
10: Ну, вы знаете, я просто могу привести правильную систему подготовки и проведения занятий. Это Владимир Иванович Жохов, в свое время учитель математики, автор учебника для 5-8 классов, Владимир Иванович Жохов, придумал систему, при которой ребенок правильно за первый класс проходил программу всей начальной школы.
2: Спасибо, Сергей Кибальников был с нами на связи. Еще 3 страны могут отменить визы для наших людей. Об этом после новостей.
7: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
11: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «#125» и узнаете, как это сделать. Звонки по России бесплатные «#125». Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас #125 и узнайте, как это сделать. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В школах Великих Лука, Почки, Острова и Печор пройдут уроки, темы которых станет актуальность отличной физической формы в зоне боевых действий. Учащимся также расскажут о применении элементов боевых видов искусств в бою. Занятия проведут участники специальной военной операции. Они пройдут в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Псковской области и региональной общественной организацией ветеранов СВО. Запланировано проведение цикла просветительских мероприятий. Юбилейную концертную программу «Рисуем танец» представит образцовый хореографический коллектив «Клякса» 22 мая на сцене Дома культуры Ленинского комсомола. Ее посвятят 25-летию творческой деятельности. Юбилей «Клякса» – это наглядный пример того, как любовь к хореографии, дисциплина и творческий поиск превращают обычных мальчишек и девчонок в настоящих артистов. В программе лучшие постановки, ставшие классикой «Кляксы», а также хореографические премьеры. Праздничную атмосферу дополнит выступление приглашенных гостей молодежного театра «Мода абстракция», образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь», вокальные шоу-группы «Карусели» и многие другие. Билеты уже в продаже. Псковская область в этом году станет площадкой для создания одного из трех центров реставрации библиотечных фондов России. Он разместится на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки. Центр будет предоставлять реставрационные услуги, исследовательскую и консультационную поддержку, информационное сопровождение по сохранению документального наследия. На средства федеральной субсидии будут приобретены вакуумные столы, широкоформатные плоттеры и резаки, техника для массового переплета документов. Сотрудники библиотеки уже сейчас проходят обучение в Российской государственной библиотеке, осваивая передовые методы консервации и реставрации. Проект реализуется с 2022 года под кураторством Российской государственной библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ. За это время в стране было открыто 13 таких учреждений.
7: О валютах.
12: Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10,85.
7: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Аудитория нелегальных чатов такси в соцсетях и мессенджерах превысила 22 миллиона человек. За два года количество таких чатов только выросло, и выросло аж втрое. Как же работают серые таксисты и в чем проблема таких поездок, расскажет Егор Волгин.
14: Количество участников чатов, предлагающих нелегальные услуги такси в России, за два года выросло втрое. Согласно подсчетам аналитиков, сегодня существует свыше 11 тысяч таких каналов связи в различных соцсетях и мессенджерах. Для сравнения, в 2024-м таких чатов было немногим больше 4 тысяч. Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет более 22,5 миллионов человек. Согласно результатам опросов, более 85% граждан боятся ездить нелегалами, но около 45% готовы рисковать ради более низкой цены. Половина опрошенных понимают, что в случае ДТП у водителя нет материальной ответственности, а также осознают риски похищения, ограбления и просто хамства. Работают такие чаты просто. Пассажир размещает заказ вроде «Кто может забрать с улицы 1 мая до нового универмага?». Ему отвечает водитель, готовый взять заказ. Пишет, что будет через 6 минут. Все, поездка состоялась. По словам экспертов, такая модель такси попросту вынужденная и обусловлена не только экономией со стороны пассажиров, но и несоответствием действующего регулирования сферы такси структуре рынка. Требования, распространяющиеся как на профессиональные таксопарки, так и на частных водителей на личных авто, порой слишком завышены или попросту неоправданы. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
15: Требования у нас для водителей легкового такси, если их полностью выполнять, то это примерно так же, как требования к космонавтам. Нужно и уметь и информационными государственными системами пользоваться, чтобы постоянно уведомлять уполномоченные органы. Нужно и проходить процедуры, которые установлены 100 лет назад для автотранспортных предприятий Советского Союза. Это предрейсовый медицинский осмотр, технический осмотр. Водителю что необходимо? Знать минимум программы для того, чтобы работать с агрегаторами, крутить баранку, возить пассажиров.
14: Вкупе с высокой комиссией, которую берет агрегаторы такси, водителю проще заниматься серым извозом. И это, несмотря на рост количества публикаций в СМИ, где фигурируют происшествия с участием таксистов, работающих вне официальных служб заказов. За прошлый год таких случаев стало на 70% больше. Некоторые эксперты считают, что выходом из сложившейся ситуации могла бы быть легализация частных водителей на личных авто и дифференциация регулирования. Другие же специалисты уверены, что необходим кардинальный пересмотр всего законодательства в сфере такси с учетом экономических реалий и цифровизации этого вида транспорта. Согласен с таким мнением и Станислав Швагерус.
15: Какие-то точечные решения или там, ну давайте вот самозанятых там освободим, там освободим. У нас более 30 проектов федеральных законов в Государственной Думе, которые вносят кусочками в это лоскутное одеяло законодательства в сфере такси какие-то поправки, которые вот мы примем эту поправочку и сразу все станет хорошо. Не станет. нужно пересматривать всю государственную транспортную политику в сфере легкового такси для того, чтобы все наладилось.
14: Вместе с этим участники рынка напомнили, что для организаторов серых чатов такси возможна уголовная ответственность по статье о незаконном предпринимательстве, а рядовой частник, подвозящий пассажиров за деньги, чаще рискует административной и налоговой ответственностью. Но даже такие меры не останавливают водителей и пассажиров. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Еще три страны могут отменить визы для наших людей. Могут, правда, и не отменить. Россия обсуждает введение такого режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ранее безвиз заработал между нашей страной и Саудовской Аравией. Добро пожаловать, собирать чемоданы, погода располагает. Но увеличит ли новшество турпоток вот по этим направлениям, разбирался Юрий Кораблев.
16: Россия планирует ввести взаимный безвизовый режим с тремя государствами. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Речь идет о Бахрейне, Кувейте и Малайзии. Этот вопрос активно прорабатывается. Всего же, согласно данным ведомства, по состоянию на апрель текущего года россияне могут посетить 86 государств мира без визы, а в 38 странах для граждан России действует упрощенный порядок въезда. Требуется электронная виза или виза по прибытии. Насколько Бахрейн, Кувейт и Малайзия будет интересна россиянам? Без прямого авиасообщения отмена виз не играет существенной роли, заявила в интервью радио «Комсомольская правда» руководитель компании «Майя Тревел» Майя Котляр.
17: В Малайзии пока до сих пор нет прямого авиасообщения, но тем не менее люди умудряются ездить туда транзитами через Китай. И если мы посмотрим на турпотоки, то да, турпотоки усилились, да, и речь идет про десятки тысяч туристов ежегодно, которые летают в Малайзию, несмотря на то, что туда не летают прямые авиарейсы. Если мы введем безвизовый режим, сказать, что турпоток туда сильно вырастут без прямого авиасообщения, ну, это было бы лукавством, это было бы неправильно. Визовый фактор здесь не является ключевым, скажем так, в контексте роста турпотока.
16: Российские туристы уже могут посещать Саудовскую Аравию без визы. Режим вступил в силу с 11 мая. Находиться в королевстве можно до 90 дней в году. Целью поездки не должна быть работа, учеба или постоянное проживание в стране. В Саудовской Аравии еще сильны исламские традиции, поэтому вряд ли нововведение заметно увеличит турпоток в страну, отметила Майя Котляр.
17: Мы должны понимать, что, во-первых, страна была закрыта очень долгие годы, страна была аскетично закрыта. И сказать, что там туристическая инфраструктура сейчас полноценно готова к массовому приему российских туристов с точки зрения языка, языковых барьеров. То есть мы должны понимать, что там мало русскоязычных гидов. Мы уже с этим столкнулись. Это я про проблемы, да. Страна меньше адаптирована пока. Указатели, знаки на, допустим, иностранном понятном языке. Все на местном языке. Шопинг. Там есть свои законные шариаты, которые не позволяют, допустим, совершать полноценный шопинг, да, в стране. Ну, то есть много нюансов, которые до поездки нужно изучить. Вот даже в джиде на Красном море сухой закон. То есть вы в отеле живете, но там алкоголь запрещен строго-настрого.
16: Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что Египет решил подготовить новую систему въезда для туристов и отменить бумажные визы. На смену готовится система въезда на основе штрих-кодов. Новшество хотели ввести еще в конце января, но отложили из-за возможных дополнительных сборов для туристов в переходный период. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Эксперты обращают внимание на то, как подготовить автомобиль к летнему сезону. Ну и понятно, хотя некоторые еще ездят на хрустящей зимней резине. А в связи с наступлением уже более теплых показателей по температуре, говорят, надо проверить уровень антифриза. Вот Автоньюз на это обращает внимание, и в том числе крупнейшие сети по обслуживанию автомобилей. Рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 2-4 года. Но в российских условиях эксплуатации этот срок часто сокращается. Вы меняете? Вообще давно антифриз меняли? Наверное, никогда. Важно также осмотреть термостат, вентилятор, патрубки на предмет повреждений или подтеков, говорят эксперты. Эксперты также рекомендуют проверить работу кондиционера. При необходимости следует заправить холодоагентом. Без необходимости можно, наверное, и не проверять. Откройте окошко. Ну, и, конечно, после холодов надо посмотреть ходовую часть. Подшипники, амортизаторы, сайлент-блоки важно проверить в первую очередь. Ямы на дорогах никуда пока не продали. Ну, а с другими автомобильными новостями автомобильной темы продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
18: Рекламно-информационная программа.
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
20: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Многие водители, возможно, замечали, что с ростом скорости летние шины начинают гудеть. И это у большинства вызывает вопросы. Действительно, гул может быть связан как с банальными и безобидными причинами, так и говорить о более серьезных проблемах. Начнем с самого безобидного. Шум шин зависит от качества асфальта, особенно на загородной трассе. Дело в том, что покрытия могут производить по устаревшей технологии из битума и щебня. Еще одна причина в так называемых воздушных микрохлопках. Это ярче всего проявляется именно у летних покрышек. Дело в том, что у таких шин резиновая смесь плотнее, а рисунок протектора сглажен. С ростом скорости воздух не успевает уходить из-под пятна контакта. Вот и появляются характерные хлопки, которые перерастают в гул. У зимних шин этот эффект менее выражен, так как резиновая смесь мягче, а рисунок протектора более глубокий, с большим количеством нарезанных ламелей. Да и скорости зимой не такие, как летом. Обратите внимание и на покрышки, у которых в названии есть индекс XL. В конструкции подобной шины применена технология усиленного каркаса, чтобы покрышка была более прочной. Так как каркас делает обувь тверже, это и сказывается на звуковом сопровождении. Все перечисленные причины никак не влияют на безопасность, но и от гула никуда не деться. Придется смириться, либо снижать скорость, либо делать музыку громче. Но есть и причины гула, которые вызовут проблемы и даже могут привести к тяжелой аварии. Например, гул может исходить от перекачанной шины, а это, в свою очередь, вызовет преждевременный износ протектора в его средней части. Такие шины придется выбросить раньше срока, так что всегда выставляйте давление, которое рекомендовано автопроизводителем. Бюджетные шины из-за низкосортных компонентов и экономии при разработке могут быть не только шумными, но и опасными. На скорости у такой обуви вполне может начаться отслоение протектора, что может привести к аварии, особенно если процесс пойдет на переднем ведущем колесе. А у старых задубевших покрышек часто наблюдается растрескивание верхнего протекторного слоя. На скорости или под нагрузкой процесс заходит слишком далеко, и такая шина попросту лопается. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
21: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
22: Реклама. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
23: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
24: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
0: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. В Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. Там глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут пролететь на параде Победы в Москве. Вы помните эту историю? То есть он прямым текстом сказал, что его режим намерен атаковать столицу России в праздничный день. А что хозяин этого саммита? Премьер-министр Армении Пашинян. А ничего. Он никак не попытался ни предотвратить это откровенное заявление о терроризме, ни хотя бы сместить акцент со слов главаря киевского режима. Только через неделю после того, как посла Армении в Россию вызвали в наш МИД, после волны негодования от политиков, от журналистов, Пашинян решил объясниться. «Мы, маленькая страна со своей маленькой повесткой, не всегда считаем, что мы должны забегать вперед и высказывать свое мнение по глобальным вопросам». Это то, что он заявил журналистам. Масштаб определяется поступками, а не размерами. Справедливо заметила в ответ на слова Пашиняна официальный представитель МИД России Мария Захарова. А ведь Армения официально все еще наш союзник, член ОДКБ. Но тут интересная деталь. Дело в том, что у самого Пашиняна дед, похоже, служил вермахту. Еще в 2020 году, накануне 75-летия Победы, армянский премьер-министр в соцсетях поделился фотографией своего деда и написал вот буквально следующее. «Никол Пашинян, 1913-1943 годы, служил в 554-м полку 138-й стрелковой дивизии «Вечная память павшим за Родину». И местные журналисты стали искать информацию, что же там за героический дед такой, и нашли много интересного. Мы связались с автором этого расследования Борисом Мурази, журналистом, редактором сайта politik.am.
4: Но у меня были факты, написанные Николаем Пашиняном, что его дед не участвовал в войне. По-моему, в 2013 году в своем официальном сайте Пашинян написал, что его дед не успел участвовать в войне, попал в плен в Крыму, и они не знают далее, что было с его дедом. Ну вот, эти две факты, они отрицали друг друга, и мы начали раскопать другие факты. Главный факт в нашем статье был данный из базы «Мемориал», где дед Никола Пашиняна, или был указан так, Никол Вартанович Пашинян был указан как человек, который сотрудничал с врагом.
3: И не просто сотрудничал, а работал на него. В похоронной карточке вермахта было написано, что военнослужащий армянского легиона 814-го армянского пехотного батальона Николай Пашинян был убит выстрелом в живот 29 сентября 43 года и похоронен на немецком военном кладбище города Звягель. Это известный нам украинский город Новоград-Волынский, который, кстати, после 22 года снова стал Звягелем. Это Западная Украина. Так вот, в армянском легионе вермахта на пике служило до 30 тысяч человек. Он пополнялся исключительно за счет сдавшихся красноармейцев армян.
4: В этом базе «Мемориал» мы нашли другое имя. Имя Никол Аракелович Пашинян. Два эти люди были указаны как жителями села Енокаван. Это село премьер-министра Армении.
3: Еще один Николай Пашинян появился не случайно, а после того, как статьей заинтересовалась пресс-служба премьера Армении. Они-то и заявили, что Никол Вартанович – предатель, а Никол Аракелович – тезка и однофамилец дед, герой. По версии пресс-службы, из одного небольшого села на войну ушло сразу два Николая Пашиняна, у которых совпадает все – от даты рождения до даты смерти. Все – кроме отчества.
4: Но через какое-то время мы видели уже, что из базы «Мемориал» было вычеркнуто имя Никола Аракелевича Пашиняна, и остался только Никол Вартанович Пашинян, который указан был как человек, который сотрудничал с немцами.
3: Просто Аракеловича удалили с сайта мемориал Министерства обороны, потому что после проверки оказалось, что не было такого человека призвано из этого села.
4: Когда мы смотрим на двух этих фактов, ну, и понимаем, что вот Никол Пашинян хочет что-то скрывать от нас. Если было бы благое дело, то не думаю, что он хотел бы скрывать это. Когда мы опубликовали свою статью, был большой скандал. Армянский центр проверки информации, это правительственный центр, они сказали, что это фейк ньюс и что обвинение против деда Пашиняна не соответствует действительности. Но фактов не показали, не дали нам факты о том, что вот дед Никола Пашиняна был фронтовиком, воевал в составе этих военных подразделений.
3: Не предоставил фактов и сам Никол Пашинян, которого этого расследования сильно задело, продолжает Борис Мурази.
4: В 2020 году Никол Пашинян написал мне письмо, потребовал, что мы опровергли эту информацию. И если не будем опровергнуть, то он пойдет в суд. Мы не опровергли ту статью, которую мы написали, а судебное дело, судебный процесс так и не было.
3: Свое расследование, независимое, провел и политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. И он убежден, вероятность ошибки здесь минимальная.
5: И потом, когда появилась вот эта информация по Пашиняну, я на самом деле еще проверял там, из этого села, откуда у него дед, ушло на самом деле несколько Пашинянов, ну так очень часто в деревнях бывает, да, то есть одна фамилия, несколько семей, но только один совпадает по дате, по году рождения, поэтому вероятность того, что эта ошибка, она очень низкая, и никаких доказательств альтернативных Пашинян на самом деле в защиту, да, вроде бы своего деда, если уж такие подозрения есть, он не предъявлял. Поэтому для меня вероятность очень высокая, что это именно тот человек, который пошел служить в Красную армию, попал в плен, перешел на сторону фашистов и погиб на Западной Украине. И похоронен там, насколько я понимаю, и останки не вывозились в Армению. Вот тоже, значит, такая странная история. Мог бы поговорить там сейчас с Зеленским.
3: И надо сказать, что Никол Пашинян далеко не один такой с нацистскими корнями. Многие лидеры тоже наследники фашистов, продолжает Марат Баширов.
5: А Туск, его дед тоже вступил в вермахт добровольно. А Мерц, у него дед был бургомистром одного из немецких городов, называл улицы фамилиями Геббельса и Гитлера. И там, куда ни ткни, там на самом деле вот этой чумы коричневой, да, как мы, есть такой, в общем, расхожий, не будем обижать коричневый цвет, но тем не менее, их там, в общем, достаточно много. И вот для меня прослеживается определенная линия милитаризации Европы, и вот они сейчас закладывают такую еще идеологическую основу на всякий случай. И эта идеологическая основа для меня выглядит как возрождение нацистского интернационала.
3: Сам же Марат Баширов у себя в телеграм-канале удивляется. Да их там подбирают по одному принципу, чтобы были нацистские корни. О чем речь? Вот кроме Туска и Мерца есть еще глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее дед, обергруппенфюрер СС, генерал Карл Альбрехт Оберг из Ваффен-СС. В сентябре 1941 года Карл Оберг был назначен начальником СС и полиции в округе Радом генерал-губернаторства Польши. А зампредседатель Еврокомиссии, экс-премьер Эстонии Кайя Каллас, правнучка идейного нациста Эдуарда Альверта. Он возглавлял эстонское вооруженное формирование во время войны, которое в годы немецкой оккупации, ну, оккупации Эстонии, соответственно, стало частью немецкой Омакайце, которая массово расправлялась с евреями. Или вот председатель Генассамблеи ООН и бывшая глава МИД Германии Анна-Лена Бербок, тоже хорошо известная нам. Ее дед офицер вермахта, нацист Вальдемар Бербок. У него и крест есть за военные заслуги. Он умер, кстати, в 2016 году в возрасте 103 лет и так и оставался до последнего дня убежденным гитлеровцем. Вот такие у нас, позволение сказать, партнеры. Но те хотя бы далеко и с ними уже почти нет контактов. А что делать с потомком фашистов, который этого не признает, который называет себя союзником, который сидит с нами за одним столом на форумах и саммитах, с которым у нас единое таможенное пространство, но который при этом совершенно спокойно принимает форум, где заявляют про террористические удары
6: по Москве в День Победы. А он просто сидит и слушает, как это все будет происходить.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о якобы договоренности между США и Ираном о смягчении блокады в Ормузском проливе.
9: Вот это рамочное соглашение, вот буквально, вот, которое, возможно, будет подписано, оно ему и выгодно, потому что он таким способом скажет: смотрите, я договорился с нынешним руководством Ирана, значит, та операция, которую мы проводили, была абсолютно правильной, и, в принципе, можно считать уже себя победителем. А для Ирана это очень важные вопросы. Первый вопрос – это снятие всех экономических санкций. Пока корабли у них находятся под контролем, и они не могут выйти, и ситуация на нефтяном рынке ухудшается, Иран может давить на Соединенные Штаты, может влиять на те же самые рейтинги Трампа, и Трампу будет прилетать что со стороны республиканцев, что со стороны европейцев и что со стороны демократов, не останавливаясь. Поэтому Ирану это абсолютно невыгодно. Дальше, как только будет послабление, американцы сильнее будут сжимать Иран и принуждать его к реализации своего видения ядерной программы Ирана, своего видения дальнейшего политического курса этого государства. То есть вот это подписание, оно не выгодно Ирану, но очень выгодно Соединенным Штатам.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Реклама.
10: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
11: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
7: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
26: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
12: Уровень государственного долга России составляет около 17% ВВП и остается одним из самых низких среди государств G20. Это сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, для финансовой устойчивости страны крайне важно сохранять госдолг на безопасном уровне. Министр подчеркнул, что рост госдолга напрямую связан с дефицитом бюджета. Чрезмерный дефицит ведет к увеличению монетарного финансирования, что в свою очередь способствует росту процентных ставок и увеличению расходов бюджета на обслуживание долга.
13: Про газ.
12: За первые 4 месяца этого года объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза достиг почти 9 миллиардов кубометров. Это на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского аналитического центра «Брюгель». При этом в апреле Европа импортировала более 2 миллиардов кубометров российского СПГ, нарастив таким образом закупки на 15%.
13: О мошенниках.
12: В России появилась новая схема обмана, связанная с покупкой якобы дешевого сервера для заработка. Об этом сообщает МВД. По данным ведомства, сообщения с обещанием легкого дохода рассылают через специальный бот. Людям предлагают приобрести дешевый сервер, а затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. Злоумышленники обещают от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, быстрые выплаты на банковскую карту или в криптовалюте, а также полное отсутствие рисков. В МВД подчеркнули, что гарантированного заработка в такой схеме нет, а деньги уходят организаторам.
13: Обо всем.
12: Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток, похожей на настоящий эмбрион, сообщило агентство Синьхуа. Образцы находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции. Эксперимент проходит успешно. Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее эмбриональное развитие человека. Они проводят предварительные исследования вопросов, касающихся будущего долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. После завершения 5-дневного эксперимента на орбите искусственные эмбрионы будут криоконсервированы. В дальнейшем ученые проведут сравнительный анализ образцов из космоса с идентичными биологическими структурами, за которыми наблюдают в лабораториях на Земле. И о погоде. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 22-23 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Один «Сармат» накрывает всю Францию. Что умеет новая русская стратегическая ракета? До 70 рублей за доллар российская валюта в ближайшее время может укрепиться. И в среднем с 21 до 15%. Ставка по депозитам в российских банках за год, увы, упала. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Россия провела успешный испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат». Эта новость напрочь заглушила все другие в иностранных СМИ. Что же умеет новая русская стратегическая ракета? Расскажет военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
13: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Сегодня все центральные газеты мира, России, информационные агентства пестрят одним магическим словом «Сармат». «Сармат». Мы уже рассказывали, что вчера прошли успешные испытания «Сармата». Эта ракета была запущена с космодрома Плесецк и успешно достигла полигона на Камчатке Кура. Ну и что же это за чудо такое? Оно не новое. Об этом еще, по-моему, в 2018 году Путин рассказывал на федеральному собранию. Ну и какие же тактико-технические характеристики? Очень интересно. Ну, во-первых, это, пожалуй, самая тяжелая ракета в мире. Она весит больше 200 тонн. Калибр ее больше 3 метров. Любопытно, что у этой ракеты несколько боеголовок, по некоторым данным даже до 10. Летит она с бешеной скоростью, которая достигает 27 скоростей звука, что очень сильно напугало Запад. Отклонение от цели всего лишь несколько метров. А вот мощь одной только боеголовки может превышать 750 килотонн. И западные специалисты наши уже просчитали, что такой мощности ракеты вполне хватит для того, чтобы не существовало больше, допустим, я примерно говорю, конечно, такой страны, как Франция. А какая же дальность полета? Это чрезвычайно важный параметр. 18 тысяч километров. Я на всякий случай напомню, что расстояние от Москвы до Вашингтона не превышает 8 тысяч километров. А здесь 18 тысяч километров. Вот и судите. Некоторые мои коллеги, журналисты, частенько путают дальность Сармата и называют, что это 35 тысяч километров. В чем здесь фишка, в чем нельзя категорически путаться? А фишка здесь заключается в том, что ракета «Сармат» вооружена гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой «Авангард». Это чудо современной военной техники. Вот этот гиперзвуковой блок, который способен маневрировать по высоте и курсу, способен действительно лететь на 35 тысяч километров. Этот боевой блок запускается с помощью того же «Сармата». Вы все поняли. Ну, а теперь другой вопрос. А почему это вдруг только сейчас мы так густо заговорили о «Сармате»? Почему именно сейчас? Ну, здесь есть несколько причин, чтобы вы знали. Когда на вооружение принимается новая ракета, то время от времени конструкторы и военные пытаются ее испытать. Из партии ракет, даже новейших, того же «Сармата», берется одна для проверки ее боеготовности, и запускается. Таким образом проверяется партия этих ракет, что и было в данном случае успешно сделано. Идем дальше. А почему именно сейчас? Вот именно сейчас вдруг загремело «Сармат», «Сармат», «Сармат». Я думаю, что здесь есть не только сугубо

Сложнейшие процедуры делают манипуляции, лекарства, которые, ну, одно лечим, другое калечим. А здесь представьте, делать ингаляции водородом. Это легко, это просто. Очень важный, с моей точки зрения, момент, что это безопасно. Безопасно. Это не дает никаких побочных эффектов. И но это дает вот такой мощнейший результат. Представьте, что это значит для этих людей. Подключить к своей терапии один легкий, простой инструмент ингаляции. Ведь ну что такое ингаляция? Ты надел канюлю и сидишь, дышишь. Ты при том, когда дышишь, ты практически ничего не испытываешь. Это же газ, он самотеком входит туда, в дыхательные пути. Не надо дышать каким-то особым образом. Это абсолютно безболезненно, очень приятная, я бы даже сказала, медитативная процедура. Потому что у нас в генераторе водородной воды, когда мы делаем ингаляции, видно, как меняется освещение внутри генератора, он прозрачный. Зеленое, синее, видно, как вырабатывается молекулярный водород, как идут пузырьки, перляж, я это про себя называю таким винодельческим термином специфическим. Поэтому даже дети любят делать ингаляции, прям действительно любят. Покажите мне ребенка, который любил бы какие-нибудь процедуры для здоровья. Это редкость, да? А вот делать ингаляции водородом любят все, потому что это безболезненно, это залипательно, красиво, увлекательно, поэтому всем нравится. А при этом получается невероятнейшая польза. Да, детям тоже можно и нужно делать ингаляции, это укрепляет иммунитет, там есть исследования, я о нем чуть позже расскажу, как идет укрепление иммунитета у маленьких деток, которые делают ингаляцию молекулярным водородом. Плюс ко всему аллергия. В обязательном порядке. Если есть такое в анамнезе, аллергия, аллергическая астма или, в принципе, астма, подключите ингаляции. Вы не представляете, какой это ошеломительный результат дает. Я не говорю, исключите все лечение и оставьте только ингаляции и пить воду. Я говорю, подключите к тому, что у вас уже есть, ингаляции водородом, и пить водородную воду внутрь. Это можно и детям в том числе. Опять же, проблема, если с легкими, и ингаляции, если проблема с иммунитетом, просто вот ребенок там часто без конца болеет, делайте ему ингаляции. И здесь еще раз хочу подчеркнуть этот момент, что можно всем, независимо от возраста, независимо от анамнеза, независимо от состояния, потому что, например, в Токио официальная система здравоохранения включила водородную терапию, а это ингаляция водородом, и пить водородную воду в официальные протоколы. В частности, при онкозаболеваниях людям, которые проходят лучевую терапию, обязательно показаны ингаляции молекулярным водородом, потому что снимает вот эти все побочные эффекты, и тошноту, и все остальное прочее, и улучшает их общее состояние, общее самочувствие, ну а также способствует получению наиболее быстрого результата, скажем так. Делать ингаляции можно дома, в клиниках это дорогая услуга в наши дни, хотя сейчас есть даже в довольно-таки маленьких городах, я встречаю все чаще и чаще, там предлагают такую услугу, как ингаляция водородом. Вы можете делать дома, купить один раз и каждый день, и пить водородную воду, и делать ингаляции. И более того, сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» просто беспрецедентное по своей щедрости. Я такого давно не помню. Действительно, очень щедрое предложение. Два генератора, один премиум, при помощи которого вы делаете ингаляции, готовите водородную воду в двух режимах, и второй генератор light. То есть сразу два генератора по одной цене, и, внимание, барабанная дробь 29 тысяч рублей. Никогда такого не было и не будет. Не повторится, но кто сегодня дозвонится, тот успевает забрать два генератора Light и Premium по одной цене 29 тысяч рублей. Light, он выполнен из стекла, из закаленного боросиликатного стекла, очень прочного. У него одна программа, одна кнопка, 5 минут, и у вас готово. Минимум 50 миллилитров, максимум в нем помещается 400 миллилитров водородной воды.
А вот при помощи генератора премиум

0: Уже можно делать ингаляции. У него в комплекте канюля. Помним, ингаляции водородом – это более эффективный способ доставить водород сразу в кровоток и поменять состояние. А с его помощью вы готовите в том числе и щелочную воду. У него в комплекте там идут минералы. А, так что это супер прибор, многофункциональный. А цена одна за два прибора – 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8 911 388 21 22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась Кировской, а в Кировской области есть поселок Чистые пруды. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией «Асерак» официальный представитель компании «Аквалайф», которая готова продолжать рассказывать, а еще готова принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
0: Позвони, вспомнилась мне песня. Буду очень рада, если вы дозвонитесь, зададите вопрос или поделитесь своим опытом использования воды, как вам помогает водородная вода, ингаляции, как вам помогают. Было бы на самом деле очень здорово. Но я хочу напомнить, что ингаляции с молекулярным водородом способствуют снижению хронического воспаления в организме. Это как детокс-капельница, это возможность расслабиться и восстановиться. С нашим генератором водородной воды «Аквалайф Премиум» одна процедура – это 10 минут. Но можно делать подряд 3, 5, 6 подряд ингаляций. Там, по часу можно сеять, если у вас есть время. Если вы хотите расслабления, то наденьте канюлю, нажмите функцию старта 10 минут на генераторе водородной воды и просто закройте глаза, расслабься, может быть, включите какую-то музыку. Я так делаю перед сном и хочу сказать, что качество сна значительно выше, если в этот день я делаю ингаляцию. Если я не делаю ингаляцию, то по своему приложению я вижу, что качество сна неплохое, хорошее, но ниже, чем если бы я сделала ингаляцию. Ну и, в принципе, если несколько дней подряд делать ингаляцию, то этот эффект нарастает. Если же, например, вы очень активны, вы можете делать ингаляции во время того, как вы бежите на дорожке беговой. Эффект этой тренировки, этой ходьбы на беговой дорожке будет значительно выше, чем если бы вы просто ходили без генератора водородной воды. Это однозначно. Я тут, кстати, недавно находила цены на ингаляции водорода в Москве. сеанс длится 30 минут, стоит 4000 рублей. Или 1 час 6500 рублей. Рекомендовано минимум 10 процедур. Дорого, но очень полезно, потому что ингаляция водорода обладает антиоксидантным, противовоспалительными свойствами, регулирует иммунную систему, усиливает прочность сосудов, способствует улучшению кишечной флоры, благотворно воздействует на состояние кожи, уменьшает выпадение волос, повышает выносливость, защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, сокращает жизненный цикл вирусов. Молекулярный водород – это фитотерапевтический газ, который эффективен при различных заболеваниях. Потому что благодаря своей множественной биологической активности и способности легко проникать через гематоэнцефалический барьер, он является самым эффективным антиоксидантом. Водородная вода улучшает состояние пациента с болезнью Паркинсона, повышает настроение, снижает тревожность, улучшает работу вегетативной нервной системы в повседневной жизни, уменьшает выраженность симптомов легкой черепно-мозговой травмы. Потому что водород, еще раз, это восстановитель, это мощнейший антиоксидант. Он блокирует окисление жиров, он блокирует гликацию. И у него нет никаких противопоказаний. Еще раз хочу об этом сказать. Его можно и нужно всем абсолютно. Потому что абсолютно неважно, как называется ваша болезнь, давно доказано, установлено, что 90% всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Поэтому если вы хотите устранить первопричину, диабета, артериальной гипертензии, жирового гепатоза печени, надо устранить оксидативный стресс. А с оксидативным стрессом лучше всего справляется водород. Вот все, круг замкнулся. Нам нужен водород, нам надо пить водородную воду, нам надо делать ингаляции водородом, и наше состояние, самочувствие будет прекрасно. Итак, борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные заболевания. Согласно результатам исследований, у 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсон, ингаляции водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Пример. Этим примером поделились на сайте одной из клиник, кстати, в очень маленьком южном городе, где делают в клинике ингаляции водорода. Так вот, к ним пришла женщина 58 лет с полинейропатией. Она сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов ингаляции водородом. В той клинике, про которую я говорю, эффективность ингаляции используют, в том числе проверяют капилляроскопии, делают то, о чем я уже рассказала, да, то есть как меняется движение крови при проведении данной процедуры в кровяном русле. И это отлично видно при помощи капилляроскопии, прямо на экране монитора, компьютера, вы можете все увидеть собственными глазами на самом деле. Дальше. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. У пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Знаете, а спортсмены, кстати, после тренировок снижают уровень лактата и ускоряют восстановление. Я после тренировок, я на бокс хожу, на силовые хожу. Я всегда обязательно после тренировок делаю ингаляцию водорода. Поддержка при онкологии и химиотерапии, то, о чем я уже кратко сказала, снижение токсичности лечения. У онкобольных после химиотерапии ингаляция водородом уменьшает тошноту, слабость и повреждение печени. В клиниках Токио водородная терапия входит в стандартный протокол сопровождения лучевой терапии. Общие преимущества для здоровья, укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Это я тоже уже говорила, и здесь хочу еще раз подчеркнуть, что у водорода, у ингаляции или у воды, насыщенной водородом, нет противопоказаний. Не существует. Они отсутствуют напрочь. А в водородной ингаляции и пить водородную воду можно всем без исключения. Это очень важный момент. И сегодня предложение для радиослушателей «Комсомольской правды» у нас особая, я бы сказала, беспрецедентная по своей щедрости, действительно, ну, потому что это цена прошлого года. В этом году очень трудно такие цены предлагать, но мы умудряемся. Мы очень любим всех радиослушателей «Комсомольской правды», поэтому сегодня два генератора водородной воды. Генератор водородной воды «Аквалайф Премиум», при помощи которого с легкостью вы будете делать ингаляции водорода, причем неважно, где вы находитесь, летите вы в самолете, едете вы в поезде, вы можете делать ингаляции, вы можете пить водородную воду. В самолет на борт можно с собой брать генераторы водородной воды, и тот, и другой, просто проносите без воды. А воду вам уже на борту стюардессы всегда с радостью нальют, и во время полета вы будете делать ингаляции, будете пить водородную воду, и тем самым вы снизите негативные последствия для своего организма, которые приносят для нас с вами полет. Потому что мы знаем, что в полете невероятно отекаем, давление может скакать, голова может болеть, уши закладывать, кровь очень сильно густеет, и очень довольно-таки серьезные могут быть последствия. Для некоторых очень тяжело перелет переносят. Поэтому, чтобы нивелировать все эти последствия, во время полета летим, делаем ингаляции, пьем водородную воду и прилетаем свеженькие, бодренькие, отдохнувшие, без джетлага, чувствуем себя прекрасно. Это так, это проверено личным опытом. Много раз летала без водородной воды и без ингаляции, но когда появился у меня генератор водородной воды премиум, конечно же, я теперь в полет только с ним, и хочу сказать, что это совсем другое самочувствие, совсем другая история. Абсолютно. Чувствуешь себя прям после перелета хорошо, если во время полета делал ингаляции и водородную воду. У каждого из генераторов есть зарядное устройство в комплекте. Вы генератор заряжаете как мобильный телефон и берете всегда с собой, и таким образом у вас нет вот этого вот, что, ой, ну у меня дома стоит ионизатор, я дома, конечно, пью ионизированную воду, но потом я туда улетаю, сюда улетаю, туда ухожу, и весь день я пью простую воду. Это, конечно, хорошо, если вы все-таки и простую воду пьете, но лучше, если вы всегда будете носить с собой генератор и всегда будете пить именно правильную водородную воду. Так, сегодня в комплекте два генератора, премиум и лайт, по суперцене, цена прошлого года 29 тысяч рублей, но только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». Звоните 8-800-05-08-55. Генератор премиум, с его помощью делаем ингаляции, у него в комплекте есть канюля специальная. При помощи генератора водородной воды премиум также можно готовить щелочную воду. Для этого в комплекте у него идут специальные минералы. Два комплекта этих минералов, этого хватит на год использования. В комплекте, конечно же, зарядное устройство. В комплекте канюля, как я уже сказала, и специальный переходник для канюля. А у лайта один режим. Он просто готовит водородную воду. Допустим, в семье кому-то лайт, кому-то премиум, или лайт подарите, премиум оставите себе. Но то, что это максимально выгодное предложение, это однозначно. 29 тысяч рублей за два генератора. Успевайте дозвониться. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. Успевайте.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги».
5: Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются, трамвайные звонки. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В школах Великих Лука, Почки, Острова и Печор пройдут уроки, темой которых станет актуальность отличной физической формы в зоне боевых действий. Учащимся также расскажут о применении элементов боевых видов искусств в бою. Занятия проведут участники специальной военной операции. Они пройдут в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Псковской области и региональной общественной организацией ветеранов СВО. Запланировано проведение цикла просветительских мероприятий. Юбилейную концертную программу «Рисуем танец» представит образцовый хореографический коллектив «Клякса» 22 мая на сцене Дома культуры Ленинского комсомола. Ее посвятят 25-летию творческой деятельности. Юбилей «Клякса» – это наглядный пример того, как любовь к хореографии, дисциплина и творческий поиск превращают обычных мальчишек и девчонок в настоящих артистов. В программе лучшие постановки, ставшие классикой «Кляксы», а также хореографические премьеры. Праздничную атмосферу дополнит выступление приглашенных гостей молодежного театра «Моды абстракция», образцового коллектива театра детской песни «Летний дождь», вокальные шоу-группы «Карусели» и многие другие. Билеты уже в продаже. Псковская область в этом году станет площадкой для создания одного из трех центров реставрации библиотечных фондов России. Он разместится на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки. Центр будет предоставлять реставрационные услуги, исследовательскую и консультационную поддержку, информационное сопровождение по сохранению документального наследия. На средства федеральной субсидии будут приобретены вакуумные столы, широкоформатные плоттеры и резаки, техника для массового переплета документов. Сотрудники библиотеки уже сейчас проходят обучение в Российской государственной библиотеке, осваивая передовые методы консервации и реставрации. Проект реализуется с 2022 года под кураторством Российской государственной библиотеки при поддержке Министерства культуры РФ. За это время в стране было открыто 13 таких учреждений.
5: О валютах.
7: Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10.85.
5: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
5: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему Ася Рак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». И, Ася, передаю тебе слово. У нас, наверное, еще будет возможность принять отзывы или ответить на вопросы слушателей. Поэтому номер телефона, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702.
0: Будет здорово, если кто-то дозвонится, и мы сможем пообщаться. Присоединяйтесь к нашему эфиру, рассказывайте свои истории или задавайте свои вопросы. Это всегда очень интересно, важно и полезно и для нас, как для производителей, и, конечно же, для радиослушателей, которые пока находятся в раздумье, надо им или не надо приобретать ионизатор или генератор водородной воды. Сегодня, напомню, мы говорим о генераторах водородной воды. Сегодня у нас предложение для радиослушателей – это комплект. Два генератора. Генератор водородной воды Aqualife Light. Он выполнен из стекла, и у него одна программа. За 5 минут он приготовит вам от 50 до 400 миллилитров водородной воды, смотря сколько вы в него зальете, сколько вы готовы выпить в данный момент. И второй генератор – это генератор водородной воды Aqualife Premium. Он выполнен из тритана. Это гораздо прочнее, чем стекло, материал. Он уже не круглый, как бутылочка, он такой с мягкой квадратной формы. У него есть дисплей, на котором вы можете выбрать одну из двух программ. 2 минуты готовить водородную воду или 10 минут. Эту же программу 10 минут используем и для того, чтобы делать ингаляции. Для этого в комплекте идет специальный переходник и конюля. И таким образом все это делается легко и просто. И вот эти два супергенератора водородной воды сегодня по суперцене 29 тысяч рублей. Хочется сказать, что никогда такого не было, но на самом деле это цена прошлого года, но долго удерживать ее не получится. Я не могу вам точно сказать, будет завтра такое предложение или нет, скорее всего нет. Поэтому, конечно же, сейчас услышали, лучше сейчас дозвониться и сделать свой заказ. Тем более, что прямо сейчас вам деньги не нужны. Вы заказ свой оплачиваете, когда его получаете уже физически, тогда и оплатите. То есть легко, просто, без каких-либо рисков. Чтобы заказать, звоните на номер телефона 8 800 505 0855. Хочу сказать, что даже если у вас есть ионизатор, два генератора однозначно лишними не будут. Если вы часто уходите из дома, там, в поликлинику надолго уходите, проводите там где-то время, если вы часто уезжаете на дачу, или если вы много путешествуете, или если вы ищете какой-то супер подарок человеку, которого очень любите, уважаете, желаете ему исключительно здоровья, вот такой комплект – это настоящая находка. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Ну, допустим, дома у вас стоит ионизатор воды Aqualife. Вы с утра приготовили щелочной воды, вы выпили щелочную воду, но у вас есть генератор, чтобы еще в том числе и сделать ингаляцию. Сделали ингаляцию, стабилизировали давление, подняли уровень энергии и счастливы и довольны, зарядили генератор водородной воды Aqualife Premium и взяли его с собой, когда пошли, не знаю, в поликлинику на весь день, или пошли в гости, или пошли в театр, или пошли на экскурсию, вы взяли с собой генератор водородной воды. Вы в течение дня в любой момент залили в него воду, причем воду простую, не надо же там ничего изобретать, какую-то специальную воду в него заливать. Простую воду залили, на кнопочку нажали, и либо через 2 минуты, либо через 10 минут у вас готова водородная вода, и вы ее пьете, вы получаете антиоксиданты здесь и сейчас, в моменте, каждый раз, когда вам надо. Вы не просто утоляете жажду, вы даете каждой своей клеточке антиоксидант. Понимаете, это вот как если бы вы на протяжении дня все время пили витамин С. Но только витамином С очень можно передозироваться и получить там побочные эффекты в виде диареи и всего прочего. А молекулярным водородом невозможно передозироваться. Только лучше вы себе сделаете. И вот представьте, вот сейчас просто ощутите, дома стоит генератор. Приготовили воду на всю семью. А, допустим, ребенок пошел в школу, вы ему дали с собой генератор водородной воды премиум. У меня дочка иногда берет, не каждый раз, но иногда берет, ей очень нравится. Она говорит, очень удобно, очень комфортно. Залил, у них там в школе кулеры везде стоят. Воду из кулера залил, кнопочку нажал. Через 2 минуты или через 10 минут водородная вода. пожалуйста, дома в обязательном порядке делаем ингаляции, чтобы стабилизировать давление, чтобы убрать симптомы аллергии, чтобы улучшить микробиом, чтобы улучшить состояние кожи, чтобы снять воспалительные процессы в организме. Все это легко и просто. Пока вы делаете ингаляцию, вы можете, например, готовить, да, говорю, по беговой дорожке в том числе можете ходить, когда делаете ингаляцию. Вы остаетесь мобильны, да, это тоже очень важный момент. Детям тоже можно и нужно ингаляцию. Я еще раз подчеркну, опять же, даже если здоров ребенок, это же прекрасно, что у него нет ни аллергии, никаких ринитов, никаких полинозов, никаких астм. И вот чтобы никогда не появилось, периодически, время от времени, пусть делает ингаляцию. Детям это нравится, подчеркну еще раз, и детям это можно. Потому что свыше 2000 исследований в мире проведено свыше 2000 исследований. И нигде, ни разу не описаны никакие противопоказания, никакие побочные эффекты. Поэтому еще раз подчеркиваю, можно и нужно всем. Зачем? Давайте с вами вспомним, что, собственно говоря, дают нам ингаляции. Ингаляции водородом обладают антиоксидантным, противовоспалительными свойствами, регулируют иммунную систему, усиливают прочность сосудов, способствуют улучшению кишечной флоры, благотворно воздействуют на состояние кожи, уменьшают выпадение волос, повышают выносливость, защищают слизистые оболочки верхних дыхательных путей, сокращают жизненный цикл вирусов. Давайте вернемся в Российский научно-исследовательский институт имени Пирогова, где наш российский академик Чучалин проводит эксперименты с медицинскими газами, где он говорит о том, что это лучшая защита для наших легких. Поэтому любые какие-то заболевания, если то, что касается легких, ингаляции водорода, пожалуйста. Медработники, которые участвовали в исследовании после тяжелейшего ковида, за 2 месяца ингаляции полностью восстановили функцию легких и вернулись к работе. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяца терапии. И не только академик Чучалин изучает медицинские газы, проводит научные эксперименты, исследования, но хочется еще отметить, что в нашей стране на самом, что называется, высочайшем уровне сейчас заговорили о том, что надо внедрять повсеместно водородную терапию. Министр здравоохранения России Мурашко на прошлом международном экономическом форуме презентовал созданный совместно Министерством здравоохранения и Роскосмосом препарат для ингаляции водородом. Вы можете найти у меня в телеграм-канале, который я веду, ионизаторы Аквалайф называется, выложено видео с Мурашко, который так и говорит, презентует этот прибор, рассказывает. И вот он говорит, я сейчас процитирую. Использование ингаляции водородом также оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее воздействие на организм пациентов. Улучшает их когнитивные способности, снижает проявление синдрома хронической усталости, оказывает положительное влияние при метаболических синдромах и фиброзах. И это вот, пожалуйста, вам на самом высочайшем уровне. Можно, да, подождать, когда появится в частных клиниках или в государственных в вашем городе такое предложение, как ингаляция водородом. Можно уже прямо сейчас заказать себе, для себя любимого, вы же любите себя, заботитесь о себе, о своем здоровье, генератор водородной воды Аквалайф премиум, потому что он сегодня не один, а в комплекте с генератором водородной воды Light. И уже завтра, как получите, сразу начать делать ингаляцию молекулярным водородом. И смотрите же, ведь приборы не только для того, чтобы делать ингаляции, но и для того, чтобы пить эту воду. Воду, насыщенную водородом, воду антиоксидант каждый день. Причем в любой точке, где бы вы ни находились. Будь вы в поезде, в самолете, в огороде, в поликлинике, в любом месте, если вы его зарядили, он заряжен у вас. Вы можете залить любую воду питьевую, нажать кнопку и через несколько минут уже получить воду, водородную воду, антиоксидант. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, потому что сегодня это предложение действительно 29 тысяч рублей за два генератора водородной воды. Премиум, у которого в комплекте и конюля, и переходник для того, чтобы делать ингаляции, и мешочки, чтобы делать чулочную воду, и лайт, который приготовит вам за 5 минут водородную воду. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Оплачивать сейчас ничего не надо. Оплачивайте, когда получаете. Звоните 8 800 505 0855. Два генератора, 29 тысяч рублей.
8: Фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
12: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
4: Прямой эфир Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. И могилу прибрать, и свечку поставить. В России входит в моду уборка за могилами за деньги. Кстати, об этом на сайте kp.ru. Услуги, говорят, могут стоить и 20 тысяч рублей, ну, плюс-минус, дальше уже понятно, кто что может. Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. С нами подробности на kp.ru. Андрей, приветствуем.
16: Игорь, привет всем слушателям, доброго дня. Вы знаете, уборка могил звучит скучно. Кто такое будет покупать? Живем в мир тотального маркетинга, продажи всего и вся. И эта новая услуга тоже получила свое, такое, знаете, благозвучное, может быть, по современным временам, модное наименование. Называется это все могильный кипинг. А человек, который, соответственно, убирает могилы за деньги, называют могильным кипером. Кипер с английского, сейчас же закон, что надо все переводить, поэтому я тоже за такую делаю звездочку. Это, знаете, переводится как хранитель или даже так сильно блюститель. Но объявления часто какие-то модники называют себя действительно могильными киперами, а какие-то по старинке пишут уборка могилок. Эта услуга появилась не сегодня, откровенно говоря. Ее всплеск начался в пандемию. Тогда московский ритуал, вот это ГБУ, который управляет всеми кладбищами, стало предлагать эту услугу. И плюс появилась появились первые частники, которые таким занимаются. Но сейчас их стало все больше. Я насчитал примерно 500 объявлений только по столичному региону. Плюс это, скажем так, тренд-то он всероссийский. Да? Есть и можно в условной Свердловской, Челябинской и Татарстане найти подобные предложения. Чтобы не быть голословным, да, не просто рассказывать какие-то цифры, я сам пошел работать могильным кипером. Для этого напросился, ну, не знаю, в напарники, что ли, к опытному москвичу Ивану. Про него рассказываю в своем материале. Парню 38 лет, у него сейчас самый синокос, простите за, возможно, грубое слово. По 10 уборок могил в неделю ему заказывают, мотается парень по всей Москве. Если вам, значит, нужно просто выдернуть сорняки, убрать там траву и помыть памятник, это стоит 3-3500 рублей, да, в зависимости от того, как далеко ваше кладбище расположено и насколько туда удобно добираться. Если вам нужен полный пансион, полный комплекс услуг, это и оградку подкрасить, и какой-то там мелкий ремонт скамеечки, и высадки цветов каких-то простых, типа там барвинка, это влетает в 20 тысяч рублей, но людей это не останавливает, люди платят, да и сами киперы, ничего какого-то там крамольного, предосудительного, что люди не могут, или там не хотят лично руками работать на могилках у родственников, не видят, потому что, ну, есть спрос, есть предложение, это тоже способ почтить память усопшего, да, оплатить уборку могилы, если ты болеешь, да, не можешь, тебе тяжело, ты пожилой, или у тебя, ну, банально нет там времени или навыка какого-то элементарного. То, что у этих киперов, знаете, есть, он мне показывал всякие крутые средства, вот бытовую химию для уборки специально там гранита, мрамора, которая покрывает памятник таким составом, по которому капли дождя стекают и пыль не прилипает. То есть настоящая индустрия.
4: А, интересно, да, но вот и разброс большой, вы говорите, ездить приходится. А почему упомянутый ритуал? У них же вроде есть такая, да, тоже услуга, и казалось бы, ну, это уж точно должна быть, это востребованная вещь, да, и на которой, в принципе, а если брать там регионы, это муниципальные какие-то казенные учреждения, занимаются содержанием, обслуживанием, ну, то есть деньги не лишние явно были бы им, да, с тем, чтобы по возможности расширять сферу услуг, если это...
16: Не, они и так этим занимаются. Ага. Тут дело в том, что вы же можете слесаря, условно говоря, от управляющей компании местного сантехника вызвать, да, можете в интернете найти, ну какая разница, может у вас там какой-то сильно фельдеперсовый ремонт в ванной, вам нужен сантехник, который местный придет и будет ворчать, типа, о, нагородили там, я не хочу аккуратно работать, сделаю тяп-ляп, да, вдруг. И поэтому вы обращаетесь к частнику. Вот, собственно, с уборкой захоронений, то точно такая же логика. У них там есть свое портфолио, знаете, они красиво оформляют фотографии могил до-после, вот был так, все поросшее бурьяном, страшно крест покосился, призраки завывают, а вот стало как благообразно, цветочки цветут, памятник блестит, да, все хорошо, все красиво, поэтому обычный рынок.
4: А находят, ну, еще раз скажем, да, то есть вот эти просто интернет-объявления, где все продается, покупают,
16: да? Сайты с объявлениями, да, все верно, где вы там и телевизор покупаете, условно говоря, какой-то БУ и смартфон, или там ищете себе того же сантехника, вот так же вбиваете могильный кипер или уборка захоронений, уборка могил, и вам вываливается, я говорю, ну, по Москве я 500 объявлений насчитал, это еще только самые крупные сервисы проверил, да, возможно, если там в соцсетях поискать, то и еще будет спрос. То есть люди выходят. Мне даже вот человек, с которым я работал, Иван, он уже пару лет этим занимается, говорит, что конкуренция растет в его сегменте.
4: Да, ну, спасибо, Андрей. Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов был с нами на связи. Ну, и действительно, кстати, с учетом того, что потихонечку порядок, ну, как назвать порядок, юридически, может быть, но какой-то наводится, инвентаризация проводится, по крайней мере, здесь, в Москве и в Московской области инвентаризации проведены, почти везде все отфотографировано. И, конечно, требуется порядок и поддержание порядка, уборка, рано или поздно, что-то все-таки наверняка в этом направлении будет делаться, с тем, чтобы не утратить, ничего не потерять, надо все-таки поддерживать в порядке захоронение, да, потому как этот спрос рождает предложение. Некоторые люди уехали и вообще находятся далеко, летом не все могут приехать. А на это вот предложение, ну, может быть, и официальным структурам стоило бы как-то поактивнее включаться.

0: Личные финансы.
1: Всем привет, с вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, что делать, чтобы ребенок не перевел деньги мошенникам, как объяснить детям про риски телефонных аферистов и защитить семейные накопления. Начну с трех реальных историй. 15-летний школьник отдал мошенникам 5 миллионов рублей. Мошенники представились службой поддержки платформы «Московская электронная школа». Мол, нужно обновить интерфейс в личном кабинете. После этого школьнику пришло несколько сообщений с кодами. Преступники получили доступ к его мессенджерам. Там нашли что-то компрометирующее и стали шантажировать. Чем конкретно запугивали аферисты, неясно, но итог печальный. Парень вытащил из домашнего сейфа около 5 миллионов рублей в разных валютах и передал курьерам. По иронии судьбы, эти деньги родители откладывали ему на квартиру. Вторая история. 10-летняя девочка участвовала в онлайн-игре. Один из игроков предложил ей заработать игровую валюту, чтобы прокачать своего героя. Для этого надо было выполнить простое задание – взять ночью телефоны мамы и папы и скачать на них одно приложение. Утром родители были в шоке, потому что все счета обнулились. Программа, установленная на телефоны, дала удаленный доступ к гаджетам, и мошенники успели обчистить все онлайн-банки. И, наконец, третья история. Старшеклассника друг попросил помочь, получить деньги на свою карту и тут же перевести их другому человеку. За это обещал 5% от суммы. Якобы он сам не мог, потому что исчерпал лимит переводов. Через две недели домой пришли полицейские. Молодой человек стал соучастником преступления в качестве дроппера. Деньги, которые он получил, отправила жертва телефонных мошенников. И ему пришлось возместить ущерб. В подобных историях всегда много мутных деталей и недосказанности. Во многом из-за того, что жертва в момент аферы растеряна или запугана, а потом может с трудом вспомнить нюансы разговора. Да и, честно говоря, не всегда хочет признаваться в собственных ошибках. Но тенденция налицо. Жертвами мошенников все чаще становятся несовершеннолетние. Причем преступники провоцируют их не только на отправку денег, но и на противоправные действия. Например, обещая вернуть уже украденное. Из всех этих историй можно сделать несколько выводов. Во-первых, каждому родителю необходимо провести профилактические беседы с детьми. Они должны знать, что разговаривать с чужими дядями и тетями нельзя не только на улице, но и по телефону. И уж тем более нельзя передавать им персональные данные и деньги, что бы они там ни говорили и кем бы ни представлялись. Во-вторых, ребенок не должен знать пароли от телефонов взрослых. А на его собственном телефоне не должно быть никаких финансовых приложений. В-третьих, в онлайн-банке желательно установить лимиты на снятие наличных, транзакции и денежные переводы. И, наконец, стоит оформить самозапрет на кредиты. Лишним он точно не будет. Кроме того, как считают в ПСБ, разговорами ограничиваться не стоит. Возможно, стоит провести тренировку. Например, попросить кого-то из знакомых позвонить на телефон подростка, сообщить тому, что он выиграл в лотерею. И чтобы получить деньги, нужно назвать номер банковской карты кого-либо из родителей, чтобы сделать им сюрприз. Но время ограничено, нужно поторопиться, иначе приз уйдет другому участнику. Сценарии могут быть разные. Главное проверить, как ребенок усвоил теоретическую часть по противодействию телефонным мошенникам. После такой тренировки при поступлении реального звонка от аферистов подросток будет знать, как себя вести и что делать. Кстати, преступники все чаще используют искусственный интеллект, то есть могут подделывать голоса родителей. В этих случаях желательно обговорить внутри семьи специальный пароль, который можно будет использовать, чтобы убедиться, что звонящий с незнакомого номера – это действительно тот, за кого себя выдает. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Берегите детей, учите их бдительности и будьте внимательны сами. Ну а мы продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы.
2: Реклама.
0: среду, 13 мая в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о Евроазиатской конференции по офтальмохирургии.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. После этого стороны спокойно могут заняться переговорами. Россия обменивается информацией с Украиной через США, которые выступают как посредник в контактах по урегулированию конфликта, сказал Песков.
2: О Трампе.
4: Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за 9 лет визитом президента США в Китай. Газета «Политико» пишет, что американский лидер прибывает в Пекин в непривычной для себя роли просителя, умоляющего о помощи. Белый дом заявил, что встреча Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг и пятницу будет посвящена торговле, фентанилу и войне в Иране, всем тем областям, в которых американской администрации не удавалось добиться от Китая ни сделок, ни уступок. Газета полагает, что Трампу будет трудно добиться от КНР тех масштабных результатов, которые он обещал на протяжении нескольких недель.
2: О болезнях.
4: Сотни британцев застряли на французском круизном лайнере из-за смерти пассажира. Предположительно, он скончался от норовируса. У некоторых задержанных проявились похожие симптомы. Об этом пишет издание Daily Mail. 90-летний пассажир из Великобритании скончался. У 50 человек обнаружены симптомы норовируса. Это разновидность гастроэнтерита. Судно направлялось от Шетландских островов в Испанию.
2: Обо всем.
4: Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток, похожей на настоящий эмбрион, сообщило агентство Синьхуа. Образцы находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции. Эксперимент проходит успешно. Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее эмбриональное развитие человека. Они проводят предварительные исследования вопросов, касающихся будущего долгосрочного выживания и размножения человека в космосе. После завершения 5-дневного эксперимента на орбите искусственные эмбрионы будут криоконсервированы. В дальнейшем ученые проведут сравнительный анализ образцов из космоса с идентичными биологическими структурами, за которыми наблюдают в лабораториях на Земле. И о погоде в эти минуты в российской столице 19 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 22-23 и возможные дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. На что она способна? Владимир Путин дал высокую оценку успешному запуску баллистической ракеты «Сармат». Будет ли Россия сотрудничать? США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и самим продавать газ. И во втором и третьем чтении Госдума разрешила армии защиту арестованных за границей граждан России. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Глава киевского режима Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной.
7: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
6: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
5: В Кремле также ответили на вопрос, рассматривает ли Россия возможность сотрудничества с Соединенными Штатами по вопросу северных потоков. Если американцы смогут выкупить у европейцев часть инфраструктуры. А дело в том, что Вашингтон подумывает восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок, ну и самим продавать газ. Как заявил глава МИДа Сергей Лавров, это позволит Вашингтону диктовать собственные цены. Ну, на газ. В Кремле отметили, что у России и США могло бы быть много взаимовыгодных проектов.
8: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
5: Президент России дал высокую оценку успешному запуску баллистической ракеты «Сармат». Этот пуск стал важным событием для всей России, заявил Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле пока еще не видели официальную реакцию США на успешный запуск.
6: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
5: На что же способна баллистическая ракета «Сармат», запуск которой 12 мая успешно произвели в России, расскажет военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Сегодня все центральные газеты мира, России, информационные агентства пестрят одним магическим словом «Сармат». «Сармат». Мы уже рассказывали, что вчера прошли успешные испытания «Сармата». Эта ракета была запущена с космодрома Плесецк и успешно достигла полигона на Камчатке Кура. Ну и что же это за чудо такое? Оно не новое. Об этом еще, по-моему, в 2018 году Путин рассказывал на федеральному собранию. Ну и какие же тактико-технические характеристики? Очень интересно. Ну, во-первых, это, пожалуй, самая тяжелая ракета в мире. Она весит больше 200 тонн. Калибр ее больше 3 метров. Любопытно, что у этой ракеты несколько боеголовок, по некоторым данным даже до 10. Летит она с бешеной скоростью, которая достигает 27 скоростей.

0: тысяч километров. Я на всякий случай напомню, что расстояние от Москвы до Вашингтона не превышает 8 тысяч километров. А здесь 18 тысяч километров. Вот и судите. Некоторые мои коллеги, журналисты, частенько путают дальность Сармата и называют, что это 35 тысяч километров. В чем здесь фишка, в чем нельзя категорически путаться? А фишка здесь заключается в том, что ракета «Сармат» вооружена гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой «Авангард». Это чудо современной военной техники. Вот этот гиперзвуковой блок, который способен маневрировать по высоте и курсу, способен действительно лететь на 35 тысяч километров. Этот боевой блок запускается с помощью того же «Сармата». Вы все поняли. Ну, а теперь другой вопрос. А почему это вдруг только сейчас мы так густо заговорили о «Сармате»? Почему именно сейчас? Ну, здесь есть несколько причин, чтобы вы знали. Когда на вооружение принимается новая ракета, то время от времени конструкторы и военные пытаются ее испытать. Из партии ракет, даже новейших, того же «Сармата», берется одна для проверки ее боеготовности и запускается. Таким образом проверяется партия этих ракет, что и было в данном случае успешно сделано. Идем дальше. А почему именно сейчас? Вот именно сейчас вдруг загремело «Сармат», «Сармат», «Сармат». Я думаю, что здесь есть не только сугубо технический смысл проверить это чудо, нашу ракету, но и намек Западу на то, каким длинным ядерным мечом мы располагаем. В это время, когда Европа готовится воевать с Россией, возможно, это сообщение слегка, а может быть и не слегка, охладит яростные антироссийские мозги наших противников. Ну что еще можно любопытного отметить? А то, что западная пресса находится в шоке. И знаете почему? Потому что даже самые лютые враги России, специалисты в ядерной области, дружно говорят, что полет этой ракеты с такой бешеной скоростью, он, в общем-то, не может быть ничем остановлен. Пожалуй, еще минимум лет 30, а то и 50, в мире не будет средств противоракетной обороны, которая могла бы поразить наш «Сармат». Мы, конечно, никого не пугаем своим оружием. Мы миру просто говорим, что у нас есть оружие, которое можно достойно защитить Россию. Вот таким оружием и является ракета «Сармат» с ее гиперзвуковым, уникальным, планирующим, маневрирующим блоком «Авангард», который может достать противника и за 35 тысяч километров. Ну и, наконец, я на всякий случай вам напомню, что диаметр земного шарика 40 тысяч километров. Ну, а теперь вот судите, 40 и 35. Фактически мы своей ракетой сможем достать врага в любом конце земного шарика. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Во втором и третьем чтениях Госдума разрешила армии защиту арестованных за границей граждан России. Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и со

0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Алтайское село Белеши своим названием обязано нежаренным пирожкам. Белеш на алтайском означает «маленькую седловину в горах». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Итак, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты наших людей, арестованных за рубежом. Речь идет о гражданах России, конечно. Когда? Суд действует по поручению другого, ну, то есть вот в случаях, если какой-то суд действует по поручению другого государства без участия России, нас не позвали. У такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией, ну или резолюции Совета Безопасности ООН, а таковой, в принципе, не может, наверное, быть, потому что у нас есть право вето. А цель закона – защита граждан России от неправомерных действий недружественных государств. С нами специалист по гражданскому международному праву, адвокат Мария Ермаш. Мария Михайловна, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
3: Что скажете, в чем здесь ноу-хау какой-то? Ну, тут, конечно, да, возникает вопрос, как исполнять. Вот армия здесь, ну, как, куда. А что это дает, для чего это нужно? Если такое, такая история у других государств прописана ли?
4: Ну, прежде всего, это полномочия президента Российской Федерации давать указания и в в том числе вооруженным силам Российской Федерации, в случаях, если уголовное судопроизводство иностранного государства или международный уголовный суд, например, да, МУС, который Россия не признает юрисдикцию для себя, будет удерживать, выдавать ордер на удержание, арест, привлечение к уголовной ответственности российских граждан, президент сможет использовать вооруженные силы, чтобы пресечь русофобские незаконные действия данных уголовных юрисдикций. И, конечно, это будет касаться российских граждан, которые незаконно привлечены к уголовной ответственности, потому что если какой-то россиянин где-нибудь что-то совершит, какое-то уголовно наказуемое деяние, да, в иностранной юрисдикции будет привлечен к уголовной ответственности, это не тот вариант. А здесь вариант, ну, например, когда задержали в Польше по запросу Украины, да, нашего ученого, и для экстрадиции на Украину. Вот в этом случае могли бы использовать, если бы президент дал такое указание, вооруженные силы. Это остановит иностранные уголовные суды от произвольного использования уголовного закона в целях недружественных и русофобских действий по отношению к российским гражданам.
3: А, не очень понятно, как, да, ну, то есть вот там, не знаю, то есть в истории с Польшей, например, если, допустим, так случится, что с утра, да, вот, ну, его уже, к счастью, белорусы помогли, да, все в порядке. Но если бы вот он остался там, ученый наш, да, то, допустим, ночью его бы наш военный спецназ так, вывез бы оттуда безопасно, и с утра, да, все, было понятно, что все сделано по закону. Да, президент дал приказ, вооруженные силы имеют право это сделать любыми подразделениями, да, и тогда вот они это делают, и тогда как бы вот так, такая идея, ну, в целом, так это можно, потому что во всех остальных, ну, если представить, что там, не знаю, какие-то, условно, батальоны куда-то пошли, да, то, наверное, тут, что, тоже закон на это нужен, есть же главнокомандующий.
4: Конечно, никто не будет использовать тяжелое вооружение против страны, где приняты какие-то незаконные действия, которые направлены на российского гражданина, удерживаемого, арестованного, привлеченного к уголовной ответственности. Но вооруженные силы может использовать президент под другим углом. Точечно, хирургически. И, понятное дело, наши вооруженные силы имеют достаточно опыта, сноровки, ума, возможностей проникнуть в любую иностранную юрисдикцию для выполнения приказа главнокомандующего для спасения тех или иных российских граждан, когда это будет необходимо. И этот закон, он имеет упреждающую силу, потому что иностранные юрисдикции будут более осмотрительно использовать уголовный закон для того, чтобы применять его без оснований правовых для того, чтобы подавлять, незаконно задерживать российских граждан. А если это будет касаться, конечно, например, официальных лиц Российской Федерации, да, у нас могут быть задержаны по любым основаниям, и мы знаем, что выдавали и ордеры Международного уголовного суда, то здесь уже может применяться любая структура вооруженных сил, чтобы остановить незаконное действие со стороны уголовной юрисдикции, например, суда.
3: А у других стран как это, такие идеи реализованы? Ну, Соединенные Штаты, да. они чужих граждан могут, да, как Мадуро.
4: Вы знаете, Соединенные Штаты очень широко используют данные полномочия, да, и силовые структуры своих там, подразделений. Много раз направляли в иностранные юрисдикции свои тоже военные подразделения, чтобы кого-то там вызволить и так далее. Поэтому это, в общем-то, наверное, обязанность государства иметь возможность встать на защиту своих граждан. И заметьте, в законе мы вносим вот этот законопроект, его уже приняли в первом чтении, нет, уже третье чтение, все, Госдума приняла, осталось Совет Федерации, и президент, я уверена, подпишет этот законопроект, и внесется изменения в два закона, о гражданстве Российской Федерации и об обороне. Поэтому могут вооруженные силы использоваться не по назначению для военного конфликта, а для защиты российских граждан от незаконного уголовного преследования.
3: А, вот такой нюанс, да, предотвращение военного конфликта, ну, он как бы вроде не очевиден, кажется, что действительно это же тоже некий акт агрессии в отношении гражданина, значит, в отношении страны, да, никуда не денешься, и тут вроде как бы тогда понятно. А так, такой еще нюанс, видите, как, ну, вот на там пятый год или там вот вдруг это выяснилось, есть еще что-то, вот на ваш взгляд, что нужно тоже, может, до кучи принять. Странно иногда, что вот, помните, такая нормативная история была, что для того, чтобы президент мог использовать вооруженные силы за рубежом, Совет Федерации должен собраться и дать ему на это разрешение. Очень странно тоже.
4: Сейчас этот законопроект дает возможность именно и дает президенту возможность использовать право использовать вооруженные силы как, да, без всяких разрешений или согласий. Вот. Как главнокомандующий он дает распоряжение вооруженной силы, безусловно, подчиняясь, выполняют его на все 100%.
3: Спасибо большое. Мария Ермаш была с нами, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Аудитория нелегальных чатов такси, вот представляете, есть и такое, в соцсетях и мессенджерах превысила 22 миллиона человек. За два года количество таких чатов выросло аж втрое. Как работают серые таксисты и в чем проблема таких поездок? Покатался на такси Егор Волгин.
5: Количество участников чатов, предлагающих нелегальные услуги такси в России, за два года выросло втрое. Согласно подсчетам аналитиков, сегодня существует свыше 11 тысяч таких каналов связи в различных соцсетях и мессенджерах. Для сравнения, в 2024-м таких чатов было немногим больше 4 тысяч. Аудитория нелегальных каналов вызова такси составляет более 22,5 миллионов человек. Согласно результатам опросов, более 85% граждан боятся ездить с нелегалами, но около 45% готовы рисковать ради более низкой цены. Половина опрошенных понимают, что в случае ДТП у водителя нет материальной ответственности, а также осознают риски похищения, ограбления и просто хамства. Работают такие чаты просто. Пассажир размещает заказ вроде «Кто может забрать с улицы 1 мая до нового универмага?». Ему отвечает водитель, готовый взять заказ. Пишет, что будет через 6 минут. Все, поездка состоялась. По словам экспертов, такая модель такси попросту вынужденная и обусловлена не только экономией со стороны пассажиров, но и несоответствием действующего регулирования сферы такси структуре рынка. Требования, распространяющиеся как на профессиональные таксопарки, так и на частных водителей наличных авто, порой слишком завышены или попросту неоправданы. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
6: Требования у нас для водителей легкового такси, если их полностью выполнять, то это примерно так же, как требования к космонавтам. Нужно и уметь и информационными государственными системами пользоваться, чтобы постоянно уведомлять уполномоченные органы. Нужно и проходить процедуры, которые установлены 100 лет назад для автотранспортных предприятий Советского Союза. Это предрейсовый медицинский осмотр, технический осмотр. Водителю что необходимо? Знать минимум программы для того, чтобы работать с агрегаторами, крутить баранку, возить пассажиров.
5: Вкупе с высокой комиссией, которую берет агрегаторы такси, водителю проще заниматься серым извозом. И это несмотря на рост количества публикаций в СМИ, где фигурируют происшествия с участием таксистов, работающих вне официальных служб заказов. За прошлый год таких случаев стало на 70% больше. Некоторые эксперты считают, что выходом из сложившейся ситуации могла бы быть легализация частных водителей наличных авто и дифференциация регулирования. Другие же специалисты уверены, что необходим кардинальный пересмотр всего законодательства в сфере такси с учетом экономических реалий и цифровизации этого вида транспорта. Согласен с таким мнением и Станислав Швагерус.
6: Какие-то точечные решения или там, ну давайте вот самозанятых там освободим, там освободим. У нас более 30 проектов федеральных законов в Государственной Думе, которые вносят кусочками в это лоскутное одеяло законодательства в сфере такси какие-то поправки, которые вот мы примем эту поправочку и сразу все станет хорошо. Не станет. Нужно пересматривать всю государственную транспортную политику в сфере легкового такси для того, чтобы все наладилось.
5: Вместе с этим участники рынка напомнили, что для организаторов серых чатов такси возможна уголовная ответственность по статье о незаконном предпринимательстве, а рядовой частник, подвозящий пассажиров за деньги, чаще рискует административной и налоговой ответственностью. Но даже такие меры не останавливают водителей и пассажиров. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Третьим обязательным экзаменом для выпускников 9 классов станет устный экзамен по истории. Об этом после новостей.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей редчайшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 225 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 225 и узнавайте, как это сделать. +1 225. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завтра, 14 мая, состоится отчетно-выборный съезд «Союз машиностроителей России». Эта общероссийская общественная организация вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, представляет интересы около 3 миллионов работников промышленности. Псковскую область представит делегация из 7 человек в главе с куратором регионального отделения «Союза машиностроителей России», членом Бюро Лиги оборонных предприятий Александром Козловским. В состав делегации также вошли представители ведущих предприятий машиностроителей отрасли. Съезд станет площадкой для обмена опытом и выработки стратегических решений. В повестке отчет руководства, презентация перспективных инициатив, в том числе по привлечению талантливой молодежи и усилению кадрового потенциала промышленности. Продолжается подготовка к 30-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Почетным гостем юбилейного события станет один из старейших и самых прославленных воздухоплавателей России Давид Шифрин, бывший президент Федерации воздухоплавания России и организатор первых встреч плавателей в городе Наловате. В адрес организаторов, пилотов и участников Давид Шифрин направил приветственный адрес. Он отметил, что именно Великие Луки стали тем местом, где началась история современных отечественных соревнований. О значении города в развитии этого вида спорта говорит и то, что в этом году в рамках встречи пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту при поддержке Российского спортивного фонда. В Псковскую область пришли грозы. Предупреждение о неблагоприятном природном явлении поступило от МЧС. Сегодня во второй половине дня и вечером местами ожидаются ливни. МЧС советуют во время грозы держаться подальше от электропроводки. Не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия необходимо пересечь открытое пространство, не нужно бежать. Лучше идти спокойным шагом.
0: О валютах.
8: Доллар 73.79, евро 87.39, юань 10.85.
0: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около +19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Третьим обязательным экзаменом для выпускников 9 классов станет устный экзамен по истории, сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что экзамен ведут не ранее 2028 года.
9: Сразу хочу успокоить, тоже у нас такая традиция. Мы в ЕГЭ, и ОГЭ, в ЕГЭ в основном. Если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за 2 года. Поэтому сразу хочу успокоить всех родителей. Устная часть по истории будет не в следующем году, не выпускников 9 класса следующего года, а выпускников 28 года. 27-28 года обучения, но 28 год будет Планируем, что это будет проходить тоже в феврале. Значит, с историей у нас проще это проводить. Вот сразу можно задать вопрос. Ну, в феврале же не все темы там еще освоили, да? То есть, как бы, этот вопрос был актуальный и есть пока актуальный для других предметов, кроме истории. История сейчас перешла на единую линейку учебников. И нет такого, чтобы вот те или иные и образовательные программы утверждены для всех школ единые, Министерство просвещения. Поэтому не может быть такого, чтобы там в феврале не были пройдены там определенные темы. И здесь, конечно, нам легче сформировать будет базу данных вопросов, которые будут на этом экзамене.
3: Анзор Музаев отметил, что введение такой аттестации еще обсудят с учителями и экспертами. Обсудили грядущее нововведение с проректором по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета Сергеем Косарецким.
10: Планы включения истории как испытания, допускающего при успешной сдаче к экзаменам ПУГ, мы слышали от Министерства просвещения некоторое время назад. Сейчас этот комментарий оставляет некоторую неопределенность. Будет ли это все-таки тот формат, который обсуждался, собеседование, подобное собеседование по русскому языку в гибкой форме, где акцент будет сделан не на знание конкретных фактов, а на умение сформулировать свою позицию, раскрыть причинно-следственные связи, выразить свое отношение к историческому событию. Или это будет экзамен в более традиционной форме с различными по типу заданиями. Мне кажется, в первом случае, как и ранее обсуждалось, нам удастся совместить и важные сегодня вопросы исторического просвещения и расширить в определенном смысле находившуюся в загоне практику устных форм представления учащимися своих знаний, поддержать развитие в школе коммуникативных навыков, умение формулировать свою позицию, включать в диалог. Такого рода совмещение мне бы казалось важным и полезным. Появление более формализованных заданий может, на мой взгляд, создать дополнительное напряжение школьникам, которые будут готовиться к сдаче ОГЭ. Хочется больше узнать конкретных деталей о формате испытания, которое планируется.
3: По словам Сергея Косарецкого, при внедрении нового экзамена надо обязательно учитывать усиленную нагрузку и физическую, и моральную на учеников и педагогов.
10: Мне кажется, это всегда стоит принимать во внимание, когда мы обсуждаем какие-либо нововведения, особенно затрагивающие экзамены, тесты, контрольные работы. И в данном случае, как я слышал позицию руководителя Рособорнадзора, планируется консультация с представителями педагогического сообщества, экспертами относительно введения формы нового экзамена. В этих консультациях, я надеюсь, удастся найти такой вариант новации, которая позволит минимизировать нагрузку и на учащихся, и на педагогов, и лучше подготовить школы. Мне кажется, последнее время Рособорнадзору успешно удается сопровождать нововведения без резких телодвижений, без избыточного напряжения системы. Я надеюсь, что в этот раз такой вариант также будет реализован.
3: Молодежь по всему миру все чаще отказывается от получения высшего образования. Эксперты связывают это с ростом спроса на технических специалистов и перенасыщенности рынка в некоторых направлениях. Подробности далее в следующем сюжете.
11: Высшее образование теряет свою популярность. Если раньше окончание вуза было своеобразным социальным лифтом, то теперь этот уровень образования теряет свою престижность, заявляют аналитики. Так, например, на конец прошлого года почти 45% американцев, получивших высшее образование, оказались на должностях, не требующих обучения в вузе. Это максимальный показатель со времен пандемии. А в Великобритании премия за диплом, разница в зарплате между выпускником вуза и работником с минимальной оплатой труда, сократилась вдвое с 2007 года. Что же касается российской молодежи, то сегодня две трети школьников предпочитают продолжить продолжать обучение в колледжах. В прошлом году туда подали заявление рекордные 4 миллиона выпускников. По словам экспертов, на тенденцию во всем мире влияет дисбаланс спроса и предложения. Система высшего образования порой не отвечает реальным потребностям экономики и продолжает массово выпускать специалистов по направлениям, которые уже перенасыщены. В то же время технических специалистов, которых учат в среднеспециальных учебных заведениях, действительно не хватает. И наша страна сталкивается с этой ситуацией не в первый раз, рассказал академик Российской академии образования Михаил Рыжаков.
12: У нас такой опыт есть в стране, особенно в 30-е годы, когда индустриализация была там первая, вторая лет. Когда выходили постановления Совета народных комиссаров, когда в школе вводились единые учебные планы, и первое, что делалось, это осваивались рабочие специальности, но на таком серьезном уровне. Тогда и появилась система профтехобразования, которая очень хорошо работала в свое время. Конечно, нужны рабочие руки.
11: Разочарование в академическом пути породило обратный тренд – возвращение престижа рабочих и обслуживающих профессий. Стоимость 4-летнего обучения в США или Великобритании выросла за последние десятилетия в разы. Одновременно с этим дефицит квалифицированных рабочих рук взвинтил зарплаты в реальном секторе. В нашей стране представители сферы образования уже успели перестроиться к новым тенденциям и провели серьезное переоборудование колледжей, а также стали обучать по самым современным направлениям и программам, заявила радио «Комсомольская правда» профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
13: Во-первых, очень много колледжей получили новое оборудование, открыли современные программы, современные направления. Это и компьютерные технологии, аддитивные технологии, все, что связано сегодня с цифровизацией, плюс очень интересные программы креативных индустрий. Поэтому действительно заметно преобразовалось само среднее профессиональное образование. После колледжей многие ребята действительно реально идут работать. И уже работая, думают, куда дальше продолжать учиться, в зависимости от будущей карьеры.
11: В то же время в России доля студентов, получающих высшее образование, по-прежнему является одной из самых значительных в мире. Только на бюджетные места ежегодно поступает около 400 тысяч человек. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, такими как зерно, мясо, растительное масло, рыба, сахар и картофель, заявил вице-премьер Патрушев на пленарном заседании отчетно-программного форума «Единая Россия. Есть результат». Вот есть. Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, сказал Патрушев, напомнив, что в прошлом году был получен третий в истории страны урожай зерна, свыше 144 миллионов тонн, в то время как производство молока впервые почти за 30 лет превысило 34 миллиона тонн. Текущий уровень развития агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну, мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация – лидер по поставщикам пшеницы за рубеж и ведущий экспортер целого ряда других товаров. Закупает продовольствие отечественного производства более 160 государств, рассказал Патрушев. Ну а с другими новостями экономики далее Евгений Проскуряков.
14: Экономика на радио КП.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Перейдем к ситуации на прилавках. Дело в том, что шоколадные плитки в России продолжают усыхать. И это действительно обидно. Можно было понять и простить, когда производители, не снижая цену, уменьшали размеры упаковки сыров, изюма или там колбасных нарезок. И вот теперь новый рекорд. Шоколадки, которые раньше весили 100 граммов, похудели до 72. Такую плитку воздушного шоколада мы с ужасом обнаружили в каталоге популярной торговой сети. Пузырьков больше, шоколада меньше. Это явление называется шрингфляцией, от английского слова «shrink» – «усыхать». Так называется уменьшение объема упаковки без снижения цены. Проще говоря, это попытка при растущих затратах сохранить не только качество, но и вид нормального товара. Ведь дорожает электроэнергия, бензин, доставка и все остальное. Но почему именно шоколадки усохли так сильно? Аж на 28%. Ведь даже пачки сливочного масла, которое когда-то весило честные 200 граммов, ужались всего на 20 граммов. Так вот, главная причина уменьшения плиток в резком росте цен на какао, из которого делают шоколад. За последние 3 года на мировых биржах это сырье подорожало втрое. Вот производители и пускаются на всякие ухищрения, чтобы покупатели не падали в обморок при виде ценников. Кстати, интересный факт. По данным Росстата, за год шоколад в среднем подорожал на те же 28%. И сейчас килограмм шоколада стоит в среднем 1439 рублей. Годом ранее было 1124 рубля. Эксперты полагают, что снижение цены плиточного шоколада в магазинах может случиться летом-осенью нынешнего года. Ведь какао-бобы дешевеют уже несколько месяцев. Но пока это заметно только оптовикам.
14: Экономика на радио КП. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
17: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
18: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно, без разговоров.
19: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
20: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Рекламно-информационная программа.
14: «Здоровый разговор».
22: Сегодня «Здоровый разговор» мы проведем с Олегом Владимировичем Шиловских, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главным внештатным специалистом-офтальмологом Министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженным врачом России и в данном случае еще и председателем Организационного комитета 10-й Евразиатской конференции по офтальмохирургии, которая проходит в Екатеринбурге. Здравствуйте, Олег Владимирович, во-первых.
23: День добрый.
22: Давайте вот чего начнем. Для кого и для чего, с какими целями проводится Евразиатская конференция по офтальмохирургии, в чем значимость этого мероприятия?
23: Давно начинали, в 98-м году, когда конференций, в общем-то, никаких не было на территории нашей страны, не проводилось. Мы уже выезжали за рубеж, например, а на территории страны ничего. 92-й год до этого, съезд офтальмологов России и больше ни одного мероприятия. Поэтому, посещая зарубежные конгрессы, в этот период времени вот такая вот идея пришла о том, что не организовать ли нам здесь, вообще в Екатеринбурге, евразиатскую конференцию. Почему евразиатская? Ну, потому что мы в Евразии. А вот здесь посередине, и там, и можно пригласить и европейцев, и азиатов, и съехаться, в общем-то, со всей страны. Ну, что, собственно, было и сделано. Ну, а потом, в общем, ну, как бы это стало уже традицией, и мы раз... В три, когда в два года, в общем-то, собирали эту конференцию. Сейчас много мероприятий, несопоставимо много. Насчитал больше 60 в год, которые проходят на территории страны нашей. Эта конференция, она, в общем-то, осталась популярной, занимает, в общем-то, свое место. Люди с удовольствием сюда приезжают. что еще важно, то, что эта конференция региональная. Из региональных она, пожалуй, ну, такая самая большая. Конечно, в столице собирается больше людей, только потому, что просто в столице живет больше, да, и врачей в столице работает. Ну, и транспортная доступность, конечно. Поэтому в этом смысле, да, это так. Но ведь врачи, которые здесь живут и работают на Урале, это и Челябинск, и Курган, и Тюмень, и они что, на всех мероприятиях бывают в столицах?
1: Ну, нет, конечно.
23: Такой возможности нет. А здесь они с удовольствием приезжают и участвуют, и общаются.
1: За 28 лет проведения конференции какие изменения претерпело мероприятие, как оно развивалось?
23: Я думаю, достаточно интенсивно. То есть 98 год это было, ну, как бы совершенно необычно вообще. Особенно это было необычно связано с приездом, ну, собственно, огромных иностранных делегаций с разных-разных стран. Ну, и интерес невероятный. Это было познание, в общем-то, и для иностранцев тоже гораздо, потому что итальянцы, я помню, подошли ко мне и сказали: «Олег, организуй нам машину, мы хотим тут пока здесь на Байкал сгонять».
1: На машине?
23: Ну да, мы же в Сибири, то есть это где-то же вот тут рядом, в общем-то. И когда я им сказал, что, ребята, до Байкала 5000 километров, и туда лететь-то не час и не два в самолете, то есть это был для них, конечно, полный, так сказать, шок совершенно. Поэтому они тоже, в общем, нас познавали, так скажем, и нам было интересно, как это происходит. Мы обменивались, в общем-то, мнениями, технологиями там и были удивительными друг для друга. Потом это все, в общем, продолжалось все эти годы, и был большой интерес. Мы ездили на все конгрессы крупные наши там. Они сюда приезжали, и, ну, вот это было весьма-весьма неплохо, на мой взгляд.
1: Есть ли какая-то основополагающая тема, которая посвящена 10-й юбилейной конференции?
23: Тема – это офтальмохирургия, это как бы узкая тема достаточно, потому что глазные болезни, они же не только хирургические, то есть есть большая часть как раз из них – это не хирургическая часть. А эта конференция, она посвящена хирургии, она посвящена не просто хирургии, она дискуссионным вопросам посвящена. То есть программа насыщена только теми докладами и презентациями, которые вызывают не только интерес, но и вызывают желание поспорить. А я делаю по-другому, а я так не считаю, а я думаю, что это вот так лучше. А у меня вот такие-то результаты по этому поводу, значит, и вот в этом и заключается интерес, в общем.
1: Но помимо теоретического обмена опыта, насколько я понимаю, есть еще и практическая часть, где врачи, ваши коллеги могут что-то опробовать в реальности, да?
23: Ну да, потому что мы организовали в рамках выставки здесь VetLab.
1: А что это?
23: Ну, то есть это такие экспериментальные операционные на глазах животных. При этом, значит, каждый может попробовать новейшее оборудование, которое здесь представлено, попробовать эти вещи все, ну, так скажем, вживую. Ты, может быть, никогда так не делал, но и никогда не видел, как работает этот аппарат, но ты сейчас можешь попробовать и получить, так сказать, свои первые ощущения. Это вызывает, конечно, огромный интерес. Там, в общем, запись весьма плотная, и ребята наши, которые это сопровождают, обедать не успевают.
1: Как то, что вы обсуждаете и практикуете на конференции, потом конвертируется в качество лечения пациентов?
23: Да напрямую, потому что это во всем конвертируется. Те доктора наши, которые, например, работают на поликлинических приемах в городе, в области, когда они видят и слышат, значит, для себя, они, безусловно, что-то открывают. А я думал, этим вот больным помочь нельзя, например, да, а сейчас, ага, так, то есть я их все-таки сейчас могу, можете их там прооперировать, то есть это открытие, это что-то дало пациентам, да, разумеется, доктор, который с ними контактировал, узнал об этом, вот, и увидел результаты, как это все происходит, увидел нюансы, которые, в общем-то, как надо их там долечивать после этого, значит, когда выписывать там, что является там главным симптомом, что второстепенным, значит, какие методы диагностики появились там в этом разделе, например, и как их интерпретировать, то есть огромное практическое значение, огромное просто.
1: Можем ли мы сказать то, что в таком случае главная, ну, наверное, цель проведения конференции — это повышение и расширение доступности
22: офтальмохирургии для жителей Российской Федерации.
23: Ну, я бы так не сказал, понимаете? То есть это как раньше там, не главная ли наша цель в семье, значит, построение коммунизма, так сказать? Я думаю, ни в одной семье, так сказать, об этом не говорили вообще. Поэтому здесь, мы общаемся, я бы так сказал. И цель этой конференции – это увидеть своих коллег, пообщаться с ними, причем на разных площадках, и не только на конференции, и на торжественном ужине, и на прекрасном концерте филармоническом, и просто в кулуарах, и за чашкой кофе, на кофе-брейках, и так далее. То есть почувствовать вот эту энергетику обмена. Вот, пожалуй, что это цель. А все, о чем мы сейчас с вами говорили, но это бесплатное приложение к этому, ко всему. Я
22: сопутствующий
23: думаю,
22: фактор, да?
23: Сопутствующий фактор, да.
22: Хорошо. А расскажите, пожалуйста, о научных достижениях Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаз, ваших коллег и вас в том числе, потому что у вас есть определенное количество и патентов, и научных работ, защищенных диссертаций.
23: Да, но да. В этом плане последние годы мы очень серьезно, собственно, этим занялись. И я очень рад, что сейчас, собственно, пришло другое поколение, это вот уже поколение, собственно, наших детей, которые активно в это погружаются, и с этим связан этот новый всплеск совершенно, потому что те же научные показатели, они возросли там по некоторым аспектам там в 2-3 раза. Там, количество там публикаций, например, центральной печати офтальмологической, 30 публикаций в год, когда-то было 5-6. То есть было там 8 патентов в год, сейчас 20. Защита диссертаций там раз в 2 года кто-то, сейчас каждый год по 3. Так что вот эта динамика, она, в общем-то, ее так руками можно потрогать на самом деле.
22: Причем, насколько я понимаю, это не наука ради науки, не теория ради теории, это ради практики все.
23: Нет, ну и потом это практика, и потом они же хотят быть лучшими вообще. А как это? А вот ему 33 года, он уже доктор наук, а я что? Я тоже хочу там, а я вот это буду, это.
22: То есть это создает здоровье для здоровой конкуренции, условия для здоровой конкуренции.
23: Абсолютно, да, почему нет? Поэтому надо создать этот интерес, надо создать эти точки роста, и это самое главное. Ну, а вторая часть, это, конечно, экономическая. Ты обязательно должен под этот интерес подводить и экономическую базу тоже. Когда это совмещается все, значит, это дает очень хороший, так сказать, такой кумулятивный, как это назвать, да, эффект, прорывной.
22: Как вы поймете, что конференция удалась?
23: Я и сейчас понимаю это. Потому что когда вчера 300 человек в одном кругу, так сказать, просто обнялись на товарищеском ужине, смотрели в глаза друг другу, так сказать, и плакали некоторые, но, я думаю, удалось.
22: Вот дорогого стоит, да?
23: Да, абсолютно.
22: С эмоциональной точки зрения понятно, а с точки зрения именно вот конверсии этого всего в то, чтобы людям возвращать зрение?
23: Ну, ты же не почувствуешь это немедленно.
22: Безусловно.
23: Это процесс, так сказать, долгий, естественно, даст эффект абсолютно. Тот эффект, о котором, собственно, я уже и говорил. То есть кто-то поймет, как пациента направить, кто-то поймет, как это лечить, кто-то увидит, наконец, вот эти же приборы новые, которые сегодня выставлены. Огромная выставка, кстати, все откликнулись и привезли новейшие образцы вообще оборудования из Америки, из Германии.
22: Какой вам видится следующая конференция? Давайте немножко вперед заглянем.
23: Не знаю, я думаю, что евроазиатская через 3 года состоится, хотелось бы надеяться. Ну и мы все думаем о том, чтобы, в общем-то, география возвращалась к тем истокам, с которых она начиналась. Вот, и все об этом говорят между собой, все об этом думают. Вот и надеются, конечно, на это.
22: Спасибо вам большое. Напомню, с нами сегодня Олег Владимирович Шиловских, председатель оргкомитета 10-й Евразиатской конференции по офтальмохирургии, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, заслуженный врач России.
2: Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. «Комсомольская правда».
6: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
7: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
8: О вооружениях.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что испытание «Сармата» – важное событие для России и ее безопасности на многие годы вперед. Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса «Сармат». Глава государства отметил, что параметры ракеты дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Вооруженные силы России планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этой межконтинентальной баллистической ракетой «Полк» до конца года. Недавние встречи представителей Североатлантического альянса с кинорежиссерами, сценаристами и продюсерами в Брюсселе, Лос-Анджелесе и Париже могут говорить о том, что в НАТО готовят очередную кровавую инсценировку на Украине. Такое мнение выразила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, речь о трех проектах, которые уже находятся в разработке. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия обеспечена газом, нефтью и керосином, несмотря на вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в личном аккаунте в соцсети X. По словам политика, сейчас у Германии нет причин для перехода в кризисный режим на фоне нехватки ресурсов. Отмечается, что в ФРГ ощущается влияние ситуации вокруг Ирана и на мировом рынке, однако страна предпринимает меры для его снижения. Ранее КПРУ писал, что Фридрих Мерц указал на влияние конфликта на Ближнем Востоке на Германию и Европу. По словам политика, в случае расширения масштабов войны последствия будут столь же значительными, как и последствия пандемии коронавируса.
8: Об алкоголе.
9: Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Общий объем выпитого в мире вина за год сократился на 2,7% и составил 208 миллионов гектолитров. Траектория снижения остается стабильной. С 2018 года мировые объемы просели на 14%. Причина кроется в смене поколений, в изменении привычек, а также в затяжном инфляционном давлении, снизившем покупательную способность домохозяйств. Наибольший спрос на вино сохраняется в США, во Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. При этом заметно вырос интерес к вину в Бразилии, Румынии и Японии. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро стоит 87 рублей 38 копеек, курс юаня 10 рублей 85 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
24: Здравия желаю. В эфире действительно военное ревю радио «Комсомольское».
10: «Правда». Мы начинаем очередную передачу. Сегодня мы немножко поговорим, какие военные союзники хотелось бы, каких военных союзников хотелось бы нам видеть сегодня. Но 13 мая – это особый день в жизни славного Черноморского флота. Сегодня день Черноморского флота. Давайте послушаем, что про этот флот поет Денис Майданов. Катенька,

0: Ну, еще раз и еще раз поздравим моряков черноморцев, которые и сегодня фактически находятся во фронтовой обстановке. Корабли, надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота активно участвуют в специальной военной операции. Я бы назвал Черноморский флот фронтовиком в этой ситуации. Он много делает для нашей победы, хотя и ему тоже досталось. К великой нашей печали флот потерял несколько кораблей. Но он жив, он пополняется, он набирает силы, и он еще себя не раз прославит во имя Отечества. А сейчас позвольте коротенько поразмышлять, не бесспорно, конечно, о том, какие военные союзники нужны России. Вы все прекрасно видите, какая свора в Европе собирается с нами воевать. И под крышей НАТО, и без крыши НАТО, но готовятся достаточно серьезно. Да, у них там грызня, у них свары, но тем не менее, бесперебойно военные учения европейских армий бушуют у наших границ, гремят. А мы же тоже должны думать. Мы сегодня...
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
0: Нет, я не слышу вас, к великому сожалению. Стас, слышно? Ну, хорошо, хорошо, так бывает. В эфире. Просим прощения за технические неполадки. Так бывает, так бывает. Так вот, я хотел бы сказать про батьку Лукашенко, который недавно встречался с министром обороны своей республики и поставил очень большую задачу о подготовке к армии к реальным боевым действиям. И такие задачи уже решаются. Но это Белоруссия. У нас еще на Дальнем Востоке обнаружился очень надежный, серьезный, сильный военный союзник. Это, конечно, Северная Корея. Воины которых, которые доблестно воевали на Курской земле. Вы это знаете. Пока не хочет, то мы называли его союзником Китая. Он соглашается на то, чтобы мы называли не стратегическим союзником, а стратегическим партнером. Ну, и если по просьбе Китая не разоблачать ту помощь, которую наказывает наша армия, я и не буду этого. Я просто скромно скажу, что Китай нам помогает. Конечно, конечно, я бы мог сказать, что сегодня даже воюющий с Соединенными Штатами Америки, с евреями Иран, он тоже нам помогает. Несмотря на то, что у него своя война. Ведь и беспилотники иранские ведь появились на поле боя еще в первый год специальной военной операции. Помогает нам кое-чем и Куба. Я не буду опять-таки рассказывать вам, какими именно средствами, какими именно людскими ресурсами есть у нас. Есть. И когда я слышу, что мы находимся в стратегическом одиночестве, одна Россия, дальше еще вульгарнее можно сказать, что еще можно, что любят еще ехидные люди.

0: Вы же первыми напали, а теперь просите, чтобы за Армению воевала Россия. Да, все идет к тому, что Армения, скорее всего, отколется от нас как союзник, тем более по ЭДКБ. Да, уже встает вопрос, что российские пограничники больше не будут охранять кордоны Армении. Я не исключаю, что при определенном повороте событий, или точнее, скажем, российско-армянских отношений, нам придется убирать оттуда и нашу 201-ю военную базу. Этого нельзя исключать. Но теперь я хочу поговорить о других союзниках, да, которые сначала почему-то отказывались лететь на парад Победы. И я об этом сообщил гневно. Потом пришла информация, что правительственная пресс-служба Узбекистана сообщила, что господин Мирзиёев передумал. И он все-таки нехотя, с таким кислым выражением лица, вы видели, сидел на трибуне во время парада Победы. Я еще то помню время, когда я контактировал с некоторыми кремлевскими чиновниками, которые говорили, были годы, когда уже в январе звонили в Кремль и говорили, вы не забыли нас пригласить на парад Победы? И вы знаете, так не дай бог там кому-то поздно позвонили и с приглашением. Сейчас уже другое время. Я, конечно, был удивлен и тому, что не было представителя Таджикистана. Да, ведь это ж он часто называет нас верным военным союзником. Вот когда боевую технику на халявку от России получить, тут мы союзники. А когда на священный праздник Победы приехать в Москву, тут у нас как времени нет. Хотя бы подумайте для начала, сколько таджиков погибло на фронтах Великой Отечественной войны, сколько из них стало героями. Хотя бы вот таким образом воздать дань и должное своим же людям. Хорошо, что приехал глава Казахстана. Спасибо ему. Наверное, он не забыл, когда русские Иваны из ВДВ в трудный час для господина Токаева высадились под Алматой и фактически спасли его политическую карьеру. Такие вот мы, российские союзники. Я уже про других и не говорю. Но что бы еще мне хотелось сказать в этой ситуации? Мы ведь иногда ведем себя достаточно непорядочно по отношению к тем странам, которые пытаются с нами дружить. Опять мне приходится напоминать, что произошло с С-300, когда Иран собирался у нас покупать эти комплексы, да? Мы сами затащили в санкционный список ООН С-300 и отказались от контракта, который уже был подписан с Ираном. Спасибо иранцам. Гренадеры, рыцари, они нам эту бяку простили, хотя справедливо выкатили такую неустойку, что Кремлю в то время, когда Медведев был президентом, серьезно пришлось почесать репу и в конце концов наладить этот вопрос. Ну что, мы ищем союзников, мы пытаемся все-таки быть настоящими союзниками. А сейчас перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через

0: Интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Да, в эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю. На ваши вопросы сейчас попытается ответить полковник в отставке Виктор Баранец. А я хочу сказать большое спасибо нашим волонтерам, информационным волонтерам Шевченко и Боеву. Заходите в чат, они собрали очень большой концентрированный материал о том, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. Ну, а я вам тоже кое-что любопытное расскажу в четвертой или, может, даже в третьей части, что я собрал, рыская по просторам интернета, заглядывая в украинские источники информации, серьезные и несерьезные. Ну, много интересного происходит вокруг специальной военной операции. А сейчас я жду от вас звоночков, и мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Нет? Ну, тогда я повторю. 8 800 200 ровно 9702. Итак, начинаем. Кто же первый позвонил? Сергей у меня в эфире, у нас в эфире. Новосибирск. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот испытали новую ракету «Сармат». А вот сколько на этой ракете разделяющихся боеголовок?
3: Вчера один из ведущих российских специалистов по этому комплексу сказал до 10. До 10. Раньше мне говорили 6-8, но вчера я верю этому человеку, который служил в ракетных войсках, который знает, что такое «Сармат». Ну и не забывайте одну любопытную особенность. Сегодня мелькают тактико-технические характеристики, что вот это «Сатана-2», его американцы назвали, «Сармат», летит на 18 тысяч километров. Кстати, от Вашингтона до Москвы, там, по-моему, в районе 8 тысяч, если не врет Википедия, да? Внимание, а 35 тысяч километров – это почти что диаметр земного шара, 40 тысяч километров. Вот теперь представьте, куда может долететь вот этот гиперзвуковой боевой комплекс «Авангард». Вот он как раз достает цель на таком вот расстоянии. Ну, а до Америки, вы видите, у «Сармата» есть возможность достать. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Тактико-технические характеристики свободно расположены в Яндексе. И зачастую я всегда ругаюсь, когда там врут. Сейчас более-менее, сейчас объективно выданы тактико-технические характеристики. Хотя есть очень серьезные накладочки. И я знаю, что сейчас кто-то из знающих людей скажет: «Баранец, а что это пишут, что принят на вооружение?» Если заместитель министра обороны Юрий Борисов еще в 23-м году сказал «принят на вооружение», но то были, так скажем, ох, лукавство, боюсь. Там были, в общем-то, экспериментальное принятие на вооружение. А позавчера мы просто попробовали, взяли партию, из партии, вернее, сарматов, один, чтобы попробовать, как он там, в боевой готовности, долетит ли до полигона Кура или нет. Долетел. Кстати, отклонение от цели у боеголовки, хотя бы одной боеголовки сармата, всего лишь несколько метров. А если обрушить всю мощь сармата на какую-то гигантскую площадь, типа Франции, то от нее останутся одни руины. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва. Здравствуйте, Ростислав.
5: Вопрос. Правда ли, что работники любых наших резидентур за границей формально все военнослужащие, и за ними там приглядывает военная контрразведка в составе того же посольства, чтобы, если чего, отправить в трюме танкера домой за госизмену, например?
3: Дорогой Ростислав, вам сообщить структуру нашей СВР, да? Кто под какой крышей приютился в наших посольствах, какие у них клички, какие у них есть успехи, какие у них есть провалы. Вам фамилию сообщить, может быть, домашний адресок подкинуть и так далее. Может, вам про это рассказать или нет? Вы же, когда задаете вопрос, вы думаете, да? А я знаю те красные линии, над которыми смеются, когда можно рот открывать, а когда нельзя. Всего вам доброго. До свидания. Петр, Москва, у нас в эфире. Здравствуйте, Петр.
6: Здравия желаю, Виктор Николаевич. Здравия желаю всем. Виктор Николаевич, хотел маленькое дополнение к вашему вот докладу по первой части. Вы сделали вот буквально секунду. Смотрите, наши корейские братья, союзники, отказались. Ну, правительство, Владимир Владимирович, предложили компенсацию за гибель корейцев, которые защищали Курск, помогали нам очистить его этой нечисти. Они отказались от денег. То есть вот за погибших бойцов они ничего с нас не взяли, никаких денег, представляете? То есть я бы хотел, если по возможности, вот это отметить. А вам спасибо за вот сегодняшний эфир, просто вот прям вот в точку попало.
3: Спасибо, спасибо. Дорогой гражданин Российской Федерации, вы говорите правду. Это еще больше возвеличивает истинный характер корейцев, их правительства, их армии. Еще раз скажем спасибо. Будут памятники корейцам, воевавшим за Россию, и в России, прежде всего в Курской области, будут они и в Северной Корее. И это правильно. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы долгое время выполняли указания Вашингтона презирать Северную Корею. Его относили к разряду террористических государств. И мы смиренно, стуча каблучками, так выстраивали отношения с Северной Кореей, да? Мне опять и опять приходится напоминать, как один большой человек в России сказал, да они траву жрать будут, лишь бы у них ракеты были. А потом мы приехали в Пхеньян и ласково им говорили, старый друг лучше новых двух, и опять мы задружили. Я вам скажу, что Северная Корея в период специальной военной операции, не знаю, я удачный, это золотая находка. Это просто подарок для России. И еще один повод задуматься о том, что надо очень порядочно выстраивать дружбу с теми или иными странами. Потому что так бывает в большой политике, когда вчерашний враг сегодня становится другом. И наоборот. И ничего тут веками не меняется. Кто в эфире? Будьте добры. Петербург, Владимир у нас. Здравствуйте.
7: Да, добрый день.
3: Владимир, Петербург, здравствуйте.
7: Добрый. Да, здравствуйте, добрый день вам, радиослушателям. Я вот проживаю в Красносельском районе, там Красносельский, Кировский район, там просто улица на улице, этот героем Советского Союза, Марсову Широкову, Жукову, Горову, танкисту Хрустицкого, Лёне Гуликова, Зины Портновой и так далее. Есть такая улица Колобановская. Он же не Колобановский, он Зиновий Борисович Колобанов.
3: Скажите, пожалуйста, если фамилия Баранец, а улица, может быть, Баранцовская же, правильно, да?
7: Не, ну это да? Правильно, не называемый.
3: Так правильно или неправильно, не сбивайте меня с толку, пожалуйста. Ну, вам хочется, чтобы была правильно названа улица Колобанова. Вот
7: да,
3: жалко, культурной столице, блин, допустили такую безграмотность. А кто-то скажет, ничего тут противоречивого нет. Спасибо, что напомнили об этом великом танкисте, одном из чемпионов Великой Отечественной войны, которым, экипаж которого только в одном бою, кстати, на ленинградском направлении, подбил 22 фашистских танка. И командиром экипажа был как раз Зиновий Колобанов. Я бы сказал спасибо, что Питер помнит это вообще. Ну, а этот недостаток, как вы считаете, его исправить можно. Да, давайте посоветуемся с людьми, которые всю жизнь работают с языком. А может быть, успеем за минутку, Катенька, принять еще одного человека? Алексей, Москва. Здравствуйте, Алексей.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Подскажите такой вопрос. Я вот хочу подписать контракт с Министерством обороны. И у меня такой возник вопрос. Как Министерство обороны распределяет добровольцев на фронт? То есть у меня как таковой профессии военной нету. Вот, я водитель скорее.
3: Хорошо. Вот. Докладываю. Вас отправят в учебный центр. Таких, как вас, много. И счастью, я вам скажу, что это... Желание быть добровольцем, это сегодня у нас ценится очень высоко. Вас отправят в учебный центр, и вас там будут по 12 часов в сутки учить учетной специальности. Автоматчика, гранатомойщика. Вы знаете, вас за 2 месяца натаскают так, что вы, может быть, лучше контрактника будете стрелять.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного *125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завтра, 14 мая, состоится отчетно-выборный съезд «Союз машиностроителей России». Эта общероссийская общественная организация вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, представляет интересы около 3 миллионов работников промышленности. Псковскую область представит делегация из 7 человек в главе с куратором регионального отделения «Союза машиностроителей России», членом Бюро Лиги оборонных предприятий Александром Козловским. В состав делегации также вошли представители ведущих предприятий машиностроителей отрасли. Съезд станет площадкой для обмена опытом и выработки стратегических решений. В повестке отчет руководства, презентация перспективных инициатив, в том числе по привлечению талантливой молодежи и усилению кадрового потенциала промышленности. Продолжается подготовка к 30-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Почетным гостем юбилейного события станет один из старейших и самых прославленных воздухоплавателей России Давид Шифрин, бывший президент Федерации воздухоплавания России и организатор первых встреч плавателей в городе Наловате. В адрес организаторов, пилотов и участников Давид Шифрин направил приветственный адрес. Он отметил, что именно Великие Луки стали тем местом, где началась история современных отечественных соревнований. О значении города в развитии этого вида спорта говорит и то, что в этом году в рамках встречи пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту при поддержке Российского спортивного фонда. В Псковскую область пришли грозы. Предупреждение о неблагоприятном природном явлении поступило от МЧС. Сегодня, во второй половине дня и вечером, местами ожидаются ливни. В МЧС советуют во время грозы держаться подальше от электропроводки. Не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия необходимо пересечь открытое пространство, не нужно бежать. Лучше идти спокойным шагом.
2: О валютах.
10: Доллар 73,79, евро 87,39, юань 10,85.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». И дальше мы будем отвечать на ваши вопросы вдвоем. Рядом с вами вы видите Аким Апачу. Приветствую,
11: друзья, тебя. Да, я желаю всем. Прошу прощения за опоздание. У меня было уважительной причиной, уверяю.
3: Все бывает. Я накануне, Аким, пообещал нашему радионароду привести несколько любопытных фактов, которых насобирал на просторах интернета. И европейского, и американского. Вот министр обороны Соединенных Штатов Америки лукаво заявил, что отправил большую группу своих специалистов на Украину. Знаешь зачем, Аким? Для того, чтобы они учились, как запускать беспилотники по россиянам. Да, да. Я услышал это, подумал. Тоже подумал. Вот я дождусь от министра обороны России такого сообщения. Большая группа российских военных специалистов отправлена в Иран, а также в организации хуситов и хезболы для того, чтобы поучиться у них, как надо воевать с агрессором. Вот интересно, какой будет реакция?
11: Я думаю, официально такого не будет, но мы-то знаем, как на земле происходит все. Вам как будто и говорить не надо, мы и так все понимаем.
3: Да, да. Ну, ему так вот по лбу щелкнуть этого Хекса-то. Внимание, еще любопытные факты. Министр иностранных дел Украины не побоялся обнародовать, что один день войны для украинской армии обходится в 450 миллионов долларов. Наврал, гад, наврал, потому что я слышал другие цифры. Ну и еще одна любопытная реплика, она прозвучала вчера из
12: уст, скажем, одного из достаточно умных, просвещенных людей Америки, экономиста Джеффри Сакса. Он сказал фразу, которую надо запомнить. Он сказал так: «Мы купили Украину для того, чтобы она воевала с Россией». А вот террорист Буданов говорит, честно положа руку на нетрезвую печень, он сказал, что если прекратится финансовая помощь Западу Украины, мы сразу проиграем русским. Ну что, он часто врет, но иногда говорит правду. Ну что, Кип, давай принимать звоночки. Поехали.
11: Да, давайте, поехали.
12: Поехали. Любовь из Ростова.
13: Добрый вечер.
12: Здравствуйте.
13: Добрый вечер. Ведущие. Виктор Николаевич, вот вы говорили о наших партнерах, союзниках, о Китае, о молодцах, корейцах, северных. Скажите, пожалуйста, в последнее время очень мало говорят о наших отношениях как союзниками возможными, либо партнерами, о Монголии. Как у нас стоят, обстоят дела с
12: Монголией? Хорошие отношения. Недавно почти что все первые лица, и военные, и гражданское правительство России отметили высочайший уровень взаимоотношений между Россией и Монголией. Мы, конечно, в эти священные майские дни помним, что поставила Монголия во время Великой Отечественной войны. Это и чуть ли не миллионы полушубков, и лошади тоже, и многое другое. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? О, это знакомый, по-моему, человек.
11: Владимир каким-то. Из Владимира.
12: Да, из Владимира, да.
14: Здравствуйте.
15: Вот когда закончится эпопея с Украиной, как вы относитесь к такому предложению вставить перо в задницу Европе, вооружив до зубов наших братьев, проверенных годами сербов, до зубов?
12: Хорошо, отвечу вам. Сегодня сербы проводят с натовцами учения на своей территории. Это мы им что, подкинывать должны оружие, да? А это хитропопы и сербы, считающиеся братьями.
11: Народ — это другое. Товарищ полковник, но там не все так. Там политез один, а мы знаем, сколько сербских добровольцев, в том числе, к нам пришло. Конечно, нам нужно... Вот когда изменим, поменяется контур государственной Сербии, тогда можно говорить о том, что они наши друзья, конечно же.
12: Власть и народ Сербии — это совершенно две разные инстанции. Да, абсолютно. Да, абсолютно. Да. И мы слышим и братушки, и так далее. Мы посмотрим, кому помогать, когда закончится эта эпопея. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто следующий в эфире?
11: Я думаю, в Нарве там нас ждут уже. Нарвская Народная Республика готова самопровозгласиться. Там не надо никого, там столько русских, 80% поддерживающих Россию населения. Ну, я думаю, вот поддержать их путь на самоопределение, самопровозгласиться там, как это мы проходили многократно, и что будет.
12: Ну что, ждем, кто позвонил еще. Геннадий Ставрополь у нас. Здравствуйте.
16: Добрый вечер. Гулял по Уралу Чапаев герой. Вопрос. Виктор Николаевич, с таким вам
11: все понятно? Это все, это вот вам Чапайчик никак не уходит из головы, да?
16: Ну, конечно. Я считаю, это за комплимент, поэтому сравнить меня с таким полным георгиевским кавалером — это комплимент, безусловно. У меня вопрос к Виктору Николаевичу. С таким вам, я думаю, что все понятно здесь. Виктор Николаевич, как вы считаете...
12: Подожди, стоп, давайте сплетни не разводи. А что с Акимом, все понятно?
16: Вы послушайте вопрос.
12: Я
11: думаю, это не оскорбление, товарищ полковник.
12: Зачем вы мыльные пены напускаете?
16: Это не оскорбление.
12: С Баранцом, значит, непонятно. А Баранцом, значит, непонятно.
16: Ну, давайте. Баранцом мне непонятно, да. Поэтому вот ответьте мне на вопрос, тогда мне будет все понятно. Как вы относитесь к тем людям, которые во время войны пытаются расшатать ситуацию внутри, призывают к перемирию, к миру, вернее, с противником, контрибуции, которую мы должны ему заплатить, и отчуждению, может быть, земель даже. Вот как вы к ним относитесь?
17: А кому мы должны заплатить контрибуцию? Можно уточнить, Баранцов?
11: Нет, есть люди,
16: с которым мы воюем.
11: Есть некоторые люди, которые говорят о том, что нужно заканчивать войну на условиях противника. И они эту парадигму двигают. Вот как относитесь?
17: Я отношусь резко отрицательно. Повторите, Баранец относится к этому резко
16: отрицательно. Баранец относится резко отрицательно. Но Баранец
17: спасибо,
16: в то же время поддерживает Ленина.
17: До свидания. И буду Ленина поддерживать, уважаемый.
11: Ленин.
17: Вот блин, пару раз. У вас все нормально с головкой? Давно врача были или нет? Баранец Ленина поддерживает. Баранец не сжег партбилет, как это один Муджила пишет и так далее. Баранец с коммунистами участвует в программах. И не только Баранец, и другие комсомольцы участвуют. Это что, хреново, что ли, а?
11: Сейчас такой же, как скажу такую вещь, которая левым и правым может не понравиться, но мне кажется, что Ленин уже давным-давно в раю, и ему уже все равно, что там мы про него думаем.
17: Вот он уже должен указывать, кого я из политиков уважаю, кому нет. Ну, извините, это уровень чепушилы.
11: Полковник, да. Вы же ему накинули насчет этого... Чапайчика, и он до сих пор вот это ходит, Чапайчика. Ну, не может это простить. Друзья, давайте жить дружно, давайте с уважением относиться друг к другу.
17: Да. И почему это Баранец думает не так, как думает бывший начальник генерального штаба? Вот почему Баранец, он должен думать только так, как начальник генерального штаба? Ну, это же глупость, сейчас, уважаемый.
11: Ставрополю большой привет. Да,
17: привет ставропольскому Чапайчику. Не получилась атака, да. Привет.
11: Но мы ждем вас в следующем эфире. Готовьтесь, возвращайтесь.
17: Да. Я еще не только Ленина, я еще и Сталина уважаю, уважаемый.
11: О,
17: давайте. Я очень уважаю. Еще я многие. Вам не понравится. Вы уже ведете себя как Трамп. Вот с этим дружи, этого люби, этого не люби. Но это же паскудство. Это не разговор. Это базарный разговор. Кто следующий в эфире? О, это интересно. Залифа. Да.
18: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
18: Корреспонденты в сообщениях используют слово «тактика». Что означает слово «тактика»? Военных действиях.
11: Спасибо большое, всего доброго. Можно отключить. Открывайте интернет, вводите слово «тактика это», и там дальше вам на выбор много разного приводится. Вот, ну, господи, ну что это такое? Это не брейн-ринг, не «что, где, когда». Еще раз всем напоминаю.
17: Поехали дальше. Владимир Рязань. Они еще используют слово «стратегия». Вот, блин,
11: Здравствуйте, здравствуйте.
19: Добрый день, Владимир Николаевич, Виктор Николаевич, добрый день, Аким. Очень рад, что Аким присоединился. В первой части передачи вопрос был бы не так актуален. Смотрите, вот сейчас, на прошлой неделе, тем более у нас парад Победы прошел, вот, и вопрос у меня касательно почетного караула. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что если бы добавить в состав почетного караула людей, тем более сейчас у нас время героев, программа идет, да, добавить тех людей, которые действительно кровью своей заслужили право находиться в составе таких подразделений, вот, то даже просто посещение памятных мест.
17: Вопрос абсолютно понятен. Не тратьте время,
11: Да, у нас тут совсем немного времени.
17: В парадных коробках участвовали 28 героев Российской Федерации и 83 человека орденоносцы, у которых 2, а то и 3 ордена мужества. Ответ закончил.
11: Да, и что касается роты почетного караула, мне кажется, не надо смешивать. Рота почетного караула – это некое действие, это некое таинство. Для меня вот то, что происходит, смена часовых и так далее, это волшебство, этому всю жизнь надо учиться. Поэтому давайте не путать одно и другое. Одно другому не противоречит.
17: Перерыв.
11: Вернемся в другом формате. Спасибо.
20: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости.
21: Реклама.
0: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
22: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
23: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
24: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что?
25: Детеныши морских котиков называются щенками.
26: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
28: Здравствуйте. Для вас в прямом эфире работаю я, официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. Наша компания производит приборы для водоподготовки, для улучшения свойств воды, чтобы она стала такой же, как вода в наших органах и тканях, а именно с правильным pH и, самое главное, с отрицательным ОВП. И в этом выпуске расскажу вам о том, почему сегодня мировое сообщество считает молекулярный водород лучшим, самым эффективным антиоксидантом, который способен справиться с оксидативным стрессом. Зачем нам с вами справляться с оксидативным стрессом? Сразу отвечу на этот вопрос, потому что именно оксидативный стресс, доказали медики, доказала современная медицина, наука, именно оксидативный стресс является первопричиной 90% всех заболеваний. То есть неважно, как называется ваша болячка. Это диабет второго типа, это жировой гепатоз печени, это еще что-то в этом роде. Причина – оксидативный стресс. И чтобы избавиться от болезни, надо справиться с оксидативным стрессом. Так вот, для этого и нужны антиоксиданты. А самый лучший антиоксидант – это молекулярный водород. Получается, чтобы справиться с тем букетом, который человек приобрел к определенному возрасту, можно легко и просто, используя молекулярный водород. И он воздействует на первопричину заболевания. Поэтому еще раз подчеркну, повторю, если у вас какой-то определенный букет собрался, то у этого букета одна первопричина. И чтобы избавиться от букета, надо, получается, работать именно с этой первопричины, то есть непосредственно с оксидативным стрессом. И еще раз, современная наука признала, что самый лучший борец с этим оксидативным стрессом, самый лучший антиоксидант – это молекулярный водород. Почему? Во-первых, его молекула настолько мала, что проникает в каждую клеточку и проникает даже через гематоэнцефалический барьер. Ни один другой антиоксидант туда проникнуть не способен, только водород. Уже плюс, уже плюс. Дальше. Водород обладает селективным действием или иначе избирательным. То есть он устраняет не все подряд свободные радикалы, а только те, которые плохие. назовем их так, плохие, только те, которые, собственно говоря, и вызывают заболевания, оставляя хорошие радикалы. Другие антиоксиданты таким свойством не обладают, только водород. Также он проникает даже через гематоэнцефалический барьер. Опять же, ни один другой антиоксидант этого не сможет. И любой антиоксидант, любой, кроме водорода, из антиоксиданта может превратиться в оксидант. То есть из восстановителя он может превратиться в окислителя. То есть у любого другого антиоксиданта существует ряд противопоказаний. Надо с осторожностью, под присмотром врача, строго после, по назначению результатов анализа. А водород превращается в воду. У него нет ни одного побочного действия, ни одного побочного эффекта на данный момент наукой не описано, несмотря на то, что уже практически 3000 исследований в мире проведено. Представляете? То есть абсолютная 100% безопасность. Как получать этот водород, чтобы он справился со всеми заболеваниями, которые есть у человека? Его можно пить. Можно пить воду, которая насыщена водородом. Он вырабатывается в процессе ионизации. А еще можно вдыхать, то есть делать ингаляции. И когда мы делаем ингаляции с водорода, то водород таким образом сразу попадает в кровоток и моментально начинает свое действие. То есть мы таким образом получаем максимально эффективное действие. И самая радостная и правильная новость, чтобы делать ингаляции и пить водородную воду, нужен один единственный прибор. Генератор водородной воды премиум. Все. С его помощью можно делать ингаляции, с его помощью можно готовить воду для того, чтобы ее пить. Он заряжается как мобильный телефон, и вы его всегда и везде носите с собой. Вы всегда в любом месте, я не знаю, там в полете, в самолете, в поезде на даче, в любой момент просто достаете генератор, заливаете в него обыкновенную питьевую воду, нажимаете кнопочку, и либо через 2 минуты, либо через 10 минут у вас готова водородная вода. Вы подсоединяете канюлю, которая идет в комплекте, конечно же, и делаете ингаляции. Одна ингаляция получасовая водородом в Москве стоит от 4500 полчаса. А вы дышать можете час, дышать можете 2. Ведь у вас собственный прибор, собственный генератор, и дышите сколько хотите. Минусов никаких нет, нет никаких противопоказаний, есть только плюсы. Это надо обязательно попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня до 19:00 действует акция. 2 генератора водородной воды по одной цене 29 тысяч рублей. 2 генератора за 29 тысяч рублей. Успейте. Закажите прямо сейчас. Оплачивать будете при получении. Сейчас оплачивать ничего не надо. 29 тысяч рублей оплатите, когда получите свою посылку. 2 генератора водородной воды Aqualife Light и Aqualife Premium. Давайте пробежимся быстро, что вы получите, когда начнете регулярно делать ингаляции. Регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с пусковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 92% до 98% и исчезла одышка. Борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения. При болезни Паркинсона ингаляции водородом замедляют прогрессирование двигательных расстройств. Улучшение когнитивных функций и защиты мозга. Защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. У пожилых пациентов с когнитивными нарушениями после 6 месяцев ингаляции улучшилась память и концентрация. Поддержка при онкологии и химиотерапии, снижение токсичности лечения. У онкобольных после химиотерапии ингаляции уменьшают тошноту, слабость, повреждения печени. Кстати, в клиниках Токио водородная терапия, то есть и пить водородную воду, и делать ингаляции водорода, входят в стандартный протокол сопровождения лучевой терапии. И общие преимущества для здоровья – укрепление иммунитета, ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Да, можно и нужно детям в любой момент, в любом возрасте и пить воду, и делать ингаляции. Успейте только сегодня, только для вас, 29 тысяч рублей, 2 генератора водородной воды. Делайте ингаляции и пейте воду. А также обязательно захватите сегодня цикл Крепса, потому что цикл Крепса плюс ионизированная вода – это эксклюзив от Aqualife. В цикле Крепса всего 4 уникальных компонента, которые получены методом низкотемпературной экстракции. Это сохраняет максимум пользы. Там чага, природный адаптоген с широчайшим спектром действия. Современные исследования подтверждают противовирусную, противоопухолевую и иммуностимулирующую активность. Чага повышает устойчивость организма к гипоксии и неблагоприятным воздействиям. Там корень солодки, древнейшее лекарственное растение. До сих пор считается напитком долголетия. У него супер противовоспалительное действие. Гранат – это мощнейший антиоксидант. Улучшает память, защищает от бактерий и грибков и повышает физическую выносливость. Черная смородина – лидер по содержанию витамина С. Это порошок в упаковке полкилограмма. Вы получаете вместе с, допустим, вы заказали 2 генератора сегодня по 29 тысяч рублей, 3 тысячи рублей, при этом будет стоить цикл Крепса. Вы будете разводить его ионизированной водой, отрицательной УВП, и вода становится мощным антиоксидантом и будет помогать вам еще эффективнее бороться с оксидативным стрессом, поддерживать оптимальную среду для ферментов цикла Крепса. И все это в синергии сработает, и вы улучшите эффект. Вы быстро снимете хроническую усталость, повысите работоспособность, память, укрепите иммунитет. В общем, это супер напиток. Замените все свои чаи циклом Крепса. Он, кстати, очень вкусный, его тоже очень любят дети. Еще раз, полкилограмма, всего 3000 рублей. И также сегодня можно взять комплект полкилограмма цикла Крепса и наш цитрат магния. Там 120 саше, в одном саше суточная доза. То есть это 4 месяца приема для одного человека. А наш цитрат магния, он в шипучей форме, растворимый. Его тоже лучше разводить ионизированной водой. Эффект будет сильнее, эффект будет быстрее. За 3000 на 4 месяца магния вы не найдете нигде. Попробуйте. У нас действительно на магний лучшая цена, и наш магний просто прекрасен. Он очень вкусен, очень эффективен. Попробуйте. А можете взять сразу и магний, и цикл Крепса. Это будет не 6000, а 5000. И 29 тысяч рублей 2 генератора водородной воды только сегодня. Успейте дозвониться. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Предложение действительно до 19.00 по московскому времени. Оплачивать будете при получении. Сейчас вы ничего не платите. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
27: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин».
3: За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
3: О важном.
6: Владимир Путин заявил, что советские наработки в ракетостроении до сих пор востребованы. Глава государства отметил, что работа Московского института теплотехники сформировала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны страны. Также Путин подчеркнул, что военно-подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции. Президент посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».
3: О правилах.
6: С 1 июля микрофинансовые организации должны будут соблюдать новые правила оформления договоров займа, включая запрет на автоматическое согласие клиента на дополнительные услуги, даже если они не предлагаются одновременно с заключением договора. Об этом сообщил Банк России. Стандарт требует от микрофинансистов предоставлять клиентам полную информацию об услугах, их поставщиках, праве отказаться и последствиях для займа на всех этапах.
3: О болезнях.
6: Изменение климата и перемещение людей по планете способны спровоцировать переход новых смертельно опасных вирусов от животных к человеку. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Рухас в интервью газете «Паис». Она подчеркнула, что недавняя вспышка хантавируса на круизном судне MV «Хондиус», где было 11 зараженных и трое погибших, показала, насколько важно быть готовыми к подобным сценариям, особенно в замкнутых пространствах вроде кораблей. Ранее КПРУ писал, что в американском штате Иллинойс зафиксировали еще один потенциальный случай заражения хантавируса. По предварительным данным, мужчина подхватил его во время уборки дома, где были следы грызунов. Инцидент не связан со вспышкой на круизном судне MV «Хондиус».
3: Обо всем.
6: Группа «Металлика» вызвала землетрясение во время концерта в Афинах. Об этом сообщили греческие СМИ. Гостями Олимпийского стадиона стали около 80 тысяч человек. Около 10 тысяч жителей и гостей города пришли к площадке. По данным Афинского геодинамического института, музыка «Металлики» и танцы зрителей вызвали микросейсмические колебания. В мае прошлого года концерт «Металлики» в США также привел к землетрясению. Во время исполнения интро к песне «Enter Sandman» 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение. И о погоде. В Москве сейчас 21 градус, завтра днем плюс 22-23 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
10: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», и у нас замена в состав ведущих врывается Дмитрий Иванов, который теперь будет занимать этот амплуа на долгие, наверное, годы, ну там посмотрим на самом деле. И начать в этом обновленном формате, конечно, было бы достаточно интересно, если с главных действующих лиц городского спорта, и непосредственно сегодня в гостях у нас председатель комитета по спорту, физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Сергей Сергеевич Чечелов. Сергей Сергеевич, добрый день.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемый ведущий Дмитрий, всех приветствую. Рад сегодня присоединиться к нашему эфиру, первому эфиру, поэтому спасибо большое за приглашение и что вы уделяете такое внимание вот и спорту, программу новую организовали, и в том числе мне за такую поддержку, что меня сегодня пригласили первого на данное мероприятие.
10: Ну, здесь, если копать далеко, глубоко, то знакомы с Сергеем Сергеевичем мы тоже с 2008 года, соревнование «Союз-2008», тогда он в качестве наставника, преподавателя возглавлял нашу команду «Молодая гвардия», даже название помню. В общем, сам Бог велел начать именно с этих моментов. Кстати, «Союз-2008» — такая патриотическая была история, сбор военно-патриотических клубов, и в контексте майских праздников, сегодняшних дат, конечно, вот так все связано, все так смежевалось, можно сказать, и, наверное, сегодня мы поговорим большей части о мероприятиях, которые ждут наш город спортивных в кануне 9 мая, накануне Дня Победы, ну и не только. Чем насыщены эти уже, можно сказать, весенние заключительные деньки, потому что май пролетает, как всегда, у нас быстро. О каких мероприятиях мы можем сегодня поговорить?
11: Да, вот смотрите, у нас начался май, и с таких очень активных мероприятий у нас вот накануне 1 мая состоялся пасхальный фестиваль. Я когда хочу немножко про историю этого фестиваля рассказать, что вот в августе прошлого года в Даниловом монастыре в городе Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством спорта. Документ подписывали святейший патриарх Кирилл и министр спорта России, председатель комитета Михаил Дегтярев. И в рамках соглашения у них есть совместные цели, планы по реализации проектов, направленных на утверждение в спортивном сообществе, это самое главное, традиционных, духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание и, конечно же, гармоническое и духовное развитие участников физкультурных, спортивных мероприятий и также продвижение ценностей здорового образа жизни. И одним из направлений пасхального фестиваля, который прошел в городе Великие Луки, это было, конечно, проведение мероприятия. Оно было направлено на повышение духовно-нравственной культуры участников мероприятий и, конечно же, работа по пропаганде здорового образа жизни и спорта в нашем городе. В прошлом году данный фестиваль состоялся в городе Пскове, и в этом году мы совместно с клубом «Спортивных единоборств Отечества» решили провести такой некий оргкомитет совместно с Великолукской епархией и провести данный фестиваль у нас в городе. После оргкомитета мы решили начать данный фестиваль, и в данном фестивале, чтобы были представлены виды спорта самбо, баскетбол 3x3, настольный теннис и выполнение норматив ГТО. С этого начать посмотреть, как это будет проходить, взять опыт данного мероприятия. И в следующем году уже, естественно, хотим расширять и этот вид спорта, добавлять, может быть, какие-то новые виды спорта в данный фестиваль. Но по итогам я хочу отметить, что все прошло очень красочно. Спасибо, конечно, руководству города и спортивной школе «Экспресс», и Отечество, и, конечно же, комплексу спортивному, среди которых принял нас на данном мероприятии. Мы разбили на все площадки, все было очень красочно, красиво, торжественное открытие, призы, награждения. И самое главное, количество нас поразило, что в этом году мы собрали более 190 участников, хотя виды спорта были представлены на маленьком объеме. Но это было очень отрадно, и мы будем продолжать данную традицию и внедрять вот именно реализацию данного соглашения, которое было подписано и у нас в городе. И вот, как Дмитрий правильно ответил в начале нашего эфира, в начале туда мы знакомы, и я даже вспоминал тут как раз, когда ехал на эфир, в 8-м году, когда мы уезжали представлять Россию на международный сбор в Киргизию, и у нас тоже был духовник, отец Дмитрий, также нас, помню, перед отъездом он благословлял, и на протяжении всех турниров он с нами летел на соревнования, и там с нами был, и нас всегда благословляло все наши мероприятия, которые там проводились, и мы достойно выступили, очень хорошо представили Россию, и привезли кубок в наш город, и он здесь, конечно же, сиял и красовался в школах, и в кадетской, в 10-й, поэтому я считаю, что данная реализация проекта совместно с церковью, это очень повышает, и, особенно для детей, духовно-нравственное и развитие, ну и, конечно, здоровый образ жизни, это уже прерогатива, конечно, уже спорткомитета и спортивных федераций, поэтому будем продолжать. В этом году география уже была и Псков, и Великие Луки, и ГДОВ. И это радует, что данный фестиваль развивается и будет в дальнейшем, конечно же, также представлять наши города и в нашей области. Поэтому продолжим данную работу по направлению.
10: В здоровом теле здоровый дух. тут самое что ни на есть связь присутствует. А конкретно касаемо фестиваля, он как-то у нас муниципальный или областной, он в одной точке в области будет проходить каждый год, или сразу может быть несколько муниципальных площадок, там одновременно и Псков, и Великие Луки, например?
11: Да, да, это одновременно, это муниципальные этапы, то есть в городах, я говорю, в этом году у нас получился в городе Пскове проводился этап, в Гдове и в городе Великие Луки. Это такие муниципальные этапы в каждом городе, и мы счастливы, что данный фестиваль прошел в этом году, говорю, очень собрал положительные эмоции и среди детей, и среди родителей, мы пообщались. То есть и 1 мая, такой мир труд мая, естественно, праздник никто не отменял, и в этот праздничный день мы провели именно активно, именно привлечением детей, здорового образа жизни, поэтому да, и будем продолжать, это муниципальный этап, и также будет он проводиться ежегодно.
10: Есть ли такие дети, есть ли такая статистика, кто был задействован во всех видах спорта, или все-таки сейчас у нас многостаночников таких не так много?
11: Не, у нас-то мероприятия, ребята, естественно, были разбиты по видам спорта, представляли спортивные школы, единоборства и спортивные игры, поэтому, ну, меня порадовали ребята по баскетболу, они активно принимали участие как в своих мероприятиях, так и в сдаче норм ГТО практически все, кто пришли, участвовали в баскетболе во время перерыва, когда игры они не участвовали, они пришли активно, выполняли нормы ГТО. Самбисты тоже подключались, но там, конечно же, по самбо у них было меньше времени, эмоции, это родители, тренеры, подсказ это шел.

0: В регионе нашей области город Великие Луки в лидерах. У нас порядка 14-15 семей участвуют в данном мероприятии. И, ну, конечно, лучший отбор проходит и участвует уже в региональном этапе. И также наша семья была уже в гостях, приходила к вам на эфиры. В Игнатенковых они тоже участвуют в мероприятиях уже много лет. Они победители, не только папа, мать, спортивная семья, но и семья по ГТО. И они уже много лет выигрывают соревнования региональные. И участвуют уже, представляют наш регион российский. Поэтому, да, мы традиционно чтим эти мероприятия, для нас очень важны, именно семейные ценности. Не только папа, мать, спортивная семья, у нас много мероприятий совместно с родителями проходит, дети приходят, особенно на День физкультурника, Олимпийский день, День города, где также могут родители поучаствовать совместно с детьми в различных мероприятиях, там и эстафеты проводим, и дартс, и лазертаг, поэтому активно-активно работаем, не только со спортсменами, но и, конечно, привлекаем еще родителей, поэтому семейные ценности в рамках спорта у нас это тоже привито, и мы дальше это будем, конечно, развивать.
1: Касаемо будущих пасхальных фестивалей, какие, ну, понятно, что оргкомитеты будут позже, но какие есть предположения, какие виды спорта могут присоединиться к программе?
0: Да, мы так приблизительно думали, что, конечно, там, если проводить это можно и 1 мая, если, соответственно, погода будет нам позволять, мы это проведем на нашем спортивном ядре, на острове Дятлинка, и это можно увеличить, еще добавить пляжный волейбол, турнир по футболу, можно добавить, плюс это силовые виды спорта, по тяжелой атлетике, это и жим, штанги, пауэрлифтинг, и по армрестлингу добавим в следующем году мероприятие, пока вот эти виды спорта мы хотим задействовать, ну а дальше посмотрим, дальше больше.
1: Ну, девиз, да, такой. Девиз известный, и самое главное, что рабочий. Будем ждать развития до такого формата, наверное, мини-олимпиады, можно ее так назвать. Пасхальный фестиваль, да, действительно, который объединяет в себе, ну, все ценности. И духовные, и семейные, и традиционные. В общем, это здорово, это классно. Ну, на этой классной ноте мы прервемся на небольшую паузу, после чего обязательно вернемся и поговорим уже о майских мероприятиях Великих Лук.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые Великие Луки. С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
7: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
1: Возвращаемся в студию «Луки-ФМ», где сегодня программа «Наш спорт». Ведущий теперь у нее Дмитрий Иванов, а в гостях у нас председатель спорткомитета города Великие Луки Сергей Сергеевич Чечелов. Мы поговорили так активно, много, хорошо про пасхальный фестиваль, который прошел у нас в городе. Ну, тоже в начале мая, получается, 1 мая. И теперь окунемся в даты дальше стоящие, даты тоже праздничные, безусловно, потому что мероприятий всегда уйма, мероприятий масса, которые спортивные, приуроченные к празднованию Дня Победы в том числе. Ну и не только, это все-таки спорт, и высокие спортивные достижения тоже там будут присутствовать.
0: Да, Дмитрий, спасибо за представление. У нас впереди майские праздники.

0: Конечно же, мы готовим спортивные мероприятия проведения. У нас разработан план мероприятий в соответствии с нашим календарным планом. Но ввиду текущих событий мы видим, какая обстановка и в стране, и у нас в области. И, конечно же, есть в настоящее время запрет на многие мероприятия, особенно массовые, которые на свежем воздухе. В этом году у нас отмена произошла и парада Победы, и шествие Бессмертного полка. Поэтому мы пытались выйти из ситуации и решили провести и предпраздничные мероприятия, и, естественно, 9 мая тоже. У нас в текущем году, с сегодняшнего дня, уже с 6 по 8 мая, мы запланировали провести Кубок города Великие Луки по плаванию, который состоится в спортивном комплексе «Стрелец». С 7 мая у нас запланировано масштабное мероприятие на свежем воздухе, где будут привлечены именно дети, школьники, это вузы и среднеспециальное образование. Традиционно наша эстафета, которую мы проводим ежегодно, посвященная годовщине в этом году 81-й победы в Великой Отечественной войне, она состоится на набережной реки Ловоть. Поэтому в этом году мы немножко в усеченном режиме, без торжественной церемонии открытия и закрытия, проведем эстафету. Она состоится 2 часа, и все участники побегут свои этапы. Это у нас традиционно. Дмитрий, наверное, сам участвовал в школе, когда учился, бегал данную эстафету, и поэтому мы не могли ее не провести.
1: Я уже не помню, чего только я не бегал, да, по каким датам, много всяких разных мероприятий, да. Я больше вспоминаю, что она по работе на другом проекте, тоже в СМИ, да, мы снимали сюжеты, точно помню, недавно. Там и студенты, и школьники.
0: Да, там у нас по 3 возрастам, поэтому такая интересная эстафета, 17 этапов, мальчики, девочки меняются, поэтому такое сплочение, во-первых, идет команды, это очень интересно, свои этапы, поэтому мы ее проведем, 7 числа она состоится. Также у нас с 7 по 8 наш традиционный турнир по боксу, который мы проводим на Кривцовом, тоже проведем в Доме спорта турнир по боксу, где у нас примут участие воспитанники, и в данном турнире мы особо привлекаем молодежь, которые дети мало участвуют в соревнованиях, либо которые только недавно начали участвовать и прививать этот вид спорта в своей жизни, поэтому этот турнир очень актуален, особенно для молодых начинающих боксеров. Ну и 9 мая, праздничный день, мы также запланировали такие локальные небольшие мероприятия. На острове Дятлинка мы проведем турниры по стритболу среди юношей и девушек, также по футболу среди юношей и по пляжному волейболу. Эти турниры состоятся с 11 часов на острове Дятлинка. И на Вечном огне у нас уже так стал традиционно, проводим минимум 2 раза в год такую акцию интересную «10 шагов жизни». И она привлекает очень много народу и жители города. Самое главное, что эта акция направлена вот именно на занимающихся самостоятельной физической культурой и спортом, и в ней участвуют люди любого возраста. И мы посмотрели, вот даже последний у нас крайний был 5 апреля, данный маршрут у нас он разработан, но у нас по Лиге здоровья нации этот маршрут у нас лицензирован, и есть и документация, поэтому по набережной реки Ловоть. И мы ежегодно проводим там наши мероприятия, которые пользуются спросом, и жители активно приходят и принимают участие в данной акции. Это в текущем году тоже состоится. У нас в 11 часов старт. И что хочется отметить в этом году, ну, это в рамках 81-й годовщины мы решили с музыкой пройти. У нас есть трек-лист военных лет, Дню Победы посвященных. У нас будет музыка, сопровождение, поэтому пойдем не просто активно работать руками и ногами, но и можно подпевать, поэтому будет направлена такая акция, именно такое патриотическое воспитание, но в рамках культуры и спорта. Поэтому будем очень рады, если жители присоединятся данного числа 9 к нам на данную акцию, провести ее и совместно пройтись по набережной реки Ловоть, получить заряд бодрости и хорошего настроения.
1: Это с утра 10 тысяч шагов перед активным днем, потому что он, конечно, праздничный, но знаем, что эти праздники проводят у нас народ достаточно активно на приусадебных участках, назовем их так. Городские мероприятия у нас на праздники понятны, а так вообще посмотрел еще календарный план ближайший, именно Минспорта всероссийский, у нас в мае еще и велосипедисты. Традиционно практически там несколько соревнований крупнейшего масштаба. Женский чемпионат России, если не ошибаюсь, по гонкам. В общем, спорт в мае у нас активно будет.
0: Да, Дмитрий, у нас в мае, это вот именно что касается первой вот недели, да, второй недели мая, оно, естественно, у нас май насыщенный, как и все, в принципе, месяцы. И У нас также состоится региональное соревнование 16 мая в спортивном комплексе Академии физкультуры по аэробике. Тоже мероприятие очень крупное, собирает там порядка 300 участников со всего региона. Также, как вы правильно сказали, у нас состоятся всероссийские соревнования с 24 по 26 мая на цель подготовки велосипедистов. Это всероссийский, да, уровень, поэтому много мероприятий, и поэтому это не особо важные и крупные мероприятия. Но также у нас и много таких местных городских соревнований, поэтому мы выкладываем у себя странички, поэтому можете ознакомиться с информацией. У нас есть страничка по спорткомитету ВКонтакте, поэтому там есть информация о предстоящих мероприятиях, ну и также о прошедших, и которые у нас прошли. И также приглашаем всех, у нас состоится, по-моему, 17 мая «Луки Энергия» будет принимать «Торпедо» Владимира, и видим сейчас, у нас единственная команда, которая очень радует, и глаз, и просто таблицу, когда смотришь, что...
1: Таблицу ребят... особенно радует, да, для эстетов игры.
0: Да, без поражений.
1: Еще могут найти вопросы, да.
0: Да, команда идет без поражений, единственная сейчас в данной лиге, поэтому, конечно же, и вот я приходил сам в воскресенье, болел всей семьей за нашу команду, и поразился, что праздничный день, такие вот это 1, 2 мая праздники, люди нет, пришли на стадион, и в огромном количестве болели за нашу команду, поэтому это не может не радовать, поэтому тоже привлекаем всех и хотим пригласить всех на наши соревнования, которые будет проводить наша команда дома с «Торпедо Владимир», потом все приглашаем болеть за нашу команду.
1: Ну и вообще, да, футбол — это отдельная тема, надо будет связаться с клубом и пригласить, может, главного тренера, потому что человек тоже умеет емко отвечать и рассказывать. По поводу «Луки Энергии» вообще получается у нас там серия из 3 домашних матчей сложится, начиная с «Торпедо Владимир», после переноса гостевого статуса матча со «Звездой», там 3 игры у нас подряд дома, да, там с перерывом в неделю один, конечно, матч будет, но тем не менее будем все рассчитывать на 9 очков, да, на «Луки Энергию» стоит походить в этом сезоне, а еще недавно появилась новость, что и «Луки Энергия 2» дебютирует в маленьких тоже окружных соревнованиях, но посмотрим и на нее, потому что там уже другой формат будет, именно наши парни должны привлекаться в большей мере, чтобы подготавливаться к основной команде.
0: Да, плюс Дмитрий еще у нас, и также 17 числа стартует еще UFL, это юношеская футбольная лига, поэтому, говорю, футболом очень насыщен месяц, говорю, футбольная лига там у нас играет в этом году, представляет спортивную школу «Экспресс» 10 и 11 года рождения, тоже будет матч очень интересный, и это самое главное для ребят большой опыт, что РФС выделяет и финансирование, наши воспитанники могут поучаствовать с командами высокого уровня.
1: И ездить в формате большой лиги, действительно, дома в гостях по всему северо-западу.
0: Да, да, я вот хочу даже сказать, да, у меня сын 2 года участвовал в UFL, но когда ты побываешь в Калининграде несколько раз, там, вот, в таких Петрозаводске, то есть ребята активно не только в футбол играют, но и как бы географию нашей страны немножко в себе развивают и видят другие инфраструктуру, футбольные поля, поэтому, не, это очень здорово, и поэтому наши ребята в этом году тоже стартуют 17 мая, и футбола будет в этом году очень много до осени, и команда профессиональная, КФК команда будет играть, и Южная футбольная лига, ну и никто ничего не отменял, у нас также чемпионат Кубок области, поэтому на чемпионат Кубок области у нас будут задействованы ребята молодые, на перспективу, поэтому все впереди, и я надеюсь, что это будет все способствовать только развитию.
1: 100%, ну и вот этот формат, когда молодежь будет подтягиваться к «Луки Энергии 2», например, еще почувствует, каково это за 2 команды сразу выступать именно такой профессиональный уровень, ну, в общем, так вот мы весну, даже не весну, а только май зацепили, по большому счету, а всего прошло несколько дней, 6, если быть точным, и ближайшие выходные, праздничные дни. Вот такой получился наш спорт сегодня. Всех с наступающим великим днем, Днем Победы. Сергей Сергеевич, может, тоже, да, какие-то спортивные пожелания?
0: Да, ребята, ну, я хочу всем радиослушателям и всем жителям города, конечно, это святой праздник, один из главных праздников нашей страны, поэтому всем счастья, добра, здоровья, и, ну, и самое главное, в эти праздничные дни все, понятно, отдыхают, но не забывайте про физкультуру и спорт, поэтому будьте здоровы, занимайтесь спортом.
1: Да, вот идеально уже и добавить нечего, но на сегодня это все. В студии был Дмитрий Иванов, Сергей Сергеевич Чечелов. Программа «Наш спорт», как всегда, по средам снова на Луки ФМ. Слушайте нас ВКонтакте, в нашей группе в формате подкаста, ну и на 102.6 в 16.30 каждую среду. На сегодня все, спасибо, всем пока, всем спорт.
2: Здоровый разговор.
3: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
2: Здоровый разговор. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
5: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень-очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться, потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
7: Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. После этого стороны спокойно могут заняться переговорами. Россия обменивается информацией с Украиной через США, которые выступают как посредник в контактах по урегулированию конфликта, заявил Песков.
2: О мигрантах.
7: Госдума планирует в весеннюю сессию принять два закона по улучшению миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Те, кто приезжает в нашу страну, должны соответствовать установленным требованиям, а также неукоснительно соблюдать законы Российской Федерации, написал парламентарий у себя в блоге в соцсети Макс. Володин также рассказал об основных законопроектах, которые планирует принять Госдума. Отмечается, что сейчас особое внимание уделено миграционной политике. По словам Володина, некоторые иностранцы должны быть лишены ВНЖ. Речь идет о миграции, которые еще у себя на родине имели проблемы с законом. Политик считает, что иностранцы с судимостью не могут получить ВНЖ в России.
2: О судебных делах.
7: Певица Линда Светлана Гейман отпущена после допроса в правоохранительных органах. Ее процессуальный статус свидетеля по делу о правах на песни остался прежним. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах. Накануне певицу вызвали на допрос сотрудники полиции. Поводом послужил затяжной конфликт Гейман с продюсером Максимом Фадеевым из-за авторских прав на их совместные песни. Артистка настаивает, что вопрос об авторстве был урегулирован еще в момент прекращения сотрудничества. Фадеев же утверждает, что его подпись на документах была подделана.
2: Про визы.
7: Итальянские визовые центры в России прекратили прием документов через третьих лиц. За туриста больше не смогут подать заявление ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат, сообщает Российская ассоциация туроператоров. Из-за этого могут увеличиться сроки записи, ужесточиться проверка документов, включая бронирование отелей, справок о доходах и целей поездки. Подать документы теперь можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью, добавили в АТОР.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 73 рубля 79 копеек, евро стоит 87 рублей 38 копеек, курс юаня 10 рублей 85 копеек.
2: О погоде.
7: В эти минуты в российской столице 21 градус со знаком плюс, завтра днем 22-23 тепла и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус, завтра днем будет плюс 13, плюс 16, синоптики также обещают осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
10: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. А в гостях у меня снова победительница Алиса Прохорова. Сегодня она у нас в гостях как победитель научно-практической конференции. Здравствуй, Алиса!
11: Здравствуйте.
10: Алиса учится в лицее номер 10. Она у нас восьмиклассница. Алиса, расскажи, пожалуйста, в чем состоит твоя победа, где ты совсем недавно победила?
11: Я совсем недавно победила в городской конференции со своим проектом по теме создания бренда для города Великие Луки к его юбилею.
10: Ничего себе! А что же это будет такое?
11: Я планировала создать бренд в Яблочко, который бы реализовывался через сувенирную продукцию, различные мероприятия, социальные сети, а главной его частью стала бы установка небольших бронзовых скульптур в нашем городе в виде ранеток.
10: Ого! Так, ну так как у нас передача «Как это по-русски», как ты думаешь, вот ранетка, это от какого слова произошла?
11: Ранетка, возможно, от слова «ронять».
10: Ронять, так, еще варианты? Что еще может быть? А ты ранетки когда-нибудь ела?
11: Да, я пробовала ранетки.
10: И какие они?
11: Они очень вкусные, сладкие.
10: Сладкие. Когда они появляются? Раньше всех яблок. То есть вот ранетка – это значит раннее яблочко. И, как правило, ранетки, они такие небольшие, маленькие яблочки, да? Вот, скажи, пожалуйста, а вот как возникла идея вообще вот такого бренда? Мне очень понравилась вот эта вот идея в яблочко именно с ранетками, да, вот с этими яблочками. Как она возникла?
11: Но придумывая бренд, я решила отталкиваться от маскота. Я стала изучать историю, культуру города Великие Луки, и я наткнулась на интересную легенду о княгине Ольге. Она гласит, что княгиня Ольга, останавливаясь в нашем городе, посадила яблоневый сад, одно из деревьев, которое дало вкусный плод, ранетку, которых потом в нашем городе было очень много.
10: Вот. Так, я еще читала, что ранетки, ну, это одна из легенд, да, мы знаем, что, ну, легенды – это то, что живет в народе, да, и связано с историей. Я еще читала, что ранетки, как таковые, ну, в природе не существуют, это выведенный сорт. И у нас они выведены, как бы, северные яблоки скрещены с южными, да, вот. И поэтому они, ну, в общем-то, здесь и могут произрастать и дают плоды. Вот, я тоже как-то так вот задумалась, но когда искала название ранетки, да, мне почему-то вот позже 18 века дают вот где-то как-то информацию, интернет про то, что появились ранетки. А здесь вот, да, легенда гласит, что намного-намного раньше, да, появляются вот эти вот замечательные яблочки. Я знаю, что в других городах, вот я была в Калининграде, также в Пскове, тоже есть такие скульптурки маленькие, которые связаны с историей. Ты была где-то вот в каких-то таких городах? Расскажи, пожалуйста, кого ты знаешь, кого видела?
11: Да, я была во многих городах, сейчас ведь во многих городах России установлены такие фигурки. Началось все с города Калининграда. Там в 2018 году появилось семейство Хомлинов. Это мастера по обработке янтаря, вымышленные персонажи. По ним созданы целые маршруты, которые я проходила в поисках их, и они очень привлекают туристов. Поэтому после Калининграда во многих городах стали устанавливать. Например, я была в Калуге и видела космонавтиков, в Пскове псковские барсики, в Южкор-Оле коты, в Кирове, Кикиморы, и во многих городах установлены такие фигурки.
10: Угу. А какие тебе больше всего запомнились, понравились?
11: Мне понравились во Пскове наши барсики, потому что они достаточно большие и очень привлекают внимание издалека.
10: Угу. И также и они такие милые.
11: Да,
10: правда?
11: Они очень милые. И по ним очень интересный маршрут. Там прям с вопросами целый квест получается.
10: Да, и они около памятных мест. И интересно, они все с каким-то атрибутом. Да? Вот я помню, что около Каверинки с книгой. Да, этот барсик там около театра с маской, вот, то есть там около телерадиоцентра, по-моему, там тоже микрофоны или что-то вот у них, да, есть. У барсиков свои вот такие вот атрибуты, ну, точно никогда не забудешь, правда? Вот это, конечно, интересно. Ну, рассказывай тогда, что ты предложила в своем проекте?
11: Я предложила создать у нас такие же фигурки в виде ранеток, потому что это маскот бренда, и по ним тоже создать целый маршрут. Например, все бы начиналось с ранетки путешественницы, которая стояла бы у краеведческого музея. У нее был бы QR-код, по которому можно было перейти на интерактивную карту и начать путешествие. Потом по маршруту мы бы встретили ранетку лучника, ранетку купца у набережной реки Ловоть, ранетку воздухоплавателя у памятника аэростату, как символ того, что наш город – столица воздухоплавательного спорта в России. Также ранетка-турист около железнодорожного вокзала, которая бы встречала бы гостей города. И, возможно, другие варианты этих ранеток.
10: Угу. Они тоже будут символом с каким-то, да? Я так понимаю, что я в твоем проекте видела ранетку лучника, он с луком. А как ты... Я думала, ты сейчас придешь мне и принесешь прямо готовый макет. Как ты создавала вот этот макет? Он же там у тебя сфотографирован был. Это с помощью искусственного интеллекта или как-то?
11: Вначале я рисовала сама, а потом угу. Я просила искусственный интеллект, чтобы он сделал их более понятными для других и создал их визуальный образ.
10: Угу, да, каким чатом пользовалась?
11: Я пользовалась чатом GPT.
10: GPT, да? А, ну вот я с луком видела, а еще вот, допустим, у краеведческого музея там с чем?
11: Там ранетка стояла бы с картой.
10: С картой, ну а железнодорожный вокзал?
11: Железнодорожный вокзал могла бы стоять с чемоданом. Угу. А у набережной реки Ловоть ранетка купец, она бы могла бы находиться в ладье, то есть в корабле.
10: Расскажи, пожалуйста, Алиса, как отреагировало жюри на твою работу и какие тебе вопросы задавали?
11: Жюри у нас было очень доброе в нашей секции, им очень понравился проект. Они даже сильно вопросов не задавали, больше сами были заинтересованы, расспрашивали поподробнее про проект, то есть какие еще могут быть ранетки, предлагали свои идеи новые.
10: Угу. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, можно ли продвинуть вот этот проект дальше и будешь ли ты действовать дальше, да? Куда пойдешь, кому обратишься, чтобы действительно это реализовать? Ну, это же просто здорово.
11: Я хочу продвигать этот проект дальше. Мы вместе с моим наставником Прохоровой Аллой Андреевной ходили в комитет культуры и рассказывали наши идеи. Они заинтересовались, и пока что наша идея находится на рассмотрении. Также была идея первые три ранетки поставить благодаря написанию гранта от Росмолодежи, потому что при его выигрыше финансируют деньги на их установление.
10: И куда вы хотите поставить первые три ранетки, если грант выиграете?
11: Первые три я бы, наверное, хотела поставить ранетку Лучника, ранетку у Краеведческого музея и, наверное, ранетку у набережной города Великие Луки.
10: Да, с Владье, да? Хорошо, скажи, пожалуйста, а кто будет реализовывать проект с точки зрения, ну, скульптуры? Вот как его сделать? Эти ранетки, какого размера они, ты предполагаешь, будут?
11: Но они должны быть не сильно большими, чтобы их было видно, но и они не занимали прям много места. В их реализации могли бы помочь какие-нибудь заводы или обратиться, ну, в какую-нибудь фирму, которая бы их создала. Главное, чтобы все ранетки изготавливал один мастер, чтобы они были похожи и одинаковы. Ну, различались, но...
10: Ну, правильно, чтобы была техника одна и та же, да? Как ты думаешь, из какого материала они должны быть?
11: Наверное, из бронзы, гранит.
10: Гранит. А мне казалось, вообще здорово было бы, если бы они были мраморные. Ну, у нас мрамора нет, но вообще, наверное, какой-то местный материал, да? Вот не думала про это, да? Вот что у нас местное, да, что может быть у нас местное, да, какой местный материал? Глина, но глина недолговечна, да, это все. Здесь, конечно, наверное, все-таки из бронзы, да, я соглашусь с тобой, это более долговечный такой вот материал. Я абсолютно согласна, что, да, действительно, на этих местах самое памятное. Скажи, пожалуйста, а около своего лицея ты бы спланировала поставить ранетку?
11: Хотелось бы поставить возле своего лицея ранетку, например, ранетку ученика или ранетку учителя.
10: Кадета.
11: Да, тоже ранетку кадета.
10: Да,
11: можно.
10: Потому что, да, конечно, у вас же такая школа, когда и лицеисты, и кадеты, да, они обучаются вместе, может быть, кадет с лицеистом, да, что-то такое вот знание. Вот видишь, и я тоже переключилась на то, что стала изобретать этих ранеток. Расскажи, пожалуйста, мне, вот когда ты посещала, например, Псков, да, сколько вы тогда прошли по маршруту? Всех нашли барсиков или нет? И какой запомнился больше всего, больше всего нравится?
11: Да, мы тогда нашли всех барсиков, хотя было тяжело, потому что времени было не сильно много, некоторые находятся достаточно далеко друг от друга. И больше всего мне запомнился барсик, у которого на носу была бабочка, потому что мы его очень долго искали и добирались до него достаточно трудно. Он находится подальше остальных барсиков, точно не помню где.
10: Вот я с бабочкой тоже не нашла. С бабочкой нет, все, у меня будет теперь задание найти барсика с бабочкой. А космонавты, много космонавтов было, где там, в Кирове, да?
11: В Калуге.
10: В Калуге. Угу.
11: Да, достаточно много космонавтов, они более миниатюрные, чем барсики, и они обычно стояли уже где-то, не на постаменте, а на каких-нибудь объектах находились.
10: То есть они на объектах, да, сами? Ну, с другой стороны, это удобно, да, то же самое и на Краеведческом музее, том же самом можно не отдельно сделать, да, а где-то его пристроить, да, вот это яблочко, вот, чтобы его было видно. Здорово. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
12: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
13: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
14: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
15: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
16: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
9: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
10: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова. В гостях у меня Алиса Прохорова, ученица 8 класса, отличница, красавица, победительница научно-практической конференции. И, можно сказать, предложила бренд города. То есть мы совсем, возможно, скоро увидим яблочки-ранетки как визитную карточку Великих Лук. Скажи, пожалуйста, сейчас ты защитила проект, дальше собираешься вот его продвигать. Может быть, еще на какие-то конкурсы можно отправить его? Была такая мысль?
11: Была мысль. Лично мне хотелось бы посетить еще какую-нибудь конференцию, не городскую, а более высокого уровня, чтобы большее количество людей заинтересовалось проектом.
10: А скажи, пожалуйста, сколько времени ты трудилась над реализацией идеи?
11: Ну, где-то это было недели две, пока придумывала проект, потом создавала материалы, то есть ту же самую презентацию, текст и саму идею придумывать, как это все должно быть реализовано.
10: Это чисто технически, да, там написать реферат, и потом, да, речь, и как ты будешь выступать, да. Ну вот сам проект, да, сам проект. То есть ты всего две недели готовилась, и такой результат сразу.
11: Ну, две недели я готовилась уже перед конференцией, а так его идея была придумана раньше. Я его придумала для конкурса на отбор в Всероссийский детский центр «Орлёнок». Там нужно было придумать туристический бренд города. Я как раз придумала его, и потом мне так понравилась эта идея бренда, что мы решили поучаствовать в конференции школьной, а потом уже и в городской.
10: Понимаете, это непростой путь. Так вот, села, раз, придумала, и все, да. То есть это все-таки достаточно долгий путь, да, сначала в каком-то одном конкурсе, в другом, третьем, и потом уже реализуется вот такой проект. Алис, скажи, пожалуйста, что для тебя вообще участие в конкурсах?
11: Для меня это возможность проявить себя, узнать много нового, приобрести новый опыт. Это всегда интересно, увлекательно, волнительно.
10: А скажи, пожалуйста, а у тебя были провалы, когда ты не выигрывала?
11: Да, у меня были провалы, может, сильные, не сильные, но не всегда же выигрывать.
10: И как ты к этому относишься, когда ты не выигрываешь?
11: Ну, вначале расстраиваюсь, потому что эмоции трудно даются, но потом ты понимаешь, что это опыт, замечаешь то, что все-таки что-то приобретено с этого конкурса, и появляется желание стремиться дальше к новым победам.
10: Да, вот ты говоришь, приобретаешь что-то новое, но ты же ученица, ты каждый каждый день приобретаешь что-то новое на уроках. А здесь еще и конкурсы, еще и олимпиады, потому что мы с тобой разговаривали по поводу олимпиады по литературе. Я так понимаю, что ты еще и много читаешь. Просто так победителем олимпиады по литературе очень трудно стать. А ты говоришь, много нового. Тебе недостаточно того нового, что есть в школе. Тебе нужен обязательно еще и конкурс.
11: В школе дают скорее знания, а на конкурсах опыт, который больше пригодится потом в жизни, как уметь разговаривать, заводить новые знакомства, если такие масштабные конкурсы, бороться с волнением и эмоциями.
10: Угу. Выступать публично, да? Скажи, пожалуйста, а где ты узнала о легенде вот про эти яблочки? Ты где-то что-то читала или тебе кто-то рассказал про это?
11: Мне рассказали про это. Я на каком-то тоже мероприятии городском услышала о легенде про княгиню Ольгу, и она меня заинтересовала.
10: Угу. А ты помнишь ее, эту легенду?
11: Точно не помню, но главный смысл...
10: Главный смысл, что вот она была, да. Мне вот тоже всегда интересно, чтобы вот эту легенду все-таки услышать... Значит, надо найти нам с тобой ее, да, на какой-нибудь следующей передаче. Мы обязательно нашим радиослушателям ее расскажем, да. Вот, я думала, что у тебя есть она прямо вот, эта легенда, да, о чем она говорит, да. Ну, скорее всего, ее, наверное, может быть, так и описали, да. Ну, вот было когда-то, да, вроде бы как посадила, и выросли такие замечательные яблочки. Но вот наш город настолько велик, недаром он Великие Луки, да, что в нем побывали такие известные люди. Конечно, нужно, чтобы как можно больше людей знало о нашем городе. Но еще он и легендарен тем, что у него такая вот знаменитая история освобождения города. И вот совсем недавно прошел фильм, показ о Матвее Кузьмине. Ты ходила на этот фильм?
11: Да.
10: Что можешь сказать? Расскажи.
11: Я ходила на закрытый показ фильма. Мне он очень понравился. Он достаточно тяжелый, но в нем раскрыты многие сюжетные линии. Там рассказано не только о Матвее Кузьмине, но и о его односельчанах, тех, кто предавали, тех, кто не предавали, наоборот, скрывались, раздавали листовки, помогали, как могли, стране. И также, конечно, о Матвее Кузьмине, который смог целую ночь до рассвета проводить немцев и завести их в засаду.
10: Угу. Скажи, пожалуйста, вот для тебя что-то новое открылось в связи с этим фильмом?
11: Да, для меня открылось новое. Во-первых, у меня образовалась картинка о этом подвиге Матвея Кузьмина. Больше стало понятно, как они жили тогда в деревне, как происходила оккупация, и очень сочувствовала всем героям.
10: Был момент, когда хотелось даже расплакаться?
11: Да, был момент. Очень тяжелая судьба там была у девочки из села, а также на моменте с Матвеем Кузьмином.
10: Угу. Да, когда он погибает, да? А ты знаешь, что есть повесть Бориса Полевого о Матвее Кузьмине?
11: Что-то слышала, но я не читала.
10: Не читала, да? Но вот теперь будет возможность прочитать. Хотя это вот немного другой ракурс, да? Здесь не совсем по повести поставлена, естественно, картина, но какие-то моменты оттуда взяты. Так как ты любишь читать, ты обязательно прочитай вот эту повесть Бориса Полевого о Матвее Кузьмине. Я думаю, что тебе тоже понравится, и это произведение также. Еще знаменательно и важно то, что в этом фильме принимали участие наши великолучане. Там очень много, ты узнала, вот лица были знакомые?
11: Да, да? Я узнала своих знакомых, у меня одноклассница снималась в этом фильме, в некоторых массовых сценах было особенно их видно.
10: Там и ансамбль «Зареница», и из «Луки ФМ» тоже, вот дочку играла, маленькую девочку тоже, вот такая маленькая артистка, это вообще просто необыкновенно. Артисты нашего драматического театра почти все играли в массовке в этом фильме, и это, конечно, очень здорово. Самих артистов удалось увидеть на премьере?
11: Нет, я, к сожалению, была на премьере. Они были до этого на другой премьере, артисты. Я их увидела только на экране.
4: Угу. Хорошо. А вот если бы ты повстречалась, особенно там вот с молодыми артистами, да, которые играли в этом фильме, ну и с Добронравовым, который просто великолепно исполнил, по-моему, роль Матвея Кузьмина, как ты думаешь, вот... Какой у тебя был вопрос, который бы ты могла им задать?
11: Мне бы было интересно узнать об их эмоциях, об их опыте, каково это сниматься, внутри проживать всю эту историю, тем более история такая трудная, не комедия, с очень сложным сюжетом. Интересно, как они вживаются в роль, проживают ее полностью.
4: Mm-hmm, да, то есть как настроиться, да, на все это. Да, действительно, вот мне тоже было это все интересно, потому что настолько близко ты сопереживаешь все, что происходит на экране, конечно, это необыкновенно. Вот есть искусство, да, искусство литература, есть искусство кино. Вот что тебе ближе?
11: Мне, наверное, ближе кино, потому что мне нравится смотреть, видеть картинку.
4: Современные дети.
11: Да.
4: Да.
11: Сочувствовать прямо в моменте, смотреть, видеть.
4: Переживать, да? Но все-таки, когда ты читаешь книгу, и мы с тобой когда в последний раз говорили, да, ты говорила, что у тебя фантазия тогда работает, и ты сопереживаешь и представляешь, да, вот героя. Ну и еще одно, то, что я сказала, что теперь в обратную сторону ты прочитаешь повесть, да. Мне бы очень хотелось потом с тобой побеседовать, чтобы ты рассказала, как ты восприняла повесть после того, как посмотрела фильм, да? Вот. И тогда мой вопрос, может быть, совсем по-другому тоже прозвучит, да? Что интереснее? Сначала посмотреть, прочитать, или сначала прочитать, а потом посмотреть фильм, да? Спасибо, Алиса, большое за такую интересную беседу, за то, что у тебя родилась такая великолепная, по-моему, идея. Я желаю, чтобы она обязательно воплотилась в жизни, у нас появился такой бренд великих Луках, и еще и с именем Алисы Прохоровой, да, которая вот это вот все придумала. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы сегодняшнего нашего радиоэфира, а подкаст нашей радиопередачи вы сможете увидеть и услышать сразу же после ее выхода в наших социальных сетях Луки FM, ВКонтакте и Телеграм-канале. До свидания.
11: До свидания.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: IT-эксперт Андрей Виноградов о регулировании отрасли видеоигр.
20: Даже небольшие разработчики софта, я не только говорю про игры, а вообще, они работают, как правило, на мировую аудиторию, потому что объем российского рынка, он не так велик. Если отрезаешь себя от мировых продаж, как минимум, то ты развиваться не можешь. И вот это мы сейчас наблюдаем, что разработчики игр и те, кто по политическим причинам, они уехали давно, там, с самого начала. Сейчас все, кто остались, они не хотят уезжать. Они вынуждены это делать, потому что в России просто становится невозможно работать. И вот это очень большая проблема. У людей, у компаний нет уверенности в завтрашнем дне, потому что сегодня запретили одно, завтра могут запретить другое. А чтобы просто развиваться, нужен какой-то финансовый приток. Объем игровой индустрии в прошлом году в России составил более 200 миллиардов рублей. И вот эти 200 миллиардов рублей, они же, с них же тоже там и налоги платятся и прочее. Это тоже часть экономики. И этот рынок вообще во всем мире растет, в том числе и в России. И вводить дополнительные ограничения вот сегодня — это недальновидное решение, потому что нам как раз нужно развиваться вне мировой вот этой индустрии. Это, ну, практически невозможно. Как вот в 90-е годы, когда хлынули на территорию России множество иномарок, наши люди захотели именно покупать их, а не наши, потому что мы очень долго жили в изоляции, вне конкуренции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О важном.
0: Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Глава государства также подчеркнул, что Москва продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Ранее Владимир Путин дал очень высокую оценку испытаниям ракеты «Сармат». Президент подтвердил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Глава государства посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Представители румынского руководства не встретили Владимира Зеленского в аэропорту Бухареста. Об этом сообщают украинские СМИ. Зеленский прибыл в румынскую столицу для участия в саммите «Бухарестской девятки». Однако президента Румынии в аэропорту не было. Не приехали ни временно исполняющие обязанности премьер-министра, ни другие члены правительства. Зеленского и его жену встречал только посол Украины.
2: Об образовании.
0: Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов уже готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. Они будут внедрены в учебный процесс с сентября следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
2: О мошенниках.
0: В России появилась новая схема обмана, связанная с покупкой якобы дешевого сервера для заработка. Об этом сообщает МВД. По данным ведомства, сообщения с обещаниями легкого дохода рассылают через специальный бот. Людям предлагают приобрести дешевый сервер, а затем передать доступ другому боту, который якобы подключит мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. Злоумышленники обещают от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, быстрые выплаты на банковскую карту или в криптовалюте, а также полное отсутствие рисков. В МВД подчеркнули, что гарантированного заработка в такой схеме нет, а деньги уходят организаторам.
2: Обо всем.
0: Металлика устроила в Афинах настоящее землетрясение. 80 тысяч фанатов американской рок-группы прыгали так дружно, что сейсмографы в геодинамическом институте зафиксировали микроколебания Земли. Ученые называют это концертными землетрясениями, когда энергия тысяч человек буквально уходит в грунт. В конце мая на той же площадке сыграет Iron Maiden. У сейсмологов появится шанс сравнить, чьи фанаты качают сильнее. И о погоде. В Москве сейчас плюс 21 градус, завтра 22-23 тепла и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. В Кремле назвали условия для возобновления переговоров с Украиной. Арестованных за границей россиян начнет спасать Министерство обороны. Силуанов назвал фейками повышение налогов для граждан и заморозку вкладов. Все подробности в ближайшее время об этих и других новостях. Итак, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и перехода к мирным переговорам Украина должна вывести войска с территории Донбасса и российских регионов. И лишь после этого, по его словам, можно будет начать сложный переговорный процесс. На уточняющий вопрос о Запорожской и Херсонской областях Песков предложил перечитать заявление Путина, который выступал там в 2024 году в Министерстве иностранных дел, я имею в виду. С нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, приветствуем вас.
22: Здравствуйте.
3: Итак, начну с заявления президента, который сказал, что конфликт идет к завершению. Песков уточняет, что багаж наработок позволяет так говорить, но конкретики пока нет. Есть ли такое ощущение у вас, что эти наработки касаются даже не в первую очередь Киева, а прямых российско-американских договоренностей, архитектуры безопасности в Европе? Вот что уже так, скорее, большими, крупными мазками?
1: Мои ощущения — это прекрасно, конечно, но давайте исходить из фактов. Первое. Все это время трехсторонних переговоров группы вели очень серьезную работу. И если в политическом плане не удавалось достичь консенсуса, то в техническом плане кто куда кого отводит, кто что гарантирует, кто в кого гарантирует не стрелять и так далее. Очень многие вещи оказались проговорены. Именно это имеет в виду официальные лица Российской Федерации, когда говорят, что багаж переговорный, он достаточно большой уже. И осталось принять только политическое решение. Это с одной стороны. Другой факт является следующим. Когда Трамп и Путин говорят о том, что мы уже видим контур завершения конфликта, они имеют в виду то, что деньги у Европейского Союза на это ведение этого конфликта закончились. Если посмотреть на тело так называемого репарационного кредита, который Европейский Союз выдал Украине, то там на Украину на 2 года размазано 30 миллиардов евро. И это при том, что там Международный валютный фонд и Украине сейчас не очень неохотно дает деньги. Более того, он постоянно задерживает транши. На эти деньги страна может поддержать свой социальный статус, выплатить бюджетникам там средства и так далее, но воевать не сможет. Если США не планируют восстановить финансовую помощь в прежнем объеме, то все, просто кончатся деньги. И вот именно это имели в виду президенты России и Соединенных Штатов.
3: Именно это, я имею в виду про Европу, что вы упомянули, заканчивание финансирования, заканчивание денег позволяет Москве, точнее не позволяет, а рассматривать экс-канцлера Шрёдера как потенциального посредника. Отсутствие денег или раскол в Европе, чтобы говорить со старыми европейцами, а не, в общем-то, такой асимметричный ответ давать Европе на сегодняшний день, так, а не со странами коллектива Запада.
1: Давайте опять не ставить цифровую телегу впереди информационной лошади. Фигура, имя Шрёдера возникла ровно в ответ на предложение, прозвучавшее со стороны Брюсселя, коалиции желающих, представителей Европейского Союза относительно того, что с Москвой надо говорить напрямую. И глава российского государства сказал: ну, если хотите говорить, вот вам человек. На что местные европейские деятели очень возбудились и сказали: нет, мы сами назначим. И сама назначилась Кая Каллас. Я понимаю, что это звучит как шутка, и я думаю, что в администрации президента тоже воспринимается как шутка. Вот. Но, тем не менее, есть достаточное количество людей, прагматически настроенных в Европе, которые вполне могли бы стать такой фигурой. Я понимаю, что когда я сам проговаривал имя Гектора Шрёдера еще год назад с рядом высокопоставленных европейских лиц, но они сказали: нет, Алексей, это не получится, потому что Шрёдер очень сильно аффилирован с Роснефтью, он действительно входит в совет директоров Роснефти, вот, и так далее. И когда возник вопрос, а кто? И, честно говоря, прозвучало имя, которое у России вряд ли вызовет какой-то такой негативный резонанс, и прозвучало имя, которое у Европейского Союза тоже вряд ли вызовет негатив. Это Барт де Вевер, премьер Бельгии, ага, который, я напомню, не дал своровать российские золотовалютные резервы, чем, скажем так, привлек внимание, позитивное влияние, внимание Российской Федерации. И одновременно он является вполне себе системным игроком на европейском рынке. Брюссель, куда уж ближе, да, к святая святых, то есть к Европейскому Союзу. Пока его имя звучит в экспертных кругах, в частности, вот я его еще продвигаю, потому что мне он кажется наиболее оптимальной фигурой. Но я уверен, что со временем просто он будет именно оптимальной фигурой для того, чтобы вести переговорный процесс. Опять же, здесь статусное лицо, оно, вряд ли сыграет его статус хорошую роль, потому что опыт попыток назначать медиаторами, то есть с людьми, которые организуют переговоры и ведут переговоры, статусных лиц, там, первых лиц государства, он очень плачевный. Они очень заняты, и у них нет времени на вот эти все мелочи и так далее. Должен быть человек, который более-менее может посвятить этому достаточно большой, большой отрезок времени своей жизни.
3: Угу. Вновь к Трампу. Вы уже упоминали, что Трамп также говорит о том, что окончание приближается, допуская даже визит в Россию до конца 2026 года. У меня в связи с этим возник вопрос: США все еще переговорщики или уже ближе к гаранту сделки и продавливателю Украины?
1: Я не думаю, что поездка Трампа в Россию, она будет напрямую связана с Украиной, либо даже посвящена ей. У нас достаточное количество дел и достаточное количество проектов, которые мы можем реализовать с Соединенными Штатами и без этого пресловутого и надоевшего всем уже украинского вопроса.
3: Нет, ну я тут скорее спрашивала не в связке с визитом Трампа в Россию, а в связке с его заявлением, что конец близок. То есть такое ощущение, что он снова повернулся в эту сторону, а Иран вот там где-то сзади остался.
1: Не-не-не. Конец близок. Как-то вы так... Это прозвучало очень...
3: Трамп?
1: Дональд? Таковым образом, да, конец близок. Мы все умрем.
3: Да, да это однозначно. Да. Это даже я могу заявить вам с гарантией.
1: Это в любом случае, да, точно так. Мы обязательно умрем когда-нибудь. Нет, я думаю, что для Дональда Трампа сейчас просто новости об Украине и новости о иранском конфликте, они просто лично неприятны. Они у него вызывают такую идиосинкразию. Он готов говорить на более приятные вещи. Например, на то, как он захватит Кубу, либо на то, как он съездит к своему другу Си Цзиньпину. Вот об этом он говорит очень охотно и красноречиво. А здесь, ну, конец близок, да, там, Украина, российско-украинском конфликте. Кстати, повторил, по-моему, за Владимиром Путиным он эту сентенцию.

0: для нас максимально выгодным? Либо мы уже на той позиции, когда это не связано?
1: Я, наверное, вряд ли сейчас открою какой-то секрет, но, по-моему, верховный главнокомандующий именно такую задачу поставил перед российскими вооруженными силами, перед министром обороны, начальником генштаба и так далее недавно. Или я ошибаюсь? Не, я не ошибаюсь, это сарказм просто. Он именно такую задачу и поставил. Выбить, как можно скорее, выбить из Донецкой области, вернее, ДНР противника.
0: Ну, спасибо, что предупредили, Алексей Алексеевич, это про сарказм. А теперь про Пескова. Он заявил, что Зеленский должен взять ответственность и принять решение. А Зеленский, можно сказать, загоняет себя в ловушку с собственной риторикой. А как, с вашей точки зрения, может выглядеть для украинской власти подписание мира, чтобы оно, как сказать, не встало поперек горла той самой косточки, которая не подавится, чтобы не было это воспринято радикальными сторонниками как поражение? Или вообще на это надо закрыть глаза?
1: Знаете, украинская пропаганда настолько себя накрутила, и настолько украинское руководство поверило в эту пропаганду, что сейчас любое движение, как уступка России, будет восприниматься очень болезненно и как капитуляция. А это она и есть, и это не сарказм. Она должна быть. Капитуляция. Единственное, что сейчас может спасти Украину вообще от полной гибели, полного развала, это капитуляция. Вот, на сдачу, на милость победителю. А вот здесь, как всегда в истории бывало, Россия будет проявлять благородство. Если бы поумнее был противник у нас, он бы давно уже это сделал. Но он упорствует, и поэтому, извините, задачи специальной военной операции будут выполнены, да, враг будет разбит, и победа будет за нами. Это не лозунги, это просто установка, которая дается сейчас практически всеми и всем.
0: Вы не согласитесь с тем, что это именно тот самый препон, который не позволит поставить подпись под мирным соглашением тому же Зеленскому или кому-то?
1: Для Зеленского или бы для кого-либо другого, кто поставит эту подпись под любым соглашением, мирным соглашением, это политическая смерть. Как вы думаете, Зеленский будет подписывать свой суицид?
0: Так я к этому и веду, получается.
1: Он будет делать все, чтобы не ставить подпись ни под каким документом. Ни под каким просто. Он считает, что он выигрывает войну. И, дай бог этому человеку с таким счастьем и на свободе. Но я думаю, недолго, судя по тому, что происходит с Ермаком сейчас. Вот. И как активизировал СНАБУ и САП.
0: Да,
1: следующий
0: это точно.
1: Следующий этап – это уже Зеленский.
0: Интервью разные пошли. Алексей Алексеевич, большое спасибо. А с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: Слава. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных.

0: Нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Итак, продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Следующая тема о том, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о праве, теперь внимание, привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России. Об этом стало известно 13 мая из опубликованной информации на сайте системы обеспечения законодательной власти. Уточняется, что по действующим нормам президент России имеет право привлекать вооруженные силы для выполнения задач не по их предназначению. Авторы законопроекта предлагают дать возможность главе государства направлять вооруженные силы для защиты россиян от преследования иностранных и международных судов, которые прошли без участия Российской Федерации. Кроме того, законопроект предполагает, что госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста другими странами. С нами на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравия желаю.
4: Добрый вечер.
3: Начну вот с чего. Давайте представим такую гипотетическую ситуацию в какой-либо недружественной нам стране. Ну, например, в Прибалтике, в Восточной какой-нибудь Европе. По ордеру МУС, Международный уголовный суд, задерживают российского чиновника или бизнесмена. По новому закону президент может применить вооруженные силы Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, как нам правильно видеть механизм такой специальной операции?
4: Когда вы произносите слово «вооруженные силы», не представляете, что это будут бригады, дивизии и так далее. Это будет специальная группа специально обученных людей. Скорее всего, что это будут представители, например, ГРУ или СВР, которые хорошо знают местность, которые хорошо знают страну.
3: Команды такие, ими будет, да?
4: Да, да. Ими будет поставлена задача освободить незаконно арестованного гражданина. Вы знаете, у нас как-то вот последнее десятилетие повелось. Как только президент Соединенных Штатов Америки грозит тем, что он пошлет целый авианосец для освобождения двоих и троих якобы незаконно арестованных американцев, мы чуть ли не аплодируем. Мы восторгаемся. Во! Во, как своих граждан защищают. А мы что? А мы в луже сидим, да? Вы посмотрите, вот сейчас сбили двух там летчиков. Что Трамп делал? Он там чуть ли не целую эскадрилью поднял, целый спецназ бросил, чтобы их освободить. А мы чем хуже? Это раз. Во-вторых, вы знаете, если кого-то интересует, почему именно сейчас это принято решение и что за ним стоит, я здесь имею в виду не только незаконно арестованных граждан Российской Федерации где-то на американском континенте, там, на европейском континенте в том числе. Вот смотри, приведу вам простой пример. Есть Приднестровье. Количество населения Приднестровья где-то около 500 тысяч, там 455 тысяч. Внимание, из этих 455 тысяч 220 тысяч граждане Российской Федерации, имеющие паспорта, их арестовывают и гнобят в молдавской тюрьме. Так. Естественно, эти люди просят помощи у России. Россия, защити. И вот здесь, я думаю, что будет как раз тот самый случай, когда нужно в соответствии с указом президента, а это не указ будет, это будет уже закон, и будут приниматься действия по освобождению граждан Российской Федерации. Я же не говорю о том гигантском количестве граждан Российской Федерации, которые сегодня томятся в тюрьмах недружественных стран Африки. Там мы тоже будем заниматься вот этими вопросами, которые ты у меня спрашиваешь.
3: Виктор Николаевич, есть получается такое... Конечно,
4: да.
3: Конечно, есть. Не, погодите, Виктор Николаевич, не отпускаю вас. Ну, по сути, как я понимаю, мы говорим, что за охотой на россиян последует охота на охотников. И военные получают на это легитимное право на эти действия. Но вот у меня какой вопрос возник. У нас очень много сейчас ветераны, добровольцы, люди, которые освобождали Донбасс, они все потенциально находятся под угрозой преследования за рубежом. И вот это, ну, мне кажется, необходимый, конечно, военный щит для тех, кто с оружием защищал наши рубежи. Но помимо всех этих славных граждан Российской Федерации, за рубежом еще бывают, знаете, такие подозреваемые в коррупции, беглые экс-чиновники, такие же тоже попадаются, которые сначала получают убежище на Западе, потом вдруг каким-то образом попадают под арест по запросу Киева. Вот вопрос в следующем. Закон все-таки подразумевает защиту только политически мотивированных, то есть реальных патриотов России, которые хотят выдать врагам России. И насколько важно, на ваш взгляд, чтобы Путин имел право оценивать индивидуально каждый случай? Вот, наверное, так.
4: У Путина, первое, огромное количество советников, в том числе из Министерства иностранных дел, которые доподлинно знают и биографию задержанного, почему он там находился, и когда находился, и в какой тюрьме он содержится, и так далее. Что касается богатеньких Буратино, которые удрали из России, наворовав огромные кучи денег и скрывающиеся от правосудия, а у нас почему-то так как-то повелось. Странная тенденция. Как только мы говорим, что вот объявлено, там предъявлено преследование, нарушение Уголовного кодекса, министра, заместителя министра, он сразу почему-то оказывается за рубежом. Вы знаете, здесь вопрос будет решаться только одним способом. За ворюгу мы не беспокоимся. Мы, может быть, попросим какое-то государство отдать нам этого человека, поскольку он находится под уголовным преследованием. Что нам будут отвечать? Это политически мотивированное решение. Мы не можем вам выдавать человека, который борется за свободу. Угу. Для нас, прежде всего, нужны граждане, у которых, скажем, чисты перед Россией, перед законом, которые работают за рубежом в интересах Российской Федерации. Вот их мы будем прежде всего вытаскивать оттуда с помощью военной силы.
3: А вы как было до этого, Виктор Николаевич? Ну, я же вот думаю, буду права, если так с уверенностью, не знаю, заявлю о том, что, конечно же, секретные спецоперации по освобождению тех или иных личностей россиян проводились. Вот если оно и было, то зачем это легитимизировать? Все равно же это не будут выставлять на показ, знаете, как бы на сайте gov.rf.
4: Ну а зачем это вообще светить, если даже такое и было? Как только такое случалось, сразу все разведки данной страны, в Америке, скажем, там 16, они сразу вздрагивали, начинали перепахивать все население, которое имеет два паспорта, российские. Зачем? Мы тихонько их вытаскивали, чтобы никто не знал. Угу. Куда там? Через Канаду, через Гренландию и так далее. Это делалось, но об этом не говорили. Мы не евреи, которые трубили на весь мир, вызывая у нас зависть. Что там какого-то прапорщика Штокмана полтора года Израиль добивался, и в конце концов освободили. У нас была привычка делать это тихо. И более того, я скажу, и сейчас мы будем делать тихо. Путин не будет заявлять о том, что отряд из 20 человек Главного управления разведки направлен в такую-то страну для освобождения незаконно арестованного гражданина Иванова, ну, в какой-нибудь Польше. Да мы не будем это делать. Мы это сделаем и промолчим. Но самое главное, что это будет уже по закону.
3: Угу. Но вот этот закон, он, как вы думаете, он уже заставил как-то западные спецслужбы, прокуроров, ну, по-новому взглянуть на какие-то установки, методички, не знаю, как. В общем, вы понимаете, да, посыл, что я хочу сказать?
4: Да, я понимаю, но я не думаю, что там тоже будут какие-то президентские указы особо охранять граждан России, которые находятся под судом. Я думаю, что они Конечно, поизгаляются над этим приказом, но скажут, вы русские, вы только попробуйте. А вот попробуем ли мы, это покажет время. Кстати, вы правильно сказали, что второе и третье чтение прошел это предложение, да? Еще, вы знаете, я уверен, что и Путин, возможно, внесет какие-то коррективы в этот закон. Он посоветуется с руководителями наших спецслужб, прежде всего ИГРУ, СВР, обязательно посоветуется, чтобы это было сделано умно, тонко, чтобы мы не оказались в луже. Но дело в том, что мы, безусловно, у нас уже есть очень большой, скажем так, чат, где мы знаем, в какой стране, в какой тюрьме находится гражданин Российской Федерации, который незаконно осужден. Вот вы посмотрите, посмотрите, Буту сколько дали лет. И, конечно, западная пропаганда попыталась доказать, что Бута – это ворюга, что это аферист, что это торговец оружием и так далее. А доказательная база была сфабрикована. Подослали агента, переговорили с Виктором и так далее. Но сколько лет мы защищали, и слава богу, что нет, мы вытащили
3: Бута.
4: Абсолютно
3: с вами согласна, Виктор Николаевич, что это создание в первую очередь создание правовой базы для будущих обменов и политических ультиматумов. Виктор Николаевич, спасибо вам огромное, как всегда. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Бронец.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается шестое всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать одну из территорий, которую благоустроят уже в следующем году. Проголосовать можно на портале загородсреда.госуслуги.ру. Великие Луки являются постоянным участником этого федерального проекта. В 2025 году обновили городской пляж. На его территории установили новые лавочки, беседки и раздевалки. Обновлена и пешеходная зона у дома номер 86А на проспекте Гагарина. Там обустроили дорожки, смонтировали два пешеходных мостика через речку Ситовку, установили световые опоры, скамейки и урны. Также создана новая парковочная площадка. Финал спортивных соревнований «Юные олимпионики» пройдет завтра, 14 мая, в зале Великолукской академии спорта. Это итоговые состязания среди команд дошкольных учреждений Великих Лук. Ребятам предстоит доказать свою силу и ловкость в различных эстафетах, веселом фитболе, олимпийских стартах. Победителей назовут в личном и командном первенствах, а также по результатам конкурса рисунков. Городской туристический слет состоялся в Великих Луках. Он прошел в рамках реализации программы «Регион для молодых» от Росмолодежи и объединил более 100 участников, представителей туристических клубов, молодежных организаций и всех, кто увлекается активным отдыхом на природе. Программа соревнований включала разнообразные испытания: разведение костра с одной попытки, строительство укрытия от веток, ориентирование на местности без компаса, а также традиционную установку палаток и приготовление пищи на костре. Вечером проходили конкурсы песен и визитных карточек команд, где каждый смог проявить свои творческие способности. Слет стал отличной возможностью не только проверить свои силы, но и найти единомышленников, получить новые знания и зарядиться энергией живой природы.
1: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Утверждение о возможной заморозке вкладов и повышении налогов для граждан – фейк. Так заявил Силуанов. По его словам, основные налоговые донастройки уже произошли, и нужно создать условия для, внимания, роста доходов граждан. Цитирую. «Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена». Конец цитаты министра. С нами на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Итак, давайте начнем. По-моему, в интервью майском, если меня не изменяет, совсем-совсем свежим, отмечалось, что повышение налоговой нагрузки уже привело к уходу части малого бизнеса в тень. И бюджет сталкивается с неким парадоксом. При высоких расходах, да, мы много тратим, а доходы-то не получает государство. И вот здесь мы снова возвращаемся к нашему министру. Как вы прокомментируете это расхождение в оценках? То есть, иными словами, о чем молчит Минфин?
6: Ну, Минфин молчит о том, а вообще надо ли было применять вот такие рекомендованные Международным валютным фондом, по слухам, налоговые мероприятия в отношении малого бизнеса. То есть не тех, кто имеет разделенные ИП и, получая огромные доходы, умудряется платить скромные налоги, умудрялся, да? Угу. А реального малого предпринимателя, и, кстати говоря, основной массы населения, я говорю про увеличение НДС до 22%. Вот это надо было делать или нет? Вот это тот вопрос, на который Силуанов отвечать не хочет и не будет, скорее всего, потому что кто же его спросит?
3: С языка сняли.
6: Да, так чтобы поймать. Да? А что касается неясности и ясности, то дело в том, что за последние месяцы произошла конъюнктурная революция. То есть конъюнктура стала с головы на ноги или с ног на голову, в зависимости от того, в какой точке обсервации вы находитесь. Дело в том, что весь 2025 год на Россию оказывалось не всеми осознаваемое, но очень сильное давление. Дональд Трамп не только заразился духом анкориджа, но и поставил себе цель сломать российский экспорт, разрушив торговлю России с большим количеством стран, в первую очередь, конечно, с Индией, где-то и с Китаем, чтобы не покупали российскую нефть, чтобы Европейский Союз здесь тоже нисколько не отступал, поэтому они в конце прошлого года говорили, что вообще откажутся от наших углеводородов. И Трамп постоянно стрессовал мировую экономику, загоняя мировые цены вниз, с 80 долларов за баррель нефть марки Brent опустилась до 61-63 долларов. То есть Трамп, ну, почти на 20 долларов. Работал Трамп? Работал. Создало это России бюджетные проблемы? Создало бюджетные проблемы. И в целом ничего хорошего это не означало для нашей экономики. Но оставляем за скобками, что делал Минфин и, значит, Набиуллина, как они еще охлаждали экономику. То есть на нас было внешнее давление и было внутреннее давление.
3: Да, потому что 22% это лишь часть проблемы. Вот главное то, о чем вы говорите. Итак, сохранение высокой ключевой ставки и политика
6: цены
3: охлаждения.
6: Цены на нефть выросли.
3: Да.
6: И теперь, по сути, бюджетные проблемы решены за счет, ну, просто фантастического взлета экспорта.
3: Геополитика.
6: Геополитика. Влияние, конечно, политики на экономику. Вот мы не зря же я столько лет говорю о том, что из эпохи неолиберализма и поминуя кризис 8-20 годов, мы вошли в эпоху неомеркантилизма. То есть,
3: это макроэкономическая устойчивость, о которой говорит господин Силуанов, на самом деле держится не на системных реформах, а на геополитических конфликтах?
6: На сверхзвуковых ракетах, в основном, которые уничтожили американские базы, зачистили от американцев ближайшую к Ирану территорию Аравии и позволили Ирану установить суверенитет над Персидским заливом, Армузским проливом и Оманским проливом. Вот, собственно говоря, да, иранцы, как сказать, как-то смогли изобрести. После того, как Россия изобрела, иранцы тоже смогли изобрести и нанести сокрушительное поражение американскому присутствию на территории, на сухой территории. То есть, конечно, у американцев есть флот, они могут подплывать и что-то, значит, оттуда запускать, и могут снова активизировать войну. Но победить Иран шансов нет никаких уже теперь, потому что все площадки, откуда можно было прыгнуть, они разрушены, в том числе Иран недавно заявил о том, что он контролирует и побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Ну и вообще-то еще и тот самый Оманский пролив, который я уточнил, и откуда очень легко и быстро попасть в Индийский океан. Большая на последняя надежда Объединенных Арабских Эмиратов после выхода из ОПЕК и ОПЕК+. То есть получается, что все перевернулось, не хватает удобрений, не хватает нефти. У тех, кто не хочет ее покупать в России.
3: А пузыри на рынке недвижимости, ну, в переносном смысле, конечно. Почему субсидирование рынка недвижимости – это одна из бюджетных дыр? Можете объяснить в двух словах?
6: Она бюджетная дыра, потому что это субсидирование спекуляций, и потому что это дорого стоит. Угу. Потому что хотя строительный сектор номинально дает 10% роста ВВП, но политика государственная имеет изъяны, позволяющие застройщикам в основном наращивать цену. И в прошлом году, несмотря на кризис в отрасли и дорогую ипотеку, на 10% поднялись цены на новостройки. Ну, на 7-10% по стране в среднем. Вот так. Ну, то есть это достаточно много. И опасность этого рынка состоит в том, что если цены будут расти дальше, нам никакое улучшение ситуации на мировом рынке не поможет. То есть нам нужно
3: не улучшит жизнь конкретных граждан.
6: Да, это конкретные граждане, это понятно, что не улучшит жизнь. Но дело в том, что это будет увеличивать издержки в экономике в целом.
3: Тогда зачем Минфин продолжает поддерживать застройщиков? Получается, это как это...
6: Я вижу две причины. Первая причина основана на доверии к Минфину, и она предполагает, что Минфин, в свою очередь, помогает застройщикам. Угу. И помогает рынку так, как его понимают застройщики, чтобы цены не упали. Чтобы продажи были, чтобы строительство было, и плановые показатели, ну, какие-то по росту экономики выполнялись. Это наши вот, мы, так сказать, близки к индикативному планированию. Второе, так сказать, на недоверие к Минфину. Угу. Недоверие состоит в том, что это опасная игра, по сути, подрывающая рост российской экономики. И рынок, которому надо бы дать упасть, когда ли упасть в Китае, тоже, то есть не сразу все поняв, это то, что необходимо сделать. Но... Понимаете, если, так сказать, это осуществить, то тогда можно и не будет дефицита бюджета, и не будет вопросов по поводу иррациональности некоторых программ. Я говорю про семейную ипотеку, на которую можно было почему-то покупать студии, однокомнатные квартиры. Что это за семейная недвижимость? Под сдачу в аренду? Ну, очень хорошо для развития семейного бизнеса, для выросших детей и так далее. Уже это хорошая, так сказать, возможность. Mm-hmm. Но при чем тут рождаемость тогда, понимаете? Рождаемость совершенно не пришивается.
3: Ой, не наступайте, пожалуйста. Даже не больная мозоль, это бы я стерпела. Это вот прям сразу в открытую рану, знаете, как-то в животе причем. А, многие...
6: Я просто хочу... Да, семейная ипотека... Ну да, хорошо,
3: слушаю вас. Это какой-то пшик получается у нас. А, для того, чтобы рожать детей, денег хватит на конуру. А, я хочу просто успеть процитировать еще раз министра, сказав, что создать условия для роста доходов граждан. Это цитата. Доходы многих россиян не повышались с 2019 года. Политика охлаждения, она усугубляет всю ситуацию. А может ли Минфин, который годами проводил политику вот этого зажимания спроса, внезапно каким-то образом стать волшебным драйвером роста благосостояния, о котором говорит министр, ну или к этому относиться просто как к декларации?
6: Если президент потребует и глава правительства будет контролировать Силуанова жестко, то да, Минфин будет работать на то, чтобы что-то у нас улучшалось. Ну, там, допустим, показатели промышленного роста, удешевлялся кредит, ипотечные программы действовали. Ну, то есть вот так вот. А вообще, по убеждениям, ну, Силуанов западник, это все знают, это не секрет никакой.
3: И каков, по вашему мнению, самый реалистичный сценарий для российской экономики и кошелька рядового гражданина до конца 2026 года?
6: Усиление роста экономики постепенно. Мы выходим из кризиса. Кризис в первом квартале этого года был зафиксирован, рецессия. И дальше мы начинаем постепенно выходить, и будет рост. И если рубль будет укрепляться, то инфляция действительно замедлится существенно. Может быть, и до 4%. Все удивятся, что такое возможно, да? Что когда-то вот эти стоящие часы прогноза Банка России про 4% инфляции, знаменитый таргет, который, да, он же, это знаменитое, так сказать, счастливое число по Пифагору, 4, да, почему не 3,5, не 4,5 таргет, потому что счастливое число 4. И вот тогда даже люди немножко вздохнут, начнется ситуация лучше для малого бизнеса, новые рабочие места, но в первую очередь это зависит от Дональда Трампа, от того, что он, так сказать, лапы все сунул в капкан иранский.
3: Но, с другой стороны, Минфин же традиционно выступает за слабый рубль для наполнения бюджета. Ну, то есть это вот стремление к макростабильности через дешевую национальную валюту и обесцениванию нашего дохода.
6: А это не... Это иллюзорные рубли, потому что вы действительно обесценивая рубль, вы можете формально там наполнять как-то бюджет, но это все равно, так сказать, это роняет внутренний спрос, это блокирует развитие внутренней торговли во многом, внутреннего туризма, затрудняет сбережения у населения. И вообще делает его бессмысленным во многих случаях, как это у нас годами было, пока ставку не повысили последний год назад, я говорю про Банк России.
3: Да, я понимаю, Василий Георгиевич, прям хочется воскликнуть. Ушла думать. И вывеску. Перерыв. Да, есть над чем подумать, я это хочу сказать. Спасибо вам большое. С нами на связи был экономист и директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов» Василий Колташов. Спасибо.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
8: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Итак, продолжаем подводить итоги дня. Друзья, у микрофона Мария Баченина. Всем здравствуйте. В Москве нейросеть помогла раскрыть двойное убийство 27-летней давности. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Аргаза. Саш, приветствую.
11: Да, добрый вечер, Маш.
3: У нас не так много времени, поэтому сначала суть преступления, да, а потом, как дело было, я уж не стала сама там эти подводные к тебе прокладывать пути. Расскажи историю, вот как ты умеешь блестяще.
11: Спасибо. Ну, в конце 90-х в квартире на востоке Москвы нашли тела двух пенсионеров. Мужчина – бывший прокурор района, женщина, соответственно, его супруга. Они были связаны, обоих задушили. На телах нашли ножевые ранения, но эксперты установили, что умерли они именно от асфиксии, то есть были задушены. Версий было несколько. Помимо того, что считали на каком-то этапе, что убийство могло быть связано с прежней работой мужчины, но эта версия быстро отпала, потому что возникли еще сразу несколько. Например, у этого мужчины был конфликт серьезный с соседями по даче. Настолько серьезный, что во время вот одной из ссор он толкнул соседа, и тот упал. Несчастный случай, он скончался. Удар головой. И думали на полном серьезе, что это может быть месть соседей по даче. А потом была версия, что это ограбление с целью, ну, точнее, нападение, убийство с целью ограбления, потому что у них дочь жила еще с конца 80-х в Дании и привозила им под продажу одежду. Деньги, в общем, в семье водились на самом деле. Но эта версия тоже очень быстро отпала. Подозревали даже саму дочь, что она может быть причастна к убийству из-за наследства. Но основная версия тогда была связана с тем, что женщина, супруга убитого прокурора, она была местной активисткой в своем районе, добивалась сноса гаражей. А у гаражей был хозяин. Она пыталась доказать, что это незаконно построенные гаражи. Там это очень было связано с бизнесом. И считали, что мужчину и женщину могли убить просто для того, чтобы утихомирить местных жителей.
3: Такое количество версий, вы знаешь, вот правда, куда ни ткни.
11: Версий очень много, да. Но парадокс в том, что ни одна из этих ниточек тогда, в 90-х, следствие не привела к раскрытию этого преступления. И долгое время это был, что называется, висяк. Дело, которое не закончилось ничем, оно лежало в архиве, и вот уже в 2020-х годах у Следственного комитета сейчас такая...
3: отдел, группа, ты мне рассказывал про вот которые занимаются этими нераскрытыми.
11: Каждый занимается, да, они находят в архиве нераскрытые дела и начинают, пытаются по-новому взглянуть на улики, на допросы и прочее. И вот тут единственная зацепка – очень нечеткий отпечаток пальца, оставленный неизвестным человеком на мебели. Они в 22-м году начали, впервые была попытка запросить помощи у искусственного интеллекта. Есть в экспертно-криминалистическом центре МВД такая аппаратура, которая может дорисовать нечеткий отпечаток пальца, сопоставив его с отпечатками из базы и предположить, кому из известных следствию людей может принадлежать этот отпечаток.
3: Руку тянет Мария с задней парты. Скажите мне, Александр, а получается ли сделать вывод, что наши линии отпечатка пальца располагаются по каким-то законам, что искусственный интеллект понимает, как они должны быть дорисованы, а не рисует инопланетных какие-то отпечатки?
11: Нет. Это у нас, у каждого из нас отпечатки индивидуальны, вот. Но искусственный интеллект может просчитывать огромное количество вариантов, как может, какие могут быть линии, и искать совпадения в имеющейся базе преступников. Так. В 22-м году этот поиск ни к чему не привел. А вот в 25-м, когда второй раз начали изучать с помощью уже более натренированной нейросети, машина предположила, что этот отпечаток может принадлежать некому Сергею Лапшину из Дубны, который с тех пор посидел. Несколько раз был в 90-х бандитом такого мелкого пошиба средней руки. Но когда с ним начали работать, выяснили, что это действительно очень стоящий след. Достаточно было сопоставить фоторобот, составленный со слов соседей убитой пары.
3: То есть соседи видели, как кто-то заходил к ним в дом?
11: Да-да, трое мужчин, две женщины фигурируют в показаниях, которых никто не знал, при этом пенсионеры гостей к себе не пускали. Это был вопрос, никто не понимал, что это за люди. Камеры тогда еще не были установлены, это конец 90-х, тогда техника на другом совсем уровне. И вот этот след, он действительно оказался очень важным. Фоторобот – это одно из, так сказать, один из звоночков, да, что может быть действительно человек причастен. Когда его начали допрашивать, он раскрыл всю схему. То есть он был в группе, изначально все пошло с соседки по даче этих пенсионеров. То есть женщина, ее поставили местные бандиты на счетчик, у нее был свой магазинчик, и за крышу она им задолжала крупную сумму, нуждалась в деньгах и решила, понимая, что пенсионеры зажиточные, что у них дочь за границей, она была уверена, что у них много денег. И она подговорила вот этого Лапшина, бандита. Тот взял двух подручных, кстати, они были работягами с Украины. И они вчетвером поехали на это дело. Естественно, по версии следствия, они сразу были нацелены на то, чтобы убить стариков. Им не нужны были свидетели. Но ужас в том, что они фактически ничего там не нашли в этой квартире. Они взяли только икону, которую... Это была, правда, старинная икона в серебряном окладе. Они ее продали, по-моему, каждый получил из них по $500 на тот момент. Тем не менее, это очень небольшие деньги. Они перерыли всю квартиру, и несмотря на то, что действительно ценности были, они их не нашли. Фактически они убили двух человек за икону, и все это время были уверены, что их никогда не найдут. Но видишь, искусственный интеллект все-таки и здесь пригождается. И мне кажется, что вот это, наверное, первая и показательная история, когда каким образом нейросети могут нам помогать находить преступников.
3: Да, ты прав абсолютно. Меня, честно говоря, поразило. Я уж погружена в эту тему и искусственного интеллекта, в том числе с точки зрения науки. Я постоянно с ним соприкасаюсь, вроде не должна удивляться, а тут ты меня прям поразил в самое сердце. Но знаешь, что меня еще больше поразило? Не знаю, дашь ли ты мне ответ на мой вопрос. А почему этот Лапшин признался прям сразу? Ему 100 лет в обед уже, 59. Я смотрю на фоторобот. Друзья мои, где смотрю сразу? Конечно же, большой материал. Александр Рогоза на сайте kp.ru. Смотрю я на молодого мужчину слева, это фоторобот, и на престарелого мужчину справа, 59 лет. Я вообще сходства не вижу. Это первое. Возможно, это я, я уже не истина в крайней
11: сфере. Я видел фотографии молодого Лапшина, действительно, очень похожи.
3: Очень похожи, да? А как он признался-то? Что, он устал бегать? Уже давность лет. Здесь не ответили тебе? Не возникло у тебя удивления?
11: Это искусство, на самом деле, искусство ведения бесед с следователями. То есть они убеждают и находят такой контакт с человеком, что он под гнетом, ему предоставляют косвенные доказательство, что вот-вот-вот у нас что есть, фоторобот. Фоторобот действительно очень похож на молодого Лапшина. Угу. Он, что называется, поплыл. Он... Более того, от него же узнали про всех остальных.
3: Я вот второй бы вопрос был. Да, кого еще посадили на скамью, вернее, ну вот судом?
11: На данный момент только вот Лапшин и Виктория Кочергина, это та самая женщина, которая подбила его на это преступление, а вот тех двух шабашников с Украины, ну, они сейчас в розыске, они давным-давно покинули территорию России, и бог его знает, будут ли когда-нибудь, предстанут ли когда-нибудь перед российским судом.
3: Так а вот эта соседка по даче, она, получается, выкрутилась из всего этого? Или все-таки не нашли же ценностей?
11: Вместе с Лапшиным они сейчас их будут судить. У них немного разные версии. Лапшин уверяет, что она непосредственно убивала стариков. Та говорит, нет, я только там ударила женщину... этим чайником по голове, но убивали остальные ребята. В общем, они друг на друга перекидываются, да, валят вину, но факт остается фактом, все-таки причастность к двойному убийству очевидна, и то, что они не собирались оставлять свидетелей, тоже.
3: И тот срок давности лет нет, да, вот как говорят, срок годности, я не знаю.
11: Ну, срок давности, знаешь, это, например, если человек проходил по был фигурантом дела, но в итоге его там на каком-то этапе признали, что он не причастен, вот тогда срок давности, да. Ага. Он не скрывался, он избежал, а тут было неочевидно. И кроме того, в любом случае двойное убийство, при двойном убийстве суд решает срок давности, считать или не считать, истек он или нет.
3: Ну да, я вот поэтому и спросила, все-таки лишить двух людей жизни, причем при столь циничных, ну, грабеж. Саш, большое спасибо. Еще раз материал с фотографиями на сайте kp.ru. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Благодарим.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
12: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
13: Для лиц старше 12 лет.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
15: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
17: О важном.
16: Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов договорились укрепить стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада. Президент России и национальный лидер Туркмении обсудили по телефону сотрудничество в экономике и культуре, сообщили в Кремле. Как отмечается, главы государств также отметили важность заседания Совета глав стран СНГ, которое пройдет в октябре под председательством Туркменистана. Сейчас Бердымухамедов находится с визитом в Казани.
17: О политике.
16: Первый российско-арабский саммит пройдет в конце лета или осенью. Стороны сейчас выбирают место встречи. Ей может стать штаб-квартира Лиги арабских государств в Каире, заявил генсек Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов. Он отметил, что партнеры настояли на проведении переговоров, так как Россия выстроила прочные отношения с 20 арабскими странами. Ранее Владимир Путин перенес саммит, чтобы не мешать мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
17: Об атаках.
16: В Севске мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории рядом с почтовым отделением. Это заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, снаряд разорвался в непосредственной близости от здания почты, когда там находились люди. На месте происшествия работают оперслужбы и медики.
17: О судебных делах.
16: Меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку изберут в четверг. Судья Высшего антикоррупционного суда Украины удалился в совещательную комнату и огласит вердикт утром. Об этом заявили сотрудники ведомства во время трансляции зала заседаний. Прокуроры требуют отправить бывшего чиновника под стражу или назначить огромный залог. Андрея Ермака обвиняют в легализации 10 миллионов долларов при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом.
17: О финансах.
16: Россияне стали активнее переводить свои деньги на банковские счета. В апреле приток рублевых средств населения в кредитные организации заметно ускорился, сообщает Центробанк. Как отмечается, граждане предпочитают держать сбережения на текущих счетах. При этом объем срочных вкладов за прошлый месяц практически не изменился.
17: Обо всем.
16: Максим Фадеев заявил, что пытался урегулировать вопрос прав на песни с Линдой 30 лет. Продюсер отметил, что обратился в суд после безуспешных попыток договориться с представителями певицы. Автор подчеркнул, что намерен решать спор в правовом поле, а не публично. Ранее правоохранители опросили Светлану Гейман в качестве свидетеля по делу о правах на несколько хитов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином. США заявили о расследовании работы 120 биолабораторий по всему миру. И уровень счастья в России остается стабильно высоким, несмотря на сезонные колебания. Итак, предстоящая встреча глав Соединенных Штатов Америки и КНР стала одной из главных тем в международной прессе. Многие обозреватели отмечают, что результаты переговоров между Трампом и Си Цзиньпином в ближайшее время окажут большое влияние на всю мировую политику. С Трампом едут Илон Маск, Тим Кук. И я напомню, это первая за 9 лет поездка в Китай американского президента. Он прибывает в Пекин в непривычной для себя роли просителя, обращающегося за одолжениями. Так написала политика. Ну, совершенно очевидно, что его команда находится в очень сложном положении, так заявляют аналитики, которые работают в Совете нацбезопасности США. И, вероятно, настрой американского президента характеризует как обеспокоенный и ослабленный. Давайте разбираться. С нами на связи главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте. День добрый вам и всем нашим зрителям и слушателям.
3: У вас, мне показалось или правда вызвало улыбку вот эти заголовки, которые я процитировала? Или вы согласны с ними? Ну что, политика написали, что там эксперты еще от Буша-младшего говорят, что проситель, ослабленный и прочее. Вообще, вот каким едет Трамп? Он на щите или как там, со щитом? Господи, забыла. Так.
18: Ну, вы знаете, наверное, как и любой государственный визит, тем более Трамп не был в Китае, по-моему, здесь уже 10 лет, с 17-го года, не считая его там короткой встречи в Южной Корее в прошлом году. с Си Цзиньпинем. Я думаю, что самая главная часть или самая главная задумка визита – это установить Китай, так сказать, ну, продвинуть вперед американо-китайские экономические отношения. Действительно, в общем-то, с Трампом в основном пренебрегает огромная делегация, вот делегация бизнесменов, ведущих, кстати сказать, американских корпораций. Вы уже упомянули Илон Маск, но есть такие корпорации, как BlackRock, есть BlackStone, есть Goldman Sachs, короче говоря, Boeing, это я бы сказал, ну... Главная такая ударная сила, то, что вот называется тараном пробить Китай. А что пробить? Американцы будут требовать, ну или, так сказать, настаивать, чтобы Китай пустил вот эти компании, крупные корпорации, да, вот в китайскую экономику. Соответствующим образом, ну, американцы, да, может быть, рассчитывают тем самым уменьшить торговый дефицит с Китаем, но тут есть определенного рода противоречия, потому что вот китайская политика США в администрации довольно противоречива. С одной стороны, Трамп говорил о том, что необходимо вернуть рабочие места, которые ушли в Китай, надо уже сворачивать какие-то отношения, но Китай, собственно говоря, эти места ушли, потому что американские компании стали в Китае создавать рабочие места, свои производства. И сейчас, надо вам сказать, что основная даже вот поменявшаяся ситуация связана с тем, что американцы хотят увеличить сотрудничество. Может быть, также разместить свои мощности по производству технологий искусственного интеллекта. Вот это будет, может быть, самое главное. И как раз Маск и ряд других представителей, там, MDivia, так сказать, еще Oracle, это компании, которые сейчас активно занимаются созданием и внедрением технологий искусственного интеллекта. Но вот когда здесь пойдет и будет складываться ситуация, сказать довольно сложно. Потому что, в общем, в Америке растет понимание или представление, что Китай в данном случае не то чтобы конкурент, но во многих своих областях он ушел дальше Соединенных Штатов.
3: Да, я вот хотела, пока мы от ИИ, Владимир Сергеевич, далеко не ушли, так сказать, тяну руку. Я для слушателей скажу, что искусственный интеллект – это действительно центральный элемент стратегического противостояния. США усиливают экспортный контроль, Китай отвечает курсом на технологический суверенитет. И ожидается при хорошем раскладе, что лидеры смогут договориться вот, и закончить этот диалог безопасности искусственного интеллекта. И вот мой вопрос. Насколько такой диалог вообще может быть эффективным, иметь смысл при сохранении жесточайшей конкуренции? Ну, мы же знаем Трампа.
18: Вы задали очень хороший вопрос. И в этот вопрос на сегодня, я бы так сказал, ответа нет. Я объясню. Собственно говоря, когда пришла администрация, она вот как бы закусила у дела, она сказала, что она будет вести такую конфронтацию, вернее так, политику сдерживания, и будет идеологически противостоять. Вот как раз крупный американский бизнес, в том числе и Маск, они выступили против этого. Но у них была другая идея. Вот идея наладить какое-то сотрудничество, идея развивать партнерство. Более того, у Маска есть, собственно говоря, интересы в Китае, потому что его корпорация Tesla зависит от поставок и имеет там, насколько я понимаю, свои отделения. И он как раз сказал, что он не собирается возвращать места, рабочие места в Соединенных Штатах Америки, он, наоборот, хотел бы в большей степени развивать сотрудничество с Китаем. Вот как сегодня будет решаться эта проблема, довольно сказать сложно, но по тем отдельным, ну что ли, противоречивым сообщениям, которые вот сейчас поступают из Соединенных Штатов Америки, можно понять, что Трамп в большей степени готов вот в нынешней ситуации, когда у него падает рейтинг, когда непонятный исход войны на Ближнем и Среднем Востоке, Трамп просто-напросто, ну что ли, вынужден понимаете, учитывать интересы крупного американского бизнеса. Вот он их не случайно, поэтому он их и взял в Китай. Для того, чтобы показать, что экономическая составляющая является, может быть, самой главной. А вот тут и начинаются проблемы, очень серьезные. Вот, в том плане, что вы действительно сказали, как состоит проблема безопасности, в какой степени их технологии искусственного интеллекта могут быть как созданы совместно, и таким образом эти разработки может получить доступ и Китай к соответствующим отсюда, в общем-то, выводам. Может быть, сегодня будут опять такие совместно американо-китайские разработки, которые помогут американцам добиться каких-то преимуществ в этой сфере, но тогда встает вопрос о роли Китая. Понимаете, это чисто технологические проблемы, надо сказать. Они есть, существуют. Может быть, американцы рассчитывают на то, что они, как говорится, переманят китайских специалистов в Соединенные Штаты Америки. Это уже бывало. Может быть, как сказать, тоже совершат какие-то акты, я бы сказал, такого промышленного шпионажа. Но, понимаете, это палка о двух концах, потому что есть сегодня и обратная ситуация, когда китайские ученые, которые работали в Соединенных Штатах Америки, уехали из Америки. Более того, они более лояльны по отношению к Китаю, чем к Соединенным Штатам Америки, хотя они очень долго проработали в американских фирмах и даже, может быть, имеют американские гражданства.
3: Не то, что Марко Рубио, да?
18: Основная какая-то интрига.
3: Да.
18: И вот эта самая, она очагощена еще, естественно, комплексом политических проблем с американо-китайских, основным, который является вопрос Тайваня. Ну, а сейчас это все еще и усугублено иранской проблемой.
3: Вот, Владимир Сергеевич, а то не успею спросить.

0: представителями Китай заинтересован в расширении китайско-американских отношений в технологической сфере. В Китае твердо растет ощущение, что эти связи помогут в той или иной форме ускорить научно-техническое развитие Китая, будут способствовать в данном случае экономическому подъему. Такая ситуация есть. Китай хотел бы иметь доступ на американский рынок, потому что он считает, есть один очень важный момент. Когда вы имеете дело с, в общем, с такой страной, которой передавая, и вы конкурируете с ней, то вы автоматически, дисциплина ваших исследований резко поднимается, понимаете? А вот когда вы имеете дело со слабыми странами, ну, вам кажется, что ладно, в общем, здесь не надо особо напрягаться, тут и так можно добиться экономического эффекта, может быть, не совершая прорывов технологических иногда, может быть, просто играя на разнице в экономической мощи. Поэтому вот в данном случае вот эта ситуация, что ориентация на американский рынок поднимает дисциплину и технологический уровень китайских компаний, он есть. И говоря уже вот об этом обороте научно-технических знаний, который идет, в общем, на сегодняшний день между США и Китаем. Вот из этого много чего предстоит. И должен вам сказать очень одну интересную вещь, что сегодня наше вот последнее, чтобы вы не понимали, что Трамп приехал, представляя консолидированную позицию Соединенных Штатов Америки. Сегодня складывается впечатление, Китай уже заявил о том, я скажу это коротко, что вопросы прав человека – это красная линия, их лучше не обсуждать. И что послали вдогонку? Конгресс США на двухпартийной основе принял обращение, резолюцию к Трампу, чтобы Трамп поставил вопрос об освобождении там некоторых видных фигур китайских, которые сейчас от таких бизнесменов, которые и активистов, mm-hmm. которые, ну, представлением по американским данным находятся в заключении или под стражей.
1: Ну, я понимаю. И как вы думаете, пойдут они? У нас 10 секунд просто остается. Очень интересно ваша точка зрения. Владимир Сергеевич, освободят их или нет?
0: Не что? Освободят. Ну, вы понимаете, тут и начинается вопрос.
1: Владимир Сергеевич, спасибо огромное. Вот, как всегда, не хватает с вами времени. Комсомольская правда.
2: Новослава.
3: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
2: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У Чехова всегда было множество поклонниц, которых в семье иронично называли «Антоновками».
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Но прежде чем продолжить их подводить, напомню, что в 19.33, сразу же после получасовых новостей, стартует вопрос дня. Так что я традиционно вам напоминаю в этот самый момент номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Комментарии можно и нужно оставлять на наших официальных страницах во ВКонтакте

0: И на Рутубе радио «Комсомольская правда», там под видеотрансляцией, которая вот прямо сейчас идет в сети, тоже можно, соответственно, это делать. Буду ждать ваших звонков. О теме заявлю, конечно, позже. 8 800 200 ровно 9702. Итак, следующие новости, о которых хотелось бы поговорить. Национальная разведка Соединенных Штатов Америки будет проверять исследования во всех финансируемых Соединенными Штатами Америки биолабораториях, в том числе тех, чьи эксперименты, внимание, могут усилить способность вирусов распространяться или проводятся в цели защиты от опасных патогенов. А теперь я вас, друзья, перебрасываю куда? Правильно. 1700 человек оказались изолированы на борту лайнера «Амбишен» после вспышки вируса и смерти пассажира. О чем это я? Ой, судно встало на якорь у порта, точнее, нет, правильно сказать, у порта Бордо во Франции. Местные издания сообщают, что погибшим оказался 90-летний гражданин Великобритании. Говорят, что причиной смерти стала инфекция, которая напоминает гастроэнтерит. В результате у 50 пассажиров и членов экипажа были выявлены симптомы заболевания, после чего все находившиеся на борту оказались фактически заблокированы на лайнере. А всего на судне 1233 человека, это пассажиры только, и 514 членов экипажа. Ну, понимаете, да, вот какую я связочку сделала, мы, конечно, спросим сейчас у эксперта, стоит ли делать эти связки, но покоя не дает не просто вот то, что произошло в Бордо. Есть же еще случай с хантавирусом, да, по предварительным, ну, я сейчас вот с этим случаем закончу, со случаем в Бордо. По предварительным оценкам речь идет о вспышке норовируса. В ночь в устье порта на борт поднялась медицинская бригада, которая вот на вертолете прилетела. Специалисты проверили работу судовой медслужбы, изучили записи о состоянии пациентов. А позже, около 5 утра, уже после захода на судно в порт, на лайнер прибыла вторая группа врачей. И вот она взяла образцы для лабораторных исследований. Я вам напоминаю, что до этого был похожий случай с круизным лайнером MV Hondius в Атлантике, где на фоне вспышки хантавируса умерло трое человек. И заболевание могло распространиться за пределы судна, потому что многие до обнаружения этого вируса-возбудителя сошли на берег. Около 150 пассажиров тогда были, у которых был выявлен хантавирус, эвакуируют у берегов Тенерифе. Вы смотрите сами, да? И спрашивается, а что случилось? А что Соединенные Штаты проснулись только сейчас? Давным-давно и Россия в первых рядах неоднократно обращала внимание на сеть американских биолабораторий на постсоветском пространстве. Еще в 2022 году Министерство обороны России публиковало соответствующий документ. Кириллов был тогда во главе, светлая память. Но тогда в Соединенных Штатах что это сделали? Назвали правильно российской пропагандой. А вот сегодня Национальная разведка Соединенных Штатов Америки при главе Тулси Габбард сама инициировала расследование. Об этом заявили через прессу. Расследование ведется в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами и в соответствии с указом президента Дональда Трампа. По словам Тулси Габбард, лаборатории десятилетиями существовали за счет средств американских налогоплательщиков. С нами на связи военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Игорь Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Викторович, а как вы объясните этот разворот на 180 градусов? Это реальное стремление навести порядок или внутриполитическая игра одних против других?
1: Я думаю, что это все-таки в значительной степени внутриполитическая игра. Это вот схватка демократов и республиканцев. То есть демократы пытаются отправить Трампа в отставку, начали с его министра обороны, то бишь теперь уже министра войны, Хегзита. Но это, соответственно, ищет компромат на предыдущую администрацию, на Байдена, Камалу Харрис. А компромат такой, безусловно, имеет место быть, потому что все эти военно-биологические лаборатории – это частные подрядчики Пентагона. Иногда они работают в интересах государства Соединенных Штатов, но чаще они работают в своих собственных интересах. Можно вот вспомнить, что в 2010 году в Индонезии закрыли такую лабораторию, они занимались несанкционированным исследованием птичьего гриппа. Ну, и не желали поделиться результатами с Министерством здравоохранения этой страны. Ну, тогда им просто указали на дверь.
0: Ясно.
1: Они проводили испытания на гражданах Индонезии.
0: А что там за испытания были, Игорь Викторович?
1: Ну, вот испытывали птичий грипп, проверяли средства воздействия на него, какие-то там вакцины, лекарства. Ну, то есть это нелегальные, по сути дела, исследования.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот под проверку попадает более 120 биолабораторий, которые финансировали в США, в том числе через программу Пентагона по утилизации ОМП после Холодной войны. А многие из них расположены вблизи границ России и Китая. Получается, что десятилетиями американские налогоплательщики платили за то, что скрывалось под видом гуманитарных программ. А что теперь будут делать с этой инфраструктурой риска, особенно в странах, в местах с нестабильным контролем? Как их? Утилизировать их надо или что? Расследование, а по факту-то?
1: Ну, по факту посмотрим. Я думаю, что те, которые окажутся в зоне российской, они будут ликвидированы и будут проведено полное расследование. В других местах, я думаю, расследование будет частичным. Я напомню, что еще в 22-м году, в марте месяце, Виктория Нуланд истерически буквально настаивала, что в руки русских не должны попасть результаты вот этих вот экспериментов. Но чем примерно они занимались, мы знаем, потому что у многих военнослужащих ВСУ, попавших в плен, обнаружено антитела и к чуме, и к тулеремии, и к сибирской язве, и ко многим другим опасным заболеваниям, вплоть до...
0: Ой, кошмар какой. А то есть это их не убило? На них, получается, просто эксперименты ставили с нелетальной дозой?
1: Эксперименты, да. То есть Украина нарушала Нюрнбергский протокол, так называемый,
0: да,
1: который
0: понимаю.
1: Вошел в итоговый меморандум заключить совещание по безопасности в Хельсинках.
0: Я просто форсирую немножко. Вспышки на лайнерах, на ваш взгляд, случайность или тревожный сигнал?
1: Я думаю, может быть, это, конечно, и случайность, а может, это и было последней каплей, которая переполнила чашу терпения Белого дома, потому что уже такие вещи происходят. Но, в принципе, еще в 90-х годах вирусологи говорили, что следующей большой пандемии может быть как раз хантавирус.
0: Ну, пока говорят, что нет. Я просто беседовала с разными вирусологами, иммунологами по этому поводу. И в эфире.
1: Я тоже надеюсь, что нет, потому что чем вирус опаснее, тем он менее заразный. То есть в природе оно существует, определенное равновесие. Поэтому, да, хантавирус – это очень опасный вирус.
0: А скажите мне, пожалуйста, Игорь Викторович, а известно ли вам, фиксируется ли сейчас в Европе рост заболеваний, которые могут быть связаны с утечками из тех же украинских лабораторий, потому что туда эмигрировало огромное количество украинцев?
1: Безусловно. То есть уже вот Еврокомиссия сказала, что за последние несколько лет, то есть с начала СВО, когда массовый наплыв произошел украинцев, более 100 тысяч европейцев погибли от различных инфекционных заболеваний. То есть на Украине с 2004 года никаких вакцин не делают, и фактически ликвидирован санэпиднадзор. То есть, ну, в то же время проводятся эксперименты, там постоянно происходят вспышки, оттуда приходит то африканская чума свиней, то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство, то еще что-нибудь. Поэтому неудивительно.
0: То есть чемоданчик вот этот патогенный биологически уже открыт, и все это расползается по миру через миграционные потоки и международные перевозки?
1: Безусловно. В этом даже можно не сомневаться. То есть Украина – это биологическая бомба для всей Европы, да и, пожалуй, для Евразии.
0: Но если США расследуют те же биолаборатории, которые на Украине, они имеют право их уничтожить?
1: Ну, безусловно. Конечно, имеют право. Но я напомню, что в октябре 2019 года, перед пандемией, как раз Пентагон выделил 26 миллионов долларов компании Метабиота, в которой имел интересы Хантер Байден, на испытание коронавируса в возле Харькова в лаборатории Мерефа. И вот генерал Игорь Кириллов очень сожалел, что наших войска кто-то остановил буквально в 20 километрах от этой Мерефы. Ему могли уже в марте 2020 года получить конкретные доказательства того, что США нарушают конвенцию по биологическому токсинному оружию.
0: Спасибо вам большое.
1: О чем сильно беспокоилась как раз Виктория Нуланд.
0: Игорь Викторович, огромное вам спасибо. Друзья, с нами на связи был военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
4: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается шестое всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать одну из территорий, которую благоустроят уже в следующем году. Проголосовать можно на портале загородсреда.госуслуги.ру. Великие Луки являются постоянным участником этого федерального проекта. В 2025 году обновили городской пляж. На его территории установили новые лавочки, беседки и раздевалки. Обновлена и пешеходная зона у дома номер 86А на проспекте Гагарина. Там обустроили дорожки, смонтировали два пешеходных мостика через речку Ситовку, установили световые опоры, скамейки и урны. Также создана новая парковочная площадка. Финал спортивных соревнований «Юные олимпионики» пройдет завтра, 14 мая, в зале Великолукской академии спорта. Это итоговые состязания среди команд дошкольных учреждений Великих Лук. Ребятам предстоит доказать свою силу и ловкость в различных эстафетах, веселом фитболе, олимпийских стартах. Победителей назовут в личном и командном первенствах, а также по результатам конкурса рисунков. Городской туристический слет состоялся в Великих Луках. Он прошел в рамках реализации программы «Регион для молодых» от Росмолодежи и объединил более 100 участников, представителей туристических клубов, молодежных организаций и всех, кто увлекается активным отдыхом на природе. Программа соревнований включала разнообразные испытания – разведение костра с одной попытки, строительство укрытия от веток, ориентирование на местности без компаса, а также традиционную установку палаток и приготовление пищи на костре. Вечером проходили конкурсы песен и визитов. визитных карточек команд, где каждый смог проявить свои творческие способности. Слет стал отличной возможностью не только проверить свои силы, но и найти единомышленников, получить новые знания и зарядиться энергией живой природы.
2: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10 рублей 85 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Вопрос дня.
0: Ну вот, добрались, как я уже привыкла вам говорить. И для начала напомню номер телефона прямого эфира студии «Радио Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Смотрите, какая история у нас. По данным ВЦИОМ, индекс счастья в апреле оказался всего на 4 пункта ниже мартовских значений. Однако важно отметить, что текущий показатель все еще заметно выше минимальных отметок прошлых лет. Большинство россиян по-прежнему чувствуют себя счастливыми. И даже небольшое сокращение доли определенно счастливых граждан, вот это определенно счастливый – это один из вариантов ответа, лишь естественная динамика в рамках года. Ведь еще в декабре прошлого года индекс достигал 66 пунктов, в марте 23-го был зафиксирован рекордный за последние 5 лет подъем – 73 пункта. Вот таким образом общий тренд остается позитивным. Россияне продолжают высоко оценивать качество своей жизни. Небольшие изменения индекса – часть нормального эмоционального цикла. В общем, для нас вот эта новость, она стала лишь поводом для разговора. Не хочу это обсуждать, если честно. Я хочу у вас спросить от себя лично, что вам нужно для счастья? Знаете, есть такая фраза, для счастья так мало надо. Вот. И иногда это действительно так, в этом тебя заставляет убедиться твоя же собственная жизнь. Поэтому вот об этом хочу поговорить. Что вам нужно для счастья? Ну, возможно, еще что такое для вас счастье. Давайте поговорим. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфира. Прям жду звонок. Что я хотела еще вам сказать? Что можно писать свои комментарии. Видеотрансляция идет на Рутуб, на официальной странице «Радио Комсомольская правда». Для этого нужно подписаться. И еще на странице во ВКонтакте, тоже официальная страница «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте. То есть стабильно высокий у нас уровень. Не знаю, вот если бы ко мне, если так вот рассуждать, подошли бы на улице, собственно, в ЦИОМ он совершает несколько вариантов, насколько я помню, опросов. Это телефонные опросы, это могут быть и уличные интервью, и еще какие-то. И у меня спросили, счастлива я или нет. Ну, в целом, я бы сказала, да. Наверное, исключительно вот по оценке того, что есть в моей жизни. Но имею ли я право так говорить, да, что я сейчас счастлива, когда в данный момент я, там, например, дико устала или мне плохо, и вообще не чувствую этого счастья. Эй-эй! Вот тут тоже очень такой философский вопрос. Что такое счастье? Ну, вот у меня любимая работа, двое детей – вроде счастливый человек, да? Руки, ноги, 4 штуки, если все сложить, на месте. 8 800 200 ровно 9702. Что вам нужно для счастья? В какие моменты жизни вы чувствовали себя счастливым? Понимаю сложность вопроса, но совершенно не сомневаюсь в ваших способностях, дорогие слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Вы мне вчера, когда мы с вами разговаривали про штрафы за мат, вы меня вчера убедили в том, что вам можно задавать, ну, какие-то, правда, сложные философские вопросы. Итак, у нас первый открывает звонки Москва. Александр, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
0: Итак, вопрос простой, повторюсь. Что вам, Александр, нужно для счастья?
6: Ну, для счастья это многого не надо. Я вот как-то сказал бы, Остап Бендер, сколько тебе нужно денег, когда он сказал своему другу. Тот друг сказал 5 тысяч, ну, типа там, 5 тысяч это мало. Я бы хотел бы 10 миллионов, мне много-много больше не надо. Для
0: то есть счастья. В счастье не в деньгах, а в их количестве?
6: Да, ну, количество небольшое нужно, всего 10 миллионов.
0: Угу. Вам
6: больше, но кому меньше.
0: Вам квартиру вот купить нужно?
6: Нет, не квартиру, для полного счастья.
0: Для полного счастья не хватает. Знаете, мне просто почему интересно, я ведь не лезу, так сказать, не разувшись вот в вашу жизнь. А как вы оцениваете, если это не какая-то цель, вот то, чего не хватает для полного счастья? Ну, я понимаю, если
6: вот
0: не хватает спутника
6: счастье,
0: жизни.
6: Она и будет этого счастья, а я ими буду пользоваться так, чтобы она меня хватила на всю жизнь.
0: Все, хорошо, снимается вопрос. Смотри, как интересно, Катерина, обращаюсь я к нашему звукорежиссеру. Это единственное человеческое лицо за стеклом, с которым я могу говорить, но это все равно в одно лицо. Не мешайте, пожалуйста. Это можно же оценить, понимаешь, в деньгах. Вот меня сейчас удивило, и я не осуждаю. Я понимала, я сказала, дайте мне 25 миллионов, я квартиру себе куплю. То есть квартира, дом для счастья. Ладно, друзья мои, научите, как говорится, меня жить. Или не учите меня. Мне, правда, важно. 8-800-200-9702. О, пошли звоночки, как говорится, тепленькая пошла. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте. Ижевск. Да, здрасте, Сергей. Чего вам не хватает для счастья?
7: Нет, для счастья мне не хватает Терека Хасабыча. Это в виде юмора. Вот.
0: Это вы вообще нормально? Вы в федеральном эфире, взрослой женщине, будучи взрослым мужчиной, из серьезного Ижевска такое говорите. Ну, на самом деле.
7: Мария, просто старик Хаттабыч нужен для того, чтобы перестроить мир. Для того, чтобы там в Россию никто не лез больше.
0: Ну, то есть вы не верите, вот, что мы сами себе без всяких Хаттабычей... Сами с усами.
7: Ну, нет, знаете, я верю в русский народ, но я не верю в англосаксам.
0: Я понимаю. А лично вам, или для вас вот это счастье страны, без счастья страны, лично ваше счастье, ну, невозможно?
7: А, вы знаете, там, когда в стране будет все хорошо, ты личное счастье всегда сам себе построишь.
0: Ну, вы, конечно, вот прям крутой. Я почему так говорю? Потому что, ну как это сказать? Ну вот даже не знаю. Вот даже не знаю, что сказать. Ну классно. 8-800-200-9702. Что вам нужно для счастья? Анна из Москвы, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария. Я буквально на секунду.
0: Ой, давайте на две.
8: Хорошо, на две. Не расскажу вам про то, что мне нужно для счастья, потому что счастье тишину любит, но я хочу с вами поделиться очень забавной историей. Сегодня утром один местный екатеринбургский паблик проводил опрос, о чем вы мечтали в детстве. Yeah. Так вот, ответ, который просто разорвал всех. Девушка написала: «В детстве я любила наблюдать за поездами и мечтать, что однажды в вагоне с углем я уеду куда-то очень-очень далеко». А так как это новостной паблик, все начали улыбаться, потому что прямо накануне у них была заглавной новостью, что человек проснулся в вагоне с углем и уехал куда-то за 3-9 земель. Ну вот кто-то осуществил ее мечту, но не она.
0: Анна, вот спасибо большое. История. Вы меня натолкнули на мысль такую замечательную, когда я в детстве была, ну вот тогда был дефицит всего, я мечтала о двух вещах. А ростовой кукле, не ростовая, но кукла большая, ростовая это сейчас по-другому. То есть о большой кукле невесте. Она должна была быть невестой. Продают куклу невесты, да, помните? И о кокошнике, вот самом дешевом. Но когда у моих родителей на это все хватило денег, было лето. Кокошники дешевели летом. Я в этом кокошнике летом пошла на день рождения. А еще как меня не отговаривали, нет. Кокошник – это не зимний атрибут. Кстати, я была аж права, кокошник – это просто украшение. Но, тем не менее, он воспринимался как зимний атрибут, все снежинки. И вы понимаете, я ведь счастлива-то не была вообще ни разу. Вот как только я получаю, вот этот, и до сих пор себя ловлю на этом. Вот получу что-то, секундное счастье от обладания, и все. А это же такой экзистенциальный вопрос, еще бы я выговаривала это слово с первого раза, что нужно для счастья, так что подольше и без всяческих запрещенных веществ. Не дай бог, всем здоровья. 8-800-200-9702. Тамбов на связи. Руслан, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Понятие счастья определил Владимир Вольфович Жириновский. Он сказал, счастье – это когда с удовольствием идешь на работу, и с большим удовольствием возвращаешься домой. Как вы к этому относитесь?
0: Я по меркам Владимира Вольфовича счастливый человек. И еще я с утра пила чай ЛДПР сегодня. Вы представляете, как все сложилось? То есть, погодите, у меня вот эти два по... Но мы же понимаем, что это был такой ответ, вот его поймали, вот здесь сейчас это требует размышлений. А вы счастливы, скажите мне, пожалуйста?
9: Да. Я счастлив. У меня стабильная работа, стабильный заработок. У меня терпеливая жена.
0: Простите меня за этот смех. Ну, просто это мужской такой ответ. Мужской ответ. Терпеливая жена. Так, дальше. И?
9: Две кошки, детей нет.
0: Понятно.
9: Ну, наверное, я все равно счастлив.
0: Да нет, но я не сомневаюсь никаким образом. Ни в коем образом. Тамбова, привет, люблю этот город, нежно. Росла там в том числе. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Киров на связи. Вадим, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Ну, научите вы меня хоть жить, вот чтобы вот я не две минуты была счастлива от какого-нибудь нового кольца. Вот.
10: А это надо культивировать, желать надо счастья.
0: Еще раз повторите, я желаю счастья, а нужно что дальше?
10: А нужно ответ давать себе, от чего вы будете счастливы. То есть это материальное или внутреннее состояние? То есть,
0: от пятерки за по МЦКО, проверочно-московская контрольная работа. Буду, но не знаю сколько, но это не моя заслуга будет, наверное. Я не знаю.
10: Ну, тогда, если вы не знаете... И у человека нет ответа, от чего же он счастлив. Закон и не придет никогда к этому.
0: А вы счастливы?
10: Моментами. Моментами.
0: Вот то и есть, я моментами.
10: Это внутреннее состояние. И оно, знаете, даже не зависит от материальных каких-то вещей. Вот раз приходит момент... И я чувствую, что я счастлив.
0: Вадим, 10 секунд осталось. Я хочу вам успеть спасибо сказать. Спасибо. Мы с вами совпали периодами. Но почему пока ответа нет? Жду ваших звонков. 8-800-200-9702.
2: Вопрос дня.
11: Реклама. Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
12: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма 150 миллионов рублей горожан не смутила. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Вопрос дня.
0: А вопрос дня сегодня простой, и поставлен он коротко, и уж простите за нескромность со вкусом. Что вам нужно для счастья? 8 800 200 ровно 9702. Учтите, дополнительные вопросы задаю. У нас Астрахань на связи. Сергей, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария Басенина.
0: Здравствуйте.
14: Очень приятно.
0: Очень приятно.
14: Что я дозвонился.
0: А знаете, не удивлюсь, если вы мне сейчас скажете, поймать вот такого леща. Да, я не знаю.
14: Не-не-не.
0: Слышу вас.
14: Мария, мне очень приятно всегда вас слушать. Мне кажется, такого голоса нет ни на одной радиостанции.
0: Ой, спасибо большое.
14: Вот, понимаете, я человек уже в возрасте, и хочу сказать, что прожил счастливую жизнь. У меня 6 внуков, которые обязуются еще по двое родить уже сейчас. Поэтому счастье состоялось. Сейчас для счастья нужно вот недавно не видеть слезы матерей наших. Вот СВО проходит, да? Вот, и вот такое дело. Очень напряженная обстановка.
0: Как найти, чтобы быть счастливым не минутку, а вот так вот? Вроде работа так есть, да, вроде не болеешь ты особо, там передвигаешь на своих двоих, и слава тебе, Господи, я вот всегда стараюсь не жаловаться. А вот как быть уверенным, что да, я счастлива, но не будучи вот пожилой еще в летах, а вот прямо вот сейчас сказать.
14: Это по отношению к вам?
0: Да, да, я вот просто не могу понять, за что ухватиться.
14: Да, Мария, ну ухватитесь, у вас же двое детей.
0: Да, понимаете, недостает одной специи, недостает вот этого ощущения детского счастья, вот этого ожидания, как будто ты Новый год сейчас ждешь.
14: Мария, прекратите.
0: Истерика в прямом эфире, я вас поняла.
14: Это уже лишнее.
0: Все, нет. Принято.
14: Я ценю ваше такое поведение, но это очень хорошее. Но, ну, это все нормально.
0: Нет, я совет учла. То есть поспокойнее относиться, более взвешенно. Спасибо вам огромное. Значит, дайте я почитаю. Тут, мол, зря пишут. Вот здесь было, подожди. Счастье – это безмятежный летний вечерний день. Летний-вечерний день. Это какой-то вот конфликт кодировок. Так, стабильность в стране, здоровье. Вы будете смеяться, Мария, пишет контролер, но для счастья нужно две вещи. Здоровье и здоровье внуков, и процветание нашей великой страны, как бы пафосно это ни звучало. Да вообще ни разу не звучит не пафосно. А знаете, я вспомнила, как я однажды оказалась вечером во время нашего блицкрика в Грузию, в Великобритании, и как там на улице вечером двое мужчин разговаривали, стояли про это, разговаривали ужасы про русских, друг другу рассказывали. Вот. А потом говорит, она на нас смотрит. Дальше пауза. Она нас понимает. И я такая, я говорю, ага, я русская. Вот это было, я прямо сейчас вспомнила. Это была минутка счастливая, запомнилась мне надолго. 8-800-200-9702. Ставрополь на связи. Денис, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Мария.
0: Ай, слушаю вас, какой вы бодрый. Что для вас счастье? Что вам нужно для счастья?
15: Даже если что-то плохо, что-то нехорошо идет, какие-то неприятности. Ну, всегда надо быть на позитиве. Пусть все думают, что все хорошо. Оптимист по жизни.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы знаете, вот сейчас сделаю небольшую паузу во время ваших звонков, потому что вот только что упала на ленту очень важная информация. Мы же подводим итоги дня. Итак, внимание, друзья. Президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Александр Шуваев, он участник программы «Время героев», и, соответственно, родился он в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, с мечами орденом Александра Невского, 3 орденами мужества и медалью Суворова. Участник президентской программы, как я уже сказала, «Время героев», и в январе 2026 назначен заместителем губернатора Иркутской области. Это вот его первое назначение. Итак, еще одно назначение, которое сделал президент России Владимир Путин. Он назначил Егора Ковальчука в Рио губернатора Брянской области. Друзья мои, я считаю, что вот ради этого обязательно стоило нам прерваться. Александр Богомаз покидает свой пост губернатора Брянской области. Как я уже сказала, Егор Ковальчук в Рио обязанности губернатора Брянской области. Так, Гладков ушел в отставку, об этом также сообщил Кремль. Я начала свое сообщение с назначения Александра Шуваева также в Рио губернатора. Но, повторюсь, чтобы не было путаницы. Вот два громких назначения, о которых я решила, что обязательно нужно сказать, потому что ну, тут можно было и без пометки молния. Так, пока про назначение, больше назначений нет. Если будут, я, конечно, буду об этом говорить. Пока принимаю дальше звонки. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Валерий, здравствуйте.
16: Мария, мое почтение.
0: Взаимно. Слушаю, что счастье для вас? Что вам для счастья надо?
16: Маленькое отступление.
0: Слушаю. А потом уже... Давайте.
16: Сначала такое юморное. Это как два нуориша где-то в бане отдыхают, и один второй Серега говорит, что для тебя счастье? Он говорит, знаешь, говорит, Колян, говорит, вот прикинь, говорит, я бы себя там в загородном имении цветочки поливаю. Подъезжает черный Volkswagen, выходит трое в штатском, и меня через забор спрашивают, это садовый 24? Он говорит, нет, это садовый 26.
0: Так, хорошо, я поняла. Ну, а все-таки я для вас лично, кроме шуток, как говорится.
16: Да, ну, вы знаете, вот я словами тестя своего покойного скажу, наверное, ну, когда ты там 25-30 этого не понимаешь, ну, когда тебе уже за 60, я полностью с ним солидарен. Он говорил так, говорит, счастье – это когда ты после ужина можешь лечь в чистую постель, а утром одеть свежую рубашку.
0: Так мало для счастья должно быть необходимым.
16: И чем больше живешь, тем больше убеждаешься.
0: Вы верите в то, что у нас большинство ответило при опросе, что они счастливы? Вот как вы думаете, в это возможно поверить или наоборот не верите?
16: Вот...
0: Я вас не подталкиваю ни к чему, если я что.
16: Я понимаю. Сейчас не мужик, прямо счастлив, на самом деле, не упрёт.
0: Ну, вообще, да, да. Это сразу слышно, это сразу слышно.
16: И у которого там внуков целая куча, 6, кажется, он сказал, да? У тебя, к сожалению, еще обделен внуками. Сыновья, наверное, показывать надо. Что-то его пустил в юности. Показать, как это делается.
0: Спасибо. А если серьезно... Да, если серьезно.
16: Если... Прям двумя словами. Вот когда наши ребята по банковской пройдут...
0: Вот вы не представляете. Я сейчас только хотела думать. Сейчас я с вами попрощаюсь до того момента, как вы сказали эту фразу. И думаю, я сейчас сделаю вывод. Вот не буду даже все сообщения читать. Я прям скажу, что большинство сообщений так или иначе заканчиваются словами стабильности в стране. Понимаете? И вы такой раз... Про банку.
16: Нормально, это мы Ельцина забыли и Горбачева. У нас сейчас все.
0: Может, слава богу, что забыли.
16: Похода по банковской торжественным маршем. Ну, правильно, по банковской.
0: Будет.
16: Можно это как викинги, череп врага на этом на копье.
0: Я в это свято верю, честно говоря. Но сейчас снова начнется вот обвинение в том, какая я агрессивная. Я же девочка, я не могу себе этого позволить. Но спасибо вам большое, что дали мне возможность еще раз что-то по этому поводу выдать в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Курск на связи. Ну, как по красоте мы заканчиваем. Богдан, здравствуйте. 2 минуты у нас.
17: Здравствуйте.
0: Богдан, но... давайте начнем с того, сколько вам лет? Мне всегда интересно, когда слышу молодой голос.
17: Мне 14.
0: 14. Вы очень приятно, что вот звонит такой молодой земляк. Спасибо. Вы слушаете комсомолку, и тогда вам ответ, что держать, что вам нужно для счастья в 14.
17: Ну, я бы сильно не хвастался бы своей молодой жизнью, так как по сравнению с другими, ну, участниками, которые до этого были, все прожили довольно много, и у всех есть большой жизненный опыт, но я, имея небольшой жизненный опыт, я считаю то, что счастье – это немного. Счастье – это дом с лужайкой, с лесом недалеко, это...
0: У вас есть такое счастье?
17: Да, к счастью. счастью, да, я очень счастлив. Но лично для меня, если говорить про деньги или про какие-то предметы, лично для меня счастье – это электрогитара.
0: Да вы же мой хороший. Вы простите, что я вас так по-матерински, по-понебратски. Ну, мне так приятно. Так мне приятно слышать вот такое. Друзья мои, вот хотела Баченина закончить красиво, да, красивым звонком. Ну, мало того, что такой умный человек молодой позвонил, так еще и из Курска. Приятно. Спасибо вам, Богдан, большое. Друзья, впереди у вас аналитика с именем. Александр Коц, Игорь Измайлов. Одна из самых ценных программ нашего эфира. Это мое мнение непоколебимое. А итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Реклама.
18: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
19: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
22: Владимир Путин сменил руководителей Белгородской и Брянской областей. Вячеслав Гладков и Александр Богомаз покинули свои посты по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Как отмечается, временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук. Первый герой России, участник СВО, ранее был замгубернатора Иркутской области. Ковальчук, в свою очередь, был замом губернатора Челябинской области, а в 2024 году возглавил правительство Луганской Народной Республики.
2: О политике.
22: Сергей Лавров и его индийский коллега договорились расширить стратегическое партнерство России и Индии. Министры иностранных дел обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте и высоких технологиях. Об этом сообщили в местном МИДе. Как отмечается, стороны также наметили шаги по увеличению взаимных инвестиций и упрощению миграции квалифицированных специалистов. Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели сегодня с официальным визитом. Министр иностранных дел России планирует обсудить график контактов на высшем уровне и принять участие в совещании глав МИДов стран БРИКС.
1: О происшествии.
22: Российский турист скончался в одном из отелей турецкой Алании. Мужчину нашли в номере без признаков жизни, сообщили в Генконсульстве России в Анталии. Сейчас полиция проводит расследование. Судмедэксперты устанавливают точную причину смерти. Дипломаты уже начали оформлять документы, чтобы отправить тело погибшего на родину.
1: О торговле.
22: Российские продукты питания начали поставлять более чем в 160 стран мира. Это заявил первый вице-спикер Софеда Владимир Якушев на аграрном форуме в Омске. Сенатор подчеркнул, что сельское хозяйство стало локомотивом отечественной экономики, а страна полностью обеспечивает себя мясом и лидирует по экспорту пшеницы. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Россия вошла в число ведущих мировых поставщиков продовольствия благодаря работе профильных специалистов и трудовых коллективов.
1: О дорогах.
22: Росавтодор выступил против массового строительства цементобетонных дорог в России. Специалисты ведомства считают, что такие трассы плохо переносят особенности национального климата и быстро разрушаются под воздействием шипованных шин. По их данным, резкие перепады температуры и реагенты ускоряют износ покрытия. Ранее в Минтрансе рассматривали использование бетона как перспективную технологию для южных регионов страны. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда», аналитика с именем, я Александр Коц. Сегодня в гордом одиночестве, не все выдержали марафон праздничный, не все вышли на работу в этот день, но на самом деле у Игоря Измайлова уважительная причина, поэтому сегодня я буду без него. Напоминаю, каждую неделю по средам мы встречаемся здесь и разговариваем о том, что зацепило меня на прошедшей неделе. И, конечно, когда мы говорим о прошедшей неделе, мы не можем не обсудить, что это было за перемирие и что это был за парад. И почему он, собственно, такой был? Давайте начнем с перемирия, потому что я все эти три дня очень активно списывался, созванивался со своими друзьями практически на всех участках линии боевого соприкосновения. И вот так получилось, что именно те люди, с которыми я общался, этого перемирия не почувствовали. Ну и по статистике Министерства обороны, там что-то более 30 тысяч нарушений режима прекращения огня, но это, собственно, обычная боевая активность такая средняя, не самая высокая, но и не самая низкая бывает и поменьше. То есть фактически по линии фронта перемирия не было, противник продолжал применять и артиллерию, и, естественно, дроны, и ударные, и разведывательные, и всякие. И даже не думал останавливаться. Да? Были где-то локальные такие перемирия, когда по договоренности сторон объявлялась гуманитарная пауза для выноса тел погибших оттуда, откуда их вынести не могли, но это вот локально, да, не было такого, как после Стамбула, помните, 48 часов, по-моему, гуманитарной паузы вводили специально для этого. Что это было? Да, вы помните, что сначала мы объявили перемирие с 8 по 10 число, потом Зеленский решил перехватить повестку, объявил почему-то с 6, причем сделал это, как это водится в политической украинской культуре, в соцсетях, да, когда взрослое государство объявляет режим прекращения огня, оно издает соответствующий приказ, дает соответствующую команду оборонному ведомству, генштабу, и все это как-то оформляется официально, не в соцсетях. Вот я не представляю, чтобы Владимир Владимирович Путин объявил о каком-то судьбоносном решении через, через канал в Максе, да, Кремлин.ру, или через еще какой-то канал в какой-нибудь соцсети российской, типа ВКонтакте. Ну, такое невозможно, потому что это не государственный уровень, это не уровень серьезного политика. Зеленский вот объявил с шестого режим прекращения огня, как ему, хотелось. Он сказал, что будут отвечать зеркально, при этом не сказал со скольки, до скольки, как долго продлится это период. Ну, в общем, какая-то фантазия, да, на тему, просто пост в соцсетях, который ни к чему не обязывает. И мне кажется, что в этой ситуации Трампа немного задели слова помощника российского президента Юрия Ушакова, который накануне Дня Победы заявил, что трехсторонние переговоры по Украине на сегодняшний день, ну, по факту, не сильно актуальны. Там он сказал, если прямо цитировать, все понимают, что Киеву сейчас нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования. Все понимают, поэтому сейчас убеждать друг друга во многом это трата времени. Ну вот переговоры, да, трехсторонние, это трата времени, можно сказать, что не актуальны. И Зеленский устроил вот эту клоунаду с липовым перемирием, в ходе которого в буквальном смысле слова поставил под удар гражданскую авиацию в небе над Россией. Да, вот тот удар по центру в Ростове, после чего у нас ослепли 13 аэропортов, да, хотя лайнеры находились в воздухе, и это было чревато очень серьезными последствиями, и только выдержка и своевременная реакция диспетчеров позволила крупной беде не случиться. Вот. Ну и, собственно, сама Украина этот режим тишины не соблюдала, все ждали, как поступит Украина в День Победы, будет ли атаковать Москву, будет ли в ответ удар по центру Киева, по Банковой или по каким-то другим адресам. Вот, осталось ли в Киеве что-то святое. Ну, понятно, что ничего святого на Банковой нет, зато есть человек, которому Зеленский перечить пока не может. Это американский президент, который, судя по всему, очень доходчиво объяснил просроченному украинскому лидеру, что если Трамп о чем-то договорился ранее по телефону с российским коллегой, то это игнорировать нельзя. А перемирие, напомню, вот еще самое первое, да, обсуждалось Трампом и Путиным за несколько дней до Дня Победы. И в итоге Трамп пишет опять же в соцсетях, что он рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное перемирие с 9 по 11 мая включительно, плюс, значит, будет обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Вот. И он сказал, что он эту просьбу довел до Владимира Зеленского, и, собственно, будем надеяться, что он к этой просьбе прислушается. Ну, то есть, с одной стороны, Трамп выступил таким миротворцем, с другой стороны, он показал, что американцы по-прежнему вовлечены в переговорный трек, и Украине рано дрейфовать в сторону Евросоюза. То есть, американцы по-прежнему решают. Это, кстати, сигнал не только Зеленскому, но и в том числе европейским столицам. Собственно, мы бы свои обязательства выполнили и без посредничества Трампа. Тем, кто вот считает, что почему-то вот это перемирие что-то позорное, какой-то договорничок, да, я бы предложил провести сутки с расчетами противовоздушной обороны, которые перед праздниками пахали сутками просто на износ. Да, или предложил представить себя на месте родных, к которым вернутся их 1000 человек пленных, да, хотя Киев пока не реагирует на наши списки, а мы перед праздником передавали, Владимир Путин сказал, список из 500 человек еще до объявления трамповского перемирия, они просто проигнорировали этот список. Вот. Но как бы вообще режим прекращения огня традиционно используется и для ротации, и для вывоза раненых с передовой, откуда иначе просто невозможно выбраться, да, и для эвакуации тел павших из так называемой килл-зоны, смертельной зоны, куда просто эвакуационную группу не отправить, да, это все-таки о судьбах реальных российских семей, для которых, ну, вот в течение этих праздников появилась хоть какая-то горькая, но все-таки определенность и возможность проститься со своими родными. Что касается самого парада, да, вообще, на самом деле, мало кто знает, но этот парад мог бы не состояться вовсе, потому что террористическая опасность накануне праздника была настолько высока, что многие представители, я вот сейчас не буду называть ведомства, но они рекомендовали в этом году вообще обойтись без традиционного торжественного мероприятия на Красной площади. И речь уже идет не только о возможной атаке дальними беспилотниками, которыми десятками атаковали Москву и сотнями, потому что их сбивали еще по дороге в соседних областях, но и об активности вражеской агентуры, которая могла бы задействовать в ходе праздника FPV-дроны, обычные FPV-дроны. Чтобы вы знали, совсем недавно такая попытка была пресечена в Москве, когда, помните, отключали столице интернет в центре города. Вот тогда предотвратили теракт с использованием FPV-дронов. Но вот верховный главнокомандующий взял на себя ответственность, принял решение,

0: сказали, что масштаб террористической войны против России беспрецедентно высокий. Мы не будем давать противнику лишнего повода испортить нам праздник. Зато вот в видеоформате мы смогли детально рассмотреть новейшие типы наших вооружений, часть из которых уже зарекомендовала себя на СВО, ну, типа там реактивных гераний, гиперзвуковых кинжалов, а еще нам показали авангарды, пересветы. Когда бы еще можно было увидеть внутренности атомной подводной лодки на боевом дежурстве, да, или получить поздравления от наших бойцов в зоне СВО. Поэтому мне кажется, здорово, что так, да, оно состоялось без техники, но зато с коробкой наших союзников из Северной Кореи. Они в прошлом году не успевали подготовиться, потому что только-только была освобождена Курская область, но вот в этом году они маршировали со своими боевыми товарищами из России. Поэтому, слава богу, что парад прошел без происшествий. Это не заслуга Трампа, а всех тех, кто предыдущие дни обеспечивал безопасность столичного региона, отлавливал всяких одноразовых биодронов и на пределе возможностей перехватывал десятки БПЛА, которые летели на Москву. Ну, а главный парад, он все еще впереди, да, на котором к мавзолею будут брошены знамена поверженного врага. Сейчас небольшая пауза, не переключайтесь, вернемся.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Мы снова в студии. Сегодня я здесь один, Александр Коц. Игорь Измайлов отсутствует по семейным обстоятельствам, поэтому сегодня общаемся с вами тет-а-тет. Ну, давайте обсудим то, что происходит сейчас на Украине. Я имею в виду, конечно, вот этот удар по Зеленскому со стороны Соединенных Штатов Америки, удар не столько по его несговорчивости, сколько по его эго, которое безмерно раздулось за вот эти 4,5 военных года, и Зеленскому кажется, что он ухватил Бога за бороду, но вот его немножечко заземляют. Давайте хронологию этого удара проследим. Вот 11 мая НАБУ и САП, это такие антикоррупционные ведомства на Украине, которые контролируются американцами, официально вручили подозрение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Я напомню, что он ушел в отставку в момент, когда разгорелось вот это дело, операция «Медан».

0: в ходе которой ближнее окружение Зеленского оказалось замешано в коррупционном скандале. Там Миндич, Деркач, Чернышов и прочее. Да? Сейчас Ермаку вменяется часть 3 статьи 209, это в украинском уголовном кодексе легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. Организованная группа – это до 12 лет лишения свободы. 11 мая утром детективы остановили его машину. Фото там этого всего дела опубликовалось по всем украинским СМИ. Сам Ермак, естественно, все отрицает. Это, вот, как я сказал, эпизод единой операции «Мидас». Она не про откаты «Энергоатома», потому что основной кейс этого дела как раз про откаты «Энергоатома». Но это про то, куда уходил кэш с этих откатов. И там схема такая, как матрешка. Да? Сначала «Шлагбаум» — это группа Тимура Миндича, драла с подрядчиков «Энергоатома» по 10-15% от каждого контракта. И через эту схему прошло порядка там 100 миллионов долларов. Да? Дальше идет этап прачечная, где кэш отмывался через офис в центре Киева. Дальше идет третий этап. Это деньги отмытые деньги вкладывались в кооператив «Династия». Это элитные особняки под Киевом. Там 4 особняка примерно по 1000 квадратных метров, плюс к ним общий спа комплекс с бассейном, ну, значит, чтобы узким кругом там немножко оттопыриваться, да, куратор всего этого дела был как раз бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов, а вообще архитектурно над этим всем стоял Миндич, да. Ермаку сейчас инкриминирует именно как раз третий этаж этой надстройки, этой матрешки, да, легализацию 460 миллионов гривен, это почти 9 миллионов долларов через вот эту самую династию, и по материалам НАБУ чистыми оформлены 10% финальной стройки, а все остальное шло как раз вот наличными из этой прачечной, в которой аккумулировались деньги из различных источников, в том числе от схем в «Энергоатоме». И, собственно, на опубликованных пленках Чернышов прямо говорит, что лично контролирует средства, которые Ермак перечисляет на строительство. Это вот на обнародованных прослушках, да. Сейчас юридически это статья про отмывание денег, да. Фактически тот же Мидас, только с конца цепочки, да, вот этой всей, где вот то, что они наворовали, превращалось уже там в бетон, ну, я не знаю, в мрамор, наверное, в этом спа-салоне. Собственно, как я уже сказал, НАБУ и САП – это структуры, созданные после Майдана при прямом участии Вашингтона и которые годами финансировались из американского бюджета по линии USAID, которая наверняка какая-нибудь экстремистская организация, об этом надо сказать. Вот. И по линии Госдепа финансировалась с июня 2016 года действует меморандум НАБУ и ФБР, то есть американский, значит, ФБРовец, агент, он сидит в украинском бюро на постоянной основе, имеет свой кабинет, имеет ежедневный доступ ко всем материалам по высокоуровневой вот этой коррупции. И после прихода Трампа меморандум был на такой, на паузе, что ли, да, вот, но потом его снова запустили, и, собственно, параллельно, да, ФБР открыло собственный интерес к Миндичу по линии отмывания через офшор на британских Виргинских островах, и там один из фигурантов был Цукерман, его задержали американцы, а потом вдруг внезапно ФБР его отпустило из-под стражи и поместила под защиту, вот, что, наверное, говорит, ну, о какой-то сделке со следствием. То есть удар по Ермаку нанесен через инструмент, который физически встроен в американскую правоохранительную систему, и без отмашки, ну, или хотя бы молчаливого согласия Вашингтона, такие операции против второго лица государства, ну, мне кажется, не запускаются. Ну, зачем это сейчас? Да, вот тут самое интересное. Ермак вообще был не просто главой офиса президента, он был главным переговорщиком Зеленского. Именно он вел диалог с Уиткофом в Женеве, и не только в Женеве, в Абу-Даби тоже он вел по вот этому плану из 28 пунктов. И именно Ермак в ноябре 25-го в интервью американским СМИ жестко и публично прочертил красную линию, которую Зеленский не переступит. То есть он сказал, что пока Зеленский президент, никакой земли в обмен на мир не будет. И американцам такая категоричность, конечно, не понравилась. Трамп вообще, в принципе, устал от украинских лекций про то, почему нельзя отдавать Донбасс. То есть, ну, по факту сейчас отставка Ермака, она вполне устроила тогда, да, вполне устроила США, но слегка шокировала Европу. Поэтому я не думаю, что сейчас это какое-то совпадение. Ермак – это такой символ той самой украинской несговорчивости, которая, ну, откровенно говоря, бесит Белый дом. Именно Ермак озвучил формулу «ни метра земли, ни пядя земли», да, именно его команда и в Женеве, и в Абу-Даби рубила фактически все российские планы, пункты из плана Уиткофа, да, и тут вот этого Ермака сначала в ноябре убрали из офиса президента, дескать, не может он там быть, раз у него такие подчиненные вороватые, да, и тогда его убрали аккурат к переговорной фазе. Вот. А теперь, когда Зеленский продолжает упираться, ему предъявляют уже, я имею в виду Ермаку, пока Ермаку, предъявляют уже уголовное подозрение руками структур, в офисе которых сидит штатный сотрудник Американского федерального бюро расследований. Да? Это сигнал, на самом деле, не только Ермаку, он-то сам политический труп еще с ноября, что-то помнится, он говорил, что он подпишет контракт, уедет воевать, так не подписал и не уехал. Да, но это сигнал Зеленскому, да, такой антикоррупционный ошейник, который Вашингтон годами надевал на Киев под предлогом разных реформ, да, вот этих демократических, вот, но он прекрасно затягивается и в обратную сторону, не хочешь садиться за стол переговоров на условиях Трампа, значит, следующая папка из НАБУ ляжет уже на твой стол, да, с банковой это, я думаю, тоже считывают, иначе оттуда вышло бы, ну, хоть какое-то внятное слово в защиту вчерашнего второго лица, да, там что-то гробовая тишина какая-то и такое дежурное рано оценивать процессуальные действия, да, там Литвин, по-моему, советник что-то пробормотал, вот, но в целом это, конечно, не о том, чтобы помочь России приблизить мир, да, на наших условиях, вовсе нет. Это, конечно, никому мир не нужен, мы об этом ну, американцам, да, в целом, глобально, потому что они продолжают наращивать свое даже цифровое присутствие на территории Украины, об этом мы сейчас поговорим, вот, но в целом это скорее история про то, что Зеленскому показывают его место, что он рано возомнил себя самостоятельным игроком на геополитической арене, он рано очень поверил в себя, да, сейчас ему показывают, что на каждого есть своя папочка, и на тебя, дорогой товарищ, тоже такая папочка найдется. И чем рьянее ты будешь, значит, огрызаться на своего хозяина, тем сильнее тебя будут осаживать по твоей вертлявой заднице. А куда дальше уже некуда, потому что Ермак действительно был самым близким человеком Зеленского, то есть по факту сейчас из него выбили вот эти вот главные опоры, которые могли его консультировать, даже уйдя из публичной политики. И при этом в среду был нанесен еще один удар по Зеленскому со стороны его бывшей пресс-секретарши Юлии Миндич, дала интервью Такеру Карлсону, где озвучила очень много любопытных вещей, но я бы не сильно воспринимал на веру все, что говорит Юлия Миндич. Объясню, почему после небольшой паузы, сейчас новости, после новостей вернемся в студию. Не переключайтесь, будет интересно.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Петросян закодировал Киркорова от курения. Главные ошибки гипертоников. Ученых, изучающих НЛО, преследуют несчастье. Газета в продаже с 13 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
8: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Великих Луках 20:30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Городской пляж Великих Луках встретит лето обновленным. На его территории установлено свыше десятка лавочек, деревянные беседки, раздевалки и туалеты, а также ограждение для детской зоны купания. Для удобства и безопасности отдыхающих сделано уличное освещение. Установлены опоры со светодиодными светильниками. Для любителей активного отдыха появились велопарковки и спортивные площадки. Благоустроить место отдыха на берегу Ловоть удалось благодаря активности великолучан при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас жители города выбирают объекты, которые будут благоустроены в следующем году. До 12 июня каждый житель Великих Лук старше 14 лет может выбрать одну из территорий, которую благоустроят уже в следующем году. Проголосовать можно на портале «Загородская среда» госуслуги.ру. В ДКЛК прошел муниципальный конкурс школьных хоровых коллективов «Великих Лук». Юные исполнители посвятили свои выступления 860-летию родного города. 15 мая в 18 часов в Доме культуры имени Ленина состоится премьера спектакля «Веселый Роджер». Его представит молодежный музыкальный театр «Трубадур». На сцене живет настоящая пиратская жизнь. Зрители станут свидетелями состязания двух отважных команд за легендарный клад. У каждой и лишь половина загадочной карты. Это запустит череду хитроумных замыслов, неожиданных союзов и головокружительных погонь по волнам фантазии. Постепенно открывается главная истина. Настоящее сокровище не в золотых сундуках, а в верности друзей и тепле человеческого сердца.
1: О валютах.
9: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 39 копеек, юань 10.85.
1: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов. Ксения Фадеева, служба информации Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
10: Идет борьба между
5: так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Возвращаемся в студию. Это я, Александр Коц, и аналитика с именем. Сегодня один, без Игоря Измайлова, он отсутствует по уважительной причине, скажем так. Остановились мы в предыдущей части на ударах, которые американцы наносят по Зеленскому, показывая ему его место. Слишком зазнался украинский просроченный президент, слишком самостоятельным и могущественным, даже не побоюсь этого слова, почувствовал себя Зеленский. И тут, значит, со стороны следственных органов, подконтрольных американцам, предъявили пидозру, такое слово-то, господи, спаси, помоги, да, пидозру предъявили Зеленскому, ближайшему соратнику Зеленского Ермаку, и одновременно с этим выходит интервью с его бывшим пресс-секретарем Юлией Мендель, которая озвучивает интересные тезисы. Ну, про тезисное я расскажу, да, про наркотики. Напрямую вопрос Карлсона: он наркоман? Мендель отвечает коротко: это ни для кого не секрет. Процитируем, значит, Юлию: я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах. Речь о кокаине со ссылкой на людей, знающих Зеленского по 15-20 лет. Также Мендель рассказывает, что перед важными интервью Зеленский уходил в ванную комнату минут на 15, а потом возвращался полным энергии, активным, готовым говорить о чем угодно. Предвыборные тесты на наркотики. Вот она говорит, что Зеленского анализы делали в клинике его знакомую и датировали задним числом. Про саму личность она говорит, что на камеру Зеленский играет роль плюшевого мишки, но за кадром превращается в медведя-грызли и уничтожают людей. Она назвала его нарциссом-параноиком, что, в принципе, очень близко, эмоционально неуправляемым, истеричным актером, и допустила, что у него умственное расстройство какое-то есть. Ну, умственные расстройства, собственно, появляются на фоне как раз принятия кокаина. Про деньги и коррупцию. Вот Мендель рассказывает, что знакомому, который претендовал на должность министра соцполитики, на собеседовании с Зеленским и Ермаком предложили придумать и озвучить схемы по отмыванию денег как раз вот на социальной политике. Ну, это на зарплатах бюджетников, на значит, зарплатах военных, на зарплатах на пенсиях. Да, вот предложили придумать, как там можно уворовать. Министру, который жаловался на зарплату, в кабинете показали лежащий на столе мешок с долларами и предложили выплаты в конверте. Значит, реакция Зеленского на доклад об откатах окружения: молодцы, ребята. Вот так вот Зеленский приветствует, значит, коррупцию в своем окружении. Про Ермака она тоже говорила, что начинал юристом в стрип-клубе, был замешан в делах киевской мафии. А сейчас, ну, это было на интервью до его вручения ему пидозры, то есть подозрения, да, она говорила, что он серый кардинал, вот, а самое яркое там у нее про черную магию, как они жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают куклы, которые он хранит в каком-то там сундуке. Еще Юлия Мендель рассказывает, что Зеленский, когда падали рейтинги, говорил, что ему нужна геббельсовская пропаганда, и требовал привлечь, значит, к повышению рейтинга тысячу говорящих голов, то есть журналистов, там, блогеров, лидеров общественного мнения, чтобы сделать вот эту накрутку рейтинга, и тогда эта фраза шокировала его медиакоманду. А с западными СМИ, как говорит Юлия, существовало неофициальное соглашение о поддержке. То есть если ты говоришь о поддержке Зеленскому, это приравнивается к поддержке Украины. Самое интересное, она рассказывает про Стамбул 22-го года, когда Зеленский, по ее словам, лично соглашался отдать Донбасс, а потом у него позиция несколько раз менялась. Она говорит, что договоренности уже были по Донбассу и по статусу русского языка уже были и так далее, но сорвал этот процесс визит Бориса Джонсона. Ну, собственно, мы это все знаем, Зеленскому пообещали оружие, влияние, славу, о том, что он будет воевать с Россией и станет великим героем. И это, собственно, ему и надо было, да, ему плевать на людей, ему важно, констатирует сейчас Мендель, остаться у власти, и он получает удовольствие от войны. И сегодня, как говорит его бывший пресс-секретарь Зеленский, одно из главных препятствий на пути к миру. Прекращение войны для него равнозначно политическому самоубийству, но это совершенно очевидно. А на трижды повторенный вопрос Карлсона, как от него избавиться, она ответила, что Зеленский опомнится только когда русские будут с оружием уже у него в кабинете. Она там еще, естественно, по нашему президенту проехалась, ну, для приличия, надо же что-то плохое сказать и про российского лидера. Но в целом вот интересно появление, да, одновременно вот этих двух, значит, ударов по Зеленскому. И если первый он такой серьезный, да, то есть мочит ближайшего соратника Зеленского, то второй все-таки я бы назвал это такой вспомогательный удар, потому что все-таки Юлия Мендель, она, ну, не небольшого ума как бы девушка, и она не отличалась умом и сообразительностью еще в бытность ее пресс-секретарем Зеленского. То есть она уже тогда показывала, что не посеньки шапка, что называется. Достаточно вспомнить, как она топила Зеленского, когда, помните, в Харькове снесли, еще до войны в Харькове снесли памятник Жукову, она назвала это тогда следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы. Да? Вот. Ну и после отставки, собственно, умнее эта мадам не стала. Можно вспомнить цитаты из ее нашумевшей книги. Я сейчас подчеркиваю, что я сейчас буду дословно цитировать. Это будет сложно, потому что у нее абзацы, предложения на очень большие абзацы без точек. Она их не разбивает. Вот. «Нет в истории ничего позорнее, чем инфантильные попытки изображать тиранию, идеологии непорочной жестокости, скрывая разнообразие человеческого произвола, падение героев, триумф павших, весь этот трах в голове пьяного солдата, который, напрочь забыв о мирной жизни, залез на немку, которая вопила от ужаса и, возможно, была избита, чтобы потом еще годами заливать водкой свой посттравматический синдром, не умея рассказать о том, что совершила с ним война, отталкивая собственную семью, солдата, у которого, возможно, в его жизни выпала единственная возможность вложить всю свою взлелеенную на Второй мировой войне ненависть к нацизму, в те несколько слов на стене Рейхстага. Я, вот сейчас мой комментарий, занимаюсь нетрадиционным сексом с Гитлером. Это вот в голове, да, у этой Миндич, представляете, какие завихрения, да, еще немножко из книги Юлии Мендель для понимания, какими дубами окружил себя в свое время Зеленский. Цитирую дословно: «Способна ли другая сторона, русскоязычная, что верит в российскую пропаганду, в фашизм на Майдане, в ужасы о националистах с факелами, которая росла с верой в коммунистическое будущее, принять СССР таким, какой он был для миллионов, с ужасами, то леденящий КГБ, где пытали людей наравне с нацистами, с лагерями боли, где погибали так же, как в концлагерях Третьего Рейха, с миллионом изнасилованных немок после победы во Второй мировой войне, с расизмом, элементарным бесправием и пренебрежением даже до мельчайших подробностей маленького человека. В нашем длительном противостоянии радикальных патриотов и сторонников идей СССР, которые чувствуют страх к легендарному Бандере, правда и сила будут на стороне того, кто сможет решиться на истинность Германии, вынести прошлое на поверхность и освободить пациента, чтобы он мог жить новой успешной жизнью. Вот такой человек сегодня претендует на роль некоего нравственного камертона, сбежавшего из окружения Зеленского, и сейчас, цитирую, сейчас распространяющий, как ей кажется, всю сырмяжную правду, прошу прощения, о том, что происходило в офисе Зеленского при ней, о том, какой он наркоман, о том, как ему нельзя верить, о том, какое он главное препятствие на пути к миру. Очень симптоматично, что это заявление появляется прямо сейчас, в момент удара по Зеленскому через его ближайшее окружение, через расширение дела МИДАС на бывшего главу офиса президента Зеленского Ермака. И сейчас еще небольшая пауза, после которой вернемся.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
11: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут еще памятник.
12: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
13: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, однажды написал «Стыд и срам», а Чуковский потом вставил эту фразу в Мейдадыр. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Возвращаемся в студию. Сегодня с вами я один, Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем разговаривать о наших взаимоотношениях с Украиной и миром. И знаете, еще одна новость, на которую я обратил внимание на этой неделе, это визит главы СЕО американской Palantir в Киев, где он встречался и с Зеленским, и с главой оборонного ведомства Федоровым. они договорились с главой Палантира Алексом Карпом о создании некоего совместного центра данных на базе оборонного кластера Brave One. Федоров сейчас не скрывает, что украинская военная база данных – это козырь в торговле с союзниками. К проекту уже подключаются американские аналитические центры, британская Минобороны. Что такое Палантир? Палантир – это одна из самых отлаженных систем в военной аналитике в мире. Три ключевых продукта у нее. Первое – это Готэм, это ядро, которое сшивает в единую квартиру видео с дронов, спутниковые снимки, там перехваты связи, открытые источники, наводки из мобильного приложения и так далее, так далее, так далее. Да? Есть мета-констеллейшн, это некий такой оркестратор спутников, то есть по запросу командира коммерческие группировки спутников фокусируются на нужном квадрате и отвечают на конкретный вопрос, что изменилось, ну, условно говоря, вдоль вот этой железной дороги, начиная с полуночи, допустим, да. Есть еще один, значит, аспект, это генеративный ИИ-слой поверх всего вот этого. То есть командир задает вопрос обычным языком, а система предлагает ему 2-3 варианта действий с прогнозом результата, да. Сам Карп говорит, что Палантир отвечает за большую часть целеуказания на Украине. К сентябрю 2022 года ВСУ заявляли о 400, по-моему, пораженных Хаймарсом целях, и значительная заслуга тут, собственно, не самих ракет, да, а именно вот этого софтвер-конвейера, да, контракт армии США с Палантир на 10 миллиардов долларов, он сам за себя говорит, то есть это сильный, технологичный и опасный для нас продукт. Какие угрозы, да, мы можем извлечь из этого договора, заключенного с украинцами? Ну, в краткосрочной перспективе могут появиться автономные перехватчики, дроны-перехватчики с искусственным интеллектом, которые способны снизить эффективность массированных запусков Герани, к примеру, да, к этому надо готовиться, надо менять траектории, профили полета, насыщать наши рои ложными целями и прочее, прочее, да. Среднесрочная перспектива – это, ну, по факту создается цифровая копия нашей армии образца 2022-2026 годов, она окажется в руках НАТО, в руках всего западного блока, то есть западные союзники получат готовую модель для, ну, как сказать, для предсказания, для прогнозирования наших действий. Долгосрочная перспектива – это опыт боевого применения «Палантир» на нас становится главным маркетинговым кейсом компании. И, собственно, каждая там наша, я не знаю, колонна, да, это слайд для презентации где-нибудь, ну, в какой-нибудь стране, куда будут продвигаться продукты Палантира, да. Слепо бояться тоже не стоит этой системы, потому что Палантир все-таки не всемогущий. У главного клиента Палантира, у израильтян, есть кейсы, которые, ну, тоже полезно держать в голове. Можно только вспомнить 7 октября 2023 года, да, помните, нападение на Израиль наземное со стороны Хамаса. Вот самая ИИ нашпигованная армия мира, да, с 10-летним контрактом с Палантир, с Лавандой, с Евангелием, это все системы, да, вот они, эти системы проспали нападение Хамас, алгоритмы как-то вот тревогу не пробили, да, вот. Можно вспомнить Газу, та же система Лаванда, она нагенерировала там 37 тысяч, по-моему, целей, оператор на принятие решения тратил порядка 20 секунд, при этом норма допустимых сопутствующих жертв на одного рядового боевика доходила до 15-20 мирных. То есть разрешала система с одним боевиком убить 20 мирных. Да, нормально. Вот. Поэтому, когда машина быстрее человека, то человек превращается просто вот в кнопку «согласен». Да? Можно вспомнить самый трагичный пример. Да? Минап 28 февраля 26 года, самый первый день американо-израильской операции против Ирана. И тогда как раз система от Палантира сгенерировала координаты для удара томагавком, и ракеты прилетели в начальную школу для девочек. Да? 175 погибших, более сотни из них дети, преподаватели. А причина простая – устаревшие разведданные. Школу открыли в 16-м, по-моему, году рядом с базой корпуса стражей Исламской революции, и просто вот искусственный интеллект не увидел, да, этого и принял это за объект военный. И вот, собственно, такая трагедия произошла. Поэтому Палантир – это, ну, совершенно очевидно, что это всерьез и надолго, это сильный технологический противник, недооценивать его глупость, за которую расплачиваются жизнями, но и как-то вот сакрализировать его я бы тоже не стал, потому что все-таки машина зависит от качества входных данных, от простой человеческой дисциплины, да, от того, насколько противник, ну, то есть мы предсказуемы, ну, то есть это уже больше о нас, нежели о Палантире. То есть мы должны меняться, мы должны быть менее предсказуемым, менее прочитываемым искусственным интеллектом. То, что мы тоже идем по этому пути, я имею в виду по пути внедрения искусственного интеллекта в войска, это совершенно точно, я это знаю, даже знаю, в том числе гражданских людей, которые занимаются, ну, так скажем, стыкуют разработчиков с военными, пробуют, пытаются, испытывают, в том числе в зоне специальной военной операции. Ну и, кстати, на минувшей неделе как-то эта новость прошла незамеченной, но вообще президентским указом на должность замглавы министра обороны назначен Дмитрий Щербинин, который как раз будет отвечать за цифровую трансформацию Министерства обороны и, главное, за единую цифровую среду. Вот. Я когда об этом услышал, у меня первая мысль была, ну, наконец-то. Это ведь то, чего так не хватало для того, чтобы объединить и умы, и ресурсы, и возможности, которые у нас на самом деле есть, и постараться как-то их унифицировать, потому что цифровизация – это не только цифровые повестки, да, или учет в военкоматах, это связь, это взаимодействие разведывательно-ударного контура, желательно в одном, да, программном решении. Это система сопровождения оповещения целей в ПВО, от чего мы сейчас страдаем. Да? Мозгов-то хватает у нас. Я сам видел уйму боевых приложений в планшетах, в телефонах, которые уже доказали свою эффективность на разных участках фронта. Проблема именно в том, что это уйма, да, потому что нужна не уйма, а единая, современная, защищенная система обмена информацией, как, например, SWOT есть такая у нас, и он рождается, ну, буквально в боях и в муках, да, не без этого, но тестируется прям на фронте. Это такой комплекс осведомленности в тактическом звене, если по-простому, то это та самая цифровая нервная система, которой нам так не хватало на начальном этапе специальной военной операции. Ну, вот простой пример, там планшет командира роты или батареи, или расчета ПВО показывает ровно ту же картину поля боя, что и командный пункт управления. Да, не у каждого там разные приложения, а у всех одна. И там, условно говоря, координаты залы мгновенно выводятся на экран артиллериста, метка там вражеского лютого с РЛС в ту же секунду в терминале зенитчика, да, засекли ДРГ где-то там, мотострелки отдают, она сразу там попадает к беспилотчикам и прочее-прочее, да, тут начинается то самое важное, речь ведь не про какие-то отдельные кубики, да, у артиллерии свое, у ПВО свое, у разведки свое, а про единый цифровой контур, чтобы все были в одной цифровой среде, это вот та самая сетицентричность, о которой американцы трубят еще с 90-х, наверное, у нас до недавнего времени только фрагментарно появлялось, и что принципиально тот же SWOT, да, собирают на опыте реальной войны, И вот в эту, под эту задачу как раз Щербинин и заточен, да, который будет перекраивать внутренний IT-контур, ну и внедрять искусственный интеллект, в том числе в боевые системы. Главное, что он не только просто чиновник, да, он работал в крупных IT-компаниях до этого, то есть он разбирается в предмете, поэтому будем надеяться, что здесь мы будем не только догонять, но и перегонять нашего противника. В конце концов, армия 21 века не может сидеть в бумажном документообороте 20 века, друзья. И на этой мажорной ноте я с вами прощаюсь на неделю. Увидимся в следующую среду. Всем пока.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
15: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
17: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система, они всем союзники, и даже с тем, что противники, тоже союзники. Поэтому Россия, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем это полетел. В канун визита Трампа.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин пообещал продолжить модернизацию и развитие стратегических ядерных сил страны. Россия создаст новые ракетные комплексы, которые смогут преодолевать любые современные и перспективные системы противоракетной обороны, заявил президент во время посещения Московского института теплотехники. Глава государства отметил высокую эффективность подвижных комплексов с неядерными ракетами в ходе специальной военной операции, а также вручил коллективу предприятия «Орден» за доблестный труд. Ранее в этом институте разработали такие системы, как «Ярс» и «Булава», которые составляют основу ядерного щита страны.
2: О происшествии.
1: На Челябинском хладокомбинате устранили утечку аммиака. Авария произошла в центральном районе города, сообщили в Министерстве экологии региона. Там отметили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет. Никто не пострадал, предприятие продолжает работу. Ранее жители города пожаловались на едкий запах.
2: О назначениях.
1: Егор Ковальчук назвал свое назначение на пост временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области большой честью. Он поблагодарил за доверие и отметил, что готов работать в непростых условиях приграничного региона. Главной своей задачей на новом месте руководитель считает выстраивание доверительных отношений с местными жителями. По его словам, в регионе он будет уже на этой неделе. Ранее Владимир Путин назначил Ковальчука на этот пост после того, как бывший глава области Александр Богомаз ушел в отставку по собственному желанию.
2: Об ограничениях.
1: В центре Москвы ограничат движение транспорта во второй половине дня в четверг. Проезд временно перекроют на нескольких улицах. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Водителям советуют заранее планировать маршруты, пользоваться навигатором, а для поездок в центральный округ выбирать метро. Ранее ведомстве также объявили о закрытии Садового кольца утром 16 мая из-за проведения спортивной эстафеты.
2: Обо всем.
1: Александр Овечкин вернулся в Россию после завершения сезона в НХЛ. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» приземлился в столичном аэропорту Внуково рейсом из Стамбула. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, путь спортсмена домой занял почти сутки. Форвард планирует провести отпуск на родине, пока руководство его команды оценивает перспективы продления контракта. Текущее соглашение нападающего с американским клубом истекает через год. Сам хоккеист уже допускал, что может завершить карьеру из-за старых травм. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Сегодня гость программы «Диалоги» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя Арчиловна, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Летний сезон 2026 уже на пороге. Если уже не наступил, конечно же, у многих возникает вопрос, что будет с нашими южными курортами. Говорят, что к 1 июня все-таки откроют Анапу. То, что происходит в Туапсе, всем известно. И, в общем, уже даже знакомые спрашивают, ну что, куда ехать, что делать и как все это будет.
4: Подготовка к сезону шла достаточно нервная, потому что туристы, я имею в виду отрасль, потому что туристы покупали волнообразно, то спрос падал, потом внезапно он вновь увеличивался. И в целом можно сказать, что мы ожидаем, что сезон будет неплохой. Хотя, как показали предыдущие весенние месяцы, всякие эксцессы могут быть, которые непосредственно повлияют на поведение туристов и на их желание отдыхать. Главное, что мы можем сказать, желание отдыхать в принципе не пропало. Готовность потратить на это деньги тоже сохраняется. Вопрос в том, за сколько купить и куда поехать. Анапа, несмотря на то, что, опять же, были противоречивая была информация, она откроется, не откроется, было много сообщений, что там опять что-то нашли, опять просеяли, засеяли песок. Туристы стабильно покупали Анапу в осенне-зимний и весенний период, я бы сказала, то есть в феврале, в марте, в апреле. И по динамике Анапа сейчас, конечно, очень вырвалась вперед по сравнению с другими курортами Краснодарского края. В целом Краснодарский край, безусловно, на первом месте, но вот динамика Анапы, она прям такая впечатляющая, радующая. Более 60, у некоторых операторов больше 70%, чем было в прошлом году. При этом мы понимаем, что, конечно, в прошлом году продажи просели, да, то есть мы понимаем, какая низкая база. Примерно такая же картина, в смысле динамика положительная в Геленджике. Более медленно, либо на уровне прошлого года, либо даже чуть хуже у Сочи. Сочи все равно, опять же, будет лидером. В Сочи все равно поедет больше туристов, чем на любой другой курорт Краснодарского края, но там динамика помедленнее. Либо на уровне прошлого года, либо чуть меньше. В целом спрос неплохой. Это я вам говорю с точки зрения бизнеса. Теперь давайте посмотрим с точки зрения туриста.
3: Да.
4: Турист в этом году делает такое интересное решение, я бы сказала, практически ход конем. Мы так привыкли, что во все предыдущие годы, когда ВЦИОМ опрашивал, или вообще кто бы ни спросил туристов, путешественников, сколько вы готовы потратить на отдых, независимо от того, где, называлась некая сумма, 50 тысяч, 70 или там 100 тысяч. А по факту мы видели по продажам, что всегда реально платили больше. То есть наши туристы были такие осторожные, чтобы не сглазить, и называли сумму поменьше. Сейчас мы видим обратную картину. То есть турист называет как бы одну сумму, но по факту реальные продажи, они дешевле, то есть туристы тратят меньше, чем та сумма, которая была заявлена, опять же, в разных опросах, в поисковых системах. Это тоже можно проанализировать, поисковые запросы туристов. То есть мы видим абсолютно очевидный, уже без всяких сомнений, тренд на рациональное, экономное расходование средств на собственный отдых. На мой взгляд, это хорошая история, потому что мы всегда за разумные траты. При этом не готовы сокращать продолжительность отдыха летнего, который на море, не готовы сильно снижать категорию гостиницы. И во всей этой картине есть, конечно, такие парадоксальные немножко всплески. Быстрее всего продаются отели all-inclusive. Их не очень много в нашей стране, но это, безусловно, любимейший формат наших туристов. Они продаются быстрее всего, и они относятся к премиальному сегменту. Вот в премиальном сегменте цены выросли больше, чем в эконом и в среднем ценовом сегменте, и там продаются все быстрее. То есть премиальный сегмент себя ни в чем не ограничивает, и, в общем, он не относится к той категории, которая говорит одну сумму, а тратит меньше. Скорее, может быть, даже наоборот. А массовый турист, средний и бюджетный сегмент, там как раз другая картина. Но они тоже берут all-inclusive, тоже берут отели с системой «все включено», либо другая крайность вообще без питания, рассчитывая, что питание будут обеспечивать себе сами.
3: Вы не сказали по поводу Крыма ничего. Как Крым чувствует в этом году себя?
4: Если лидерство Краснодарского края, первое место, в общем, не вызывает сомнений, независимо от того, какая будет динамика, потому что все-таки очень большой отрыв. Мы со статистической точки зрения, в регионе все-таки больше всего отдыхает наших граждан, это там порядка 17-18 миллионов, недостижимая цифра, в общем-то. Это я за год беру, да, не за сезон. Крым, несмотря на то, что немножко поднял цены, я напомню, что в прошлом году Крым совершил практически прорыв, несмотря на логистические сложности, масса вопросов, связанных и там с коврами, с безопасностью и так далее, и так далее. С коврами не в Крыму, там закрытый аэропорт, да? Тем не менее, за счет того, что Крым не поднял цены в прошлом году, оставил их, законсервировал, там был прирост порядка 50-70%. Сейчас невозможно уже держать так долго прошлогодние цены, поэтому немножко они подняли, плюс 10%, и Крым, безусловно, в топе. То есть мы предполагаем, что Крым может занять по итогам лета такое твердое второе место после Краснодарского края. И это не то, что неплохой показатель, это прекрасный показатель.
3: По поводу цен немножко. Вот вы сказали, что Сочи в этом году сдает свои позиции. Это можно связать с ценами?
4: Да, можно связать с ценами, можно связать с количеством коллапсов в аэропорту. Так получается, что долго восстанавливается расписание. И есть туристы, которые, взвешивая соотношение цена, качество, возможные проблемы, риски застрять и так далее, Ну, они выбирают, что называется, попроще, да, потому что открытый аэропорт Геленджика может туда добраться. И в Сочи цены выросли больше, чем на других курортах Краснодарского края.
3: А почему на Анапу такой спрос? Опять же, из-за цен, которые не так поднялись по сравнению с другими курортами или по другим причинам?
4: И цены, и, вы знаете, вот это, все эти экологические проблемы, с которыми столкнулась Анапа, они показали для многих неожиданную такую историю, что есть туристы, беззаветно преданные этому курорту. Были туристы, которые никуда не перераспределились, это семьи с детьми, они не поехали в Турцию, они не поехали в Сочи, и им, грубо говоря, не все равно, на каком курорте Черноморского побережья отдыхать. И Анапу просто ждали все, не только по соотношению цена-качество, еще в силу микроклимата, да, и того совокупности, того набора услуг, атмосферы курортной, да, которую может предложить этот город. Это курорт для семейного отдыха. И у нас были туристы, которые, в общем, никуда не поехали, пока не было Анапы. Теперь она есть, и поэтому...
3: Вот и рост.
4: Да, да, безусловно.
3: А если говорить про другие курорты наши, у нас их много, забудем пока про Черное море, Азовское море, Каспийское, Балтика, Дальний Восток.
4: Балтика вообще.
3: Едут наши люди-то туда? Это пользуется спросом?
4: Да, давайте мы вот просто сразу договоримся и решим, да, что главный мотиватор для всех туристов массовых, мы говорим про массовый, мы сейчас не про активный, не про экологический туризм, мы говорим про массовый отдых летом.
3: Да,
4: это, конечно,
3: ежегодный.
4: Море. Да, это, конечно, море, солнце, мы страна северная, всем нужны витамины, йод, правильный воздух и такая мощная зарядка организма на весь грядущий рабочий год. Поэтому, конечно, в топе продаж всегда будет вода. Водоемы и, в первую очередь, конечно, море. Почему я сказала водоемы? Потому что вообще наши туристы, они, конечно, очень любят море, это вне всяких сомнений, но они еще любят озера, реки, а у нас Волга возле воды, он, что называется, выстреливает. Особенно последние несколько лет, когда мы видим такой бум внутреннего туризма и увеличение количества поездок, и стремление открыть какие-то регионы, какие-то местечки, которых ты раньше не был, но при этом совместить это вот с этой потребностью летом подзарядиться солнцем, искупаться в воде, подышать природой, но с комфортом. Потому что комфорт многим нашим туристам тоже важен. Мы, опять же, сейчас не берем палатки, этот сегмент тоже, безусловно, существует, но мы говорим про индустрию, там, где есть гостиницы, рестораны, да, где возникает добавленная стоимость, да, для экономики регионов. И вот комфорт для наших туристов тоже стал очень-очень важен. Комфорт возле водоема. Как только мы чуть расширяем горизонты, кроме моря, начинаем брать еще и реки, и озера, вдруг выясняется, что у нас огромное количество курортных мест. И можно начать... Карелия, масса озер, особенно вторая половина июня, когда все комары уже размножились и ушли, вышли из агрессивной стадии.
5: Я хочу напомнить, это вот эти огроменные комары, про которые писали.

0: Я уж не говорю про Калининград, который просто аншлаг. Ленинградская область, где тоже есть Финский залив и немножко Балтики. Курортные районы Санкт-Петербурга, где тоже присутствует, кроме воды, еще и возможность такого полноценного оздоровления. Ты дышишь соснами. Опять же, можно купаться в Балтике, кто любит не жаркую погоду и не очень горячее море. И там всегда аншлаг. В этом году я вот хочу привлечь внимание туристов в связи с тем, что у нас несколько снизилась покупательная способность. Можно найти места в тех уголочках, которые раньше до конца лета все было продано.
1: Майя Арчиловна, давайте продолжим через пару минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
5: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Сегодня в гостях в программе «Диалоги» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Про Дальний Восток наш еще несколько слов от вас. Как развивается это направление? Видите ли вы, что с Запада летят на Восток летом или нет?
0: Но не на море.
1: Не на море?
0: Нет. Дальний Восток, конечно, там тоже летом высокий сезон, безусловно. Но это Камчатка, это Сахалин, это Бурятия, Байкал. Кстати, еще один водоем, но я, если честно, ни с чем не могу его сравнить. Потому что, на мой взгляд, не существует слов, чтобы передать то, что чувствуешь на берегу Байкала, даже если ты не погружаешься в него. В общем, Байкал стоит того, чтобы туда ездить, открывать его с разных сторон, со стороны Иркутской области и Бурятии. Бурятия тоже, в общем, Дальний Восток. Хабаровский край и Приморье. Хабаровский край на внутреннем рынке практически не продается. Это любимый регион наших китайских туристов, наших гостей из Китая. Дальний Восток менее раскручен на европейской территории, чем, например, Камчатка. Потому что Камчатка, вот вы же сразу, я вам сказала Камчатка, вы же сразу представляете себе картину.
1: Вулкан.
0: Да. Сопки, вот эти 3 вулкана. Да. Сопки, да, залив и так далее.
1: Вертолеты.
0: Сахалин, то же самое, вертолет, Сахалин, тоже гейзеры и так далее. Владивосток. Это все-таки другое побережье. Там часто бывают штормы, не всегда комфортно купаться. И это не индустрия пляжного отдыха, так как это на Черном море в силу именно маленького сезона. Но это безусловный хит для жителей самого региона, для жителей соседних регионов. Страна же очень большая. И мне кажется, не очень правильно ориентироваться. Да, Москва – донор туристический для всех регионов, но только на москвичей ориентироваться тоже неправильно.
1: По поводу отелей все включено.

0: Вы тоже заговорили, что, естественно, мы уже вкусили, что это такое, уже давно это сделали. Турция сейчас становится практически недосягаемой, хотя многие ездят, но к нам. Отели все включено на Черноморском побережье. Их становится все больше, больше и больше? Или что-то открылось и не расширяется дальше?
1: Нет, их количество, отелей все включено, у нас увеличивается, в том числе и за счет Черноморского побережья. Очень много в Московской области. Просто я бы сказала, они, Московская область, прям посоревновалась бы по количеству all-inclusive
0: с черноморскими курортами.
1: Да. Потому что это семейная история. Ты выезжаешь всей семьей, у тебя есть территория. Парадокс в том, что в Московской области оградить территорию под отель проще, чем на Черноморском побережье. Поэтому такие отели появляются. Их не столько, сколько в Турции. Это десятки, но не сотни. И, как я уже говорила, они продаются прям как горячие пирожки. Очень востребованный формат отдыха. Но наше все включено. Условно, наша хорошая четверка или пятерка все включено будет дороже аналогичной в Турции.
0: Мы с вами не проговорили про Кисловодск, Ессентуки.
1: Аншлаг.
0: Это сейчас... Вот,
1: аншлаг.
0: Ну, вы уже ответили на вопрос.
1: Третий год, когда они говорят, что загрузка 120%, ну, в общем, мы верим, потому что и Кавказские минеральные воды... Нет, это не пенсионеры.
0: Вы прям знаете, что я хотела спросить. Читаете мои мысли, не пенсионеры.
1: Нет.
0: Ну, молодежь можно назвать молодежью?
1: Ну, если можно назвать что? Молодежью
0: кто эти люди?
1: Людей лет 40-45, то да, это в общем...
0: Уже можно назвать.
1: Да,
0: это уже
1: можно назвать,
0: да,
1: потому что у нас продолжительность жизни увеличилась. И все, кто раньше был пенсионер, это, в общем, социально активные люди. Ну, согласитесь, они зарабатывают.
0: Ну да, конечно.
1: Они ездят и так далее. Единственное, вот если мы заговорили про Кисловодск, вообще про Кавказские минеральные воды, есть одна, в этом году обозначилась одна тенденция, поскольку санатории тоже подняли цены. Многие обновили оборудование, оно современное, и территорию обновили, и номера хорошие, в общем, там все классно. Но в совокупности вместе с проживанием для многих это оказалось дороговато, поэтому туристы, которым крайне важно получить именно лечение, они выбирают отели, как ни странно, у нас в Кавминводах есть и просто отели, без санаторного, без оздоровительного комплекта. Они выбирают простые отели, двух-трехзвездочные, и покупают пакет медицинских оздоровительных услуг в том или ином санатории.
0: А, отдельно,
1: и это получается дешевле, чем жить в этом же санатории, и там просто уже получать более расширенный, конечно, пакет, но тем не менее. То есть вот такая тенденция тоже есть.
0: И я так понимаю, что у Кавказских минеральных вод нет этого узкого диапазона сезона, да?
1: Нет. То есть это круглогодичная
0: история. Это круглогодичная
1: история.
0: И точно всегда
1: так же,
0: фул.
1: Как Алтай. Ага. Практически вся санаторка, она, в общем-то, круглогодичная. И если она не заполняется коммерческой загрузкой, она заполняется за счет социальной загрузки, либо ведомственной, если это ведомственный санаторий.
0: Да.
1: Просто есть хиты, есть популярные санатории, про которые уже сарафанное радио говорит, что там хорошее соотношение цена-качество, там хорошие врачи, людям становится хорошо после пребывания в таких санаториях, их много. То есть это не там не 5-6, их достаточно много. А есть менее раскрученные, есть много новых санаториев, которые появились, и надо завоевать еще свою репутацию и свою аудиторию на рынке. Поэтому нет, санаторная история, она такая, она выгодная для региона, потому что это круглогодичный приезд туристов. И важно сохранять баланс цена-качество, прям очень важно.
0: Есть ли какой-то регион или направление, которое неожиданно выстрелило в этом году, может быть, в прошлом, что-то такое новое, что мы для себя открыли?
1: Орловская область.
0: Орловская область?
1: Да.
0: А там что?
1: Там, ну, там, во-первых, водоемы, во-вторых, невероятно вот эти вот поля, средняя полоса России, она какая-то, вот там она какая-то прям захватывающий дух, там есть некая, я бы сказала, какая-то нетронутость. Вот оно не вылизанное, и в этом есть плюс. А еще что там больше всего поразило, это качество продуктов. Там так вкусно. Все. То есть это очень спокойный, вот прям отдых посреди Руси.
0: Настоящий,
1: вот с этими голубыми озерами. И там есть усадьбы писательские. То есть там есть чем заняться. И это можно, это очень неспешный такой, очень медленная история. И вот Орловская область, она прям, я бы сказала, выстрелила.
0: Интересно, как? Никогда бы не подумала. Просто
1: вот.
0: Вообще...
1: Не приходит же в голову,
0: ничего
1: правда?
0: Ничего не приходит
1: прям...
0: даже, а что там смотреть? Ну, вы сказали, луга, поля и, в общем, такой спокойный наш привычный пейзаж, которого мы давно не видели.
1: Да,
0: уже.
1: Но там очень тихо. И это объяснение, почему многие жители мегаполисов, особенно в этом году, мы это наблюдали еще с 2020 года, вот особенно в этом году они стараются выбраться куда-то поближе к дому, но при этом, что называется, в глушь, тишину. Но обязательно с комфортом. Вот прям это важно.
0: Это очень радует, что мы наконец-то начали ценить комфорт.
1: Да.
0: Это прям
1: меня,
0: очень
1: меня
0: хорошо.
1: Меня тоже это радует.
0: Это очень хорошо. А теперь про Ближний Восток. Официально,
1: давайте.
0: Я так понимаю, что туры туда
1: нельзя,
0: ну,
1: продавать.
0: Нельзя продавать.
1: Не
0: самостоятельных туристов вы никак не остановите. Правильно я понимаю? Что люди выбирают вместо этого направления сейчас? Если мы про организованные,
1: да,
0: конечно,
1: да,
0: говорим.
1: Рынок много потерял после закрытия ближневосточных стран, и особенно из-за Арабских Эмиратов, которые, я напомню, на протяжении многих лет, особенно последних, входили в пятерку хитов туристических.
0: Да.
1: И как транзитное направление, что тоже очень важно, потому что кроме стран Персидского залива снизился поток еще, например, на Сейшелы, на Маврикии, на Мальдивы, и те страны, например, тот же Таиланд, многие ездили со стыковкой, потому что так было дешевле иногда, чем с прямым перелетом. Ну, страны Юго-Восточной Азии. То есть там тоже везде...
0: Завязки.
1: Да, сократился поток из-за того, что такой огромный транзитный хаб, как только Арабские Эмираты, хотя и Бахрейн, и через Катар летали, в общем... Эти потери частично компенсировались путем перераспределения спроса на Китай. Больше всего мы там видим прирост и на Вьетнам, который кажется вот маленькой страной, с, в общем, с относительно небольшой емкостью, но у некоторых туроператоров вот после 3 марта, когда объявили о том, что не рекомендовано продавать туры и отдельные услуги в странах Персидского залива, после 3 марта у некоторых туроператоров спрос на Вьетнам вырос, например, на 600%.
0: Ух ты!
1: Ну, то есть какая-то... У них не очень, может быть, он и в принципе продавался, а тут он, ой, конкретно у этих операторов. В среднем по рынку увеличение спроса на Вьетнам мы видим больше 50%. В среднем по рынку. На Китай поменьше, там порядка 20%. Но вот этот прирост, он не компенсировал потерю такого емкого направления, как Эмираты. То есть до конца перераспределения не произошло. Кто-то переориентировался на Египет, такие тоже есть, кто-то на Турцию. Но все равно в полном объеме пока не произошло. Не потому, что, вернее, не только потому, что Эмираты, в общем, довольно сложно полностью заменить, но еще потому, что часть людей, они ждут, что оно вот-вот откроется. Они переносили дату своего вылета на начало июня, на вторую половину июня, кто-то на август. То есть есть такие туристы, которые не хотят терять деньги, не хотят перебронироваться на другое направление, ждут, когда Эмираты откроют, потому что, ну, должны же открыть. В конце
0: концов, откроют,
1: рано или поздно.
0: Наверняка.
1: Да.
0: Я никогда не могла понять, а что там привлекает туристов? Цены высокие. Песок можно найти в Египте, как вы сказали, если вот песчаные какие-то виды. Ну, вода, я тоже думаю, можно найти в других. Что привлекает в Дубае
1: там
0: нашего
1: комфорт,
0: туриста?
1: Там есть комфорт, беззаботность, чудесный шопинг, неплохой сервис, мягко говоря, хороший сервис.
0: Ну, там же нечего смотреть.
1: Можно выехать в соседнюю страну что-то посмотреть.
0: Просто мне никогда не было понятно этот ажиотаж вокруг Арабских Эмиратов.
1: Там есть и природные объекты, там есть развлекательные парки, аквапарки. То есть,
0: ну,
1: если мы говорим... Если, это же не экскурсионная поездка. Люди едут, в общем, на море.
0: А море там холодное вот зимой. Что там делают,
1: не знаю,
0: люди?
1: Не,
0: до такой степени, что они ждут, откладывают, значит, поездку, чтобы...
1: Ну, вот так.
0: Сейчас нам нужно прерваться на рекламу и выпуск новостей, и далее мы вернемся в эфир.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
4: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает Киевский регион. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы, шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было. Только и только сила.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Российские средства ПВО сбили 66 украинских беспилотников за последние 7 часов. Дроны атаковали объекты в 10 субъектах России, включая Подмосковье и Крым, сообщили в Минобороны. Как отмечается, больше всего БПЛА перехватили в западных и центральных областях. Предварительно никто не пострадал.
2: О Ближнем Востоке.
5: Россия и Иран договорились совместно искать пути мирного решения кризиса на Ближнем Востоке. Замсекретаря Совета Безопасности Александр Венедиктов обсудил координацию действий с иранским коллегой Али Багири. Он подчеркнул, что Москва осуждает внешнюю агрессию против Тегерана и продолжит регулярный диалог с партнерами. Ранее стороны заявляли о необходимости соблюдать принципы международного права для стабилизации ситуации в регионе.
2: О происшествии.
5: Сгоревший 9-этажный дом в Грозном полностью восстановят за 3 месяца. Специалисты отремонтируют все квартиры и закупят в них новую мебель. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, рабочие уже разбирают завалы и восстанавливают конструкции. Пострадавшие жильцы получили временное жилье и продукты. Возгорание на улице Садаева произошло вечером 11 мая. Огонь охватил почти весь дом.
2: О судебных делах.
5: Суд в турецком Бодруме приговорил гражданина Литвы к 2 пожизненным срокам за убийство бывшей супруги и ее дочери. Мужчина расправился с 42-летней россиянкой и ее 15-летней дочерью в арендованной вилле, после чего вывез тела в горы. Следствие установило, что после преступления осужденный забрал своего малолетнего сына и скрылся за границей. Трагедия произошла в ноябре 23-го года. Тогда близкие погибших обнаружили их тела в окрестностях курортного города. Безбилетный пассажир отправился в колонию на 1,5 года за нападение на контролера в Москве. Кузьминский районный суд признал мужчину виновным в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Там отметили, что это уже 13-й случай агрессии против работников службы с начала года. Ранее за аналогичные преступления к реальным срокам приговорили 15 человек.
2: О спорте.
5: Казанский «Акбарс» разгромил ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 5-1 в пользу гостей. Главным героем игры стал защитник казанцев Митчелл Миллер, который оформил хет-трик. Теперь серия переезжает в Казань при равном счете 1-1. Следующий матч команды проведут 15 мая. В прошлом году трофей завоевал «Локомотив», обыграв в финале «Челябинский трактор». Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Возвращаемся в эфир. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда». Египет не заменил Арабские Эмираты?
1: Нет.
0: Ну, вот по поводу интересно Вьетнама, да, это же тоже получается.
1: Я вам скажу такую вещь. Рекламировать направление – это задача не только и не столько там туроператора или индустрии, это задача страны. И Арабские Эмираты, которые вышли на российский рынок, дай бог памяти, в конце 90-х, начале 2000-х годов, в общем, не то чтобы пальцем у виска крутили наши туроператоры, но думали, и что? И что там делать? Это наши туристы, которые только поехали в Европу. Вот да, ну как? Да. Планомерно. Дешевый, да. Департамент туризма и торговли, коммерческих отношений в Арабских Эмиратах планомерно продвигал страну, возил туроператоров на знакомительные туры, сводил бизнес с бизнесом на воркшопах, показывали отели. Зацепило сначала, что это чудо, потому что вот посреди песков построен мгновенно. То есть, если посмотреть фотографии 70-х годов, это, кстати, довольно интересный опыт, смотреть фотографии, например, 70-х, 80-х годов, я не знаю, Рим, Ницца и Арабские Эмираты. И ты понимаешь, где прогресс.
0: Да-да.
1: Ты понимаешь, где произошло вот действительно такое экономическое чудо. Да, это было интересно. А потом это стало привычно. Ты в один раз поехал, тебе комфортно отдохнуть. Но продвижением занималась страна. Страна себя продвигала на российском рынке, общалась с местными туроператорами, и когда туроператоры стали это продавать, они дальше рекламируют свой продукт. Поэтому, когда мы говорим о других странах, типа Вьетнама или, я не знаю, Мьянма, прекрасная страна, Лаос, не совсем для наших, но, допустим, Индонезия, Малайзия, где можно морской отдых совмещать с фантастической экскурсионкой, там тоже есть чудеса, которые любят наши туристы, любят узнать, что-то такое посмотреть, сказать, о, как... А у нас лучше или нет? А у нас мы еще до этого не доросли. Наши туристы любят это дело. Страны не продвигаются.
0: Убедили. Правда, это, кстати, очень хороший аргумент. И переходим тогда к Саудовской Аравии и вообще к системе без виза. В мае Саудовская Аравия для нас станет безвизовой. Вы ожидаете потока туда туристов с учетом того, что на Ближнем Востоке происходит, ну или, по крайней мере, с отложенным каким-то желанием. И всегда ли, когда страна делает безвиз, это увеличение турпотока?
1: В Саудовской Аравии у нас взаимная отмена виз 11 мая. На этот момент еще действовала рекомендация воздержаться от поездок. И не было пока прямых рейсов никаких. То есть до этого были в Джидду, были рейсы. И интерес огромный к Саудовской Аравии в нашей стране, он просто огромный, потому что любая страна, которая вообще была закрыта, и неважно, мы сейчас не про цивилизацию, не про культурные слои и так далее, страна была вообще закрыта. А тот раз не просто открыта, еще без визы. То есть ты сегодня решил, завтра поехал, условно. Наши туристы это очень любят. Угу. Вот спонтанно, чтобы там долго не заморачиваться, не ждать визу неделями. Я пока не очень понимаю, что будет с авиасообщением. Мы надеемся, что его откроют, и, соответственно, может быть, Саудовскую Аравию исключат из стран, не рекомендованных к посещению. Угу. Потому что иначе это выглядит очень странно.
0: Странно, да.
1: Да. Самое классное еще и в том, что мы для Саудовской Аравии тоже очень интересны. Uh-huh. То есть за 25-й год, по-моему, там у нас был прирост типа, ну, правда, с достаточно низкой базы, то есть общее количество поездок было, по-моему, в районе 30 тысяч, и прирост был на 70%. То есть саудиты, туристы поехали к нам. Особенно им нравилось зимой.
0: Ну, логично.
1: Да, потому что когда еще такое увидишь?
0: Да.
1: Когда вот город освещен, я просто много видела туристов из арабских стран в Москве, когда была мега-снежная зима, и я видела этот восторг, и я думала, господи, вы-то уедете, мы-то останемся. Но на самом деле это класс, когда ты видишь все время горы песка, а тут раз горы снега белого. И они стильные, они пытаются соответствовать погоде, природе, антуражу, много фотографируют. То есть мы стали интересны туристам из стран Ближнего Востока. Поэтому, конечно, отмена этой рекомендации – это прям горячее пожелание и индустрии, и нашей, и этих стран. И мы надеемся, что вот при условии отмены этот безвиз, он хорошо сработает.
0: Даже с учетом строгих правил, которые действуют в Саудовской Аравии, и, надеюсь, все туристы узнают о том, что там происходит перед тем, как поедут.
1: Ну, в общем, конечно.
0: Там достаточно строго.
1: Очень строго.
0: Очень, да.
1: Очень строго,
0: и
1: да.
0: И алкоголя нет, насколько мне известно, да?
1: Нет.
0: Про закрытые страны. А Северная Корея каким-то образом участвует в нашей туриндустрии?
1: Нет, практически нет. В Северной Корее впечатление такое, что она говорит: да-да, мы открываемся, делает движение, которое похоже на открытие двери, а потом выясняется, что это щелочка, и, в общем, надо предпринимать
0: определенные усилия. Буквально же недавно тоже были, они рассказывали
1: нам. Да, там есть прямые рейсы из Москвы, да. Что-то делали, но вообще, конечно...
0: Горнолыжные курорты там даже есть.
1: Страна тоже очень любопытна, опять же, нашим туристам в силу своей абсолютной закрытости.
0: Конечно, да, закрыта.
1: Но если можно отказаться от алкоголя на какое-то время, и там, в общем, достаточно свободно передвигаться, в случае с Северной Кореей нет свободного передвижения. То есть ты можешь передвигаться только по заранее согласованному маршруту. Наши туристы, в общем, небольшие любители таких форматов отдыха. Возвращаясь к вопросу по поводу отмены виз, да, всегда поток увеличивается. Вопрос в том, насколько. Например, в случае с отменой виз для китайских туристов, мы же отменили визы с ноября. И мы увидели увеличение китайского турпотока. Но, если честно, я, например, ждала, что думаю, процентов на 50 точно должно увеличиться, хотя бы в приграничных регионах. Но нет, в среднем где-то произошло на 15% увеличение. В приграничках где-то на 30, в Москве, Санкт-Петербурге 5, 7, 10. Но до этого поток падал. А тут он просто увеличился.
0: То есть из минуса все равно вышли.
1: Все равно
0: в плюс.
1: Вышли в плюс, да. Ровно такая же история с отменой виз для российских туристов в Китай. То есть континентальный Китай просто один из хитов продаж после вот всей этой ближневосточной истории, как я уже сказала, да, то есть Китай получил еще дополнительных туристов.
0: То есть нас едет в Китай больше, чем китайцев в Россию после отмены виз.
1: Да.
0: Русский турист, он просто любит путешествовать.
1: Да, да,
0: особенно,
1: и открывать
0: когда открывают,
1: мир.
0: Поэтому и про Северную Корею я считаю, что, знаете, когда это будет все, даже с учетом того, что там нельзя передвигаться, просто сам факт побывать в Северной Корее.
1: Конечно, это интересно.
0: В отеле, хоть и в закрытом, ты все равно же по пути из аэропорта увидишь эту страну.
1: Да.
0: Хочется поговорить с вами про недружественные страны, в частности, все страны Европы и США. Насколько мне известно, наши туристы продолжают ездить в Европу, получают визы, платят за это огромные деньги, ждут месяцами, нанимают специальных людей, которые этим всем занимаются, только ради того, чтобы съездить в Европу. Вы можете, такую тенденцию выявить, что понятно, что наверняка стало поменьше, но все равно не настолько, насколько должно было быть после того, что произошло. Мы рвемся и рвемся по-прежнему туда.
1: Нет, как сказал президент, у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные правители. Поэтому мы в индустрии исходим из такого же принципа. И если турист хочет поехать в какую-то страну, то, естественно, его никто не будет отговаривать,
0: конечно,
1: если эта страна не находится в числе нерекомендованных МИДом или Минэкономразвития. Европейские страны в числе таких стран не находятся. Что касается количества, то это, конечно, несопоставимые потоки, потому что все шенгенские страны, например, в 2025 году выдали всех видов виз российским гражданам в количестве 620 тысяч. Это все визы. Да, это родственники, это гуманитарные, это туристические.
0: Это же просто очень мало.
1: Да.
0: Я не знаю предыдущих цифр, но мне кажется,
1: я вам просто скажу, что в 2019 году, собственно, до пандемии, только в Греции было там 1 200 000 наших туристов. В Италии 1 000 000, Кипр 860, Испания 1 100 000.
0: Это вообще.
1: Великобритания. Потому что Великобритания, не Шенген, хотя Великобритания тоже ставит визы, но там совсем маленький поток. Но тем не менее, мы берем шенгенские страны, это Италия, Испания, Франция, Греция. Основные.
0: Германия, наверное, да?
1: Германия практически туристические визы не выдает. Германия, Австрия, они не выдают туристические визы. Финляндия не выдает. Финляндия, Норвегия, Швеция тоже сказали, что они не выдают. Поэтому какая-то часть отпала. Мы сейчас оцениваем не только тех, кто выезжает туда, но еще и мы оцениваем более сузившийся круг стран, в принципе, выдающих визы. Германия выдает гуманитарные. Германия выдает по семейным причинам, точно так же, как Финляндия. И Норвегия, и Швеция, Австрия. Но туристические Это, по сути, четыре страны, да, это Италия, Испания, Франция и Греция. И вот эти 620 тысяч, из которых мы, допустим, сейчас гипотетически скажем, что половина – это туристы, 300 тысяч, ну, это смешно.
0: Это да.
1: Это ни о чем.
0: Сейчас сложно получить визу?
1: Да, виза оформляется, как правило, 3-4 недели. Надо записываться в специальные слоты, ловить их, потому что во всех визовых центрах их количество по необъяснимой для меня причине ограничено. В сезон это сложнее сделать, потому что там, я напомню, что в предыдущие периоды мы обменивались с европейскими странами высылкой сотрудников, и, соответственно, в консульствах мало людей работает. И нагрузка, видимо, как-то возрастает к сезону, и, соответственно, количество слотов сокращается, продолжительность увеличивается. То есть для того, чтобы сделать шенгенскую визу, я бы рекомендовала заложить 3-4 недели с момента подачи документов в визовый центр. И с учетом этого еще покупать билеты лучше возвратные, да, бронировать, выкупать лучше возвратный билет, потому что лучше поменять его, чем потерять полную стоимость, если вдруг виза не выйдет вовремя.
0: Майя Арчиловна, давайте продолжим через пару минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
8: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Возвращаемся в эфир. Сегодня в гостях в программе «Диалоги» Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
1: Количество документов после 2022 года не менялось, отказов очень мало.
0: А, то есть вот процент отказа мало?
1: 6, максимум 7%, и это ниже, чем средний мировой процент отказов в шенгенских визах. То есть в России процент отказов ниже. И документы надо собирать внимательно. Опять же, в туроператорских компаниях могут с этим помочь, проконсультировать, да, посмотреть набор документов. Но многие сами самостоятельно подают сейчас на визы. Что касается стоимости, то ну, это сопоставимо с, я бы сказала, с Мальдивами. А может, в некоторых случаях дешевле, потому что все зависит от того, какой отель брать. Чем лететь, какую стыковку использовать. Кто-то с двумя стыковками летит. То есть возможность, вариативность бюджета, она существует. Но в любом лайфхак весной стоит дешевле, чем осенью.
0: Почему?
1: Ну, это, видимо, как осень, все-таки, видимо, какой-то после летнего сезона. Ага. Он еще как-то не завершился.
0: По инерции,
1: сознание,
0: да?
1: Да, еще там тепло. То есть и море еще прогрето. Даже в октябре оно еще прогрето. а весной оно еще не согрето. Угу. Ну, то есть оно еще не теплое. Поэтому условно поездка в марте-апреле она обойдется дешевле, чем в октябре-ноябре. Угу. 30%. Это вот прям лайфхак для наших слушателей.
0: А мы едем туда только для моря, для пляжного отдыха или экскурсионные программы?
1: Конечно, экскурсионные тоже, но море как мотиватор никуда не девается, почему я говорю, что сезон имеет значение. И экскурсии, и Рим, так что сейчас по опросам туроператоров, по крайней мере, в организованном сегменте, Италия даже большим спросом пользуется, чем, например, Греция, которая традиционно в первую очередь была как курортное направление, потом экскурсионка. Италия в первую очередь как экскурсионка плюс море. И только потом только море. Понимаете,
0: понятно,
1: да?
0: Понятно, да.
1: Поэтому Италия прям хит. А так как в Италии без экскурсионки?
0: Никак.
1: Никак. Вообще никак.
0: Сейчас я просто немножко потеряла уже эту всю историю. Сейчас, если ты получаешь визу Италии, ты все равно можешь путешествовать по всему Шенгену? Или какие-то страны запрещают?
1: Нет, все равно можно путешествовать по всему Шенгену, но многократные визы не ставятся. С октября в 19-м пакете санкций была довольно жесткая рекомендация не выдавать многократные визы российским гражданам. И по нашим данным консульства стараются придерживаться этой рекомендации. Поэтому виза однократная,
0: И ты можешь ехать только в Италию?
1: Нет. И в течение этого однократного пребывания можно посещать и другие шенгенские страны. Но пересекать границу шенгенского пространства можно будет только один раз.
0: Ох, как...
1: То есть условно. Это приводит к тому, что люди планируют более длительные поездки.
0: Да,
1: не неделю, не 10 дней, а 2-2,5, может, 3 недели.
0: Чтобы все успеть.
1: Чтобы успеть съездить, еще что-то посмотреть, отдохнуть и вернуться. То есть за одну поездку... Если она, естественно, подтверждена, аргументирована с бронированием гостиниц, билетов туда-обратно и так далее, за одну поездку, конечно, можно посетить несколько стран, да.
0: А выдают сейчас больше на срок?
1: Строго на срок поездки.
0: Строго. Вот нет этих уже месяц, год, полгода? Вообще таких виз уже не существует,
1: нет,
0: да?
1: Нет, они много... По...
0: Это и были многократные,
1: да,
0: получается?
1: Да-да-да, у меня был такой кейс, это было забавно. Вот сейчас уже, конечно, в, что называется, в новейшее время мне одна из стран выдала многократную визу на месяц.
0: Мы вас поздравляем.
1: Да, я подумала... Да, спасибо, я все оценила, что я за месяц могу раз-два туда-сюда с тремя пересадками... Да, попутешествовать по Шенгену. Был, ну, такой кейс был, но это было еще до 19-го пакета санкций.
0: Можно ли сказать, что Европа все-таки окончательно закроется от нас, и никакого восстановления уже не будет?
1: Слушайте, столько происходит всяких неприятных сюрпризов. Иногда уже сам по себе сюрприз. Сначала он неприятный, а потом ты задумываешься, а что, собственно, случилось, а что вдруг что-то хорошее случилось. Я бы не стала вот так рассуждать, закроется, не закроется. Давайте решать по факту. Пока она открыта, люди ездят, там нет никакого негатива по отношению к российским гражданам ни на границе, ни внутри страны, ни, в общем, никакого дискомфорта.
0: Никто тебе вслед не кричит.
1: Никого не волнует. Угу. Кто ты, откуда? Главное, что у тебя все оплачено.
0: Да.
1: Ты ходишь, наслаждаешься, ты турист. В общем, история с гостеприимством, те страны, куда мы сейчас еще можем ездить, она никуда не делась. Если честно, меня это радует.
0: По поводу США, они же какое-то время назад полностью прекратили выдачу виз нам.
1: Они определили две страны, где российские граждане могут получать визы, в том числе туристические. Это Польша, тут очень хочется посмеяться.
0: Да, мы уже смеемся.
1: Да, и Казахстан.
0: Вы видите какую тенденцию в поездках в США?
1: В связи с тем, что эти обе страны находятся вне юрисдикции российских туристических компаний, то это исключительно самостоятельный поток. И у нас есть все основания считать, что он весьма и весьма хиленький.
0: И то только, наверное, по необходимости, да?
1: Ну,
0: люди едут,
1: да.
0: Там, родственники,
1: ну,
0: дети,
1: скорее,
0: мама,
1: да,
0: папа.
1: Скорее всего,
0: или
1: вот
0: какие-то интересные рабочие моменты.
1: Да, потому что там-то граница несколько иная. Не такая, как в Европе.
0: Да. Я иногда вспоминаю, но уже реже, как мы путешествовали до ковида. Это было прекрасно, это было много, это было дешево. Вы как специалист и профессионал, вообще какое видите будущее туристической отрасли? Конечно же, российской, я сейчас про нас говорю. Как мы будем путешествовать с учетом того, что, наверное, рост цен не остановится этим годом. Но, опять же, я не специалист, не могу сказать, но такая тенденция тревожная. Видите ли вы будущее, или нам все нипочем, и мы, в общем, просто переориентируемся?
1: Вспомнился анекдот, весьма популярный, особенно в туристической среде, когда маленький внучок бежит к родителям, говорит: пап, мам, дедушка опять бредит, он рассказывает, как он летел из Москвы в Лондон.
0: Это смешно.
1: Вот. Мне бы хотелось, чтобы мы, конечно, вспоминали эпоху таких анекдотов вот примерно с таким же смехом, как это было. Но на самом деле строить сейчас какие-то прогнозы при стабильной нестабильности довольно бессмысленно. Что радует, что туристический бизнес, особенно, знаете, после ковид закалил сильно. Угу. Это была такая какая-то мощная прививка к неожиданным событиям. Туристический бизнес не намерен сдаваться, то есть нет никакого, что, боже, когда это кончится, давайте мы прекратим mm-hmm. это все, а давайте займемся чем-нибудь другим. Нет, то есть адаптивность какая-то феноменальная, подстраиваются и придумывают, и как только появляется какая-то новая возможность, бизнес это использует настолько, насколько возможно. Дело даже не в ценах, в данном случае главное, чтобы налогами не придушили предпринимательскую историю. Поэтому я пока вижу, что туризм жив, не намерен сдаваться. И, соответственно, у наших путешественников, что бы они ни захотели вдруг, всегда будет возможность свою мечту осуществить. Главное, чтобы ковром не накрыло весь земной шар.
0: Майя Арчеловна, мы с вами...
1: И то у нас есть поезда, круизные корабли и, в конце концов, автостоп.
0: И у нас есть космос, и мы с вами точно доживем до того, когда Ассоциация туроператоров России будет заниматься космическими путешествиями.
1: Предложит тур на Луну.
0: Конечно, да. Спасибо вам большое. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, была у нас сегодня в гостях.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Здоровый разговор.
11: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравинстент, то Бравинстентон. Это уже настораживает. А что говорят психиатры? Главный врач Центра психического здоровья профессор Иван Дудин отмечает однозначно: цветные сны не являются признаком шизофрении. Они чаще всего бывают у людей эмоциональных. А врач-психиатр Антон Елисеенко добавляет, что большинство людей вообще видят сны цветными. Черно-белые сны скорее исключение. И связано это, может быть, с влиянием черно-белого телевидения в прошлом. А что насчет реальных исследований? Они есть, но совсем про другое. В одном небольшом эксперименте сравнивали сны 14 пациентов с шизофренией и 15 здоровых людей. Выяснилось, что первый чаще видит кошмары и незнакомых персонажей. В другом исследовании 46 пациентов с шизофренией реже запоминали свои сны, описывали их короче, а сюжеты были беднее на детали и эмоции. Еще одно исследование аж 70-го года показало, что у больных шизофренией действительно выше частота цветных сновидений. Но разница не такая драматичная, как в техасской сенсации. Специалисты из ведущих клиник подчеркивают, цветные сны – нормальное явление. Это не диагноз. Психические расстройства диагностируются по целому комплексу симптомов. Бред, галлюцинации, нарушение мышления и поведения, а не по одному только цвету снов. Так что если вам снятся цветные сны, как и мне, мы с вами в порядке. Это значит лишь то, что мы эмоциональные люди или просто жили после появления цветного телевидения. А та самая техасская новость – интернет-миф, который просто разлетелся без единой настоящей научной ссылки.
12: Здоровый разговор.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Режиссер Николай Лебедев о том, как меняется с возрастом жизнь.
13: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так, проснул, ну, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О важном.
5: Владимир Путин сменил руководителей Белгородской и Брянской областей. Вячеслав Гладков и Александр Богомаз покинули свои посты по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук. Они начнут работу в ближайшие дни.
8: О Ближнем Востоке.
5: Иран поблагодарил Россию за поддержку на международной арене в условиях внешней агрессии. Зампред иранского совбеза Али Багири обсудил координацию действий с российским коллегой Александром Венедиктовым на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Зарубежный дипломат отметил, что действия США и Израиля угрожают суверенитету республики и международному праву. Ранее Россия осудила удары по иранским государственным деятелям и военачальникам.
8: О происшествии.
5: Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на перегоне в Белгородской области. Специалисты закончили ремонт путей, который повредил сошедший с рельсов пригородный электропоезд. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Составы уже следуют по графику. Последствия аварии ликвидировали в кратчайшие сроки. Ранее движение на этом направлении временно ограничили, из-за чего несколько электричек прибыли в пункт назначения с задержкой.
8: О вирусах.
5: Роспотребнадзор оценил риск распространения хантавируса в Евразии как минимальный. Специалисты ведомства проанализировали эпидемическую ситуацию в странах СНГ и Евразийского экономического союза. Как сообщила глава ведомства Анна Попова, скоординированный подход позволяет сохранять стабильную обстановку в регионе.
8: Об инициативах.
5: В Госдуме предложили признать Пасху государственным праздником. Соответствующий законопроект подготовил депутат Дмитрий Гусев вместе с коллегами. Парламентарии хотят закрепить особый статус этого дня, но без введения дополнительного выходного. Ранее законодатели уже выступали с идеей сделать понедельник после пасхальной службы нерабочим, однако правительство не поддержало эти предложения из-за возможных экономических потерь.
8: Обо всем.
5: Ученые впервые смогли переместить металлический объект сразу в 2 места. Физики из Австрии и Германии заставили кластер натрия вести себя одновременно как волны и как частицы. Об этом сообщил научный журнал Nature. Исследователи охладили на ночь частицы из 10 тысяч атомов и пропустили их через лазерные решетки, чтобы создать состояние квантовой суперпозиции. Ранее подобные свойства фиксировали только у отдельных атомов и молекул. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Сегодня на радио «Комсомольская правда» партийная среда в прямом эфире. И у нас в гостях известный, я бы сказал, знаменитый политик и, можно сказать, друг «Комсомольской правды», потому что он уже не первый раз у нас. Это Дмитрий Георгиевич Новиков, заместитель председателя ЦК родной Ленинской коммунистической партии. Спасибо вам огромное.
2: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер всем, кто нас будет слушать, смотреть. Приветствуем, готовы ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо. Ну, вы знаете, что у нас есть традиция. Мы обычно начинаем наши партийные среды, и сегодня эта среда не исключение. Мы начинаем партийные среды с такого эпиграфа звукового. Я сам выбираю из свежих высказываний генерального секретаря ЦК КПРФ героя труда Российской Федерации товарища Зюганова Геннадия Андреевича самые яркие высказывания, и мы их выдаем...
2: Нет никакого смысла отступать от традиции.
1: Да. Геннадий Андреевич, вы в прямом эфире. Я знаю просто, что он всегда нас слушает, смотрит. Геннадий Андреевич, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Слушаем.
3: Только что открыли уникальную выставку в фотографиях, как работает Следственный комитет, который раскрывает суть жутких преступлений современного нацизма, фашизма и бандеровщины. Там видны последствия той жуткой работы, которую проводили натовцы и англосаксы на Ридной Украине. Эта работа начиналась с учебников Сороса, когда со второго класса детям отравили мозги, им стали доказывать, что не было никакой русской и советской истории, что можно отказаться от родного языка и предать отцов и дедов победителей. Последствия варварские. Для меня в этом отношении нет ничего нового. Я с родной Орловщины, где мы ломали хребет фашистскому зверю в ходе Орловско-Курской битвы. После Москвы и Сталинграда там окончательно были сломаны возможности фашизма, и мы их дальше под красным знаменем победы погнали до Берлина.
2: Это кадры сегодняшнего пресс-подхода в Государственной Думе. Да, он, такие пресс-подходы очень часто предваряют пленарные заседания. И должен сказать, что помимо той темы, которую вы сейчас подсветили, благодаря этому сюжету, Геннадий Андреевич затронул еще много тем.
1: Мы сейчас вернемся к остальным, но сейчас, прежде всего, мы оттолкнемся от этого звукового эпиграфа. Вот. Я напоминаю, что в прямом эфире был, в записи, но, тем не менее, у нас прямой эфир же, правильно?
2: Это сегодняшняя цитата, да.
1: Это сегодняшняя цитата, буквально перед пленарным заседанием сегодня утром и в эфире радио «Комсомольская правда» был генеральный секретарь ЦК родной Ленинской коммунистической партии, герой труда Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов. И тогда, коль уж мы заговорили о борьбе с нацизмом, в общем, я знаю, что вы имеете непосредственное отношение к международным антифашистским форумам, которые периодически проводятся. Сегодня, можно сказать, что уже третий форум международный антифашистский готовится. И первый был в Минске. Мы подробно...
2: 3 года назад первый форум прошел.
1: Да, об этом рассказывали, потом в Москве. И вот сейчас, что будет на этом форуме, когда он уже, известна ли дата конкретно?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что вся наша команда готовит форум. Это большая работа, и всем есть чем заняться. И тем, кто отвечает за пропаганду в партии, и тем, кто отвечает за международное сотрудничество, конечно же, и тем, кто за организационно-партийную работу. Поэтому все мы сейчас задействованы, и сегодня перед тем подходом к прессе, который вы только что продемонстрировали, благодаря видеофрагменту, мы проводили заседание фракции КПРФ в Государственной Думе и заседание секретариата Центрального комитета партии, где мы рассмотрели все наши задачи ближайшего периода. Это и съезд, второй этап 19-го съезда партии, который нам предстоит в июне, где мы уже предметно рассмотрим все вопросы участия в выборах в Государственную Думу, целый ряд событий, связанных с Днем русского языка, Днем пионерии, Днем защиты детей. И, конечно, поскольку дата, о которой вы спросили, она уже майская, 23 мая мы уже ждем гостей, и 4 дня будем вместе с ними работать здесь, в столице России, в рамках 3-го международного антифашистского форума, то, соответственно, вот остается совсем немного времени, и программа уже, конечно, готова. Но, тем не менее, всегда есть много нюансов, которые нужно учесть, чтобы достойно встретить гостей и проявить наше русско-российское гостеприимство.
1: Супер. И, дорогие друзья, вы, чтобы убедиться в том, что у нас действительно прямой эфир сегодня, а я напоминаю, Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ, сегодня в прямом эфире, я Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда». И, пожалуйста, вы можете позвонить, ну, вернее, прислать нам свои сообщения, вопросы, ответы и включиться в дискуссию. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. А вот если сравнивать предстоящий международный антифашистский форум с предыдущими двумя, какая там будет, в общем, какое будет представительство, из каких стран, потому что сейчас выбраться не так уж и просто.
2: Мы пригласили широкий спектр. Да, вы правы в том, что логистика усложнилась для многих. Очень непросто будет нашим единомышленникам добираться в Россию из Латинской Америки, Африки, Азии, но, тем не менее, многие настроены. Я думаю, что полная статистика будет тогда, когда форум уже откроется, и тогда мы объявим состав участников, их количество. Что касается особенностей этого форума, ну, наверное, я бы выделил две. Первое состоит в том, что мы начинаем не с чистого листа. Мы намерены подтвердить, и мы находимся в коммуникации с представителями других партий, движений, других стран, и мы намерены подтвердить те основные выводы и ключевые задачи, которые были сформулированы на первом и втором антифашистских форумах в Минске и Москве, но особенно внимательно присмотримся к тому, как в современном мире реализуются цели, которые ставят перед собой империалистические круги, как они используют методы неофашизма, государственного терроризма, и поставим задачи, связанные с тем, что это те явления, которые не могут оставаться без ответа народов, обществ наших стран, и этот ответ может быть различным, начиная с разъяснения порочности такого рода политики и заканчивая проведением акций солидарности, которые должны поставить этой политике известный предел, обеспечить ее укорот и преодолеть все то, что сегодня приводит к войнам, к возрождению фашизма. И, вообще говоря, к огромным жертвам, посмотрите на Иран, какое количество людей, детей гибнет там, не только высшее руководство этой страны, а на фоне Ирана не такими безобидными, особенно не такими безобидными выглядят угрозы господина Трампа в отношении Кубы, в отношении других стран. И история, она знает много примеров, как солидарные действия помогали ограничивать аппетиты военщины, как они помогли справиться с войной во Вьетнаме, например, в том числе антивоенное движение в самих Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы нацелены на то, чтобы вот эти лучшие традиции 20-го и начала 21 века продлевать, продолжать и бороться со всем тем, что мешает людям жить.
1: Дмитрий Ильич, сегодня произошли такие очень важные события. Ну, во-первых, в Рио губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук, выпускник школы губернаторов, и еще такой очень примечательный факт, временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шувалов. Он участник программы, президентской программы «Время героев». И вопрос напрашивается и к вам, и к Геннадию Андреевичу. Я думаю, что у вас ответ уже есть. Имеется ли у КПРФ свой резерв из участников специальной военной операции?
2: Ну, такой кадровый резерв есть, он многослойный. Мы уже больше 10 лет ведем работу в рамках Центра политической учебы, где готовим кадры для наших партийных руководителей в регионах, помогаем им состояться, особенно молодым нашим товарищам.
1: И там участники СВО,
2: и
1: да?
2: И с каждым потоком у нас все больше появляется тех, кто прошли через специальную военную операцию. Таких ребят у нас тоже много, в том числе те, кто ушли добровольцами. Есть, к сожалению, жертвы, и мы сейчас вынуждены каждый наш пленум, съезд, крупный партийный форум начинать с того, что мы объявляем минуту молчания с тем, чтобы почтить память этих ребят. Очень много наших товарищей, кстати, к сожалению, и тех, кто в том же Центре политической практической учебы, прошли обучение. Их уже нет с нами, но мы, конечно, будем помнить о них, потому что они настоящие герои. Иногда такие негромкие, неброские, но люди с очень жесткой, четкой позицией, которые не смогли остаться дома в этой сложной ситуации, пошли и участвовали в борьбе с бандеровщиной на фронтах специальной военной операции. Поэтому мы, конечно, считаем, что те, кто проявил себя, в том числе в зоне СВО, могут попробовать себя, если они талантливые люди, и на другом поприще. Впереди выборы в Государственную Думу. И мы, конечно, сейчас, когда формируем кадровую обойму тех, кто будет представлять партию в ходе этой избирательной кампании,
1: извините,
2: ведем речь и о ребятах.
1: Я хотел просто сказать, что в прямом эфире у нас Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ. А мы сейчас уходим на перерыв.

0: Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана, тут же памятник.
3: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
4: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
6: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
7: Общая длина бревен, из которых состоит сруб Преображенской церкви на острове Кижи, превышает 10 километров.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов, политобозреватель радио «Комсомольская правда». Но прежде всего в партийной среде, которая сегодня в прямом эфире, заместитель председателя ЦК КПРФ товарища Зюганова, это Новиков Дмитрий Георгиевич. И мы затронули очень важную тему и просто уходили на перерыв, чтобы не получилось скороговорки. Мы говорили о кадровом резерве Компартии России, а именно о тех ребятах, которых обожгла война. И я помню, что мы больше 200 комиссаров и командиров из рядов КПРФ потеряли.
2: Да, это те люди, которые уже были в нашем активе, кого знали в Центральном комитете, кто проявил себя в самой разной деятельности, кто до участия в специальной военной операции помогал мирному населению, тем же военнослужащим в зоне СВО, отправляя туда гуманитарные конвои. Завтра как раз мы утром с площадки совхоза имени Ленина отправляем очередной такой гуманитарный
1: 153-й,
2: конвой.
1: 153-й, нет?
2: Да, и он будет очень солидный. Там будет и техника автомобильная, мототехника, продукты, медикаменты, как это обычно бывает, вплоть до стройматериалов, которые сейчас там в зоне СВО очень нужны. Поэтому выборы в Государственную Думу будут сопровождаться выдвижением кандидатур, и среди этих кандидатур в нашей партии будут те, кто прошел через специальную военную операцию. Но мы сейчас эти кандидатуры с вами за этим столом не назовем. Нет. Это не компетенция нашего с вами вечера сегодняшнего. А у партии есть свои традиции.
1: Не будем
2: очень
1: на себя
2: серьезные
1: много брать.
2: Традиции. Подготовка продолжается к съезду. Прорабатывается все на уровне штаба по выборам. Его Иван Иванович Мельников у нас возглавляет на уровне других партийных структур. Но регионы уже выдвинули, в том числе и участников специальной военной операции, и, конечно, они найдут свое место в наших рядах в ходе выборов.
1: Очень важная тема, а мы в предыдущих выпусках называли имена погибших комиссаров и командиров, и, конечно же, это очень трогательно, когда на экране появляются портреты этих мужественных людей, и мы, конечно,

0: их будем всегда помнить светлой
1: памятью.
0: Ну да,
1: еще раз хочу сказать, что мы действительно и последний пленум апрельский начинали с этого грустного, но очень важного сюжета, потому что забвение – это самое страшное, конечно, что может быть в отношении этих
0: людей. А потом это не в традициях товарища Зюганова и Компартии России. Вот еще одна такая свежая новость. Сегодня на пресс-конференции в Госдуме лидер Компартии Российской Федерации, Герой труда России, товарищ Зюганов Геннадий Андреевич, он выступил с таким очень важным заявлением, может быть, необычное, а может быть, наоборот, долгожданное. Это о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В чем смысл этого предложения, и почему вдруг Геннадий Андреевич именно сейчас, именно сегодня?
1: Ну, во-первых, это наша устойчивая позиция. Она в былые годы тоже предлагалась, но мы считаем, что наступило время актуализировать эту идею, это раз. Может быть, я начну даже не с самого первого аргумента, но важного. Понимаете, нужно дорожить архитектурным и монументальным искусством нашей страны, нашей столицы.
0: Вот.
1: И все, кто что-либо понимает в этом, они знают, как потерял Лубянская площадь без этого памятника, без этого монументального шедевра, посвященного Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. А Лубянская площадь – это центр Москвы, извините, это облик нашей столицы. Это важный момент, о котором я хочу напомнить, потому что для тех, кто к искусствоведению имеет, например, отношение, я думаю, это совершенно очевидные вещи. Но есть более важные, более принципиальные вещи, конечно же. Почему КПРФ с такого рода инициативой выходит? Потому что этого заслуживает сама фигура Дзержинского. Потому что таков его вклад в нашу историю. Потому что вообще в мировой истории есть люди, оставившие особый след. Я отношусь к числу оптимистов, и я не думаю, что человечество обречено на деградацию. А если оно не деградирует, то оно и не погибнет. А если оно не погибнет, оно будет искать, с кого делать жизнь, как говорит Маяковский. И, конечно, на многие века вперед Дзержинский останется одной из тех фигур, с кого делать жизнь можно и, может быть, даже нужно. Это был человек, совершенно самозабвенно преданный своему народу, который всю свою жизнь посвятил трудящимся нашей страны, не только нашей. Это был человек, который оказался фантастически эффективен на посту руководителя. Не случайно недавно Академии безопасности ФСБ решением российского президента возвращено имя, когда-то это была высшая школа КГБ, и Дзержинский действительно внес невероятно большой вклад в создание системы обеспечения нашей государственной безопасности.
0: Это было сделано указом президента.
1: Возвращение имени указом президента. А безопасностью и канонами во многом безопасности занимался Дзержинский тогда, когда еще был жив.
0: И Геннадий Андреевич обратил внимание.
1: Забыть об этом невозможно. Конечно. И он сегодня не только на пресс-подходе Геннадий Андреевич Зюганов выступал, но и на пленарном заседании с трибуны Государственной Думы тоже высказал много важных вещей. Так вот, это первое. Да? Дзержинский, к тому же, был настоящим гуманистом, и гуманистом не только на словах, но и на практике. Вспоминаем, конечно же, хорошо известные сюжеты, связанные с огромным количеством беспризорных, оставшихся после Первой мировой войны, гражданской войны. И Дзержинский большой вклад внес в то, чтобы организовать работу с этими детьми, и они выросли достойными людьми своей родины, и многие из них потом сражались, в том числе и с фашизмом на полях Великой Отечественной войны. И это отдельная и очень большая заслуга Дзержинского. Но давайте не будем забывать, что он оказался еще и очень эффективным управленцем. В 21-м году ему было поручено возрождать железнодорожную отрасль. А по некоторым данным, по некоторым выкладкам, возможность российских железных дорог вот после этих нескольких войн в России, Первой мировой, гражданской, после иностранной интервенции, уменьшились в 10 раз. И Дзержинский сыграл колоссальную роль в том, чтобы возможности железнодорожных перевозок этой кровеносной системы экономической были восстановлены. И когда он на этом посту себя наркома путей сообщения так хорошо проявил, ему вообще поручили возглавлять Высший совет народного хозяйства, где он тоже незадолго до своей смерти, он не так долго побыл на этом посту, но тоже успел очень многое сделать. И сейчас, когда наша страна нуждается в образцах успешного социально-экономического развития, в прорывных вещах в экономике, в социальной сфере, в промышленности, в развитии транспорта. Пример Дзержинска в этом отношении тоже абсолютно уникален и заслуживает того, чтобы о нем помнить. Поэтому, с какой стороны ни возьми, идея Геннадия Андреевича сегодня очень своевременна, потому что, повторяю, нам придется искать способы более эффективного развития, более быстрого движения вперед. Сегодняшние темпы нас устроить не могут. Россия стагнирует, экономика не развивается, особенно многие ключевые отрасли. Это создает колоссальные угрозы, колоссальные вызовы, в том числе в условиях, когда мы противостоим целому блоку НАТО. Мы на сегодняшних экономических рельсах и при сегодняшних экономических возможностях не сможем решить очень многие вопросы, их нужно решать.
0: Согласен, согласен с вами абсолютно. Друзья, если вдруг кто-то хочет включиться в нашу дискуссию, пожалуйста, вот на этот номер присылайте нам свои сообщения, мы их обязательно озвучим. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю, сегодня в прямом эфире в партийной среде Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ, а ведет эту программу политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Еще один вопрос очень важный. Вот коммунисты, как известно, предлагали признать ЛНР и ДНР еще в 2014-м. Вот сейчас эти регионы, как известно, входят в состав Российской Федерации. И что делает Компартия России, чтобы помочь местным жителям решить их социальные проблемы, кроме того, что за эти годы 153 гуманитарных конвоя, сформированных Компартией России, отправлены в эти...
1: Проблемы людей решаются различными средствами. Они, например, решаются через очень важные политические шаги. Наши конвои первые пошли туда, на Донбасс, в Новороссию в 2014 году. Как известно, тогда эти территории еще не были в границах Российской Федерации. Люди находились в очень тяжелой ситуации. Бандеровские формирования их терроризировали. У людей при этом не было возможности достойно существовать. Кроме того, что они попадали под обстрелы, ну, им нужно было за счет чего-то жить. Понятно, что киевский режим перестал платить пенсии, перестал осуществлять социальные выплаты, а частью Российской Федерации они тоже еще не были. Поэтому для многих это была очень сложная, тяжелая ситуация, когда людям просто нужно было выжить. И в этом отношении наши гуманитарные конвои играли колоссальную роль и очень большое значение здесь играла и та работа, которую лидер партии осуществлял, и та непосредственная деятельность, которую вел специальный штаб, созданный партией и руководимый Владимиром Ивановичем Кашиным. Как полномочный представитель этого штаба вот в зону будущей специальной военной операции, извините, затем сейчас, и в зону СВО Дмитриевич, выезжал Казбек Уцук Штайсаев.
0: И это была большая, перерыв, серьезная работа. И буквально еще несколько секунд, извините, что перебиваю, в эфире «Партийная среда». Пожалуйста, не уходите далеко, мы продолжим через буквально пару-тройку минут.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин принял в Кремле главу нового банка развития Дилму Русеф. К переговорам также присоединились министр финансов Антон Силуанов и замглавы администрации президента Максим Орешкин, сообщает ТАСС. Как отмечается, зарубежная гостья передала слова уважения российскому лидеру от президента Бразилии Лула да Силвы. Она отметила, что бразильский руководитель высоко ценит личные и деловые отношения с Путиным.
2: О политике.
1: Россия и Иран договорились защищать нормы международного права и противодействовать политике США на Ближнем Востоке. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов обсудил координацию действий с иранским коллегой Али Бугери. Стороны намерены пресекать попытки Вашингтона использовать Совбез ООН для легитимации агрессии против Тегерана. Ранее МИД Ирана поблагодарил Россию за неоднократное предложение помощи с разрешением ситуации вокруг ядерной программы страны.
2: О паводках.
1: Река Ресор повторно разрушила участок дороги в Чародинском районе Дагестана. Потоки воды отрезали от транспортного сообщения 7 населенных пунктов, заявили в МЧС. Там отметили, что специалисты закрыли проезд в районе села Читап, чтобы избежать аварий в темное время суток. Накануне дорожники уже восстанавливали этот объект, однако река снова подмыла грунт сразу после завершения ремонта.
2: О кредитах.
1: Подписавшим контракт с Минобороны с 1 мая спишут кредиты до 10 миллионов рублей. Законопроект приняла Госдума. Речь идет о долгах, по которым до 1 декабря 2024 года уже были судебные решения или исполнительные листы. Мера распространяется и на жен контрактников.
2: О США.
1: СМИ сообщили, что Дональд Трамп планирует помиловать 250 заключенных в честь юбилея США. По данным газеты Wall Street Journal, Белый дом готовит масштабный проект к 250-летию основания страны, который отметит в июле. Источники издания отмечают, что американский лидер может объявить о своем решении в День независимости или в свой день рождения 14 июня. За текущий срок Трамп успел помиловать более 1500 человек, что стало рекордом в истории США.
2: Обо всем.
1: Роскачество призвало россиян отказаться от покупки слишком темных и маслянистых кофейных зерен. Эксперты объяснили, что такой продукт быстро теряет насыщенность и приобретает неприятный привкус. Специалисты советуют выбирать кофе напрямую у обжарщиков и внимательно изучать упаковку. Ранее эксперты организации напомнили, что обжаренное зерно сохраняет свой истинный вкус не дольше одного месяца. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: В прямом эфире радио «Комсомольская правда» «Партийная среда». В ней сегодня участвует Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ, а ведет эту программу политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. И я напоминаю, если вдруг вы хотите, захотите включиться как-то в нашу дискуссию или что-то спросить, или чего-то сказать, присылайте нам свои сообщения 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Мы их очень ждем. А пока мы продолжим, да, отвечать на очень важный вопрос.
2: Да, я думаю, что мы должны
1: об участии коммунистов в социальной жизни ЛНР, ДНР, а также...
2: Мы не закончили эту тему. Да, я бы хотел пояснить, почему я, с одной стороны, говорил о гуманитарной помощи нашей партии ДНР и ЛНР тогда, когда они только образовывались, когда они еще не были, были еще не признанными республиками, и тем более еще не вошли в состав Российской Федерации. И почему при этом сказал о необходимости и важности решать вопросы людей в таких ситуациях политическими средствами. Дело в том, что это было два параллельных взаимосвязанных процесса. Мы, с одной стороны, оказывали практическую помощь тем, кто уже не имел средств от киевского режима, еще не был интегрирован в законодательные, финансовое, экономическое пространство, социальное пространство, юридическое пространство России, и был в очень сложном положении. Так вот, мы, собственно говоря, и вели борьбу за то, чтобы этот период неопределенности в их жизни закончился. Мы настаивали на том, чтобы ДНР и ЛНР, их независимость была признана. И, кстати, это было сделано Государственной Думой по нашему проекту и по нашему настоянию. А уже следующим шагом стало их принятие после референдума в состав Российской Федерации. И, конечно, это очень важно, когда для огромного количества людей период неопределенности в их жизни был преодолен. Сегодня они граждане России, они пользуются теми же социальными и другими правами, как и все остальные в Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах. В Новороссии действует та же самая пенсионная система, социальная система, тот же гражданский кодекс и другие документы, которые призваны обеспечивать для этих людей нормальную жизнь и нормальное правовое поле. Да, многие из этих законов нам не нравятся, да, мы предлагаем их исправить, да, мы предлагаем их улучшить, да, мы внесли очень много документов и за последние годы, начиная от избирательного кодекса, заканчивая трудовым кодексом, но, тем не менее, эти люди уже являются гражданами России, имея и обязанности, и права, как любой полноправный гражданин нашей страны. Но эта ситуация разрешилась, но продолжается военный конфликт, продолжается проведение специальной военной операции, а значит и продолжаются и жертвы, и потери, и утраты людей, которые близки к фронту, которые подвергаются обстрелам, и поэтому, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что наши гуманитарные конвои не потеряли свою актуальность. Ситуация в чем-то изменилась, а в чем-то она остается сложной. И бросить этих людей, не оказывать им помощи, забросить гуманитарную работу, сказать, что все, спасибо, мы свое дело сделали, и гордимся той гуманитарной работой, которая была проделана в прошлые годы, но дальше она потеряла актуальность, к сожалению, это не так. Это неправда. К сожалению, эта гуманитарная работа свою актуальность не потеряла. И нам приходится заниматься этой работой и сейчас. Мы будем это делать столько, сколько это потребуется. И мы кланяемся всем нашим товарищам, кто активно поддерживать Центральный комитет в этой работе.
1: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, а вот с тех пор, когда, после того, как вот эти вот области, регионы, республики вошли в состав Российской Федерации, увеличилось количество коммунистов, которые бывают периодически, а может быть, даже регулярно в этих регионах, я имею в виду Казбек Тайсаев очень часто там бывает.
2: Да, я Казбеку Цукча уже упоминал.
1: Сейчас, секундочку, я договорю. Александр Ющенко. Потом мы однажды выяснили, что, оказывается, внучка Геннадия Андреевича...
2: Мария Никифорова там бывает.
1: Нет, там бывает большое количество людей. Она четырежды уже ездила.
2: Вот не так давно ушел из жизни Виктор Николаевич Губарев, первый секретарь нашего Якутского республиканского комитета партии. Он сам из тех краев, хотя потом вся жизнь была связана с моим любимым Дальним Востоком, он там состоялся как гражданин, как политик, но он никогда не забывал о своих родственных связях и как коммунист, и как земляк, и как гражданин. он организовывал, несмотря на огромное расстояние, гуманитарную помощь, гуманитарное содействие этим регионам, регионам Новороссии, за счет того, что его земляки, население Якутии поддерживало. И мы таких людей можем назвать очень много. Виктора Николаевича хочется назвать прежде всего потому, что его уже нет с нами, но
1: светлая
2: вот он
1: память.
2: Этой работе уделял очень большое внимание. Так что мы это продолжаем, повторяю, будем продолжать. А то, что касается этих регионов, конечно, у нас теперь больше в составе Коммунистической партии Российской Федерации региональных отделений. У нас их теперь на 4 больше. Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская. И это тоже очень достойные люди. Они пополнили ряды нашей организации. Часть из этих людей были в свое время членами Коммунистической партии Украины. Но теперь они сменили гражданство и работают в наших рядах, в рядах КПРФ. А есть и те новые ребята, молодые прежде всего, кто вступал вот уже в последние годы, кто Украину в таком взрослом возрасте не застал, и кто вступает на этих территориях в нашу партию уже сейчас. Конечно, они будут являться делегатами нашего съезда в июне месяце, они участвуют в наших пленумах, они полноценная часть нашей партийной структуры.
1: Я напоминаю, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в партийной среде Дмитрий Новиков, заместитель председателя ЦК КПРФ, а ведет эту программу Александр Гамов, политобозреватель радио КП. И у меня, знаете, еще один вопрос, который касается непосредственно деятельности известного политика Дмитрия Новикова. Скажите, пожалуйста, вот как предложения из программы КПРФ связаны лично с вашей работой как депутата Государственной Думы? Можете откровенно рассказать?
2: Сейчас мы готовим съезд, и мы, конечно, утвердим там в том числе нашу предвыборную программу. Это и наше собственное желание, но если бы даже такого желания не было, закон о выборах нас к этому обязывает. Каждая партия, выходя на выборы, обязана гражданам предъявить, с чем она идет. И, собственно говоря, у нас эта программа уже готова. Два последних пленума мы во многом этому и посвятили. Если вы внимательно посмотрите доклад Геннадия Андреевича Зюганова на апрельском пленуме ЦК, выделили там 10 пунктов. 10 пунктов нашей программы, которые являются кратким изложением наших программных подходов, наших программных установок. Я думаю, что мы в ближайшее время расшифруем многие из этих позиций, поясним еще раз, что мы собираемся сделать. И за счет чего, например, если мы говорим о существенном увеличении пенсии и стипендий, то мы честно расскажем, откуда мы эти средства собираемся взять и за счет чего. За счет перераспределения налоговой нагрузки, за счет более эффективно работающей экономики и за счет целого ряда других вещей, включая прекращение утечки капитала за рубеж. Одним словом, мы эти вопросы выверили самым тщательным образом. Мы готовились к каждой избирательной кампании, будь то последняя президентская или та госдумовская, которая еще предстоит, очень тщательно мы не только советовались с партийным нашим активом, но и с научной средой. Мы провели несколько орловских экономических форумов. Мы свои предложения пробировали на мнениях, на разработках, на точке зрения тех ученых, которые в этих экономических форумах участвовали. Мы очень уверены в своей программе. И вот эти 10 пунктов, которые были изложены Геннадием Андреевичем Зюгановым на пленуме Центрального комитета, скоро обретут форму, в том числе пропагандистского продукта, листовок, специальных выпусков наших изданий, плакатов. Это наша твердая позиция, где мы говорим, что получат люди благодаря поддержке Коммунистической партии, если эта поддержка будет весомой, за счет чего мы собираемся решить эти задачи и как мы вообще видим будущее нашей страны.
1: То есть это, можно сказать, будет ваша предвыборная программа, да, с которой вы пойдете на выборы?
2: Ну, как я и сказал, съезд будет предвыборным, и программа, которую мы утвердим, будет предвыборной.
1: А когда съезд? Вот вы говорите, съезд, когда он все-таки?
2: Это будет, мы сейчас не можем определить дату, дата будет определена сразу, как только в июне месяце, в июне месяце. К середине июня мы ожидаем указа президента и решения соответствующего Центральной избирательной комиссии. Они определяют дату. Дата в соответствии с законом должна прийтись на 20 сентября. И это означает, что предвыборные процедуры должны быть запущенными участниками политического процесса, то есть партиями, в основном к началу июля месяца. То есть к этому времени наш съезд состоится.
1: То есть, Дмитрий Георгиевич, вам отпуск не светит, конечно же.
2: Ну, это уже уже давно, благодаря «Единой России», которая перенесла выборы с марта месяца когда-то
1: на
2: сентябрь.
1: Благодаря товарищу Зюганову, который вас не отпускает.
2: Нет, мы считаем, что для граждан России, конечно, было бы лучше и удобнее, если бы выборы проходили в марте,
1: а не в сентябре. Я напоминаю, сегодня в прямом эфире «Партийная среда». Александр Гамов, политобозреватель радио КП, ее ведет. А в гостях у нас Дмитрий Новиков, заместитель председателя КПРФ. Пожалуйста, не уходите далеко, будет еще интересно.

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось Шри-Ланка.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Партийная среда. Ее ведет политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. А наш гость сегодня – заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. И мы берем самые острые вопросы, которые сейчас всех волнуют. И вот один из таких вопросов, одна из тем, которая активно обсуждается в обществе, это блокировка мессенджеров и социальных сетей. Вот я знаю, что Компартия выступает против цифровых ограничений в интернете. В чем суть вашей позиции? Почему вы так остро реагируете? Казалось бы, это не совсем коммунистическая тема.
2: Александр, мессенджеры, социальные сети стали реальностью современного общества. Их невозможно уже отменить. Они выполняют многие инструментальные задачи, в том числе, например, связанные с медициной, с коммуникацией, с приобретением товаров, с продвижением каких-то своих интересов в социальных сетях, с самопрезентациями и так далее. И можно только попробовать заместить одни мессенджеры, одни социальные сети другими. Но вот в результате власть, оказавшись совершенно не готова российской конкуренции в этом пространстве, которая порой говорит нам, вам же нравится коммунистам российским опыт китайских коммунистов, там есть своя социальная сеть, свой мессенджер, WeChat есть. Но WeChat начали разрабатывать 15 лет назад. Поэтому он, конечно, стал убедительной альтернативой западным социальным сетям, Фейсбукам, Инстаграмам и всему остальному. Что у нас происходит? У нас люди, которые тоже вошли во все эти сети, системы, эти мессенджеры, и которые помогают им коммуницировать, общаться, решать бизнес-задачи, особенно малому бизнесу, у которого нет больших штатов и так далее, вдруг их начинают гонять, превращать в мигрантов. Наше огромное, миллионы населения превращать в мигрантов. Сначала нас, значит, выгоняют из Инстаграма, из WhatsApp, и говорят, вот Telegram, альтернатива. И огромное количество людей тратят время, деньги, ресурсы разного рода для того, чтобы переключить в том числе и госорганы, самые разные организации, фирмы с одних мессенджеров и соцсетей на другие, перешли на Telegram. Извините, сколько времени прошло, как Telegram теперь тоже попадает под запрет. Начинают опять гонять. Теперь давайте переходить в МАКС. Ну, давайте вы сначала как бы поставите этот МАКС на ноги, потом будете принудительно...
1: Да он уже вроде на ногах.
2: Будете принудительно...
1: Там
2: люди,
1: сотни
2: если
1: тысяч.
2: Если он на ногах, тогда люди сами убедятся в том, что МАКС – это круто, классно, и туда перейдут. Значит, они будут понимать, что в этом есть преимущество. Как они раньше там тоже... Как, кто уже помнит про Life Journal, да? Про живые журналы. Кто помнит? Да никто. Потому что они, в принципе, существуют. Но мало кто уже пользуется, потому что это анахронизм. Это неудобно. Потому что жизнь пошла дальше. Сделайте мессенджер Макс так, чтобы все тьфу сказали на Инстаграм, на бывший Фейсбук, на все остальное. И на WhatsApp в том числе. И тогда вперед. Давайте, а когда власть идет другим путем, путем каких-то запретов, каких-то вот таких разного рода стимулирующих административных мер, возникает очень много вопросов у людей, в том числе и связанных с тем, а готова ли власть конкурировать на информационных площадках.
1: Понятно.
2: Это же площадки, это носители. Выходите, доказывайте свою правоту, а не уходите с этих площадок.
1: Ясно.
2: Если мы чувствуем, что наша позиция сильна, мы коммунисты, идем в любую аудиторию. Если вы, Александр, давно знаете Геннадия Андреевича, наверное, видели, что если он находится в неблагоприятной среде коммуникационной, то он становится еще более четким полемистом, еще яснее формулирует свою мысль, находят неожиданные такие образы. Вот последний пленум Центрального комитета. Мы утверждали доклад, с которым Зюганов выступал на пленуме до этого на президиуме Центрального комитета КПРФ. И вдруг, отвлекаясь от текста, он выдает на пленуме фразу, которая потом была широко растиражирована социальными сетями. «Не превращайте Россию в штрафбат». Ну, действительно, проедьте по Москве, водителям припарковаться негде. В том числе и служебный транспорт негде припарковать. А водители потом штрафуют, причем очень часто эти из их низких зарплат. В общем, короче говоря, это штрафособирающая экономика, стала очень болезненной для людей. И, конечно, этот образ, он очень широко разошелся. Поэтому я считаю, что наша позиция абсолютно верна. Мы считаем, что интернет должен быть свободным пространством, а всем, кто готов отстаивать свою точку зрения, надо это умело делать, как это делает представитель Компартии Российской Федерации, приходя и защищая свое мнение, а не налагая один за другим административные какие-то проблемы, создавая для граждан, и налагая эти административные ограничения. Интернет должен быть пространством свободы. Более того, наступило время нам в России подумать о такой гарантии для всех граждан, как вообще-то бесплатный интернет. Потому что сегодня и бабушка малоимущая, и вообще небогатые граждане, и домохозяйка, одинокая мать с многими детьми, она должна в госуслуги заходить. Она должна интернетом для этого пользоваться. Давайте сделаем интернет бесплатным, чтобы это была вообще гражданская такая как бы гарантия, социальная гарантия для наших людей. Экономический эффект будет скорее положительным, если государство возьмет эту обязанность на себя.
1: А вот еще, знаете, я хотел спросить. У меня создалось впечатление, что Геннадий Андреевич Зюганов очень такой продвинутый пользователь и компьютера, и интернета. Вот. И он всегда, вот даже интервью, я ему, ну, иногда звоню ему в 6:30 утра, потому что позже уже не дозвонишься. Вот. И он говорит, дай мне 5 минут, я должен познакомиться. То есть он не в архиве копается, он копается в интернете.
2: Нет, конечно, вы сами понимаете, что в 6 утра, в 6:30, в 6:30 и даже в 7:30 рядом с ним нет помощников.
1: А кто его знает?
2: Он сам оперирует этими... Я не раз бывал у него дома, я знаю, как он пользуется техникой. И это вообще не проблема для лидера КПРФ. Он действительно всеми этими менеджерами пользуется, получает массу информации. Ему каждый день нужно общаться с оппонентами, с политическими противниками, с журналистами. Он не может быть некомпетентным. А людей, прежде всего, и журналистов, например, вашу братью журналистку, что интересует? Да то, что вокруг сейчас происходит. Они не историки, они редко обсуждают то, что было 25 лет назад. Редко. И вот, если только годовщина выпала там, да, или вдруг какие-то события, аллюзии возникли, ассоциации с прошлыми временами. А так журналисты спрашивают в основном о происходящем здесь, сегодня и сейчас. И поэтому, конечно, Зюганов в курсе того, что не только на телеканалах ведущих делается, но и что делается в социальных сетях. И, конечно, мы давно уже вооружаем партию определенными инструментами, алгоритмами. У нас уже много лет работает эффективная команда под руководством Марата Музаева, который возглавляет отдел интернет-коммуникаций. И за последние месяцы мы достигли удивительных, уникальных результатов, когда та работа долгая, многолетняя, сложная, которая по созданию инфраструктуры продвижения наших интересов в социальных сетях формировалась, начинает давать эффект. Посмотрите, допустим, первые 4 месяца прошлого года и первые 4 месяца этого года, и увидите, насколько больше просмотров получают ролики Зюганова или других моих товарищей Коломейцева, Обухова, Исакова, Камнева, любого другого. Так что мы понимаем значение работы в социальных сетях, мы ее не абсолютизируем, мы считаем, что очень важно сохранять личный контакт с людьми, с избирателями, но и коммуникационные возможности, это тоже важно, мы их используем, это дает хороший эффект.
1: Ну, и я еще, значит, экспромтом одну тайну открою. Я знаю, что Дмитрий Новиков является, ну, своего рода куратором сайта КПРФ.
2: Не, ну, а вот. Как по-другому? Если ты отвечаешь за пропаганду в партии, здесь вот не может быть никакой новости.
1: Скажите, как вам удается так оперативно реагировать на события, которые касаются не только жизни партийной Компартии России, но и вообще на события в стране и за рубежом, и ваши коммунисты, ваши у нас обозреватели, я бы так сказал.
2: Вот если мы как-нибудь с
1: они
2: вами...
1: Они очень активно работают.
2: Я так понимаю, что эфир близится к завершению, но если мы как-нибудь с вами целенаправленно эту тему обсудим, я назову вам цифры, вы удивитесь, какое небольшое количество работает в наших редакциях. Сайт КПРФ.ру, вы его упомянули, телеканал «Красная линия», да, газета «Правда», «Советская Россия». И тем не менее, они отвечают очень высоким требованиям журналистики, информационная политика и так далее. Почему? Да потому что энтузиасты работают, убежденные люди работают, и каждый из них работает за двоих, за троих. И то, что мы представляем в своих СМИ, это не только позиция журналистских коллективов, это позиция всей партии. У нас журналистами, у нас как бы спецкорами, сопкорами является фракция КПРФ в Госдуме, например, помощники депутатов Государственной Думы, члены Центрального комитета, депутаты регионального уровня. У нас есть депутат, мы по последней статистике, у нас два региональных депутата, это Токарев и Быковских из Липецкой области, получили просмотров на свои видеоролики в социальных сетях, сопоставимые с секретарями ЦК Буховым и Коломейцем. Потому что они затронули очень важные темы для жителей не только Липецкой области, но и всей страны.
1: Вот. А почему вас, можете коротко отвечать, почему у вас нет цензуры на сайте КПРФ?
2: А зачем? Мы боремся с цензурой.
1: Супер. Я напоминаю, сегодня в партийной среде, которая выходила в прямом эфире, у нас был Дмитрий Новиков, заместитель председателя Компартии Российской Федерации, вел эту программу политобозреватель радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. И у нас уже такая традиция. Я обычно говорю «Слава КПРФ», а участник программы кричит «Ура».
2: Итак, вы можете трижды сказать «Слава КПРФ», я трижды скажу «Ура».
1: «Слава КПРФ! Ура!»
2: «Ура! Конечно, ура!»
1: «Ура! Всем пока, счастливы! До свидания!»

0: Партийная среда. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель и сценарист Олег Рой о патриотическом воспитании детей.
2: Насколько детям, подросткам быстро и моментально заходит вера в своих прадедов? Когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. Да, это будут мультфильмы о наших героях. И да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Да, лицо войны, оно ведь и детское, и женское. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой на основе, на базе Великой Отечественной войны, не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить, потому что книги дорогие, а чтобы он взял то, что захотел ребенок.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
3: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
4: Владимир Путин обсудил в Кремле развитие нового банка развития с его главой Дилмой Русеф. Стороны наметили план работы финансовой организации и оценили текущие проекты объединения БРИКС. Об этом сообщает агентство ТАСС. К переговорам также присоединились министр финансов Антон Силуанов и вице-президент банка Роман Серов. Русеф прибыла в Москву для участия в ежегодном заседании Совета управляющих банка, который стартует завтра. Ранее руководители встречались в июне прошлого года на Петербургском экономическом форуме.
0: О расследованиях.
4: Частная клиника в Новороссийске начала внутреннюю проверку после гибели мальчика. Руководство медцентра пообещало тщательно проанализировать каждый этап оказания помощи ребенку, заявили в компании. Сейчас сотрудники помогают следователям, которые выясняют причины трагедии. Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Поводом для разбирательства стали сообщения о том, что в учреждении не оказалось нужных лекарств для реанимации.
0: О судебных делах.
4: Суд заочно приговорил офицера Службы безопасности Украины Александра Борща к пожизненному лишению свободы за организацию атаки на Белгородскую область. По версии следствия, осенью прошлого года начальник штаба батальона приказал запустить по приграничным районам ударные беспилотники. Об этом сообщили во втором западном окружном военном суде. Из-за взрывов на российской территории погиб человек и несколько местных жителей были ранены. Ранее полковник Александра Борща объявили в международный розыск.
0: А США.
4: Глава Минэнерго США Крис Райт случайно уволил ведущих специалистов по ядерной безопасности, перепутав их с временными сотрудниками. Инцидент произошел еще год назад. По его словам, он исправил ошибку в течение суток, однако все это время ведомство оставалось без ключевых кадров.
0: О спорте.
4: Матвей Сафонов защитит ворота Пари Сен-Жермен в решающем матче французского чемпионата. Российский голкипер попал в стартовый состав парижан на выездную встречу против Ланса. Об этом сообщили сообщила пресс-служба клуба. ПСЖ досрочно выиграет золотые медали, если сегодня не уступит хозяевам поля. Сафонов пропустил две предыдущих игры своей команды в национальном первенстве, оставаясь на скамейке запасных. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. И номер телефона сразу скажу, потом еще раз напомню. Неоднократно 8 800 200 ровно 9702. Тема сегодняшнего эфира – каким представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу. Вот если вы относитесь к таковым, звоните, рассказывайте, делитесь. Ну и своими соображениями, почему так получилось. Вот недавнее исследование, которое показало сферы, в которых сложнее всего найти работу. Портал superjob.ru провел его, и конкуренция с точки зрения трудоустройства в апреле ощущалась сильнее всего. В таких сферах как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг, показал анализ базы вакансий как раз. Ну и звоните, может быть, вы удивите нас. Пожалуйста, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем. Очень интересно. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. Все как всегда. Поехали.

0: «Плохие дядьки» – это название группы, песню которых вы прослушали в эфире сейчас. Надеюсь, вам понравилось. Итак, друзья, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Представителям каких профессий сейчас тяжелее всего найти работу? Давайте делитесь, рассказывайте, пожалуйста. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Насколько я понимаю, есть звонки. Юрий из Тверской области, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Да, что хочу сказать. Я поэт.
0: Прекрасно.
1: Дипломированный поэт. Поэт в законе, судом доказано, что я поэт. И найти работу как поэту найти очень трудно. В смысле, работа поэта заключается не просто в написании стишков и издании книг. Я написал гимн Тверской области.
0: Официальный?
1: Официальный? Ну, официально его должны принять, понимаете? Два конкурса прошли, третий не хотят принимать. Есть люди тоже, которые пытаются писать. На празднике узнал, один депутат написал даже. Я был потрясен, официальный или неофициальный, но его назвали гимном города Твери. Вы понимаете, какая ситуация? Вот среди поэтов самая трудная, как сказать, возможность, чтобы его работу приняли. То есть, вы понимаете, я вот дипломированный поэт, я имею диплом народного поэта. Это не просто так. И признание. Если у меня есть признание довольно-таки большое. И главное, я судом доказал, что я поэт. Это уникальный случай. Вот есть такое слово «поэт в законе». Я первый из этих людей. И я не могу свой гимн сделать городом Тверской области. Не городом, а гимном Тверской области. Хотя у нас в уставе Тверской области все это есть. Представляете, какой парадокс? Гимны должны быть у каждой области. У каждой. У каждой. Вот сколько у нас есть регионов, столько должно быть. У нас как есть гимн Российской Федерации, герб Российской Федерации и флаг Российской Федерации. Так есть гимн, есть герб Тверской области, флаг Тверской области, но гимна Тверской области нет. И вот доказать это работа, это колоссальная работа. Если бы знали, как вот кто-то там интересовался, как пишутся гимны, как писался гимн Советского Союза, гимн Российской Федерации, кто принимал в этом участие, это уникальнейший, интереснейший процесс.
0: А уточните, пожалуйста, я понял, уточните, пожалуйста, такой момент. Вы в Союзе писателей состоите?
1: Вы знаете, у меня есть рекомендация, одна единственная, в Союзе писателей. Союз писателей – это, ну, маленькая ступень. Я не состою, я сразу стал дипломированным народным поэтом. Я перешагнул заслуженного поэта, ну, заслуженный. Союз писателей – это, блядь, это вообще ничего. В настоящее время. Это ничего. Я перешагнул сразу вот эти все ступени.
0: Я понял. Можно писатель... еще уточнение эфирного времени немного? Как? А кем вы... Вот, какое предложение вы сейчас по работе хотите получить? Ну, кроме гимна. Давайте уже гимн отложим. Вот чтобы позвонили, понимаете? И предложили работу какую? Что сделать?
1: Вы знаете, на 9 мая... Я предлагал на 9 мая вместо вот этого шествия писать стихи людям, которые идут с этими плакатами бессмертного полка. И я писал несколько стихов, успел написать, понимаете? Вот это тоже работа. Поэта работа, вот не просто участие в каких-то конкурсах или написание является быть членом Союза писателей, а вот востребованность. Ее нет, этой востребованности. Люди бездушные, понимаете?
0: Да, что есть, то есть. Что есть, то есть. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Насчет бездушных людей, ну, можно поддержать вас немножко. Вчера, кстати, пришла новость. Это же не мы виноваты в том, что мы бездушные. Не мы такие, жизнь такая. Вот вчера пришла новость, кстати говоря, от аналитического центра ВЦИОМ. Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. Что же вы хотите, чтобы люди были еще и душными? В смысле, бездушные они и так есть, может быть, и душные тоже подходят. Друзья, звоните, пожалуйста, делитесь, пожалуйста, своими соображениями. Если вы представитель какой-то редкой профессии, вам тяжело найти работу, пожалуйста. Я напоминаю, что вот согласно недавнему, совсем свежему исследованию, конкуренция с точки зрения трудоустройства острее всего ощущается в таких сферах, как консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг. Вот такой вот анализ. Соответственно, если вы можете с этим поспорить, пожалуйста, или что-то другое предложить, Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Это тот самый телефон прямого эфира. Вообще, всегда, сколько себя помню, самыми популярными по этой части профессиями, в смысле на работу не устроиться, популярными в кавычках, были юристы и экономисты, так называемые. Их больше всего на рынке труда. И, соответственно, ну, какую работу может найти какой-то там выпускник-юрист, правда ведь? Да никакой. И экономист, соответственно, тоже. Но и что касается взрослых людей, с дипломом экономиста, как вы понимаете, далеко не уедешь, и с дипломом юриста тоже. Поэтому, друзья, может быть, вы экономист или юрист, который не может найти работу, или которому сложно найти работу, поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, ну, почему так? Или представители другой профессии тоже принимается. Звоните. 8 800 200 ровно 9702, тот самый телефон прямого эфира. С удовольствием послушаем на этот счет ваше мнение, соображения. Вот видите, человек поэтому не может устроиться никуда. Хотя, насколько я понял, и не пытается именно что устроиться, а все бегает, гимн свой хочет предложить Тверской области. Ну, будем надеяться, я не знаю, что там за гимн, может, действительно хороший, может быть, гениальный, может быть, его послушают. Для начала было бы неплохо выложить его на какие-нибудь платформы, вот в качестве рекомендации, да, нужно записать хорошо, сделать качественную работу и выложить на какие-нибудь платформы. Там Рутюб, ВКонтакте наши священные, конечно же, самые лучшие платформы на свете, видеосервисы. И, глядишь, будет какая-то реакция, может быть, даже дойдет до руководства, там присмотрится, прислушаются, и бац, и человек проснется знаменитым. А может быть и нет, всякое бывает в жизни. Но, по крайней мере, чтобы тебя услышали, нужно дать себя услышать. Или, как говорил Чкалов, чтобы научиться летать, нужно летать. Тут та же история. Кроме того, чтобы звонить на радио и говорить, смотрите, какой у меня хороший гимн, да, есть, а его, сволочи такие проклятые, не принимают. Нужно бы для этого что-нибудь сделать. Как известно, под лежачего бича портвейн не течет. Извини за такое сравнение. Далее. А, ну у нас вот как раз минутка остается. Друзья, еще раз напоминаю тему разговора. Давайте звоните. Продолжим уже разговор в следующем блоке. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора. Какие, представителям каких профессий тяжелее всего найти работу сейчас в наше непростое время? Хотя уровень безработицы, и много говорят об этом, у нас снижается. Я сейчас, кстати говоря, в следующем блоке приведу цифры. Там по этой части у нас все хорошо. Безработица практически побеждена. Соответственно, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Жду ваших звонков. Продолжим общение уже в следующем блоке. После анонсов, рекламы, новостей. Тут все как всегда. И после этого мы уже вернемся в эфир и продолжим разговор. Тут есть еще, кстати говоря, несколько интересных тем в тему. Все, отдыхаем. Перерыв, скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».

0: Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. И Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что КСИР на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на КСИР. А КСИР сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Газеты пишут «Дни горячей». Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Представителям каких профессий тяжелее всего найти работу сейчас, в наше непростое время? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Сергей из Челябинска. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Я скажу проще. Любых профессий, если соискателю больше 55 лет. Мне 62. 2 года я пытался найти работу по своей основной специальности. То есть я менеджер по продажам инженерной сантехники. Но проблема в другом. Мне прямой путь только в охранники, дворники, таксисты, курьеры. Я когда как-то спросил руководителя, почему вы не берете людей, которым за 55. Мне было сказано очень просто, понимаешь, говорит, вы все умные, мне проще набрать и менять непрофессионалов каждые полгода. Это, я думал, касалось только меня. Думаю, я один такой ненормальный. Но когда я стал общаться со своими бывшими коллегами, которые перевалили за 50-летний возраст, это касается мужчин, женщин. Это проблема трудоустройства. Сейчас я просто вот обратился в центр занятости в Челябинске. Они говорят, хорошо, мы тебе поможем. 2 месяца. Они не то, что не могут найти работу, а работодатели сейчас шарахаются от тех, кому за 55. Это факт. И неважно, кем вы занимаетесь, там, технологом, там, ну, на заводе еще держат. А то, что кто работал в коммерческих структурах, найти работу невозможно. Потому что вот я захожу в ленту, там сидят пенсионеры, потому что в ленту берут любых. Вот это я хотел бы понять, почему. И то, что там говорят переучиваться, эта система не работает. Я обращался в центр переучивания. Я говорю, ребята, а вы потом работу найдете? Нет, говорит, мы тебя обучим, а вот найдешь ты или нет, это уже твоя проблема. Вот это факт. Вот это я хотел высказать.
2: Можно уточнить? Подождите, пожалуйста. Будьте так любезны. Смотрите, вам правильно говорят. Найдите работу сами. Это первый момент. Вы что хотите, чтобы за вас работу искали?
3: Нет. Я объясню, в чем дело.
2: Давайте.
3: Смысл очень простой. Когда вы рассылаете резюме, встречаетесь, мгновенно идет отказ, идет ограничение по возрасту. Понимаете, в чем дело?
2: Да это я уже понял.
3: Вы поняли. То есть с вами не встречаются. Там сидит девочка. Я был в шоке, когда мой хороший друг с высокой должности, как коммерческий директор продаж крупного завода, ему не дали доработать даже 2 месяца, чтобы он вошел в категорию предпенсионного возраста. Его сказали, извини, парень, ну все, до свидания. Это сплошь и рядом, поверьте. Я поражаюсь вот этому, при этом у вас у вас со здоровьем все хорошо, все замечательно.

0: тщательно. Понимаете, какая штука? И как дорабатывать потом до пенсии, ну, это тихий ужас, скажу честно. Кто-то где-то выкручивается и так далее. Это факт. Понимаете? Все говорят, требуется менеджер по продажам. Вранье. Очень много пустых вакансий, как только тебя смотрят, сколько тебе лет. Нет, говорит, нам надо помоложе. И вопрос закрыт. И дальше ты резко на завод, в цех, ну, у вас просто здоровья физически не хватит. Понимаете, в чем дело?
1: Понимаю. Спасибо большое, что позвонили. Далее. Сергей из Белгорода, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте, пожалуйста, говорите.
2: Мне 36 лет. По поводу устройства на работу. Я заканчивал специальность Белгородский государственный университет по специальности экономист-менеджер. Тоже вот могу сказать, когда искал свою первую работу, хочу заметить, что больше важны коммуникабельные способности человека. То есть не просто сколько как корочка, а как человек сейчас умеет общаться с людьми.
1: Ну, конечно, как умеет себя продавать. Понятное дело.
2: Ну, и не только это, потому что, ну, как я на одном тренинге слышал, это наша жизнь – это продажи, 99%. А продажи – это обмен ценностями. То есть, и как бы, но экономист-менеджер, но хотя, скажу, на работу я устроился благодаря своей средней технической специальности, механика. Больше, допустим, работодатель посмотрел именно на то, что я как закончил технический вуз.
1: Ну, вот это логично как раз, вы не находите? Ну, что техническая специальность вас и спасла. Ну, конечно.
2: Знаете, я устроился менеджером по продажам.
1: Так вы же потом уже вы работали менеджером по продажам.
2: Угу. Что говорите, менеджер?
1: Я не понял последовательность, когда вы работали механиком, когда менеджером по продажам.
2: А я механиком не работал. Я закончил среднетехническое, потом пошел на высшее образование экономист-менеджера. И когда после института начал искать работу, я же, когда выкладывал свое резюме, указывал, что у меня есть и техническое, и экономическое образование. И вот, допустим, вот этот работодатель, он больше посмотрел именно на то, что у меня была корочка механика. Хотя высшее тоже приветствовалось. И устроился я именно на эту работу.
1: Все, теперь понял. Да. Спасибо большое. Далее. Павел из города Владимира. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, радиослушатели. Ну, знаете, ну, мне 56 лет. Вот, полных. Ну, профессиональный строитель. Но сейчас я занимаюсь... на себя работал практически всю жизнь. А занимаюсь сейчас продажами на маркетплейсах. Ну, то есть свои магазины. И вот кто на меня работает, мне кажется, с их специальностями вот как раз самое сложное устроиться на работу. Например, музыканты. Вот класс скрипка есть, упаковщица работает, потому что скрипачка не может устроиться. И есть музыканты, но они профессиональные, то есть закончили. И там музыкант, там, ну, барабанщик, вот. Но он, кстати, в душе-то изобретатель, то есть там и лазерные станки делает, и все прочее. То есть такое, ну, очень интересная вещь. А так вот посмотришь, вот мне кажется, артистам и музыкантам сложнее всего устроиться по специальности, потому что их учатся, а куда потом пойти, мне что-то я даже вот не представляю. В ресторане играть, там, или еще что-нибудь. Вот устраиваются на маркетплейсы. А так посмотреть самые разные специальности. То есть именно по своей специальности. На самом деле и строителю сложно работу найти. Потому что у нас даже, кстати, когда устраивается на работу, важен не диплом. Это особенно вот в администрациях, вот в органах власти. Там я тоже поработал вот, нормально на первых должностях. Вот и смотришь, вынужден брать на работу был тех, не кто специалист, а тот, кого, ну, порекомендовали, так сказать. Вот этого бери, он преданный, а там эта вся фигня, он научится. Вот, поэтому важно даже устроить. У кого связи нет, вот тот и на работу не устроится.
1: Ну, это давно известная истина. Спасибо про артистов. Ну да, вспоминается песенка «Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем». Кто далее у нас? Татьяна из Москвы, прошу вас. Здрасте.
4: Я тоже хочу выступить солидарно со всеми предыдущими, кто звонил, и сказать про своего бывшего мужа, у которого высшее техническое образование, диплом с отличием, обучение в учебном заведении в Германии. И он, ему 57 лет, вот он уже полтора года ищет работу. Он окончил свой трудовой путь в связи с тем, что компания немецкая, где он работал, ушла с российского рынка. Закончил, так сказать, должность глава представительства. Полтора года он не может найти работу, и ему говорят, что извини, как вот предыдущий звонивший говорил, парень, тебе уже 57 лет, и нам проще взять молодого, обучить его, и он будет на нас долго работать. Не говорят, что мы там каждые полгода будем менять, нет. Но вот если не хотите идти в таксисты или в Озон, то получается, что работать человеку негде. И то, что у нас говорят, что предпочитают работодатели брать уже людей в возрасте и с опытом, получается, что это совершенно не так.
1: Дело в том, что я бы поверил, если бы он гуманитарием был каким-нибудь, а он технарь, технари ценятся всегда, причем в любом возрасте. Ну, это очень странно. Причем, если он толковый технарь, это очень странно.
4: И не может найти работу. Да, в Москве мы живем.
1: Ну, желаем ему найти, наконец, работу, конечно. Но, честно говоря, я с некоторым скепсисом на это смотрю. Потому что знаю, что технари у меня знакомые, старше 50 лет, легко могут поменять работу. Востребованность на высоком уровне. Но у них не голова, а дом советов при этом. Поэтому там, конечно, с работой все в порядке. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо. Будем иметь в виду. Александр Даля из Москвы. Пожалуйста.
5: Здравствуйте. Человеку из Челябинска, тоже 56 лет, в феврале месяце отучился на электромонтера по ремонту электрооборудования. Профессии будущий, центр у нас такой, Клёса, да, в Печатниках. Соответственно, там поддержка от Москвы, за 5000 получил новую специальность. Сейчас трудоустроился на завод, правда, да, но, скажем так, это не кровь здоровья, это обычная работа. И, в принципе, зарплата плюс-минус 100 тысяч, грубо говоря. Ну, нормальная зарплата. То есть человеку из Челябинска удачи в поисках и не стесняться поменять профессию.
1: Спасибо. Спасибо большое. Всем, кто звонит, продолжайте, пожалуйста, сейчас сделаем большой перерыв и продолжим общение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю тему разговора представителям каких профессий сейчас сложнее всего найти работу. Мы тут сконцентрировались на возрасте немного. Давайте все-таки переместимся именно вот в плоскость профессии. Пожалуйста, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте, делитесь своими соображениями. Пока, вот видите, поэт ищет работу, не может найти. Тоже пожелаем ему удачи. Все, перерыв, реклама, новости, анонсы. После этого продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
8: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. Я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
9: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
10: Владимир Путин пообещал продолжить модернизацию и развитие стратегических ядерных сил страны. Россия создаст новые ракетные комплексы, которые смогут преодолевать любые современные перспективные системы ПВО. Об этом президент заявил во время посещения Московского института теплотехники. Глава государства отметил высокую эффективность подвижных комплексов с неядерными ракетами в ходе специальной военной операции. Кроме того, российский лидер вручил коллективу предприятия «Орден за доблестный труд». Ранее в этом институте разработали такие системы, как «Ярс» и «Булава», которые составляют основу ядерного щита страны.
6: О происшествии.
10: В Махачкале врачи выписали из больницы 2-летнюю девочку, которая получила тяжелую травму в детском саду. Состояние ребенка оценивают как удовлетворительное, об этом сообщил оперировавший ее врач-ортопед. Ранее медики диагностировали у пострадавшей травматическую ампутацию пальца стопы и провели экстренную операцию. Инцидент произошел еще 8 мая, когда воспитанница находилась под присмотром сотрудников учреждения. Сегодня суд арестовал двух воспитательниц и няню по делу об оказании небезопасных услуг.
6: О назначениях.
10: Юрий Сердечкин стал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на портале правовой информации. На новом посту бывший чиновник займется вопросами развития северных территорий страны. Сердечкин руководил Мурманском более 2 лет и покинул свой пост прошлым летом в связи с переходом на федеральную службу.
6: Об ограничениях.
10: В центре Москвы ограничат движение транспорта во второй половине дня в четверг. Проезд временно перекроют на нескольких улицах, об этом сообщили в столичном Дептрансе. Водителям советуют заранее планировать маршруты, пользоваться навигатором, а для поездок в центральный округ выбирать метро. Ранее ведомстве также объявили о закрытии Садового кольца утром 16 мая из-за проведения спортивной эстафеты.
6: О судебных делах.
10: Немецкий суд признал обманом потребителей уменьшение веса шоколада. Одна из компаний выпускала плитки по 90 граммов вместо привычных 100, не меняя при этом размер самой упаковки. Судьи пояснили, что производитель обязан размещать на обертке четкое уведомление о переменах в составе или весе товара. Ранее многие мировые бренды начали снижать объемы продукции из-за резкого подорожания какао-бобов. В России также практически исчезли классические 100-граммовые плитки. Их вес теперь чаще составляет от 70 до 90 граммов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
6: Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Представителям каких профессий тяжелее всего сейчас найти работу? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кстати говоря, обещал вам статистику по безработице привести. Вице-премьер России Александр Новак тут не так давно говорил, безработица в России в 2026 году остается на низком уровне, там меньше 2,5%. Вот, но это что называется статистика. Может быть, она врет. Как мы знаем, она не всегда права, статистика эта. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь из Подмосковья. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте.
1: Да, прошу вас.
11: Я инженер-строитель. Со статистикой, то, что нам обещают приводить, я категорически не согласен. Безработица у нас намного выше. И поддерживая оратора, который раньше говорил, после 50 устроиться на работу – это ад кромешный. Просто в резюме уже конкретно пишется, что соискатели до 50 выше не обращайтесь. И пытаешься прозвониться, ну, ответ просто простой. Вы что, не читаете, что у нас написано? Больше 50 не берем. Если не будет какой-то поддержки от государства, чтобы нас хоть как-то брали на работу, будет беда. то, что мы остаемся, пенсии отодвинули, жить не на что, а устроиться на работу не можем. В такси, кстати, тоже особо не берут, потому что по здоровью не все проходят. Курьерами тоже стараются помоложе брать, бегают быстрее. Вообще, вот беда, наверное, возрастных людей уже идет. Тяжело устроиться на работу.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Андрей, Ленинградская область. Здравствуйте.
12: Такое ощущение, что у нас вообще в стране никто не работает. Выйдите на улицу, посмотрите.
1: Да, все куда-то идут, но не на работу.
12: Да. На пробки на дорогах. Кто работает, где работает? Подскажите мне, где у нас производство?
1: Это все курьеры. Пробки из-за курьеров.
12: Да. Я начинал на Степана Разина у нас в Питере. Так теперь этого завода нет. Там уже привозят готовый солод. Там кино снимают давным-давно. Потом на стройку меня отправили плиточником. Так это своими руками никаких денег не заработаешь. Только горд, наверное. Поэтому да я зумер, ветеран давным-давно. И заставить нас работать, не знаю, есть ли смысл.
1: Спасибо. Да, какой смысл вообще в жизни? Давайте и как-нибудь и этим вопросом зададимся. Смысл жизни, он в чем? Но об этом потом, не сейчас. Далее. Сергей из Рязани.
13: Крайне полгода начал слушать «Комсомольскую правду». Раньше до этого никогда не слушал. Сейчас что-то начал. Ну, у вас хорошая программа. Дай бог вам всем здоровья.
1: Спасибо.
13: Вот. Хотел сказать по поводу безработицы. Да. Тем, кому за 50, есть такая проблема. У меня мама, отец с этим столкнулись. Но я хочу как бы... Вот вы задали вопрос, где, в какой сфере сложно устроиться, а я вот хочу наоборот повернуть немножечко вопрос. Куда легко устроиться? И,
1: курьером.
13: Так скажем, нет.
1: Ну, куда?
13: И профессия будет благородная. Вооруженные силы Российской Федерации. Служба по контракту. Это не касается тем, кому за 50. Но кому до 40, вполне возможно. И я вам больше скажу, люди сейчас, особенно молодежь, работать не хотят. Потому что я даже сам ставил как бы эксперименты, заезжал в поселки, ну, агитировать людей на службу по контракту. И что вы думаете, ну, никому это не интересно. Молодежи просто интересно вот ходить по вечерам.
1: Ну, про зумеров мы слышали, а вы агитировали-то на каких основаниях? Просто...
13: Да просто, потому что я сам патриот и участвовал в горячих точках был и участвовал вот в специальной военной операции. Вот, и как бы, ну я же понимаю, какая обстановка у нас в стране. И я говорю, сейчас это самая актуальная профессия. Но в чем прикол, люди даже туда не хотят идти. Как бы сейчас ну, абсолютно всем все равно.
1: Я вам больше скажу, и вы должны это знать, что и в армии сейчас нужны люди с руками, с профессией с какой-нибудь реальной. Вот, кстати говоря, если техническая специальность, очень пригодятся. Понимаете? А вот просто пойти воевать, на самом деле большой отсев идет, если у человека нет нужной на фронте специальности. И у меня несколько таких примеров среди знакомых. Молодых, кстати говоря, которых не берут. Потому что гуманитарии там, ну, нафиг не упали. Спасибо большое, что позвонили. Дмитрий Кемерово. Здрасте, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Иван. Я это включил минут 10 назад радио, и сразу звонок попался. Мужчина говорил про... что вот закончила там скрипачка профессию, да, получила, и куда ей непонятно вообще устраивать.
1: Да, работает она в маркетплейсе, да.
14: Вот, ну это, блин, это такая ситуация, что просто, ну это я на своем примере, не на примере многих моих друзей, знакомых, музыкантов, то есть я вообще баянист, и у меня, ну я так не хвастаюсь, а просто по факту, у меня очень много работ, и много еще я бы куда мог устроиться. И многие... как бы готовы даже, ну, уйти на уступки. Ладно, там будешь у нас поменьше работать, там, за ту же зарплату, но это самое. То есть, я не знаю, может, в том дело, что надо не лениться, как бы искать, не лениться вообще себя проявлять. Ну, вот как-то так, потому что я вот проблем вообще не вижу, ну, вот касаемо своей вот музыкальной специальности. Вот. Может быть, и вот этот...
1: Ну, знаете, исследование, которое я приводил в самом начале, да, от портала Superjob, там как раз в том числе указывает, что сферы культуры и развлечения как раз и с точки зрения трудоустройства сильнее всего ощущаются проблемы именно в том числе, не только в консалтинге, маркетинге, но и культуре, в культуре и развлечений. Вот. Поэтому, может быть, не везде так хорошо и жирно, как у вас. Может быть, вам просто повезло больше. Не знаю я, кстати.
14: Может, повезло.
1: Да, может. Знаете, вот взять двух ведущих мероприятий, допустим. Ну, тамада, если по старинке. Вот. У одного полно заказов, и все хорошо. Хотя они ведущие одинаковые. А у другого не так уж, чтобы много. И фиг разберешь, в чем. Да кто его знает, в чем. У меня есть два знакомых, которые ведут мероприятия. У одного много денег и заказов, у другого не очень. И ведущий примерно одинаковый. Да и выглядят, в общем, вы знаете, там большой разницы нет. Так, чтобы один красавец записной, а другой нет. Нет такого. Или там у одного голос, как у соловья, а другой что-то там пищит. Нет такого. Примерно одинаковый. Ну, у одного с точки зрения заказов все очень хорошо. Там по 500 тысяч в месяц он зарабатывает. Умудряется, между прочим, даже в январе что-то заработать, когда мертвый сезон. Вот и делайте выводы. Далее кто у нас? Екатерина из Челябинска.
15: Екатерина,
1: здравствуйте, Иван. Пожалуйста.
15: Да, постоянная ваша слушательница. Непосредственно моя тема сегодня, именно потому что я рекрутер со стажем уже больше 22 лет работаю.
1: Так.
15: Вот. И, конечно же, могу многое пояснить.
1: Давайте.
15: Вот, например...
1: Да. Почему после 50 не берут? Давайте с этого начнем.
15: Ну, во-первых, я с этим не согласна. Я живу в промышленном регионе, и у нас, как нигде в стране, у нас Челябинская область, востребованы именно технические специалисты. И у нас технических специалистов качественных, ну, практически в любом возрасте берут. Особенно вот когда был период подъема рынка, это 23-й, 24-й и 25-й год, у нас на, в среднем на технического специалиста приходилось, это статистически вот выверена наша рекрутская такая практика, до 6-7 предложений, например. Вот, у нас соискатели пропадали, мы их выискивали, потому что делали предложения. Сейчас рынок труда поспокойнее в этом плане, но, конечно же, по-прежнему предложения есть. Вот звонил слушатель, менеджер по продажам. Вот я не обесцениваю его труды, но вот очень часто они такими же унылыми голосами работодателям и рассказывают о том, что их никто не берет, и они не востребованы. Но вы абсолютно верно сказали последнему слушателю, те соискатели, которые мотивированы на собеседовании, заинтересованы, владеют современными программами, адаптивны и готовы достаточно лояльно и эффективно, продуктивно работать, они всегда востребованы. Дело не в возрасте, а дело в том, как человек сонастроен на эту работу. Работодатели этого и ждут. Очень часто соискатели думают, что само по себе резюме или их значительный опыт должен послужить таким, скажем, ну, фактором того, что к ним сыпятся предложения. Это не всегда так бывает. Для того, чтобы о тебе узнали, нужно сделать определенные шаги, сонастроиться с этим поиском, понимать, да, что у работодателя есть определенные требования, которые ты можешь гибко выслушать и представить себя, и обязательно возьмут на работу. Вот один слушатель говорит, прямо пишут в объявлениях, не звоните нам, там больше 50. Ну, во-первых, это нарушение трудового кодекса. У нас запрещена дискриминация по полу, возрасту, религиозным каким-то, ну, своим, да, культурным особенностям. Нельзя отказывать людям с судимостью, это тоже есть официально.
1: Ну, отказывают. Поэтому, же, ну, отказывают же.
15: Ну, во-первых, нужно делать упор на том, что в моих компетенциях не так.
1: Они не перезванивают просто. Ну, просто не перезванивают, да. Все. Когда пробивают человека, узнают, что есть. Даже, вы знаете, часто с закрытой судимостью не берут. Просто не берут, и все.
15: Ну, у нас в промышленном регионе, когда у нас в 22-м году некоторые предприятия, выполняющие определенные задания, выросли в численности в 4 раза, это факт, брали вообще, ну, практически всех подряд, если ты физически можешь стоять у станков, и это тоже очень важно, востребованность.
1: Екатерина, уже, давайте перерыв сделаем. Оставайтесь с нами, продолжим. Еще есть вот несколько вопросов к вам. После перерыва вернемся к этому разговору. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
16: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля. Но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Это значит верно, что зиме конец. Самый-самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 13 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Были на связи с Екатериной. Екатерина, давайте продолжим.
17: Да.
1: Вот совет дайте, пожалуйста. Вы же слушали эфир. Дайте людям совет, которые не могут найти работу. Им больше 50 лет. Часто это, как вы слышали, и люди с техническими знаниями какими-то, но не могут найти работу. Вот что вы им посоветуете, пожалуйста?
17: Ну, во-первых, нужно проработать свое резюме и выделить свои основные компетенции. То есть однозначно у вас есть сильные стороны. Нужно не просто писать свой функционал, делал, выполнял, там, читал, смотрел. Если умеете читать сложные чертежи, опишите это. Если у вас есть какие-то новаторские разработки, опишите. Какие-то сложные задачи, конструкторские группы вы работали. Подчеркните свои сильные стороны, проработайте свое резюме. Ваше резюме – это ваше профессиональное лицо. Многие соискатели не уделяют должного времени бумагам. И в советские времена было понятие профессиональной биографии, подробной и с выделением определенных моментов, сильных сторон. Проработайте резюме. Сейчас масса источников поиска работы. Некоторые компании предлагают 70 источников через агрегаторы. Поставьте себе задачу 100 источников в интернете найти своего расположения резюме. Они есть, поверьте мне, как профессионалу. Также, пожалуйста, уделите время, как минимум час в день поиск работы. Это тоже работа, надо запомнить. Час в день прозвону предприятий кадровым службам. Минимум в каждом городе найдется 100 предприятий. Сделайте список, прозвоните. Нужно обязательно вот не с претензией, а такой тон очень дружелюбный, лояльный. Здравствуйте, там, пожалуйста, обратите внимание на резюме. Я готов приехать на встречу. Давайте обсудим, что можно сделать. Вот, если соискатель чувствует неуверенность в своем возрасте, нужно акцентировать внимание не на возрасте, а на готовности эффективно работать. Так и говорите. Ну, вы знаете, возраст возрасту рознь. Наверняка вы встречали 25-летних немотивированных, незаинтересованных. Поэтому это не мой случай. Мне положим 55 лет. Посмотрите мое резюме. У меня дети выросли. В личном плане все хорошо. Я готов работать постоянно. Подчеркните вот эту сторону. Поверьте мне, если вы сделаете такое, ну, количество звонков и резюме проработаете, телефонную книгу свою используйте – Очень многие находят работу по рекомендациям друзей, знакомых. Не забудьте прошерстить свою телефонную книжку. Обязательно вы найдете работу после этого. Просто нужно сделать действие. Да, не всегда пространство готово вас сразу же забросать предложениями. Такое бывает. Пространство рабочее должно тоже узнать, что вы на рынке труда. Я сталкивалась часто, что соискатели-руководители очень стесняются о себе заявлять. Потому что думают, что ну вот как так, мы на рынке труда, значит, со мной что-то не так. Это неправда. На рынке труда можно оказаться в любой момент, каждому. Обстоятельства могут измениться. Просто не бойтесь о себе заявить. И без претензий к работодателю. Подчеркнув свои качества, сильный свой опыт за 50. И что у вас уже личная жизнь выстроена. Поэтому вы можете полностью отдаться работе.
1: Спасибо.
17: Вот такие мои советы будут.
1: Спасибо. Отличные советы. Далее. Алексей из Москвы, прошу вас. Здрасте.
18: Знаете, я хотел бы сказать, я не думаю, что сейчас возраст за 50 как бы мешает устроиться. У меня супруга, ей 32 года, она вот 3 месяца рассылала свое резюме по разным компаниям. Она ответственная, исполнительная, умница, вообще красавица. Но ни один работодатель просто не смотрит резюме, либо просматривает и нет, ничего не отвечает.
1: А уточните на него профессию, пожалуйста, может, я пропустил.
18: Она кто? Она работает сейчас, в данный момент, в компании застройщики, то есть в продаже квартир, новостройки.
1: Угу.
18: Вот. Ведет сделки, ну, то есть не то, что продает их, а именно ведет уже сделки после продажи.
1: То есть в офисе продаж сидит, я правильно понимаю?
18: Ну да, да.
1: Так, дальше.
18: И я говорю, вот отправляет, смотрит, что такое, что подходит для нее, вот, но ни одна компания не отвечает. И у нее даже есть образование бухгалтера, она отучилась специально, ее хотела этого.
1: И что, она бухгалтером не может работу найти, серьезно?
18: Не может, серьезно. Вот,
1: а вот, кстати говоря, вот здесь, вы знаете, вот здесь, наверное, как раз играет дурную службу, что она слишком молода для того, чтобы быть бухгалтером. То есть, допустим,
18: получается,
1: да, и молода, да,
18: да. Да, как-то странно, конечно. И я думаю, что сейчас такая политика у компании. Очень много вакансий на том же HeadHunter, как бы не реклама. Очень много вакансий, но они какие-то все пустые резюме. Такое ощущение, что компании выкладывают и делают вид, что ведут какую-то работу, что активная компания, но при этом никого не принимают, никого не рассматривают. Ну, просто много вакансий в этой компании, но как бы они никого на самом деле никого не ищут, не специалисты им не нужны.
1: Возможно.
18: Для
1: угу. Спасибо, спасибо большое. Ну, дай бог вашей жене поскорее найти работу. Большой ей привет от нас. Но если в эфир дозвонились, скоро найдет работу. Это же у нас рабочий инструмент такой. Далее с кем? Радик из Уфы. Здравствуйте, Радик, пожалуйста.
19: Я вот хотел бы про мужчин, вот этих, которые звонили и жаловались, что не могут найти работу.
1: Они, да? Давайте так, они не жаловались. Я их попросил позвонить, они откликнулись и позвонили. Давайте так.
19: Да. Я хочу сказать то, что не возраст мешает найти работу, а не желание, скорее всего, найти работу. Почему? Потому что кто ищет, тот всегда найдет. Вот. И я вот в свои 40, ну, я не говорю, что... я поменял, наверное... профессии, нет, около 20 работ, да, и где-то около 10 профессий. То есть, если ты делаешь работу искусственную, выполняешь ее с должным результатом, то ты всегда будешь востребован.
1: А назовите несколько своих профессий. Вы говорите, так много профессий, я просто удивился этому. Какие профессии?
19: Я начал работать, учился, значит, на водителя, машиниста, начал работать каменщиком, потом водителем. Водителем больших грузов, с прицепами. Потом я переучился уже на отделочника, строительство, отделка, внутренняя отделка работал. Потом я работал монтажником металлоконструкции. Переобучился на монтажника трубопроводов. Там же обучился сварочным работам. То есть и водителем продуктов возил. Сначала сыпучих грузов. Это тоже разные. Вид профессии один и тот же, но специфика разная. И начал сантехником работать, электриком обучился. То есть и работал в ЖЭО сантехником.
1: Короче, вы человек с руками, я понял.
19: Да. Ну, и вот, знаете, я никогда не оставался без работы. Я вот даже не переживаю, что работы не будет, да, в будущем. Потому что я вот искал работу любыми способами. Есть конторы, где можно заплатить денежку, да, там небольшую, которая помогает вам найти работу, соответственно.
1: Есть, да. Спасибо. Спасибо, чтобы еще успеть. Я понял вашу основную мысль. Благодарю, что позвонили, чтобы еще вот до конца эфира послушать людей. Зинур из Санкт-Петербурга. Надеюсь, правильно назвал ваше имя? Зинур, да? Санкт-Петербург. Видимо, не послушаем мы. Далее. Михаил из Москвы. Давайте с вами тогда. Сколько, коллеги, в секундах? Минута остается. Михаил, пожалуйста.
20: О, я, наверное, не успею вам. Здравствуйте.
1: Здрасте.
20: Все дело в том, что нарушено, вот я москвич, там, да, все дело. Я вот тебя смотрю, давно работаю, сейчас на пенсии. Я вот сейчас смотрю, нарушено в самом начале была производственная структура, то есть структура экономики московской. Промышленные предприятия, да, которые были, они все в основном, в большинстве своем, как бы, почти в БОЗе, понимаете. Я вот смотрю, люди на работу едут, да, и куда, что, где они работают. Я вот смотрю, на Преображенке, например, был НИИДАР, да.
1: Я понял, него... сейчас там офис, да.
20: Вместо него офис. Да. Нужны были мне для бритвы эти самые витые эти самые провода сетевые. Ну, у меня были там в запасе.
1: Мысль ваша понятна. Спасибо большое. Да, не успеем уже послушать. Вы не успеете развернуть свою мысль. Всем спасибо, кто звонил.

будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство.